0: живыми свидетелями исторических событий. Нам очень важно сохранить историческую память и понять для себя, совпадают ли наши книжные представления о войне с той реальностью, которую пришлось пережить людям старшего поколения. Наша сегодняшняя программа посвящается военному детству. Своими детскими воспоминаниями с радиослушателями поделятся члены Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых. Герои нашей программы – это люди очень почтенного возраста. Многим из них глубоко за 80, а кто-то уже перешагнул за 90. Они не просто дети войны. Они незрячие дети войны. Одни были незрячими с рождения, другие потеряли зрение во время войны. Одни родились в Ставропольском крае, а других привела сюда слепота. Многим из наших героев пришлось пережить немецкую оккупацию. Ставропольский край находился в оккупации с августа 1942 года по январь 1943, а Краснодарский край с августа 1942 по февраль 1943 года. Давайте поближе познакомимся с незрячими детьми войны и послушаем их истории. Невероятно трудным было военное детство Валентины Александровны Морозовой, ныне члена Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых. Невозможно себе представить, что столько испытаний может выпасть на долю одной маленькой девочки. Военное детство, голод, потеря зрения и сиротство.
1: Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
2: Ну, тогда, в 41-м году же она началась. Тогда мне было 5 лет. 4-5 лет.
1: Скажите, пожалуйста, где вы проживали с семьей в то время?
2: Так, это станица Славинская, Краснодарский край. Ныне там город Славинск. Сейчас.
1: У вас большая семья была? Сколько детей было?
2: Семья была у нас двое, меня и сестричка.
1: Старшая?
2: Старшая, на один годик старше. Во время войны папа погиб, а мама получила известие, что, вы знаете, в Краснодарском, в это лето, в июле, были у нас эти, Краснодар брали немцы, Краснодар, и была война. Папа отпросился нас навестить маму, попросился, ну, приехал, его отпустили через военкомат, все чин-чином. Вот, и он у нас пробыл, сказали, что утром, как штык, был на месте. И вот он у нас был ночь и уехал. И вот после этого, через сколько-то времени, мама получила весточку, что он пропал без вести, вот. На задание пошел. Я видела немца. Немцы, когда были, брали Краснодар, мы все, люди все, взрослые, все попрятались в подвал. В подвал залезли и сидели там. А я взялась и выглядываю. Подошла ближе к двери и выглядываю. На меня тетки: «А ну-ка на место, ты куда выглядываешь?» А я увидела, лежит на кровати во дворе немец в кальсонах белых. Я его увидела. И, ну, как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал, и там сидела уже, не выходила. А мама работала в этом, сушила фрукты в этом. Ну, где там она? Тоже в каком-то помещении подвальном. Сушила фрукты для войны. Яблоки там, ну все. И отправляли на фронт это. И мама даже не могла... Вот ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала. И давали нам, когда она шла, на субботу шла домой. Мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же, голодные. Чем я питалась? Я бегала и, значит, вот, очень любила абрикосы. Как гляну, абрикоска. Это еще зрячая была. Абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то по всей станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были. Такие зелено-красные. Вот я 3 штучки сорву. Быстренько и бегом оттуда, чтобы не отобрали, не заругали. Вот так вот, тогда это так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила пышки, пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу и у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, мы, значит, ночью я на печке сплю, а сестра, у нас такая, была одна комната, перегороженная, отгороженная печка. И топчан там. Вот печка, а тут топчан, допустим. Слева печка, справа топчан. Вот я у себя на печке, они меня на печку. А сестра пришла с подружкой. Подружка к ней школьница, она в школу уже ходила первый год, первый класс. Сестра, она на год постарше. И она, сидят они, едят пышки. А я проснулась, вижу, у них лампа же бензиновая, горит. Я лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит, да Вальке, ты оставь пышки. Да, я скажу, что мыши изъели. Я молчу, потому что она меня часто била, сестра моя. Ну, старшая, чувство не так, это я виновата, я, наверное, лупить надо. Я промолчала. А утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. Валь, на, держи. И подает мне яблоки вареные из компота. И все. А я говорю, не хочу. Я слышала же. Я говорю, не хочу. Да чего ты, видишь, это ж яблоки вареные. А я кажу, не хочу. Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка топилась. У кого корова есть молоко, варят молочную кашу. Лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхала, это что-то зрячая была. Я унюхаю, где? Уже узнала, надо сюда бегать. Прихожу, а у них девочка маленькая, и качели. Я говорю, можно я вашу Машеньку покачаю? Я хитрила. Покатай. Я ее катаю, как веревка была, такие качели. Накатаю. Она заберет ее кушать оттуда и мне наливает. И я привыкла, как там пахнет лапшой, значит, надо бежать. Это правда.
1: Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы во время войны потеряли зрение?
2: Зажгли лампу. Зажигала всегда девочка постарше. Не свои. Я тогда жила, как мама все время на работе, день и ночь, и была у двоюродной сестры некоторое время. Вот там она старшая зажигала лампу, кидала соль в лампу, чтобы бензин не вспыхнул. Так положено было. И всегда все проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Взяла, да я сейчас зажгу. И соль кинула прямо при них же, но видно мало. И она вспыхнула. Как вспыхнула, я загорелась, я кричусь, я ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение, я же ведь ослепла. Все. Потом я пошла, побежала, мне же больно. Я побежала к бассейну, бассейн у нас был во дворе. Я пошла к нему, открыла, а сама думаю, кручусь возле него, бегаю, а туда боюсь спуститься, потому что как я спущусь? Я же утонула там. И бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватила приступ, и она умерла. Тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном, а была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, для чего будете с опекуном ее оставлять? Опекун хочет приедет летом и зовет. Отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. В 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили, да, как меня отправить? Они меня посадили в поезд и поручили проводнице, чтобы она меня высадила Варбавир, для Варбавира пересадка видно была. Я почему помню? Я помню, что Армавир 2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире, а потом оттуда был. Она меня высадила, пересадила на Кисловодский маршрут какой-то, сама проводница. Я дальше поехала. Дальше без никого. Ехала. Сидит, напротив меня сидит парочка, молодые люди, разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит: девочка, бери, покушай. И взяли, меня накормили. Вчера я целый день не ела, голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне. Я стою. Я присела на корточки, сижу и плачу. Плачу, вслух прям плачу. Женщина подходит: девочка, ты чего плачешь? Да я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала: вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать, а куда ей, где ей, куда ей деваться, как ей помочь? И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей. Прямо поздно вечером, к ночи я приехала.
0: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
2: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом. Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать, но горку ту детство радость не хочет память отпускать. И если б вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
0: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
2: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают: какой ваш любимый предмет? А я говорю: физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже, у меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, учила нас танцевать, переменный шаг делать учила. Учила, чтобы мы и пели, в столовой нас кормили. Была такая, я и была левша. У нас была сорока. Мы у всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
1: Да, у нас тоже так было.
2: Ну, у нас сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. На обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева! Это моя девичья фамилия. Я все поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой беречек. Найдет, положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так приучала нас в порядку.
1: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
2: В школе хорошо кормили. Да?
1: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год, когда вы учились в школе?
2: У нас радио провели в школах. Раньше не было. А потом провели. И вот как только это утром включают новости радио, и мы слушаем. И слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, на молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не буду, там хоть голодные. Так думала, так я радовалась. Вот это знала. А нас кормили, конечно, хорошо для нас, вы что? Все нам было, и первое, и второе, и третье.
0: Окончились страшные годы войны. Можно сказать, что Валентине Александровне очень повезло в этой жизни. Много лет она проработала на Георгиевском предприятии Всероссийского общества слепых, где была активным общественным деятелем, участвовала во всех спортивных соревнованиях. Сейчас Валентина Александровна на заслуженном отдыхе. Рядом с ней любящая и заботливая дочь Лариса. Жители Георгиевска знают ее как прекрасного поэта. Главная мечта Валентины Александровны – выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
1: В каком году вы родились?
3: 1935. Во время войны мы проживали станица Федоровская. В общем, Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, вот 22 июня отец на грузовой машине с шофером, он же председатель колхоза, куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился, папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину, машина грузовая была, на колени посадил. И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. Они очень разговаривают так крупно, ругаются. И вот я узнал, что началась война в кабине машины. Отца забрали в первые дни. Хотя он был председателем колхоза, его забрали. Война началась 22 июня, а немцы станицу заняли 1942 год, 14 августа. Вот видите, мы сколько, как говорится, не знали войны. С 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец, управляет мотоцикл, и сзади другой, и в коляске пулемет. Вот это, и они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили на полном ходу. Ну, а я не знаю, они проехали там недалеко. А я так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, куда... Уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот поехали туда за станицу, в сторону Краснодара. И, наверное, где-то... Нет. Ну, кто его знает? Может, минут через 20. Тут я что не могу точно сказать. Пошли немцы. Идут прямо такими понад огородами. Главное, не по самой трассе, а так понад огородами. Чего-то боятся. Вот. А потом тут пошли машины. Я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Но в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые. Так вот, я же говорю, прямо... гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома, немецкая полевая дома, немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор.

0: бабушки немцы. Трое немцев тащут кабана, за ногу привязали, прямо тащат его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я свелел, то подошел и смотрю, как немец шкуру снимает. А он потом, у немец, который свежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит, уже забитый. Показывает кинжалом, подержи ногу заднюю. И вот он, я подошел, вот тут двумя руками взял, вот, а он на спине кабан лежит. Он вот освежует, а я держу, помогаю ему. А потом они то сварили там солянка, вот это свежая. Правда, к нам занесли в это, в дом, котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза. Ой, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали. То я ничего не могу сказать, чтоб там кого-то расстреливали. А немцы бывало... Юля, придут к нам, дом-то хороший, но нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире. Квартира хорош, маленький, плохо. Ага, и я вот помню хорошо, да не один немец был, а так вот. К матери подойдет и в лоб щелчком. Русский свинья, маленький много. Поворачивается и уходит. Она же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
1: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
0: А это произошло... В ночь на 24 февраля, с 23 на 24 ночью, что последняя подвода, я, правда, мы спали, мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа 3 ночи примерно, может быть, или полтретьего, мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, там... Откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, мы-то кричим, как «но» там, а он «нё», «нё». А потом примерно мать говорит, часа через два, где-то, наверное, часов пять, уже появились наши солдатики пешие. Вот так. 3 года провоевал отец, в 44-м году вернулся, комиссовали его. Но он опять председателем стал.
1: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
0: Бомба у соседей там упала в огороде. И меня осколками...
2: 43-й год, скажи.
0: 43-й, да. 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
1: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
0: Так, а как запомнился? Ну, я же уже в 45-м уже, конечно же, был слепой. Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что... Война закончилась. Митинг, говорит, в центре станицы. Говорит, сходите, хоть батька каже. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. О, на баяне играл слепой. Я хорошо... Я с ним, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах.

0: фамилия Стрыга. Некто, он на баяне играл. Вот я впервые услышал баян. Вот так. Он там в парке в Станичном играл. Ну, вот так вот День Победы мы встретили в Станице.
1: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали с музыкой? Ведь вы тоже играете на баяне?
0: Ну да.
1: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
0: А, вот помню, пели «Расцветали яблони, лени и груши», там люди пели. А потом он начал играть такие плясовые. Вот это в парке там люди танцевали.
1: Давайте вернемся вот к тому времени, когда вы впервые услышали баян, да, это, можно сказать, определило вашу судьбу, и сыграете на баяне эту замечательную песню «Катюша».

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играет для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невиномыск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. У нас было четверо, три брата и одна сестра. Вот у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 41 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали, пропал без вести. А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего, поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий, все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась с 3 августа 42 года и длилась до освобождение. Это уже где-то 21 января 43 года. Так что где-то около полугода вот эти месяцы были. Конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом. И причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру, а у нас там две комнаты было в квартире, нас, значит, переселили в одну комнату, а во второй поселили там офицера немецкого. Вот. Но, правда, офицер немецкий нам попался какой-то добрый, с доброй душой. Я что запомнил, что вот когда мама меня кормила борщиком каким-то, она смогла приготовить, я никак не хотел есть нехороший хлеб тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. Он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку, вот, и там галеты ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя и потратил. Это уже мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
2: Да вы знаете, знаете, тогда же у нас уже репродуктор хорошо работал. Черный был такой репродуктор. Он почти в каждом доме тогда был. Уже у нас хорошо тогда было радиофицировано. Так что слушали известия, и когда узнали, то быстро все обрадовались, были. Я как раз в это время оказался у родственников там на окраине Невиномыска, называлось Головное, это где начинался Невиномысский канал, вот знаменитый. Конечно, поспешили сразу домой, вот, ну и так, так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил, разузнай, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех. Вот. И в том числе нашли в списке и моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Карлштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко. Хэмер называется, Хэмер. Это недалеко уже от границы с Австрией. Вот. В общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
0: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил, но вернулся домой израненным.
3: Они когда приехали, с одного села их было 9 кумовьев. Угу. У отца крестили, и вон у кого крестили. Вот они все были под землей. Их расселили там. Вот. И один кум говорит, Вань, ну сбегай вон там ларек, это купи папиросы, продают. Ну, отец побежал. Отец побежал, а налет был. И все кумовья погибли. Бомба попала прямо в этот хату.
1: А он остался жить?
3: А отец живой.
1: А вот как вы узнавали новости в войну? Как вы узнавали о том, куда продвигается наша армия?
3: Ну, это я сразу в Кивселе, когда жил отец, это был на фронте, я в Кивселе жил. Ну, там у Кивселе-то в центре было, наверное, что-то, или приемник работал, наверное, и ну как, по центру был динамик, говорил. И вот люди, если что, чего послушать, когда военно, ну, подходили туда, в центр, и там магазины были, все, и вот это они там только слушали.
0: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
3: Ну, я говорю, они когда пришли и просят яйки, молоко, какое молоко. А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец, если не дашь, у того сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, около года было. Вот. И тащит его. А он, это, я его схватил и тоже тащу себе.
0: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
4: У нас отец без вести пропал. У нас четверо детей у матери осталось. Она в колхозе работала.
5: Ага.
4: Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать в Ставрополь. И родила тут же. Вот. Ну, а потом уже на работу пошла, а я... этой люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая, вот с этой, с маленькой сидела.
0: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе незрячая девочка узнала далеко не сразу.
6: Родилась я, хутор Соленый назывался, колхоз имени Кирова Красногвардейского района, село Приорадное. Наш был, скажем, сельское поселение, где регистрировали ни радио, ни света. Что вы вот говорите, как вы узнавали? Узнавали так. В Приградное ездил мужик-дед на бричке, две бочки. Он ездил туда за керосином, ну, чтобы тут трактора снабжать, там машины кое-какие. Была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил. Он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был председатель, был, я помню. Вот. А учитель был, вот к нему все шли. Со всеми бедами, со всеми, за кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать. Школа была четырехлетка, и то, ух, то два класса заканчивал и шли работать. Мои сверстники, братья двоюродные, я одна у матери была, отца я не помню. Куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
0: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна. Ее дети выросли, получили образование. Сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
6: У меня два соцработника – Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает. Все, и лекарства, и все, уборка, и все. Другая со мной поликлинику, когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал, уже 4 машины нас. Вот, на дому мне приходят, стрижку делают, на дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? Здоровье только было бы, а так все прекрасно.

0: Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Циндема Бойко. И сегодня мы беседуем с семьей Шафровых, Петей и мамой Натальей из Санкт-Петербурга. Они сегодня приехали в Москву выступить на концерте, о котором они сами сейчас расскажут. Да, здравствуйте, Петя. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Это мы сейчас находимся в Центре исполнительских искусств на Добрынинской. Петр приехал сюда выступать на концерте. И я думаю, что вы расскажете подробнее, что за концерт и как часто вы выступаете здесь.
2: Этот концерт называется «Хиты нашего кино в исполнении незрячих и слабовидящих музыкантов». Выступаем мы в этом центре второй раз. Первый раз был в ноябре прошлого года. Мы выступали на концерте, который назывался «Хиты русского рока». Мне очень нравится здесь выступать. Хороший зал. Хороший звук, все прекрасно слышно.
1: А с какими номерами в этом году приехал сюда?
2: Я буду играть «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы».
1: То есть это сольный саксофон, да?
2: В составе ансамбля «Балтийский ветер». Мы будем исполнять вот «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы». Потом... песню «До свидания, мама» и мелодию из кинофильма «Зайчик».
1: Это уже в составе другой группы, да?
2: Да, это уже в составе ансамбля «Орнамент» под руководством заведующей нашей музыкальной школы Наумовой Ольги Гелиевны.

0: Таня, расскажите, пожалуйста, про Петю, насколько вам много внимания приходится уделять его занятиям и много времени занимает поездки, походы на разные занятия?
1: Ну, Петя учится на данный момент в трех школах. В специализированной школе «Грота» для слепых и слабовидящих, в музыкальной школе «Ухтинском музыкальном центре» и в спортивной школе Олимпийского резерва «Невская волна». Занимается плаванием, успевает во всех трех школах замечательно учиться. Четыре раза в неделю у него тренировки. Четыре раза в неделю занятия в музыкальной школе и в общеобразовательной школе, помимо обычных предметов, так как это специализированная школа, идут еще спецпредметы по ориентировке.
2: По пространственной, по социально-бытовой ориентировке. Психолог с нами тоже занимается.
1: Петя занимается музыкой, можно сказать, с рождения. Три года, когда его вывозили после операции, после удаления второго глаза, он неожиданно для нас запел: «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала». Операцию проводили в Германии, даже немецкий персонал. И с таким чувством он запел, и что даже немецкого персонала не вернулись слезами глаза. Потом он эту песню исполнил с Иосифом Кобзоном на фестивале «Белая трость» в Москве. На тот момент ему было 5 лет. И сразу после фестиваля он начал под руководством Миронова Василия Алексеевича в Череповце заниматься музыкой, играть на флейте. Потом он был в садике, он и пел, и руководил ансамблем, исполнял на флейте произведения. И потом вот поступил в школу Грота, и в школе Грота продолжил свое музыкальное образование.
0: Я еще не сказала о том, что наши гости из Санкт-Петербурга в настоящее время, но из Череповца 9 лет назад мы еще из детского сада брали интервью Петя. Он рассказывал о том, чем занимается, о своей семье, о себе рассказывал. А спустя еще несколько лет у нас уже традиция каждые, наверное, 4-5 лет приглашать вас к нам на радио, да? Петя с мамой также рассказывали о том, как они учатся уже в Санкт-Петербурге. Ну, а сейчас прошло уже столько лет, и столько много у вас изменений, а успехи в плавании. Можете рассказать о них?
2: В этом году я участвовал в первенстве детской спортивной школы и занял 3-е место на дистанции 100 метров брасом. Ну и я действительно очень хорошо плаваю. На данный момент уже умею всеми стилями плавать.
0: А что тебе больше нравится самому?
2: Да я... Мне все равно вообще. Я всеми стилями люблю плавать. Я вообще люблю воду очень.
1: Когда Петя был маленький, над ним специалисты решили пошутить. Говорят: «Ну ты мальчик, ты, Петя, мальчик рыба». На что он, обидевшись, сказал: «Я не рыба, я рыб».
0: Да, кстати, помню, когда в детском саду у тебя был бассейн, и мы даже оттуда брали интервью у твоего инструктора по плаванию.
1: К счастью, у нас замечательный тренер Кустов Владислав Васильевич, заслуженный тренер России, который очень бережно и чутко занимается со слепыми и слабовидящими детьми. А насчет занятий музыкой, Петин преподаватель тоже пошутил, что Петя, не, похоже, не с тем цветом кожи родился, потому что он прирожденный джазмен.
0: Федя, скажи, пожалуйста, как ты справляешься с учебной программой, когда столько нагрузок, музыки и не в одном коллективе к тому же?
2: Ну, стараюсь правильно распределять свое время, рассчитывать его разумно, выполнять все задания в срок.
0: Нори, я так понимаю, что учишься хорошо.
2: Ну да. Угу. Четверки, пятерки.
0: Я думаю, что этот вопрос маме. А как Петя справляется с домашними делами в быту?
1: Мы стараемся социализировать, и поэтому привлекаем его ко всем домашним делам. И к уборке, и к смене белья, и к приготовлению еды.
2: Ага.
0: А сколько лет тебе сейчас?
2: 15.
0: А, Наталья, вы готовы были бы, например, Петю оставить на день целый или больше дома, чтобы он самостоятельно мог приготовить себе еду и, ну, пробыть без вас?
1: Он летом оставался у нас один. С папой его целый весь день на работе. Но он сам домовничал.
2: Да.
0: Ну, это здорово. Я еще знаю, что у Пети есть сестра и племянники. Как вы с ними?
2: Нормально. Летом прошлого года они к нам приезжали в Санкт-Петербург племяннику. В этом году уже 6 лет. То есть в следующем году он уже пойдет в школу.
0: Но... Занимаешься с ним?
2: Нет. Он больше любит... Пока, ну, повеселиться.
0: Баловаться, гниться, да?
2: Да. Попривередничать иногда, покапризничать любит.
0: Ну, а ты, наверное, более серьезный, да?
2: Да.
0: Наталья, а что вы можете сказать про преподавателей, которые работают с Петей?
1: Преподаватель у нас замечательный. Благодаря ему появилось отделение в музыкальной школе по джазовым инструментом. И Петя достиг больших успехов. Занимает постоянно первые и вторые места. И в этом году занял первое место, как назывался
2: конкурс? Восхождение.
1: В конкурсе восхождения. И его сейчас включают в реестр одаренных детей России.
0: Какие у вас планы впереди?
1: Заниматься, учиться, развиваться.
0: А творческие?
2: Продолжать заниматься музыкой. Я участвовал в конкурсе «Добрая волна» в отборочном туре. И прошел следующий тур.
1: Финал.
2: Финал уже получается. Финал. И в конце ноября, в начале декабря поеду в Казань выступать вот в финале конкурса «Добрая волна». Этот конкурс организовал Игорь Крутой. Он там тоже обещал быть.
0: Хочется пожелать успехов в этом конкурсе, Петя. А расскажи, пожалуйста, на каких музыкальных инструментах ты играешь?
2: Я играю на саксофоне альте и на фортепиано, и на флейте тоже.
0: Наталья, я знаю, что вы работаете. А кто с Петей ходит на кружки, занятия?
1: По утрам у Пети тренировки по будням. Понедельник, среда, пятница с 7 до 8 утра в бассейне Олимпийского резерва. Туда его отвозит папа на тренировку, а в школу привозит уже тренер. А музыкальная школа находится в школе... Грота, только другой корпус. По переходу он проходит, и воспитатель отводит его туда. Ну, а уж из школы забираем, кто дома.
0: То есть среди дня не приходится вам приезжать и куда-то провожать, да?
1: Нет.
0: Петя, а ты самостоятельно по городу ходишь, нет?
2: Пока еще нет. Ну, именно... По городу самостоятельно нет, но в транспорте, например, я умею оплачивать проезд самостоятельно, с тростью умею ходить вообще по улицам и в подземные переходы. Вот у нас недавно на пространственной ориентировке мы изучали подземный переход.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: В Чувашии переизбран председатель республиканской организации ВОС. В республике Коми завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. В Казани открылась инклюзивная выставка гончарных работ незрячего мастера Ильгизара Хамидуллина. В Москве начал работу женский совет Московской городской организации ВОС. Завершился проект «Мамы для мам» для семи слепоглухих детей из 8 регионов. В Оренбурге прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 15 мая в Чебоксарах состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Присутствовал 31 делегат, а также почетные гости, среди которых полномочный представитель президента ВОС по Приволжскому федеральному округу Владимир Федорин. За 5 лет по соглашениям на аренду рабочих мест в счет квот получено 3 миллиона 499 тысяч рублей. На техническое перевооружение и ремонтные работы хозяйственными обществами привлечено более 30 миллионов рублей. На реализацию социальных проектов получено грантов на сумму 6 миллионов 543 тысячи рублей, а спонсорской помощи 6 миллионов 740 тысяч рублей. Реализованы проекты, поддержанные фондом президентских грантов и президентским фондом культурных инициатив. В рамках социального туризма организованы экскурсии в Москву, Пензу, Казань, Волгоград, Сергиев Посад, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Севастополь. 20 спортсменов из Чувашии вошли в состав сборных команд России по спорту слепых. По итогам голосования председателем республиканской организации вновь избран Эдуард Анатольевич Егоров. В республике Коми завершился межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых для команд Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга. В турнире приняли участие 63 человека. Спортсмены состязались в шашках, шахматах, голболе, футболе, пауэрлифтинге и настольном теннисе. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Коми, второе место – Архангельская область, третье место – Санкт-Петербург. Организатором спартакиады выступила Коми региональная организация ВОС совместно с Всероссийской федерацией спорта слепых. 15 мая в Национальной художественной галерее Хадзине в Казани открылась инклюзивная выставка «Караван идет на восток». Экспозиция представляет уникальные гончарные работы незрячего мастера Ильгизара Хамидуллина и его наставниц, художников-керамистов Снежаны Хайрулиной и Лилии Сафуановой. Метафора каравана – символ инклюзивного сообщества. Люди могут быть сильными или слабыми, зрячими или незрячими, но караван жизни всегда движется к цели, если все поддерживают друг друга. Ильгизар Хамидуллин – член Творческого союза гончаров России и единственный незрячий гончар из Татарстана. Он является победителем национального чемпионата Обилимпикс. В 2023 году его кувшин «Хан» получил гран-при конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», а мастеру присвоили звание «Ремесленник года». 12 мая состоялось первое заседание женского совета Московской городской организации ВОС. Руководителем совета стала председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелка. На встрече присутствовали председатели местных отделений из Лосиноостровского округа, Перова, Царицына, Измайлова, Щукина, Академического и Ломоносовского округов. Совет ставит перед собой задачи – содействие вовлечению женщин с инвалидностью по зрению в общественную деятельность, социальная и правовая защита их семей, а также семей участников специальной военной операции и семей с детьми-инвалидами по зрению. Организация психологической поддержки. В планах совета на год – лекция о доступной среде и женской консультации, чествование семейных пар, семинар юридической безопасности, акция «Свери ребенка к школе», консультация тифлопедагога, семинар по домоводству и кулинарный мастер-класс. Завершился проект «Мамы для мам» межрегиональной благотворительной организации «Сообщество семей слепоглухих». В 2025 и 2026 году в проекте приняли участие 170 семей со слепоглухими детьми и детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития из 8 регионов России. В Тюмени участники вместе готовили и делились семейными рецептами. В Новгородской области погружались в гончарное искусство. В Кировской области занимались йогой. В Волгоградской области раскрашивали гипсовые шкатулки. В Оренбургской области открывали в себе художников. В Липецкой области осваивались сенсорную интеграцию. В Забайкальском крае создавали изделия гончарной студии, а также освоили нейросети и социальные сети на онлайн-курсе. Все эти встречи подарили участникам поддержку, теплые знакомства, вдохновение и уверенность, что они не одни. 14 мая в Оренбургской областной организации ВОС прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Соревнования по шахматам, шашкам и логической игре Квикса состоялись среди учащихся специальной коррекционной школы-интерната. Организаторами выступили Оренбургская областная организация ВОС и партия «Единая Россия» совместно с преподавателями школы. Председатель Оренбургской областной организации ВОС Анастасия Исламова ответила: «Марафон доказывает, что спорт и интеллектуальные состязания доступны каждому. Для ребят шахматы, шашки и Квикса – это возможность тренировать память, логику и пространственное мышление, что особенно важно при отсутствии зрения. Все участники получили грамоты, памятные и сладкие подарки». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Постоянная рубрика «Для инвалидов по зрению».
7: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу, и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
9: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
7: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
9: Ну как не радоваться этому? С праздником!
7: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, «Матери Туринска». Мы об этом еще не слышали.
8: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому с праздником, самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
7: Я не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
8: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение. И меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района. Это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
9: Здорово.
8: Поступил в социально-экономический техникум «Родник», опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что, как бы, информация про родник, она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественно-политическая, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом любом случае обществу. До избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что, так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну, и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадеевна часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают. Где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Ну и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, и много ребят, в том числе, конечно, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей Родины. И стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу, помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринской». Это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки ушли защищать нашу Родину. Тем самым было небольшое движение. Но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд. Появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске, мы в их помещении и с участниками, именно членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет. У кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет. И такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать индивидуально. Кто-то носки вяжет, кто-то подушки шьет. Вот это вот все огромная благодарность женщинам. Мужчины там выполняют свою мужскую работу. Кто-то железо нам привозит, уголки, которые тоже ребятам сегодня нужны, делать защиту на автомобиле. И вот это вот все совместная помощь, она стала увеличиваться в объемах. И буквально недавно, наверное, в начале февраля, мы отправили целую 20-тонную фуру уже отдельно от города Туринска. И в погрузке принимало участие, ну, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна, активная участница. Вот, все мы объединились, принимали, они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла Урал. Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили. Они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО. И в 26-м уже 2 командировки. Буквально мы командировку в январе сделали. В феврале у нас командировка была. Поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили Тавду, местное отделение общества слепых. Ирбит у нас, активисты молодцы тоже. И у них свой есть фонд Ирбит Преображения. Они точно так же не отказываются. Там есть руководитель Илья Анацкий. Они точно так же помогают. Вот прям активно везде включаются. Весь наш Восточный округ, как минимум точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем. У нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия. То есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает. И такое тоже бывает. Поэтому записываем. Люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки. Все передаем. Бойцы очень благодарны. Мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов. И у нас также есть дети членов ВОЗ, туринской вот местной организации, которые рисунки приносят. Кто-то там из родителей принесет, там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то, а дети обязательно рисунки, письма. И вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты, на месте, в окопе, у него все это прям там, в блиндажах, я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах, также что-то где-то перекусить, там консерву открыть или что-то на ходу. Но тем не менее, по городам проезжаем, передаем, и мы часто ездим в серую зону. Это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша. И вот, то есть, в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать. Но всегда доезжали до всех, всем передавали. Если прям где-то кому-то не могли, мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже два раза. Возле Гуляй-Поля мы недалеко были. Там сейчас до сих пор еще идут боевые действия. Но, тем не менее, мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы. Сегодня все это необходимо. Гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей. Говорит, ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее. И такие люди есть. И вот каждый же четверг, каждую неделю местное отделение общества слепых в Туринске, мы как бы Тамара Борисовна собирает, я иногда приезжаю, и мы обсуждаем вот эти вот вопросы, кто чем может, помогаем, кто-то сам, кто-то соседям даже об этом говорит, о той помощи, которую мы в том числе, да, от лица Свердловского отделения Всероссийского общества слепых возим, люди начали подключаться, и огромное, конечно же, спасибо всем тем неравнодушным, которые и в нас поверили, и которые ребят поддерживают. И мы будем возить до тех пор, пока, как все ребята говорят, победа в любом случае будет за нами.
7: Александр Викторович, а как вы оцениваете настроение людей? И здесь у нас в тылу, и главное там.
8: Если сказать там, у ребят глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят все. До последнего говорят, победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух, его, конечно, не сломить. И я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины. Но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота. Или когда они письмо читают, вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
7: А ну настроение и здесь?
8: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно. Хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые. Потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация. И каждый, еще раз говорю, каждый каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня необходимо бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но тем не менее ребятам намного будет теплее.
7: Ведь не на пустом месте родилась эта фраза «Россия воюющая и Россия танцующая».
8: Ну да, ее можно сегодня назвать так. Если какие-то небольшие праздники, пусть это вот женский день 8 марта, там понятно, женщин мы должны поздравить, поблагодарить. Это такой тоже можно семейный праздник, его можно в узком кругу отпраздновать, и это нормально. Или был 23 февраля, или вот 1 мая сегодня, да, скажем. Это же опять же, с чего я начал, семейный праздник. Его можно отпраздновать в кругу родных, близких. Но когда мы ходим на концерты, концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей, и там танцуют, и поют, и непонятные группы эти, я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни, не будем называть вслух, но тем не менее, вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен, но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. Он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань. Я

0: шьют, да любое, сухой душ они у нас научились изготавливать, в школах приходят, собираются также по вечерам женщины, постельное где-то белье, нательное белье, все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях, это все шьется.
1: Вот каких людей воспитала областная организация Мария Ахмадеевна.
2: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александр Викторовичу, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня радиослушатели нас услышат, как уже было перечислено, что можно, многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать, а мы уже, в свою очередь, Александр Викторовичу, хоть он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить, как было. Когда человек там побывал, воочию пообщался и с населением, и нашими воинами, у него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться к нашим радиослушателям. Если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести, вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а как кому, а куда? Вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют, возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись и с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности, готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, которые сегодня и по вечерам, некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию. Открытка, письмо, поздравление и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы, кого они защищают. Им мужество, здоровье, силы, стойкости, выдержки, и чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
1: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
0: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется, благотворительный фонд Матери Туринска. Там есть

0: подробная информация о том, чем занимается фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд нести нужно помощь, но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан, таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо в Ирбите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, ну так скажем, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь, на каких-то мероприятиях, выставках. Вы можете передавать также им гуманитарную помощь, и они также вашим бойцам, вашим землякам могут ее доставить туда. Мы часто очень встречаемся, либо по дороге, либо уже там, либо обратно едем, обсуждаем, кто куда везет, кто кому помогает. Вот Байкалово, Слобода Туринская. Но опять же, видите, Восточный округ, так как я там родился, да, как бы, и вот пока я охватываю ту часть. Но тем не менее, у нас Серово приезжали ребята в Ирбит, привозили автомобиль, попросили передать. И такое тоже бывало, поэтому все мы друг другу помогаем. Почему? Потому что, наверное, лично мой девиз: у нас нет своих и чужих, у нас все ребята наши. А еще самое главное, уважаемые радиослушатели, о чем я вспомнил, вот, наверное, чтобы каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети, либо внуки, и спросят: папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно другой момент. Но я всегда говорю: сам себя никогда не обманешь. Поэтому я считаю, нужно сегодня жить именно таким образом, чтобы понимать, что есть ты, есть твоя семья, а есть еще те ребята, которые находятся там и защищают нас с вами. А что мы есть вместе? Это наша родина, наша Россия.
1: Я хочу вот еще, Ольга Николаевна, выступление Александра Викторовича с призывом, что кто чем может помочь. Хочу сказать, недавно вот Рижевское предприятие под руководством генерального директора Устюжанина Дмитрия Михайловича в Туринск отправили большую машину поролона. А в Туринске теперь этот поролон режут на подушки, на сиденья, на матрасики, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут оказать и другие предприятия, другие организации. У нас, например, на Ревенском предприятии тоже рабочие занимаются перевозкой груза именно до наших воинов. Ревда собирают. Правильно сказал Александр Викторович, в каждом городе есть такие точки, куда можно принести, сдать. Вот буквально на той неделе разговариваю, Тамара Борисовна мне Бахтина, как уже было сказано, председатель Туринской местной организации, и говорит: хорошо, что я сохранила сушеные яблоки, унесла, говорит, целый мешок сушеных яблок. Ребята это могут по ходу и отдыха, и по ходу ходу работы как службы хоть можно понемножечку да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
0: Будем брать. За
2: во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день, самый светлый день не только мая, но и, по-моему, года всего, да и жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя, да, земляка нашего.
1: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то. Эти дроны, это беспокойство, люди спокойно не спят. Первое святое пожелание – скорее закончить эту войну. А всем нам поддержать терпение, пожелание и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
0: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем неба над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прадедушка, но тем не менее есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям, нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что, еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каковой она была на самом деле. Уважаемые радиослушатели, еще раз всех с этим великим наступающим праздником, Днем Великой Победы!
2: Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, и Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу. Спасибо.
3: Свободное плавание.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Ирина Андреева. И сегодня мы поговорим о том, как живут люди, которые запросто могли бы оказаться в психоневрологических интернатах, провести там всю свою жизнь и никогда не узнать, что такое жизнь самостоятельно. Некоторые из них могли бы жить и вне интерната, но это была бы жизнь в одиночестве, без возможности решать элементарные бытовые проблемы. К счастью, такой участи этим людям удалось избежать, потому что их поддержал и продолжает поддерживать благотворительный фонд «Творческое объединение «Круг». Это организация, которая делает, на первый взгляд, совершенно невозможные вещи вполне возможными. Там помогают людям с тяжелой инвалидностью не только найти работу с достойной зарплатой, но и научиться жить самостоятельно в городской среде тем, кому это сложно. О том, как такое стало возможно, мы поговорим с председателем благотворительного фонда «Творческое объединение «Круг» Мариной Мень. Марина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Давайте сначала просто расскажем нашим радиослушателям о том, какие направления есть в фонде. Я знаю, что их очень много. Это не только работа, но и что еще?
5: Главное для нас направление — это сопровождаемое проживание. Если сравнивать масштаб нашей деятельности, связанной с сопровождаемым трудоустройством, то он более значителен, чем количество людей, которым мы оказываем услуги сопровождаемого проживания. Порядка 300 человек у нас работает, 300 человек с инвалидностью. Порядка 30 человек у нас живут в квартирах, которые мы обеспечиваем в разных форматах. Все остальное — это дополнительные опции. Например, психологическое сопровождение — это необходимость, потому что люди с нарушениями здоровья, особенно с нарушениями психического здоровья или люди с интеллектуальными особенностями, они в психологе нуждаются по определению. Но я думаю, что и не только они. По сути, в современном мире в психологе нуждается каждый, но в данном случае это абсолютная необходимость, мы считаем. Мы занимаемся социокультурной адаптацией, как это называется в формальных документах. И это означает, что мы устраиваем экскурсии. В нашей программе не только работа, но и занятия досуговые. Это театральные занятия и музыкальные занятия. У нас бывают прекрасные встречи. Ну, в общем, если бы я жила в Советском Союзе, наверное, это было бы чем-то похожим на УПП ВОС. В УПП ВОС было общежитие, и квартиры давали кому-то, была работа, в УПП ВОС был Дом культуры. В общем, по сути, мы эту схему в чем-то воспроизводим.
4: А если говорить про трудоустройство, то чем люди с инвалидностью занимаются?
5: У нас так сложилось, что мы создали очень серьезное керамическое производство. Причем, когда я все это начинала, я была практически единственным учредителем благотворительного фонда. У меня есть соучредитель Сергей Флетин, и он шутку, в которой есть доля шутки, называет себя бенефициаром номер один, потому что Сергей больше всего помогал и помогает мне тем, что ориентирует меня в понимании того, что требуется нашим подопечным. Но все то, что мы строили, по сути, реализовывалось мной в единственном числе. У Сергея нет опыта работы ни управленческого, ни административного. Я хотела сказать, что мы начали с помощи слепоглухим. И люди, которым мы помогали, этих людей мы хотели каким-то образом занять, обеспечить им занятость. И в конечном итоге оказалось, что лучше всего справляются незрячие и слабовидящие люди с лепкой. Это наиболее им доступно. Вот у нас есть керамическое производство. Оно продолжает работать и развиваться. И при этом на сегодняшний день порядка 10%, а даже меньше, может быть, у нас люди с сенсорными нарушениями, слепые, глухие, слепоглухие. А основной контингент — это люди с интеллектуальными особенностями и психическими расстройствами. И это те люди, которые не могут найти себе, как правило, работу на открытом рынке труда. Вот им мы предоставляем место, обучаем их. Обучаем не в смысле, а сажаем их в класс, а на рабочем месте даем им осваивать операции, функции, которые могут быть востребованы в производственном процессе. Кроме керамики у нас есть еще и художественные мастерские, есть мастерские, которые создают изделия из текстиля. Мы очень красивые шоперы делаем, сувениры текстильные. Да, у нас есть очень такая серьезная мастерская озеленительная, в которой мы создаем композиции из горшечных растений и высаживаем их в кашпо создаваемые в наших керамических мастерских. Ну, вот, кажется, я ответила на вопрос более широко, чем надо было. Чем мы занимаемся и какую работу мы предлагаем нашим подопечным. Слово «подопечное» мне больше нравится, чем слово «клиент». Во многих благотворительных фондах говорят «клиент». Не знаю, я такая еврейская опекающая мама.
4: А еще есть слово «благополучатели».
5: Благополучатели тоже можно, ну да. Ну да, я эти два слова употребляю в своем лексиконе.
4: А что такое сопровождаемое проживание? Вот для тех, кто впервые слышит это словосочетание, а кто там кого сопровождает?
5: Это тоже сложный вопрос, потому что много видов сопровождаемого проживания мы развиваем. Вид сопровождаемого проживания зависит от, как говорят, нозологии, от того, с какими нарушениями мы имеем дело. И разница, она в том, в каком объеме сопровождения человек нуждается. Например, у нас есть слепоглухие, которых мы много лет уже сопровождаем, и они нуждаются в небольшом количестве услуг по запросу. Ну, надо про слепоглухих, я могу сказать дополнительно, что Москва в этом смысле очень богатый с точки зрения инфраструктуры город, и поэтому наши слепоглухие пользуются такси, они пользуются заказом продуктов, они пользуются, опять же, услугами сопровождения, на которые они имеют право, могут вызвать себе тифло-сурдо переводчика, который, по сути, для них это тот, кто доведет их в поликлинику или в какое-то другое учреждение, поможет и организует все.
4: А это бесплатная услуга?
5: Бесплатная услуга, которая у слепоглухих, если они тотально незрячие, они имеют право на 240 часов в год, у них это записано в ИПРА. Но, кроме этого, мы тоже, как фонд, можем, или фонд соединения, который поддерживает слепоглухих, в каких-то случаях обеспечивают сопровождением. Главное, что у нас в Москве организована эта служба. Есть люди, которые профессионально это делают. То есть они получают за это зарплату, и они научились общаться со слепоглухими, научились понимать их нужды, понимать их особенности. И в этом смысле это очень хорошо, потому что в других городах в ИПРА сопровождение записано, а сопровождающих нет. Ну, да. Но в любом случае наш фонд был у истоков создания службы сопровождения слепоглухих. Я этим очень горжусь. Сначала это были волонтеры, которых мы собрали, потом эти волонтеры прошли небольшие курсы, позволившие им быть трудоустроенными для выполнения функций сопровождения. Вот с тех пор, благодаря фонду соединения, эта услуга оказалась вписана в ИПРА. И да, теперь это, в общем, для слепоглухих тот ресурс, который уже привычным стал.
4: А правильно ли я понимаю, что когда мы говорим «сопровождаемое проживание», это значит не обязательно, что человек живет в квартире, которую арендует фонд, но человек может жить у себя дома и пользоваться какими-то услугами?
5: В нашем случае этого нет. То есть он может пользоваться услугами не нашими, то есть теми, которые ему обеспечивает фонд соединения или государство. В нашем случае понятие «сопровождаемое проживание» — это именно в квартирах, которые обеспечивает фонд. Существует понятие «надомное сопровождение», но мы не практикуем пока сопровождение в квартирах, где живут наши потенциальные благополучатели. Значит, я рассказала про слепоглухих, на них я побольше остановилась, но кроме этого есть еще люди, которых мы выводим из интернатов, социальных домов. Раньше это называлось психоневрологические интернаты. Это люди, которых определили как имеющих высокий реабилитационный потенциал. Несмотря на то, что такой человек фактически с рождения был в системе социального обслуживания, в возрасте там, 30-40 лет они сейчас учатся жизни в городе, учатся всем необходимым навыкам для того, чтобы пройти межведомственную комиссию по определению их способности к самостоятельной жизни, и после этого получают квартиру.

0: 5 человек наших благополучателей получили квартиры, но сейчас есть еще 8 человек, которых мы сопровождаем в направлении получения квартир. Кроме этого, есть люди, которые не смогут получить квартиры, либо потому что они, будучи сиротами, имеют право на какую-то часть недвижимости в каком-то помещении, принадлежавшим их родителям, но жить там не могут. И это еще одна опция, которую мы реализуем. Мы этих людей сопровождаем, ну, в долгосрочном режиме. Это значит, что в нашей квартире человек сможет жить до тех пор, пока не придет то или иное решение для его жизнеустройства. Но это гораздо лучше, чем жить в интернате. Ребята, которые к нам попадают, они очень мотивированы на выход из интерната. Они очень ценят то, что нам удалось их оттуда забрать. И вот таких людей мы будем сопровождать долго. Есть еще люди на колясках. Вот если высокий реабилитационный потенциал для получения квартир, это люди с интеллектуальными нарушениями, как правило. А вот недавно мы начали сопровождать людей на колясках, в том числе тех, кто нуждается в круглосуточном уходе. Вот таких людей мы тоже берем к себе в сопровождаемое проживание. И это еще один вариант, который требует круглосуточных сменных ассистентов. И мы гордимся тем, что мы осваиваем и этот круг благополучателей, которые благодаря нашей структуре могут жить не в интернате, а в квартире. Есть совершенно замечательный проект, который я очень люблю. Мы 4 года сопровождаем девушек с тяжелыми множественными нарушениями развития. Есть такая аббревиатура ТМНР. Эти девушки вместо того, чтобы из детского интерната пойти в психоневрологический интернат, они оказались у нас. И теперь мы начали получать субсидию от департамента соцзащиты и считаем, что эти девушки будут до конца жизни с нами. Мы будем решать их жилищные проблемы, потому что сейчас они живут в квартире, которую арендует фонд. А все-таки они имеют формально право на жилье. Но это уже такие вопросы технические, которые мы будем постепенно решать.
1: Как вообще возникла идея организовать сопровождаемое проживание? Вот почему вы решили этим заняться?
0: Вообще-то на поверхности лежит эта нужда в этом. Началась у нас эта история с Мишей Ильиных, слепоглухого, нашего благополучателя. 11 лет назад начал к нам приезжать, будучи человеком одиноким, живущим в Сергиево-Посадском районе, в коммунальной квартире и находящимся в депрессивном состоянии на тот момент, потому что у него за год до того умерла жена, и он совершенно не представлял себе, а как он будет жить дальше. Он приезжал к нам, ехал в одну сторону 4 часа, когда он из своего риммаша ехал с собакой поводырём. И вот тогда возникло понимание того, что нам каким-то образом, ну, Мишу нужно где-то расположить на ночлег. А с собакой это оказалось очень проблематично. И тогда, в 2015 году, у нас появилась первая квартира. В этой квартире Миша жил постоянно со своей собакой. Это было в шаговой доступности от мастерской, в которую он начал работать и был счастлив тем, что у него получается, и что его руки кому-то нужны, и что он может зарабатывать. И потом, поначалу мы эту квартиру использовали и как рабочее общежитие, то есть люди, которые приезжали там из Коломны, тоже могли там ночевать.
1: Общежитие в хорошем смысле, да? То есть не то, что там по 10 человек в комнате.
0: Там не было по 10 человек в комнате, но было по 4 человека в комнате. То есть мы его наполняли достаточно интенсивно. 3-4 человека в комнате было, потому что это было кайфово для слепоглухих, для которых тогда открывались новые возможности. Потом постепенно это общежитие превратилось уже в квартиру сопровождаемого проживания, в которой жили наши слепоглухие и наши первые благополучатели, выходцы из интерната, на которых я оформляла опеку. Вот. А сейчас у нас 8 квартир. Из них 6 мы арендуем, даже 9 квартир, из них 7 мы арендуем, а 2 из них мы получили в пользование безвозмездное от департамента соцзащиты. И в этих квартирах у нас живет сейчас 30 человек.
1: Часто ли приходится устраивать сбор средств на нужды фонда в целом и конкретно сопровождаемого проживания?
0: Вот с этим у меня не очень хорошо. Я не Лида Мнява, я не великий блогер. И если в прошлом году мы сумели собрать 900 тысяч рублей на ремонт помещения, в котором теперь живут колясочники, и собрали мы их, эти 900 тысяч, благодаря блогеру Ольге Савельевой, которой мое великое почтение и благодарность. Вот, а когда мы решили попробовать в этом году опять на планете завести сбор и попросить Ольгу нам помочь, она нам сказала, что фондов у нее 17, и мы по 2 раза она не помогает. Вот сейчас из 1 700 000, которые мы пытаемся собрать, у нас собрано 180. И в этом смысле все не так просто. Не все получается, как хотелось бы. Но я могу сказать, что мы необычный фонд. Мы живем не только за счет сборов, мы живем 25% нашего бюджета, а бюджет у нас, годовой оборот в прошлом году был 100 миллионов, и 25% обеспечивает реализация продукции наших мастерских. Это немало, и этой цифрой гордимся. Порядка там 60% нашего бюджета составляют гранты. Сейчас появились у нас уже последние 3 года субсидии Департамента соцзащиты, что очень отрадно, потому что это путь к устойчивости, с моей точки зрения. Вот так.
1: Вы сказали, что квартира для Миши была в шаговой доступности от мастерской. А вот все квартиры находятся так близко или из каких-то людям приходится ездить?
0: Ну, в данном случае те квартиры, которые мы арендуем на коммерческой основе, мы выбираем именно помещение, которое близко от работы. У нас есть 2 квартиры в Некрасовке, а находимся мы на юго-западе. То есть там ехать из Некрасовки на юго-запад там 1,5 и больше часа. Мы стараемся таких решений избегать. В основном квартиры, которые мы арендуем, это то, что находится буквально там в 15 минутах ходьбы от мастерской.
1: Если говорить про людей, которые там живут, они между собой как-то дружат или живут просто как соседи? Или это скорее одна большая дружная семья, где там праздники совместные устраивают, какие-то беседы по вечерам?
0: Беседы по вечерам, я не знаю, много ли в наших семьях бывают бесед по вечерам, но они бывают. Как в любой семье, это скорее, конечно, семейный формат, и я стремлюсь к тому, чтобы люди, которые живут в квартирах, у нас есть квартиры, в которых живет там 3 человека или 4 человека, а есть квартира, в которой сейчас живет 7 человек, вот в том числе колясочники. Та квартира, которая ориентирована на долгосрочное проживание совместное, в ней мы ведем большую работу по формированию здорового семейного климата. И это очень непросто, потому что мы имеем дело с людьми, которые выходят из интерната. Очень интересно то, что они очень не хотят повторения своего интернатского опыта. Поэтому они стараются устраивать жизнь по-другому, но не всегда получается, и зачастую в этом нужна помощь, в первую очередь психологическая. Мы ее оказываем. Мы стараемся устраивать экскурсии и какие-то совместные мероприятия, и празднуем вместе Новый год. И, в общем, в этом направлении у нас большие замыслы. И, в общем-то, ну, это хорошо.
1: Расскажите, пожалуйста, учат ли ребят каким-то бытовым навыкам и как это происходит?
0: В основном те, кто к нам попадает из интернатов, это люди, которые все-таки имеют базовые бытовые навыки, но, живя у нас, они, безусловно, обучаются их хождению в магазин и приготовлению еды. Очень важная история, когда мы водим их покупать одежду, чтобы такой слегка гопнический стиль одежды, который принят в интернате, сменился на более культурный и эстетичный.
1: А почему в интернате такой стиль?
0: Не знаю почему. Ну, то есть исторически так складывается. Но люди в интернате одеты, если вот те, которые выросли и никогда не видели такой более культурной среды, да, там какие-то спортивные штаны. Мы рассказываем о том, каким должен быть стиль одежды, как нужно одеваться, приходится бороться, потому что я позволяю себе бороться, потому что можно было бы сказать, ну, тебе нравится вот такое, вот тебе нравится такая прическа, вот, а давай вот попробуем. То есть теоретически можно было бы сказать, ни с чем не бороться. А практически мы ведем в магазин, показываем в зеркало, как можно, приводим хорошего парикмахера и показываем, как можно. И я считаю, что это важно.
1: А ребята прислушиваются к советам, или у них есть такое протестное настроение, что «а я лучше знаю»?
0: Начинается с протестного настроения, постепенно все-таки побеждает здравый смысл и культура.
1: Мы сегодня говорили с председателем благотворительного фонда «Творческое объединение «Круг» Мариной Мень, обсуждали тему сопровождаемого проживания. Спасибо вам, Марина. Это было очень интересно. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Ирина Андреева. До свидания.
2: Свободное плавание.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
4: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодняшний наш гость, я бы сказал, народный артист. Вы поймете, почему. Это диджей Слон или Александр Альберт. Добрый день, Александр.
6: Добрый день, Виктор. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
5: Александр, ну вот у тебя такая жизненная история. Очень, я бы сказал, музыкальная вся. Были перерывы, но тем не менее ты всегда тяготел к прекрасному. У тебя хороший музыкальный вкус, и в то же время ты знаешь, что нужно народу. Я хочу спросить, вот зная, что твоя мама была директором музыкальной школы, да, скажи, ты ходил в музыкальную школу, там что-то слушал, или ты ее, может быть, закончил? Как вот это все происходило у тебя, привязанность к музыке в детстве?
6: Слушай, ну да, здесь видишь целая эпопея. Здесь прям, ну, как все нормальные. Да, кстати, всем слушателям и радиослушателям, кто сейчас ходит в музыкальную школу, друзья, не забрасывайте это дело. Раньше нас муштровали, у нас самый недолюбленный урок был, это сольфеджио. А оказывается, друзья, сольфеджио — это, ну ведь, как чат-GPT раскладывает просто по деталечкам, как лего по деталечкам раскладывает всю музыку. То есть основа, математика, алгебра всей музыки. Детки, если вы нас слушаете, или взрослые, кто ходит в музыкальную школу, не бросайте. Сольфеджио — очень мощный урок. Поэтому музыкалку я, естественно, закончил. Ну, ты же понимаешь,
5: мама заставляла, или ты все же сам хотел?
6: Да ты что там все через слезы, через палки, потому что меня заставляли учить ноты, а я все брал со слуха. То есть мне было приятнее слышать и воспроизводить это на руках. Но я, понимаешь, должен играть Моцарта, а мне нравилась музыка 80-х. Ну куда? Где параллели? Нету параллели. Поэтому с боем, но закончил, ребята. Но, друзья мои, кто опять же нас слушает и на сегодняшний момент занимается музыкальным образованием с педагогом. Друзья, это хорошая база. Пройдите ее и не пожалеете. Ну а потом был Институт культуры, ведь?
5: Да, в Санкт-Петербургский, да?
6: Конечно. А там началась взрослая жизнь. Взрослая, понимаешь? Там оценки уже ставили нам тогда, когда ты что-то давал другому. Это были знаменитые начальные 90-е.
5: Тогда еще, друзья, такие были преподаватели, наверное, уникальнейшие, да, сохранились в тот момент еще.
6: Ну, ты представь себе, ты учишься в Институте культуры, казалось бы.
5: Тем более Санкт-Петербург — самый культурный город России.
6: Не говори, слушай, на эстрадно-джазовом отделении ты учишься, а люди тебе говорят: Сань, нужна аранжировка. И ты бартером получаешь оценки. Ну это же клево, это же здорово, это же, ну, прям практика, припрактика, плюс еще какие-то бонусы в учебе. Друзья, так что не пугайтесь каких-то больших заведений в музыкальном плане. Это всегда, всегда тоже большой богатый.
5: Ты знаешь, опыт. Вот некоторые послушают, извини, что перебиваю, некоторые послушают, скажут: а, диджей Слон, ну что там, пум-бум-бум-бум, там так легко все звучит, там «Я не дам и не проси», или «Финская полька» и так далее. А на самом деле-то вы понимаете, что за этим стоит любой певец, любой, чем бы он ни занимался, какой отраслью музыкального направления, там коммерческой, некоммерческой, когда у него с детства заложены базовые знания, тогда он, наверное, слышит то, что не слышат другие. Создать шлягер по-настоящему в любом жанре не каждый может, во-первых. И я вот предлагаю начать с чего, Сашка? Давай, может быть, все-таки послушаем сначала то, что мы все слушали за поями везде. Я просто вспоминаю далекие годы, когда ты звучал, извини за выражение, из каждого холодильника и утюга. А «Я не дам и не проси». Может, послушаем эту песню?
6: О да, конечно.
5: Давайте вспомним, кто такой диджей Слон, потому что многие, может быть, путают тебя по неосторожности. А вот, мы к этому вернемся. А перепутать его невозможно, потому что он такой один. Вот, слушаем «Я не дам и не проси», диджей Слон или Александр Альберт.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Александр Арберт, он же диджей Слон, сегодня в гостях студии Радио ВОС из Санкт-Петербурга. Александр, скажи, пожалуйста, в твоих шлягерах, что это за девушки, что за певицы прекрасные?
2: Они на самом деле прекрасны, если учитывать их настроение, желание петь и умение петь, я бы сказал. Да, я сотрудничал долгое время с Анюточкой. Анюточка Воронина, привет тебе, если нас слышишь. Девочка ангел, а такая состоявшаяся певица, молодец, и дай бог ей долгих лет сольной карьеры и счастливой жизни. А также у меня есть еще одна очаровательная девушка, которая периодически со мной ездит на концерты, и мы с ней долгое время работаем, с 2012 года практически. Ее зовут Катя Екатерина. Живет она в Германии, и она очень покладистый, очень хороший человек. И
1: ну вот она с тобой голосом... тогда была на концерте, потрясающая действительно девушка. И...
2: Ну, да, я стараюсь, чтобы как бы внешний фактор учитывался, потому что мы играем в такое театрализованное представление «Красавица и чудовище», коим вторым, коим я являюсь.
1: Ну ты уж...
2: Да, слушай, Вить, ну а как? Как-то же надо развлекать народ, понимаешь?
1: Конечно, конечно. Мы продолжаем. Вот я тебе задал перед ним вопрос, да, что важно все-таки, где бы ты ни работал, создать шлягер, не у каждого получится все же. Сейчас все говорят, нейросети там что-то делают. Как ты к этому относишься?
2: Да нормально, слушай. Единственная беда в моих вот названиях – это приставка «диджей», потому что она сильно сужает, так сказать, восприятие у людей, которые меня знают или которые со мной начинают знакомиться. Говорят, диджей. Я говорю, нет, ребята, это просто вот такое название повелось еще с далеких конца 80-х, и поэтому я не стал его менять, в отличие от других наших артистов, добрых и не очень. Поэтому, смотрите,
1: не очень, да.
2: Да, касаемо, значит, написания каких-то вещей здесь, друзья, очень важно чувствовать и понимать, потому что для меня первично в создании музыкального произведения это настроение и вообще первично, как у любого бизнесмена, понимать, кто твоя целевая аудитория, что они с этой песней должны делать. Поэтому мой стиль музыки, я вот говорю как есть, называется алкотрэш. Друзья, но не прямое название, да, там алкомусор, да, или что-то в этом роде. Нет, я всегда это говорю именно так. Я за здоровый образ жизни, кстати, всем говорю и советую, рекомендую. Друзья, это то слово, то состояние, когда на человека находит какая-то эйфория. Вот в радостном состоянии моя музыка может поддержать любого человека, усилить. А если человек грустен, то она тоже может развеселить. То есть человек может оторваться от повседневочки, не загружать себя большими словами, не понимать, о чем поется, а просто вирусно что-то подпевать себе под нос, и настроение само по себе, оно усиливается, друзья. То есть никакой глубокой истории здесь нету. Вот так.
1: Но все же есть приятный фон. Хотим, слушаем просто фон. Хотим, слушаем какие-то твои философские, так сказать, измышления. Скажи, пожалуйста, вот сейчас мы будем так туда-сюда прыгать по твоей судьбе. Вот. Но мне интересно, что ты, оказывается, еще и успел с «Ласковым маем» попутешествовать, да, в свое время.
2: Слушайте, в начале, да, в самом начале я был в одном из составов «Мая», в одном из, друзья, мы не путаем коммерциализацию наших всех проектов.
1: Да.
2: И это дало мне сильное понимание публики, которая слушает вот поп-музыку на тот момент. Ну, естественно, огромнейший опыт гастрольный, потому что, друзья, без него, ну, сложненько, сидя дома, как ты задал во мне вопрос про нейросеть, да, сделать песню, как бы выставить ее и кайфовать. Одно дело онлайн, другое дело офлайн, когда ты приходишь, смотришь людям в глаза, выступаешь и понимаешь, что народ двигает покупать билеты, приходить смотреть на своего кумира и там жать ему руку, и там, ну, в обслуге, я имею в виду, потому что все клавишники стояли далеко-далеко-далеко на сцене, чтобы к ним, не дай бог, не подошли люди и играли иногда даже на выключенных инструментах, друзья. Да, это так, это можно сейчас говорить.
1: Ну, самое главное, действительно, идет же вот эта обратная связь, волна, ты ее все равно чувствуешь, как не говори, стоя на сцене, да, вот эту энергию, которая буквально сносит артиста популярного. Можно заниматься всякой андеграундной музыкой и так далее, там есть свои фанаты, но когда массовая музыка, да, когда ты даришь, вот ты сказал, там, алкотрэш, там, и так далее. Мне повезло принять участие в одном из совместных концертов с тобой вместе, да, в Петербурге. И сначала там поиграли на саксофоне, потом, по-моему, что-то спел там я одну или две песни. И это был такой большой хороший корпоратив. И вы знаете, когда вышел на сцену вот Александр, диджей Слон...
2: Говорит Слон просто.
1: Да,
2: просто
1: вышел Слон, вышел на сцену. Вы знаете, да. Это ни с чем не сравнимо. Я почувствовал, что начался драйв такой, в лучшем смысле этого слова. То есть начался... Праздник уже как раз был в разгаре, и не хватало вот этих вот сногсшибательных таких басов, ритмов и смысловой нагрузки. Когда он начал топать на сцене, танцевать, девушка начала петь и так далее. То есть все это буквально смело, все, что было до этого. Я понял, что да, вот она поп-музыка, вот она как бы народная, истинно народная. И ты буквально зажег, понимаешь? И так, я думаю, что все всегда происходит на всех и корпоративах, и клубах, везде, где ты выступаешь. Потому что, ну, это тяжелая артиллерия в лучшем смысле. Ты правильно же, Александр? Я говорю.
2: Слушай, ведь да, я помню это мероприятие. Да, кстати, мы там с тобой познакомились достаточно близко. И я скажу, ребят, смотрите, вот есть одна задача такая у артиста, да, с пробегом я буду так называть. Когда артист выходит на сцену, друзья, ничего нет. Вот есть сцена, есть публика. И этой публике, как бы вам ни хотелось, хочется сильно... сильно веселиться. Друзья, не всем хочется веселиться, но чем больше людей зажигает на танцполе под твое, так сказать, творчество, тем больше отдача где-то там в задних рядах. Поэтому мега задача собрать из задних рядов, из передних. А касаемо взаимодействия, друзья, ну, нужно же еще и модерировать, нужно как-то между песнями подводить людей к тому, что вы же сейчас будете петь. И если ты пропеваешь во всех моих песнях очень простые слова, которые ложатся, потому что я имею в виду на слух, и когда ты уходишь на мероприятие, ты обязательно что-то из там 8-9 песен будешь напевать. Это унести
1: это
2: настроение. Это 100%,
1: конечно, сетки. Конечно.
2: Да.
1: Даже уже когда человек даже и выпил немного, мы за здоровой жизни образ, но тем не менее, когда человек даже немного выпил, немного, подчеркиваю, все равно эйфория вот эта появляется, и даже он потом уже на другой день у него будет в голове крутиться какая-то фраза из твоей песни, невольно, потому что...
2: Видите, главное, чтобы не напохмели, чтобы человек не сошел с ума.
1: Вот. И у тебя всегда такое тонкое чувство юмора, и с другой стороны, вот шлягерность, понимаешь? Шлягерность почти в каждом треке, да, в каждой композиции. У меня такой вопрос, когда тебя постигает и где постигает вдохновение? Понимаешь, каждый пишет по-разному. Кто-то сядет и начинает себя выжимать, да, что-то выдавливать, сел за клавиши там или какой-то там, неважно, сегодня уже за что сел, за компьютер и так далее. И начинает что-то там...
2: Хорошо сказал, неважно сегодня за что сел.
1: Да,
2: за что? Это точно. Смотри, я скажу так. Вся история по вдохновению, она очень рандомна. Потому что я не хайплю. То есть я не делаю то, что делают там некоторые, говорят, как вот пишут люди тиктоки какие-то, которые живут там на месяц, да, или там полмесяца, и люди зарабатывают на этом кучу подписчиков сейчас, да, вот, например. То есть там раньше работало это совершенно по-другому. То есть просто есть такая золотая гармония, ну вот, скажем, в сегменте русской музыки. И есть набор слов, которые каждый человек способен воспроизвести, друзья. Это очень важно. И когда я лично, например, нахожусь возле воды или в воде, то бишь начиная от душа, заканчивая какими-то водными процедурами там в море там, или где-то рядом, друзья, то тогда вдруг что-то начинает в голове там у меня происходить. Я начинаю там скрещивать, грубо говоря, собаку и холодильник.
1: Хорошо сказал.
2: Да. Да, а потом, когда ты садишься за инструмент, ты понимаешь, что есть на этот счет слабые и сильные доли, и есть припев, где нужно обязательно выразить вот то скрещивание, которое получилось, понимаете? И абсурдность ситуации делает как раз вещь интересной. И когда ты в эту абсурдность ситуации добавляешь немножко жизы, то бишь жизненности, тогда получается что-то похожее на успешный трек. Поэтому рождаются они очень и очень и очень нечасто. Но если что-то рождается, то попадает, ну вот, в радийность и попадает куда-то туда, откуда люди это тащат и слушают.
1: И вот давай сейчас как раз послушаем что-нибудь следующее, что бы ты предложил нам.
2: Смотрите, друзья, Из абсурдности ситуации я бы предложил финскую польку.
1: Да, вот давайте ее послушаем, потом ты расскажешь, как этот великий, я не побоюсь слова, шлягер, который слушают русскоязычное население по всему миру, как он пришел тебе в голову. Итак, слушаем эту композицию, этот трек на волнах радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Слон у нас в гостях, он же диджей Слон, он же Александр Альберт. Он же великий музыкальный деятель, который сотрясал и сотрясает танцполы разных стран и разных городов.
2: Друзья, я вот сейчас хотел перебить, и вот после прослушивания вот этой финской польки наверняка у всех возник эффект дежавю. Ага, где-то мы это слышали. Да, конечно же, была такая очень популярная история. Пользователи портала, по-моему, интернет Пикабу вытащили финский дуэт, который назывался «Луи Тума». И там была очень такая 17-секундная, короткая, очень такая вещичка. Она

0: куплета, у нас получился припев, у нас получилась вся структура песни в одном, друзья, и взял в историю красную шапочку, туда залепил, вот, вкусный сладкий пирожок, который крутилась, вертелась, которая делала все то, что нужно было делать. И, понимаете, она же финская, и получилась полька. Ну, то есть я оставил название за авторами вот этого вот 17-секундного, так сказать, финского вот этой вот напевности. Но видите, как все-таки прижилось, да? Казалось
1: да
0: бы,
1: не
0: та
1: то
0: финская
1: слово.
0: Полька.
1: Да.
0: Да, и вот это вот настроение людское, когда просто вот на фоне, понимаете, вот миллиарда песен, или там, я не знаю, какого количества, просто один трек, он стрельнул и стрельнул в своем сегменте так, что люди слушали именно его, понимаете, вот это и называется шлягерность.
1: Да, и ты сразу попадаешь в топ, хочешь того или нет, ты же, наверное, особо не прилагал усилий, чтобы раскрутить, да, вот прям вот так вот как-то в то время.
0: Ну, у меня была просто идея, и эту идею просто я воплотил, я не придал абсолютно никакого отношения, я просто понял, что если этот трек вытащили, черти откуда, и непонятно кто, то значит ему жить, понимаете, друзья?
1: Да,
0: и поэтому
1: да.
0: Ну, вот такой вот живой трек получился.
1: Ну, я скажу, что это гениально, потому что человек, если бы не обладал музыкальным вкусом и не обладал чувством юмора, не обладал теми качествами, которыми Александр обладает, то не было бы этого ничего, и наша танцевальная и праздничная музыка была бы гораздо беднее, чем она есть благодаря тебе, потому что ты продолжаешь все же радовать миллионы сердец в нашей стране и за рубежом. Скажи, пожалуйста, вот когда ты закончил институт культуры, казалось бы, ты мог пойти в какую-то другую сферу. Как тебя все-таки вот этот жанр тебя привлек? Потому что ты человек образованный, ты как бы в своей жизни слушаешь, любитель сложной такой эмоциональной музыки, да? То есть что ты слушаешь, вот когда у тебя свободное время бывает? Или в машине едешь, например, куда-то долго? Или ну, что ты любишь послушать?
0: Слушай, мне нравятся сложные действительно вещи. Мне нравится такой паренек по имени Джонни Ругвай, и у него достаточно сильная непредсказуемая мелодика. То есть, если быть точным по музыке, очень сложно петь на негармоническую музыку. Вот играем мы какой-нибудь ля минор и поем мы от ля минора по каким-то там
1: тяготения
0: ноткам.
1: Нет,
0: да?
1: Как бы, да.
0: Да. А тут идет такой вот джаз, идет полный разнос, и человек сверху кладет вещи сам по себе, а все это, ну, в общем, ну, такой замес.
1: Но это не прям Tom Waits, да? То есть это не прям Tom Waits, это что-то другое, более интеллектуальное.
0: Нет, это джаз такой очень сильный, или же, ну, то есть это очень сложная музыка, которую ты не просто слушаешь, а ты думаешь, как
1: вот
0: профессионал-музыкант. Да, ты туда залезаешь, и знаешь, и ты там копаешь в ней, и находишь какие-то приятные ноты.
1: Следишь за партиями каждой, да, там и так далее.
0: Ну, представляешь, ты сомелье, вот ты сомелье, да, и тебя погнали куда-нибудь в хороший регион с хорошим вином, куда-нибудь в Бордо, либо там в Риоху. Ты приезжаешь туда, ты всю жизнь пил это вино в бутылках, а ты приезжаешь туда на винограднике, а тебе выкатывают бочку. И говорят, слушай, ну-ка давай-ка вот зацени-ка вино там 65-го года или какой-нибудь 80-го, а мы тебе сейчас сделаем купаж. И ты и то, и другое, и пятое, и десятое. Ты и так как бы любишь, может быть, к стейку хорошее вино иногда в ресторане попить. Опять же, не пропагандирую алкоголь, друзья. Никогда в жизни. Не пить. Вот. А тут тебе еще и говорят, вот смотри, купаж вот этого, и ты, блин, вообще, ты туда ныряешь с головой, как, ну, человек, ну, из такого любительского поля в профессиональный, ты начинаешь в этом копаться. И это, понимаешь, самое главное, это крадет время здорово. Ты начинаешь слушать, ты улетаешь там на 2 часа. Ну, обычно я, конечно, слушаю музыку в самолете, в перелетах долгих.
1: Вот такой Александр Альберт, диджей Слон. А мы слушаем дальше твои произведения прекрасные. Что послушаем?
0: Слушайте, я хотел бы еще один мой, так сказать, рассказать такой ходик. Я мало кому рассказываю про такую шлягерность. Я, друзья мои, очень любил пионерские песни в свое время. Ну, не то, что любил, а присматривался к ним. Думаю, почему вот народники, да, почему не народники, а почему люди в свое время, когда им было хорошо, они писали какие-то вот очень веселые песни. И на основе вот этих вот народных, дворовых, вот, правильное слово, дворовых песен, я сделал песню «Все дельфины в ураган уплывают в океан». Вот, думаю, ее, наверное, имеет смысл послушать.
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС, диджей Слон.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, ну, я думаю, сегодня у нас праздничный такой прям эфир, потому что все...
2: Застольный.
1: Застольный, праздничный, да. Поэтому вот когда услышите где-то, увидите в виде подкаста, в архиве, радио ВУЗ и так далее, когда у вас будет праздник, вот прям слушайте этот эфир и слушайте песни. Песни есть на всех цифровых площадках. Александр, где можно о тебе найти информацию? Ты в каких-то социальных сетях себя проявляешь? Где больше?
2: Слушайте, друзья, ну, в целом я по старинке. У меня есть сайт. На этом сайте есть как бы информация.
1: Ну, так назови нам его все же.
2: Ну, www.djslon.com. Ну, ком, знаете, такое интернациональное. Можно и из Таиланда зайти ко мне, а можно из России зайти ко мне. Ну, друзья.
1: Ну, люди могут поехать отдохнуть в Турцию или в Дубай, и там, конечно, тоже зайти, да.
2: Конечно, можно прям вот заходить откуда хотите. Тем более, мои песни есть и в Яндекс.Музыке, и в Spotify для людей, которые живут за границей, и в каких-то еще более мощных. Да просто забивайте DJ Slon, и просто выходит куча всяких приятных, так сказать.
1: И в Apple Music, и везде, в общем.
2: Друзья, мы стараемся. Друзья, мы стараемся, чтобы донести до вас настроение. Настроение, друзья. Не ищите глубокого смысла в этих песнях. Там есть эмоции.
1: Я хотел спросить, вот ты знаешь, интересно, вот такой очень интеллигентный, очень глубокий человек, что ты любишь почитать? Вот ты начитанный, это чувствуется, да? Потому что выражаешься очень культурно, искренне, пройдя тем более институт культуры и так далее. Какие твои любимые писатели, хотелось бы узнать?
2: Слушай, я человек не сильно читабельный, но зато у меня есть большое общение среди людей, которые читают. И нужно с людьми, конечно же, говорить на их языке. Поэтому мне пришлось, друзья, прочитать одно великолепное произведение, которое называется «Богатый папа, бедный папа».
1: Ну это да, это сейчас такой как бы в тренде, скажем так.
2: Киосаки, да, слушай. Там хорошо раскрывается культура общения, культура взаимодействия между людьми. Я имею в виду вот книги по бизнес какой-то мотивации, да, как таковой, потому что все музыканты, ты знаешь, они добрые люди, но нам с этой добротой нынче приходится, ну, в жестких рамках капитализма, вот, такого, который нас окружает, быть еще и предпринимателями, друзья. Поэтому как раз вот эта история, как нужно взаимодействовать для того, чтобы, ну, быть профессионалом и зарабатывать на этом, как раз учат вот такие вот добрые, нормальные коучи, как Роберт Киосаки. Вот туда я тяготею, к этой литературе. Ну и, конечно же, еще фантастика, конечно же, еще и какие-то произведения, которые мировые бестселлеры, по которым снимаются фильмы, потому что одно дело прочитать, а другое дело посмотреть вот такую литературу. Ничего заумного там нет.
1: Скажи, пожалуйста, а хобби какие у тебя есть еще, вот помимо того, что ты... Мне кажется, ты любитель, во-первых, путешествий, а во-вторых, мне кажется, ты любитель хорошей кухни. Вот какие твои любимые блюда? Каких стран?
2: Вот ты здесь в точку попал. Слушай, я вот, да, действительно много где побывал, и посчастливилось мне так вот пожить, что прям вот поездить и посмотреть, и попробовать, и, как говорится, пальцем потыкать во что-то. Но, естественно, со всех стран ты везешь кухню домой. Потому что, ну вот, например, для меня Италия — это все, это я влюбился, я там просто перебывал во всех провинциях, и с юга там Италии, там до севера, и в центре, и где только я не был. Я, конечно же, большой поклонник итальянской кухни. Друзья, я не знаю ничего такого, чтобы вот могло бы лично для меня или лично для всех, тех, кто сейчас в тренде, готовит попасть на вот эту вот волну. Я понимаю, есть еще французская, это, ну, такая история для гурманов, ну, вот как мне кажется. Ну и русская кухня, друзья. Русская кухня — это традиции для эксперимента. Там, ого-го, как говорится, карпаччо свеклы — это еще то блюдо, друзья.
1: Хорошие ответы. Ты знаешь, вот действительно Италия такая страна контрастов каких-то, да? И в том плане, что мне кажется, лучше вот итальянских кофеен, там, я не знаю, итальянской пиццы. Вообще, конечно, сейчас можно много перечислять, но вот скажи, вот любимые все-таки города Италии, где ты побывал, и вообще ты кофе пьешь вообще, или кофе любишь?
2: Ну, я вам скажу, все любимые города Италии могут уместиться в одном городе, Москва, потому что...
1: Да, здесь
2: последнее время все, Все самое вкусное, самое мощное у нас сконцентрировано в Москве, да и, в общем-то, в больших городах нашей необъятной родины. У итальянцев, ребят, ну, есть просто такая вот общность жить вместе, семейный бизнес вести вот эти вот дела, что очень не хватает, может быть, нашим, так сказать, соотечественникам, потому что все очень хорошо
1: родственные
2: обстоит на
1: связи
2: югах.
1: И так далее, да, у них это святое.
2: Конечно, на югах же живут так же, блин, но здесь, если взять там среднюю полосу России, там, или там наши столичные города, Питер, Москва, если бы были бы такие семейные, вот, ответственные какие-то кафе, блин, мне казалось бы, ну, ничуть не хуже было. Да, погода где-то, конечно, подводит, но в целом, друзья, в целом, мне кажется, это хорошая тема такая, вот иметь бизнес такой.
1: Согласен с тобой. Я тоже в Петербурге, кстати, побывал однажды в одном прекрасном итальянском ресторане. Сейчас не будем делать ему рекламу, но я был поражен, что там у них, когда бизнес-ланч, да, за какие-то копейки буквально ты можешь попробовать всего, чего угодно. Разновидности пиццы, томатный суп, там, я не знаю, ну, все что угодно. И это все как бы вот безлимит такой у них во время этого. Но после этого хочется заходить в любое время туда, на самом деле. Они очень такой тонкий ход сделали. Вернемся к нашим произведениям. Давай послушаем следующий трек. Что это будет у нас?
2: Я думаю, это будет ремейк на одноименный космического масштаба, вселенского масштаба индийской и нашей, так сказать, современной дружбы России. Джимми.
1: Здорово. Слушаем это произведение. Напоминаю, диджей Слон на волнах Радио ВОЗ.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Саша Альберт, диджей Слоун, сегодня в студии Радио ВОС и буквально поразил всех нас своим интеллектом, своим практическим и в то же время с любовью относящийся к тому, что он делает, потому что все идет от сердца, все пропускаешь через себя сначала. Я думаю, что ты, когда чувствуешь вот этот вот фибрами души трек, да, что он действительно тебя как-то окрыляет, то ты, наверное, понимаешь, что он окрылит и других, да? Есть такой момент?
2: Ведь, ну, ты тоже как бы достаточно серьезный композитор, исполнитель своих песен, поэтому я сразу скажу, это как скульптор. Ты берешь кусок камня и начинаешь его медленно, но верно обтесывать. И когда ты понимаешь, что вот ага, вот здесь вот этот как бы кусочек твоего труда и вдохновения должен выставиться, значит, ты говоришь, все, готово, я могу это отдавать в работу. Потому что музыкант не может закончить произведение, он его может только остановить. Это первый момент. И второй момент. Я вот практически на протяжении каких-то вот последних, может быть, полугода я создаю альбом. Такой он будет называться «Slavic Dance». То бишь там будет очень много народности, там будет очень много клубности, потому что я вот смотрю на сегодняшние тренды, друзья. Очень много песен, прям народных песен, которые... Ну вот народ с удовольствием поет и балдеет под него. И как бы вот меня эта позиция сильно, ну как вам сказать, воодушевила. И я начал скрещивать опять вот это вот, помнишь, я тебе говорю, холодильник.
1: Здорово, да, здорово. Это будет что-то интересное. А сколько треков предполагается в альбом песен?
2: Порядка, наверное, пяти. Угу. Пяти треков. Это будет такой макси-сд, где будет, ну, как говорят у нас, макси-альбомчик. Там будет пять треков. Значит, там будет ремейк на песню «Крутится, вертится шар голубой». Она будет в дэнсе. Будет, значит, «Выходила на берег Катюша Блантера». Она будет в техно, потому что мне показалось, что такой интерпретации еще нету. И будет три авторских произведения. Первое произведение будет называться «Любишь, не любишь» по мотивам русских считалочек. Также будет песня «Бабайка», потому что я посчитал, что «Бабайка» — это не...
1: Детей охватишь сразу, может быть.
2: Да, это не Лабубо, это наш, в общем-то, герой Бабайка. И я считаю, что будет песня про Бабайку. Это туда она будет, отсыл в ТикТок, в Инстаграм для детей, для, так сказать... Все это будет в клубном, конечно, замесе, потому что должен быть очень жесткий, четкий, понятный ритм. И третье произведение будет достаточно патриотичное, оно будет называться «Танцуй, страна». И это все будет наполнено любовью, цветами, ну, славянскими какими-то такими народными очень пейзажами, там, лесом, горами. Также я еще выпустил трек «Горный Алтай», скорее всего, он тоже зайдет туда, потому что я побывал на Алтае. Меня это сильно приклеило, сильно, потому что я не испытывал ничего подобного, потому что я приехал туда, увидел все это и понял, что это какая-то необычная такая...
1: Сакральное
2: необычная
1: место
2: территория.
1: Какое-то, да? Сакральное.
2: Да, блин, не говори. Вот люди говорят, там, вот туда летаем. Нифига. Вот туда прилетаешь, и ты понимаешь, что вот, ну, тебе не хочется уезжать и на второй, на третий, на четвертый, на пятый день. То представляешь, лес, нет ни комаров, вообще никого. Ты идешь, и вот все это, знаешь, какие-то дивные птицы, какие-то дивные звуки, вот такой бум-бум-бум. И погода такая прямо нюдовая. Просто вот, ну, знаешь, не холодно, не жарко, не сыро, там, ни, ну, вот никак. И ты идешь, и ты понимаешь, что это какое-то вот место из сказок. Вот когда мы жили, когда мы смотрели телевизор в этих сказках.
1: Чудные места показывали, такие заповедные, да?
2: Ну да, не путать с «Чудной долиной», а так вообще очень офигенно.
1: Да, да.
2: Офигенно. И вот я написал песню «Горный Алтай».
1: Ты вот сейчас рассказал, уже захотелось услышать. Я думаю, дорогие радиослушатели, мы с нетерпением будем ждать выхода этого альбома. И ты знаешь, мне понравилась твоя концептуальность, что вот сегодня же треки выпускают отдельно, да, в основном там выпустил. А это все-таки маленький концептуальный такой альбом, уже пять треков, это уже хороший альбом. И тем более такая вот тематика. Просто то, что нам сегодня нужно, то, что нам сегодня прописано. Потому что, ну, народ надо как-то выгребать из депрессии.
2: Я нарушил вот синглы, я сказал, вот, ребята, вот вам пять треков, выбирайте. И если что-то западет, а считалки точно они западают всегда всем. То есть, ну, представьте, вы слушаете песню первой жизни, а слова вам уже известны.
1: Да,
2: например, я могу процитировать из одной песни слова: «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг». Вот, это такая Боржова, да, считалочка. Потом любишь, не любишь, сердце прикажет. Короче говоря, ребят, не буду спойлерить, но все достаточно понятно, все в клубном стиле, все с хорошим, ярким народным вокалом. И я скажу, очень модное звучание. Давайте послушаем песню «Танцуй, страна». Она как раз этно. Клубная этно, то бишь Slavic Dance. Это, ну, этого на рынке сейчас очень мало, друзья. Очень мало.
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС. Диджей Слон.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, вот с таким человеком можно говорить, говорить и говорить, но передача, к сожалению, у нас не двухчасовая. Вот. Я хочу тебя поблагодарить искренне за то, что ты сегодня пришел виртуально в студию Радио ВОС. И надеюсь, когда будешь в Москве, пригласишь, может быть, на какой-то концерт, я хотел бы взять у тебя еще и видеоинтервью. Потому что видеоинтервью, оно как бы тоже нужно, чтобы народ знал своих героев. И я, знаешь, что хочу сказать? Вот такой вопрос сначала задам, а потом уже свои пожелания. Вот смотри, сегодня потряхивает все, что можно потряхивать, да? Происходит то, что происходит, да, везде, собственно говоря, по всему миру. Как нам все-таки верить в то, что все закончится хорошо, что жизнь, она прекрасна и удивительна, и все же, что добро победит зло? Как нам вот в это всем поверить сегодня? Как нам вылазить из депрессии какой-то, может быть, у кого-то депрессии много у людей? И обоснованно, кстати. Что делать нам?
2: Друзья, все всегда должны понимать одно очень понятное, очень яркую мысль, которую мне внушил папа, когда мне было там 32 или 33 года, он мне сказал: «Сынок, смотри на вещи просто, потому что мы постоянно что-то усложняем». Друзья, все в мире относительно, все просто. Если вы сейчас, слушая наше интервью, находитесь в промежутке времени, который называется весна, за весной, друзья, обязательно придет что? Лето. А лето — это все, друзья, это наше все. Поэтому все жизни просто, лето будет.
1: Как здорово, чутко, красиво. Спасибо, Александр, за то, что сегодня пришел. А я хочу пожелать тебе как можно больше радостных, счастливых моментов в жизни, впечатлений, которые бы выливались в прекрасные дэнсовые произведения, которые сегодня нужны. Вот такие, знаешь, без каких-то мрачков, а вот то, что ты сказал, вот эти вот о новом альбоме. Во-первых, с нетерпением будем ждать. Желаю в их популярности этого альбома, она будет неизбежна, я считаю. И чтобы в твоей жизни все, что ты задумал, обязательно осуществлялось, сбывалось. Будь счастлив. Ты счастливый человек, и это чувствуется. Радуй нас своими произведениями. Творческих тебе успехов.
2: Друзья, я вам рекомендую почаще слушать Радио ВОС, потому что здесь тоже есть неравнодушные люди, неравнодушные и к музыку, и к вам, мои дорогие слушатели. Поэтому, как говорится, все лучшее впереди.
1: Да, действительно, когда выйдет альбом, новый альбом, как он называется, Славик?
2: Славик Дэнс.
1: Славик Дэнс, да, когда выйдет, да.
2: Танцующий Вячеслав.
1: Вот, когда альбом выйдет, мы его тоже проанонсируем прям целиком, там же 5 треков как раз для нашей передачи. Я говорю тебе не прощай, а до новых встреч, до свидания, Саша, спасибо тебе огромное.
2: Всего доброго.
1: До свидания. Спасибо. До свидания, дорогие радиослушатели, берегите себя.
0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
3: Радио ВОС. Музыка на Радио ВОС. Радио ВОС.
4: Счастье есть.

плодить ненависть.

Счастье есть, его не может не быть.

0: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
1: Я ждал, я нашел.

0: счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
1: Так бывает.
0: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
12: В Чувашии переизбран председатель Республиканской организации ВОС. В республике Коми завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. В Казани открылась инклюзивная выставка гончарных работ незрячего мастера Ильгизара Хамидуллина. В Москве начал работу женский совет Московской городской организации ВОС. Завершился проект «Мамы для мам» для семи слепоглухих детей из 8 регионов. В Оренбурге прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 15 мая в Чебоксарах состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Присутствовал 31 делегат, а также почетные гости, среди которых полномочный представитель президента ВОС по Приволжскому федеральному округу Владимир Федорин. За 5 лет по соглашениям на аренду рабочих мест в счет квот получено 3 миллиона 499 тысяч рублей. На техническое перевооружение и ремонтные работы хозяйственными обществами привлечено более 30 миллионов рублей. На реализацию социальных проектов получено грантов на сумму 6 миллионов 543 тысячи рублей, а спонсорской помощи 6 миллионов 740 тысяч рублей. Реализованы проекты, поддержаны фондом президентских грантов и президентским фондом культурных инициатив. В рамках социального туризма организованы экскурсии в Москву, Пензу, Казань, Волгоград, Сергиев Посад, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Севастополь. 20 спортсменов из Чувашии вошли в состав сборных команд России по спорту слепых. По итогам голосования председателем республиканской организации вновь избран Эдуард Анатольевич Егоров. В республике Коми завершился межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых для команд Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга. В турнире приняли участие 63 человека. Спортсмены состязались в шашках, шахматах, голболе, футболе, пауэрлифтинге и настольном теннисе. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Коми, второе место – Архангельская область, третье место – Санкт-Петербург. Организатором спартакиады выступила Коми региональная организация ВОС совместно с Всероссийской федерацией спорта слепых. 15 мая в Национальной художественной галерее Хадзине в Казани открылась инклюзивная выставка «Караван идет на восток». Экспозиция представляет уникальные гончарные работы незрячего мастера Ильгизара Хамидуллина и его наставниц, художников-керамистов Снежаны Хайрулиной и Лилии Сафуановой. Метафора каравана – символ инклюзивного сообщества. Люди могут быть сильными или слабыми, зрячими или незрячими, но караван жизни всегда движется к цели, если все поддерживают друг друга. Ильгизар Хамидуллин – член Творческого союза гончаров России и единственный незрячий гончар из Татарстана. Он является победителем национального чемпионата Обилимпикс. В 2023 году его кувшин «Хан» получил гран-при конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», а мастеру присвоили звание «Ремесленник года». 12 мая состоялось первое заседание женского совета Московской городской организации ВОС. Руководителем совета стала председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелка. На встрече присутствовали председатели местных отделений из Лосиноостровского округа, Перова, Царицына, Измайлова, Щукина, Академического и Ломоносовского округов. Совет ставит перед собой задачи – содействие вовлечению женщин с инвалидностью по зрению в общественную деятельность, социальная и правовая защита их семей, а также семей участников специальной военной операции и семей с детьми-инвалидами по зрению. Организация психологической поддержки. В планах Совета на год – лекция о доступной среде и женской консультации, чествование семейных пар, семинар юридической безопасности, акция «Свери ребенка к школе», консультация тифлопедагога, семинар по домоводству и кулинарный мастер-класс. Завершился проект «Мамы для мам» межрегиональной благотворительной организации «Сообщество семей слепоглухих». В 2025 и 2026 году в проекте приняли участие 170 семей со слепоглухими детьми и детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития из 8 регионов России. В Тюмени участники вместе готовили и делились семейными рецептами. В Новгородской области погружались в гончарное искусство. В Кировской области занимались йогой. В Волгоградской области раскрашивали гипсовые шкатулки. В Оренбургской области открывали в себе художников. В Липецкой области осваивались сенсорную интеграцию. В Забайкальском крае создавали изделия гончарной студии, а также освоили нейросети и социальные сети на онлайн-курсе. Все эти встречи подарили участникам поддержку, теплые знакомства, вдохновение и уверенность, что они не одни. 14 мая в Оренбургской областной организации ВОС прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Соревнования по шахматам, шашкам и логической игре Квикса состоялись среди учащихся специальной коррекционной школы-интерната. Организаторами выступили Оренбургская областная организация ВОС и партия «Единая Россия» совместно с преподавателями школы. Председатель Оренбургской областной организации ВОС Анастасия Исламова ответила: «Марафон доказывает, что спорт и интеллектуальные состязания доступны каждому. Для ребят шахматы, шашки и Квикса – это возможность тренировать память, логику и пространственное мышление, что особенно важно при отсутствии зрения. Все участники получили грамоты, памятные и сладкие подарки». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
13: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
11: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
14: В эфире программа «Аудиокнига».
15: Юрий Никулин. Почти серьезно. Каждый раз перед выходом на манеж я смотрю через щелочку занавеса в зрительный зал, разглядываю публику, настраиваюсь на встречу с ней. Как нас сегодня примут? Смотрю, нет ли среди зрителей моих знакомых. Я люблю, когда на представление приходят друзья, родные, знакомые артисты. Тогда во время работы я стараюсь лишний раз остановиться около них, поздороваться, подмигнуть, а иногда что-нибудь крикнуть им. Мне это доставляет удовольствие. Раньше мне казалось, что многоликая масса зрительного зала только и ждет от тебя промаха, чтобы с радостью засвистеть, затопать ногами. Поработав пару лет, я понял, что ошибался. Народ приходит к нам благожелательный, настроенный по-доброму, щедрый на аплодисменты. Публика. Она ведь для нас самое главное. Мы репетируем, ломаем голову, придумывая новые номера. Переживаем и мучаемся, когда что-то не получается. И все это ради зрителей, ради уважаемой публики. Артист должен поражать и удивлять публику своим номером, заставить ее смеяться или, затаив дыхание, следить за опасным трюком. Когда цирк перестанет удивлять, восхищать, поражать, он перестанет быть цирком. Помню, Николай Акимич Никитин говорил просто: «В цирке публику надо попугать и рассмешить, тогда навалом к нам пойдет». Мы, артисты, делим все города на цирковые и нецирковые. Минск, Киев, Саратов, Тула, Горький — это цирковые города. А есть города, где трудная публика. Среди них Иваново, Курск, Куйбышев. Там к цирку зрителей не приучили. К ним относится и Кривой Рог, в котором построили цирк-дворец, а народ туда не ходит. Есть города сложные, например, Одесса. Одесситы цирк любят, принимают и разбираются во всех тонкостях нашего искусства. В прошлом справедливо считалось: если артист хорошо выступил в Одессе, то номер у него стоящий и пройдет везде. Старые артисты рассказывали мне, что в давние времена на цирковую премьеру в Одессу от каждой улицы шло по одному человеку. На билет деньги собирали в складчину. Если этот человек говорил: «Это так и стоит посмотреть», вся улица покупала билеты. Если же он изрекал: «Пусть их смотрит Жмеренко», цирк прогорал. Часто сборы зависят от того, в каком месте стоит цирк. В прошлом владельцы строили цирки около рынков, вокзалов, в городских садах, словом, в тех местах, где собирается народ. Каждый город любил свой жанр, своих артистов. Были города, где народ обожал чемпионаты борьбы, в других пользовались успехом номера с хищниками, но везде любили клоунов. Давно, еще работая в Горьком, я стал свидетелем того, как публика бушевала, когда из-за болезни клоуна программу пустили без коверного. Проходит один номер, второй, третий, и в зале начинают раздаваться выкрики: «Рыжего давай! Давай клоуна!» А в антракте обиженные зрители устроили директору скандал. Каждый вечер в цирке представление. И почти каждый вечер зрительный зал настроен по-разному. «Сегодня публика тяжелая», — говорит кто-нибудь из артистов, выходя с манежа. Это означает, что работать ему трудно. Зрители слабо реагировали, мало хлопали, шумели. Причины разные. Например, вечером в воскресенье публика менее восторженная, чем накануне. Сидя на представлении, многие подсознательно думают о делах, которые их ждут завтра. Бывает, что какие-нибудь события влияют на настроение людей. Помню, после гибели наших космонавтов народ в зале сидел сдержанный, притихший. Влияет на реакцию зрителя и погода. В дождливый холодный день и люди в зале какие-то нахохлившиеся холодные. Когда публика доброжелательно настроена, она помогает артисту, вдохновляет его. Один воздушный гимнаст признался мне: «Если публика хорошо принимает, я как будто на крыльях работаю и почти не устаю». Самое главное, с первого же появления на манеже найти контакт с залом. «Вот бывает, выходишь и чувствуешь, — говорил нам Карандаш, — не берет тебя зал. Тогда и начинаешь нащупывать, чего же хотят зрители. Иногда даже репризу на ходу меняешь, зная, что она не пойдет. И что же? В конце концов переламываешь зрителя, заводишь его. Но это умение вырабатывается годами. Мы с Мишей не любим так называемые целевые представления, когда все билеты целиком закупают коллектив фабрики или завода. В обычные дни публика в зале разная. Все заранее покупали билеты, настраивались. А на целевые спектакли многие идут из-за того, чтобы не отставать от других за компанию. Потому у таких зрителей и другой настрой. Ко всему, что мы показываем, они относятся прохладно. И мы это чувствуем. Бывает, что в цирк приходит человек нетрезвый. Выпил, настроение поднялось, и он решает пойти в цирк, покуражиться. Подвыпивший человек, наблюдая, как прыгают акробаты, падают в опилки клоуны, считает, что и он может кое-что показать. Такие люди, спотыкаясь, лезут на манеж, подают на весь зал реплики, мешая и публике, и артистам. У коверного Павла Боровикова был свой способ поставить на место пьяного. Он подходил к нему и на весь зал проникновенно говорил: «Дорогой товарищ, большое вам спасибо за то, что вы помогаете мне в работе. Как говорится, ум хорошо, а полтора лучше». Публика смеялась. Пьяный, как правило, замолкал. В юности я прочел рассказ о том, как один человек ежедневно ходил в цирк и ждал, что кто-нибудь упадет и разобьется, или кого-нибудь разорвут львы. Причем не просто ждал, а мечтал о таком зрелище. Может быть, такие люди и есть, но я их не встречал. Бывают у нас несчастные случаи. Редко, но бывают. Сорвется артист с трапеции, и его уносят с манежа. В зрительном зале сразу волнение, гул. В этом случае нам, коверным, приходится срочно выходить на манеж, заполнять непредвиденную паузу. Работаем, а сами думаем, как там наш товарищ. Публика же сидит молчаливая, насторожившаяся. И какие же аплодисменты раздаются, когда инспектор манежа объявляет, что артисту оказана медицинская помощь, и чувствует он себя хорошо. А бывает, что в конце представления артист, чуть прихрамывая, стараясь улыбаться, сам выходит на манеж. Публика неистово аплодирует, радуясь, что все кончилось благополучно. Помню, работали мы в Калинине. На одном из дневных представлений во время выступления жонглера с горящими факелами кто-то опрокинул банку, в которой смачивались факелы. В бензин попала искра, вспыхнуло пламя, загорелся пол, занавес повалил дым, цирк деревянный, публики в зале битком, в основном сидят дети с бабушками. Мы с Мишей в отчаянии хватаем огнетушитель и бежим на манеж. «А-а-а! Это ты в цирке разжег костер!» — кричу я и делаю круг по манежу за убегающим партнером, после чего поливаю из огнетушителя горящий занавес. Миша, в это время прыгая вокруг меня, исполняет какой-то дикий танец. Дети, думая, что мы показываем очередную репризу, смеются. Только когда пожар погасили и представление пошло своим чередом, до нас дошло, чем все это могло кончиться. Потом, правда, смеялись, вспоминая, как сбили с ног жонглера, как с безумно вытаращенными глазами плясал Шуйдин, а я весь облился пеной из огнетушителя, но до конца представления у нас дрожали руки. Самые благодарные зрители — дети. Для них посещение цирка — праздник. Они охотно включаются в любую игру. Им нравится ощущать себя соучастниками представления, но порой они бывают неуправляемыми. На одном утреннике дрессировщик Владимир Дуров легкомысленно предложил желающим выйти на манеж и покормить слоненка. Желающими оказались все дети. Они лавиной ринулись на манеж и шумной толпой окружили слоненка, который с перепугу ни от кого не принимал лакомства. Потом детей полчаса рассаживали по местам и подбирали на манеже бесчисленные варежки, шапочки и калоши. Дети все подмечают, во все вникают. Эмиль Теодорович Кио рассказывал мне, как однажды он чуть не плакал, когда во время представления на манеж выбежал какой-то мальчишка и, открыв один из его таинственных ящиков, перед всеми разоблачил секрет фокуса. Зритель любит, когда в клоунаде упоминается название городского района, который имеет какую-то свою особенность. То ли это название места, где много хулиганов, то ли район базара-толкучки. Когда мы работали с карандашом, он всегда спрашивал у работников местного цирка: «Ну, какой у вас самый веселый район?» Спрашивал для того, чтобы, выезжая в одно из своих реприз на ослике, на вопрос инспектора «Карандаш, ты куда собрался?» назвать этот район. В Москве, например, была Марьина роща, в Тбилиси — Сабуртала, название местного базара. Только в Ереване у карандаша вышла осечка. Когда Михаил Николаевич спросил у униформистов о смешном районе, ему стали предлагать всякие заковыристые названия. После долгого спора старший униформист сказал: «Михаил Николаевич, у нас все знают Абаран. Назовите это место». «Абаран, так Абаран». Выехал на представление карандаш на ослике и на вопрос инспектора, куда он едет, на весь зал закричал: «На Абаран!» Что тут в зале поднялось? Минуты две стоял такой смех, что карандаш растерялся. А за кулисы прибежал директор цирка и стал умолять карандаша не упоминать Абаран. Оказалось, это место, куда водили случать ишаков. Зритель первый и самый главный рецензент нашей работы. Мы внимательно прислушиваемся к реакции зала, стараясь почувствовать, где зрителю скучно, фиксируем ненужные паузы. Словом, все наши репризы, интермедии, клоунады мы всегда окончательно доводим на зрителя. Когда кто-нибудь из публики приходит к нам за кулисы, мы охотно разговариваем с ним и стараемся узнать, что понравилось больше, что меньше. И бывает, что одни что-то восторженно хвалят, а другие это же самое ругают. Одни любят лирические, трогательные репризы, другие жаждут животного смеха. «Я, знаете ли, — говорил мне один полный жизнерадостный зритель, — хочу в цирке посмеяться животным смехом. Так, чтобы ни о чем не думать, лишь бы посмешней. Вот вы водой обливались? Это так здорово, что я просто плакал от смеха». С годами публика меняется, да и мы, артисты цирка, становимся другими. Иногда я задумываюсь, как бы реагировала публика, если показать ей сегодняшние репризы лет 30-40 тому назад. Наверное, многое показалось бы странным, а то и непонятным. «Нам все время нужно думать, — говорил мне карандаш, — что они, зрители, хотят кушать в цирке. Иначе мы выйдем в тираж. Перед каждым представлением, прежде чем выйти на публику, я спрашиваю у выступавшего предо мной артиста: «Ну, как публика сегодня?» «Мировая», — отвечает он, улыбаясь, — «наша, цирковая». И подогретый этими словами, настроенный на хороший прием, Я радостно выхожу на манеж, чтобы начать свою работу. Юрий Никулин. Почти серьезно. Я начал работать в цирке, когда роль коверного клоуна стала одной из основных в представлении. А такие киты, как Карандаш, Константин Берман, Борис Вяткин, считались в любой программе аттракционом, и директора цирков дрались за них. Конечно, каждый коверный хотел бы показывать репризы на абсолютно свободном манеже. Некоторые клоуны выжидают за кулисами, пока униформисты освободят манеж, и только потом выходят и показывают репризы. Мы с Мишей на это не идем. Мы же заполняем паузы. Программа, если задержать наш выход, потеряет ритм и в целом проиграет. Поэтому у нас в запасе есть репризы, которые мы можем исполнять в любой обстановке. Публика хорошо реагирует, когда после выступления какого-нибудь артиста мы показываем пародию на его номер. Так, после высшей школы верховой езды мы выходим с репризы «Лошадки», которую исполняем, выезжая на бутафорских лошадках. Есть у нас и мимическая сценка «Перш». Ее мы показываем после номера артистов, балансирующих на лбу большим першем, шестом, на котором исполняются сложные трюки. Мы появляемся на манеже, неся на плечах длинный шест и своими приготовлениями

Потом подходит ко мне, в оркестре звучит барабанная дробь, а я неожиданно ложусь на ковер вместе с шестом, и Миша старательно ползет по нему. Реприза примитивная, но в зале смеются. По-разному люди воспринимают юмор. Помню случай, который произошел со мной в жизни. Как-то я прочел в журнале «Крокодил» анекдот. «Полисмен, почему вы превысили скорость? Вы мчались по шоссе, как угорелый автомобилист. Простите, сэр, но у меня испортились тормоза, и я спешил отвезти машину в ремонт». Спустя несколько дней я ехал на машине в аэропорт Внуково. В спешке не заметил знака ограничения скорости. Вдруг вижу, поравнялся со мной мотоцикл ГАИ, и пожилой старший лейтенант показал мне жезлом, чтобы я встал у обочины. Начало нашего разговора было как в анекдоте. «Почему вы превысили скорость? Ваши права?» Надеясь юмором растопить сердце блюстителя порядка, протягивая документы, я решил ответить ему словами анекдота. «Да понимаете, товарищ старший лейтенант, у меня испортились тормоза, и я спешу на станцию обслуживания». Инспектор посмотрел на меня серьезно и, возвращая права, деловито сказал: «Тогда давай, поезжай быстрее». Сел на мотоцикл, развернулся и уехал. Я только рот раскрыл. Весь заряд юмора пропал даром. Так и с репризами бывает. Вроде смешная, хорошая реприза. Они проходят. Меня всегда восхищало, что в старых классических клоунадах нет ничего лишнего. Все в них смешно. Они как круглые камешки, гладко отшлифованные морским прибоем. И это потому, что над ними работало не одно поколение клоунов. Да и у нас, прежде чем новая реприза по-настоящему зазвучит, ее нужно прокатать на публике 100, а то и 200 раз. Только тогда мы считаем, что реприза доведена. Рождаются репризы по-разному. Иногда отправной точкой служит придуманный трюк. Порой услышанный анекдот. А бывает, и увиденная в журнале карикатура помогает придумать новое. Однажды я увидел в «Крокодиле» рисунок. На базаре, сложив ноги по-турецки, сидит человек и продает арбузы. Руки у него вытянуты в стороны. На одной ладони он держит арбуз, а на другой лежит гиря. Под рисунком подпись: «Когда на базаре нет весов». Глядя на этот рисунок, я подумал: наверное, такую ситуацию можно использовать в цирке. И с тех пор часто вспоминал об этом, надеясь придумать новую репризу. Помню, в Калинине я покупал на рынке капусту. Продавец, молодой парень, взвесил качан и, протянув его мне, сказал: «Ровно килограмм, точно, как в аптеке». Вспомнив карикатуру, я решил пошутить: «Сейчас проверим». Взял качан в одну руку, а гирю в другую. Руку с гири опустил вниз, а с капусты приподнял и говорю: «Недовес». Все, кто видел это, засмеялись. Дома опять начал думать. Действительно смешно, когда стоит такой человек весы. Как хочет, так и взвешивает. И стал у меня выстраиваться сюжет. Миша торгует яблоками, а я, изображая весы, держу на вытянутых руках за веревочки тарелки. Инспектор манежа просит продать ему килограмм яблок. Миша ставит на одну чашку весов килограммовую гирю, а на другую кидает маленькое яблочко, а я уравновешиваю чашки. Инспектор ругается. На этом моя фантазия иссякла. Я перебрал сотни вариантов, а чем ее закончить не придумал. И только через год придумал финал. После инспектора приходит женщина, дает 30 копеек и просит Мишу взвесить ей 100 граммов яблок. А весы взвешивают ей за эти деньги килограмма 3, да еще любезно всыпают яблоки в ее сумочку. Когда возмущенный Шуйдин начинает ругаться, я сообщаю ему, что это была моя жена. Публика любит репризы на злобу дня. Достаточно зрителю напомнить о том, что ему близко, что его волнует, и уже успех. Приехали мы как-то работать в Запорожье и узнали, что в городе

0: Вроде уже год, как нет в аптеках термометров. Вспомнили мы старую репризу, которой один из клоунов изображал симулянта, а второй засовывал ему за шиворот кусок льда. На недоуменный вопрос инспектора, зачем он это делает, второй клоун отвечает: «Измеряю больному температуру. Если лед будет долго таять, значит нормальная, а если быстро — повышенная». И тут меня осенило. Это же почти готовая реприза о градусниках. Мы приняли ее на вооружение. После того, как Миша на манеже заболевал, я льдом измерял ему температуру. «Что ты делаешь?» — кричал инспектор. «Проще поставить ему градусник». Я грустно отвечал: «А вы попробуйте в Запорожье достать градусник». Одна из наших любимых клоунад — бревно. Она родилась в рекордно короткий срок. Придумалась от отчаяния. Тема «Комическая киносъемка» была давно записана в моей тетрадке в клеточку, но как-то не доходили до нее руки. В одном из спектаклей, который готовился для московской программы, авторы сценария построили сюжет на том, что нас с Мишей долго преследуют оператор и режиссер с киностудии, а мы сниматься не хотим. После долгой погони нас, наконец, залавливают и заставляют сняться в эпизоде. Те трюки и репризы в спектакле авторы придумали для нас удачно. Но сцену самой съемки мы встретили в штыки. Плохо это было придумано. До премьеры считанные дни, а ударного финала в спектакле нет. Мы впали в уныние. От отчаяния я стал лихорадочно думать и вспомнил, как на съемке фильма «Старики-разбойники» мы с артистом Евгением Евстигнеевым таскали по лестнице тяжеленную картину. Она была настоящая, из музея, и весила килограммов 40. Таскали ее дублей 10 подряд, и к концу съемки еле волочили ноги. И вот, вспомнив это, я подумал, что в нашем цирковом спектакле кинорежиссер должен заставить нас носить какую-нибудь тяжелую вещь, несколько дублей к ряду. Что носить? Наверное, большое бревно. Оно видно всем, и не будет никого перекрывать на манеже. С ним можно связать много комических трюков. Так и родилась клоунада «Бревно». По ходу съемки режиссер раз 5 заставляет нас таскать по манежу громадное бревно и при этом требует, чтобы мы еще улыбались. К концу клоунады мы могли двигаться только ползком, волоча злосчастное бревно по манежу. Успех превзошел все наши ожидания. Так клоунада прочно вошла в наш репертуар.
1: Юрий Никулин. Почти серьезно.
0: Иногда я достаю дома с верхней полки шкафа толстую папку. В ней собрано все, что связано с нашими зарубежными поездками. Цирковые программы, плакаты, вырезки из газет и журналов, фотографии, вымпелы, значки. Сверху лежит ярко-красная программка наших последних гастролей в Финляндии, а в самом низу — память о первой поездке в Швецию. Желтый плакатик с нарисованной головой медведя. Крупно написано: «В Королевском теннисном зале русский цирк». В Швецию мы ехали с опасением, что принимать нас будут холодно. Мы думали, что страна северная, суровая, и народ там сдержанный. Но оказалось, что шведы любят цирк и принимали нас прекрасно. В этой поездке мы поняли, что в своих выступлениях всегда надо стараться затрагивать что-нибудь знакомое, близкое зрителям страны, в которой выступаешь. В Стокгольме один из униформистов, говоривший довольно сносно по-русски, рассказал нам, как известный шведский хоккеист Снудекс был приглашен для интервью на телевидении. Услышав какой-то сложный вопрос, он растерялся на некоторое время и, помолчав, сказал: «Знаете, я не могу ответить на вопрос. Я вам лучше спою». И он пролялякал без слов одну из популярных песенок. Когда мы приехали в Швецию, Все только и говорили о том, как Снудокс пел по телевидению. И наш партнер Анатолий Векшин в одной из пауз подошел, держа на плечах клюшку к микрофону, и пропел «Ля-ля-ля», а затем добавил «Снудокс». Зал от аплодисментов и смеха грохнул. После этого Векшин на представлениях исполнял эту мини-репризу. Гастролируя в Японии, я заметил, как здороваются друг с другом японские униформисты. Встречаясь, они делают жест рукой вроде нашего пионерского салюта, выкрикивая при этом «Ус!». Мне сказали, что так приветствуют друг друга простые люди. Решил попробовать на представлении поздороваться так со зрителями. Во время первого выхода на барьер вскинул руку и крикнул на весь зал «Ус!». Хохот поднялся страшный. В руках у меня, вынутый из папки, ярко-зеленый вымпел на шнурочке. На нем краской нанесена эмблема спортзала «Маленькая Маракана», в котором мы выступали. Это самый большой закрытый стадион Бразилии на 26 тысяч мест. Три представления в воскресные дни. Это значит, что только за один день нас смотрело 78 тысяч бразильцев. Публика самая, что ни на есть, экспансивная. Мы приехали в Бразилию, когда она еще не поддерживала с нами дипломатических отношений. Начинались только торговые переговоры о продаже нашей стране кофе. Институт бразильского кофе для рекламы организовал у нас за кулисами кофейный бар. Нас поили кофе бесплатно. И каким! Выпьешь маленькую чашечку и сразу ощущаешь бодрость. Выпьешь две — начинает сильно биться сердце. На аэродроме в Рио-де-Жанейро вместе с импресарио нас встречал пожилой мужчина в полотняном костюме и темных очках от солнца. Фамилия его Дукат. Он был русский по происхождению. В Бразилию его увезли родители еще во время Первой мировой войны. Так он и остался здесь. Каждый приезд советских людей в Бразилию для него праздник. Когда приехала наша группа, он безвозмездно предложил импресарио свои услуги, чтобы помогать нам. Целые дни он проводил в цирке, забросив свое дело. У него была небольшая мастерская на дому по изготовлению занавесок для ванных. Он стал нашим переводчиком, гидом и первым советчиком. В шутку мы его прозвали русским консулом. Он любил часами разговаривать с нами, расспрашивал о Москве, о Петрограде, и чувствовалось, что он тоскует по России. Я разворачиваю программку цирка Буше в Восточном Берлине. Артисты четырех советских номеров, в том числе и мы, коверные, принимали участие в большой интернациональной программе. Такого зрителя, как Германия, я не встречал нигде. Публика бурно реагировала на каждый трюк, каждую репризу. Только вышли мы с Мишей в первую паузу со своими факирами, такой хохот поднялся в зале, что в первый момент мы растерялись. Подумали, уж не разыгрывают ли нас. Так нас нигде не принимали. Оказалось, что нет. Директор цирка, увидев, что мы имеем успех, попросил нас дать больше реприз. И на протяжении всех гастролей мы просто купались в смехе. А вот картонная голова клоуна, смешная черная рожица в желтом колпачке, эмблема традиционного праздника Мумба в Австралии, в дни которого мы начали гастроли в Мельбурне. Выступали мы в огромном ярко-зеленом шапито. Горят разноцветные лампочки, играет музыка. Девушки-билетерши в блестящих клоунских костюмах продают программки. Так и манит цирк к себе. Билеты на все наши гастроли проданы заранее. Я держу в руках вырезку из мельбурнской газеты. На фотографии, закрыв лицо руками, плачет маленькая девочка. Этот снимок был помещен в газете во время наших гастролей. Под ним вопрос: «Вы знаете, почему плачет эта девочка?» И тут же ответ: «Она плачет потому, что родители в это воскресенье не смогли достать ей билет на выступление московского цирка». Прочтя это, мы обратились к нашему импресарио с просьбой, чтобы дали в конце объявления, что мы, артисты советского цирка, приглашаем к себе девочку, которая плакала в прошлое воскресенье. Такое объявление поместили. К ужасу импресарио, в воскресенье вместе с родителями на представление пришло более 20 девочек. Родители заявили, что плакали именно их девочки. И импресарио сказал нам, шутя: «Ваш русский гуманизм доведет меня до разорения», но всех девочек и родителей все-таки на представление пропустил. Достаю из папки несколько цветных открыток. Виды Сиднея. Красивый город. На третий день нашего пребывания в Сиднее пожилой экскурсовод из русских эмигрантов долго возил нас по городу на автобусе и монотонно рассказывал об истории города, улиц, зданий. Мы настолько устали и нас так разморило от жары, что в конце поездки его почти никто не слушал. Видимо, желая нас расшевелить, он вдруг громко сказал: «А сейчас мы проедем эту большую стену, и вы увидите район, где все бросили пить и курить». Мы оживились. Кинулись к окнам автобуса. Кончилась стена, и мы увидели огромное городское кладбище. Сиднее, в связи с перестановкой программы, нам предстояло заполнять большую паузу, во время которой убирали клетку для хищных зверей. Долго ломали голову, чем заполнить эту паузу. Решили давать лошадок. Реприза-то длинная. Когда выехали на манеж на своих бутафорских лошадках, поняли: репризу нужно тянуть, поскольку клетку убирают слишком долго. Мишу осенила идея. Он перепрыгнул на своей лошадке через барьер, подъехал к первому ряду зрителей, снял с коленей какой-то женщины мальчика лет 6, посадил его на лошадку перед собой и начал катать. Я с другой стороны зала взял на свою лошадку девочку. Публика тепло приняла нашу импровизацию. «Великолепно придумано. Катать детей на представлении», — сказал импресарио. «Это отличная реклама, и публике нравится». Через несколько дней униформисты приноровились убирать клетку в короткий срок. Ну а мы по просьбе импресарио продолжали катать детей. В руках у меня круглый синий значок. На нем изображена голова собаки, а под ней красный крест. Такие значки продавались на улицах австралийских городов. Весь сбор шел в помощь слепым, которым на эти деньги помогали приобрести специально обученных собак-поводырей. Меня эти собаки потрясли. Мы их видели на улицах. Громадные, с чувством собственного достоинства. Они спокойно вели слепых людей, каждый из которых держался за специальную ручку-палку, закрепленную на спине собаки. Четвероногий поводырь выполнял все команды, приносил по приказу газеты, спички, папиросы и даже ходил в магазин. Меня особенно поражало, что собаки различали сигналы светофоров и переходили с человеком улицу только по зебре. Купить такую собаку может не каждый. Ее стоимость равна стоимости автомобиля. Продавая значки, общество Красного Креста собирало деньги для неимущих слепых. Маленький металлический значок в виде черного цилиндра, из которого выглядывает белый кролик, напоминает мне об Америке, где во время гастролей с Игорем Кио мы посетили клуб иллюзионистов. Клуб размещен в замке, который когда-то построил знаменитый комик американского кино Гарольд Ллойд. В холле стоит белый открытый рояль. Каждый может подойти к нему и громко сказать, что он хотел бы услышать. Клавиши начинают двигаться. Звучит заказанная мелодия. Рояль играет сам. Так я и не понял, как это делается. В Филадельфии с Кио произошел забавный случай. Как и в каждом городе, там к нам за кулисы приходили зрители. Однажды к Игорю Кио пришла пожилая, ярко накрашенная дамочка. Протягивая Игорю квадратный кусочек пластика, она что-то трещала по-английски, повторяя все время одно слово. «Ки-ки, ки-ки». «Что она хочет от меня?» — спросил Кио нашу переводчицу. Переводчица выслушала даму, а потом, прыснув от смеха, перевела, что у американки дома в ванне живет крокодил. Крокодила зовут Кики, и его хозяйка просит для своего любимца автограф. Кио расписался на пластике, а счастливая дама прощебетала. «Кики будет так счастлив! У него уже много автографов знаменитых людей». В Нью-Йорке местные корреспонденты решили взять интервью у нашего медведя Гоши. За неделю до нашего приезда в газете появился фельетон Арта Бухвальда. Автор приглашал тогдашнего президента Линдона Джонсона посетить Московский цирк, который скоро начнет свои гастроли. Президенту предлагалось взять вице-президентом циркового чуда-медведя Гошу. «Он очень удобен для вас. Во-первых, он будет ходить перед вами на задних лапах. Во-вторых, он всегда поднимает вверх лапу, как бы заранее голосуя за все ваши предложения. И в-третьих, он ездит на мотоцикле, что очень созвучно нашей молодежи. С медведем вы завоюете доверие молодых», — писал Арт Бухвальд. И вот звонок из газеты. Просьба помочь взять интервью у медведя Гоши. Все, конечно, понимали, что разговаривать с корреспондентом будет дрессировщик Иван Кудрявцев. Но дирекция наша слегка заволновалась. Что это еще за интервью? Да и за Ивана беспокоились. Человек он не особо словоохотливый. У клетки с Гошей собралось с десяток корреспондентов. Перед ними красный от смущения Иван, волнуется. Щелкают фотокамеры. Первый вопрос. «Хотели бы вы, мистер Кудрявцев, чтобы вашего медведю Гошу избрали вице-президентом?» Иван на минуту задумался. Конечно, он не читал фельетон Бухвальда и не очень разбирался в тонкостях американской политики. Но вдруг он выпрямился и по-сибирски окая твердо сказал: «Я не согласен, чтобы Гоша был президентом. У вас тут в Америке президентов убивают, а Гоша мне для работы нужен». Из заграничной папки достаю памятную медаль Всемирной выставки «Экспо-67» в Канаде, куда мы приезжали с цирком. Здесь я впервые попал в переплет. Целую неделю исполнял обязанности руководителя поездки. Тот, получая визу, задержался в Москве, и я хлебнул все прелести этой хлопотной должности. А тут еще импресарио канадский попался, самый что ни на есть вредный. Высокий, плотный, с бородкой клинышком, хитро прищуренными глазами, внешне обходительный, господин Кудрявцев оказался человеком прижимистым. Родом из России, во время революции бежал с папой. Говорил он сочным басом, называя каждого из нас «батенька». Так мы и прозвали его между собой «батенькой». Действовал он по принципу: «Дай мне побольше, а я плачу поменьше». В Монреаль мы приехали за 2 дня до начала гастролей. А в спортзале, где мы должны выступать, еще ничего не готово. Манеж строили какие-то случайные люди. Оркестр, собранный сбору по сосенке, был ужасен. С таким оркестром полагалось бы репетировать несколько дней подряд. Но батенька разрешил репетировать по 5 часов в день, а за каждый последующий час музыкантам полагалось платить вдвойне, и батеньке пришлось от этого отказаться. Состояние у меня кошмарное. Артисты в отчаянии. Всем не хватает времени на репетиции, да и репетировать практически негде, ведь еще не готов манеж. Впервые в жизни я ощутил себя ответственным за судьбу гастролей. Конечно, с батенькой я схлестнулся. Униформисты и оркестр, отрепетировав положенные часы, собрались уходить. А у нас половина программы еще ни разу не прошла свои номера с музыкой и униформой. Я попросил Кудрявцева оставить его людей еще часа на 4. «Батенька!» — хватаясь за сердце, отвечал импресарио. «Я же на ваших лишних часах разорюсь!» Тогда я заявил, что премьеры завтра не будет, и ушел. Расстроенный собрал артистов и все им рассказал. Стали мы вместе думать, как выходить из создавшегося положения. И смотрю, идет наш батенька, бледный от злости, подходит к нам и говорит. «Ладно, господа, репетируйте. Даю вам еще 2 часа». С грехом пополам мы прорепетировали программу, и на другой день премьера все же прошла успешно. В каждой поездке мы скучаем по дому. И чем длительнее гастроли, тем больше тоскуешь по родным, друзьям. Помню, как мы вернулись в Москву из Южной Америки, где работали почти 5 года. В аэропорту меня встречали родные. Они взяли с собой и моего 3-летнего сына Максима. Кинулся к нему радостный: «Здравствуй, сынок!» Он посмотрел на меня со страхом и, робко протянув ручку, сказал: «Здравствуйте, дядя!» Расстроился я тогда и подумал: «Да чтоб я еще поехал на такой большой срок! Сын родной меня забыл!» Юрий Никулин. Почти серьезно.
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
5: Здравствуйте! Меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
6: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
5: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность. Из них 630 человек – инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которую производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме, для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы, различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем так.
6: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия, насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие, чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии.
5: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб», это театральная студия, в прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно на тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставят вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрируют не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах, участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная, кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться, и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха. На озере Маковза, так мы ее называем, там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также... Проблем никаких нету, приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
7: Отдел реабилитации сохранили?
5: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога, берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее. И показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт, Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так. И нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российская Федерация. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают, приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало возможность работать более плодотворно, скажем так.
6: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
5: Золотую середину, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты, в первую очередь работники технических служб, технического отдела, учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах и в онлайн, и офлайн. Любые способы развитие нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них нету таких предприятий. Поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года вот пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, вот, общежитие. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим там, друзьям в своих там, населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если ну, позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
6: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
5: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам оказывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 25-го года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас с многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
6: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
5: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы и открываются эти двери. И, знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
6: Вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов по зрению на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно. Но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
5: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. и вовлекаем и их же и в общественную, и в культурную деятельность и так далее и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости, мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому ну, мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
6: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
5: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
4: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
8: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
9: Трамвай низкопольный, спарелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
8: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
9: Выход из транспорта. Кнопка.
10: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
8: Система ПОГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
11: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
8: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Старые знакомые.

Сегодня мы вспоминаем любимую няню Александра Сергеевича Пушкина Арину Родионовну Яковлеву, женщину, которая стала первой музой поэта. –

0: Дар Пушкина – это дар Божий. Можно здесь и остановиться. Но если мы, простые смертные, попытаемся найти доступное нам объяснение этому феномену, то вспомним, что у нашего гения было много учителей – Сумароков, Ломоносов, Державин, Жуковский – познакомили его с русским стихосложением. Были и французские поэты, которыми он зачитывался в детстве. Им обязан он особой легкостью стиха. Повезло ему и с ближайшими родственниками. Его дядя Василий Львович был известным стихотворцем. В его доме поэзия звучала всегда. И появился на свет он не просто в дворянской семье с 500-летней историей. Пушкины принадлежали к узкому кругу образованной аристократии. Поэтому европейскую культуру он впитывал с детства и очень рано достиг ее вершины. Но народным, русским гением ему помогла стать простая крестьянка, его няня Арина Родионовна, судьбою посланное ему живое воплощение русского духа. Это ее народная культура стала для молодого Пушкина откровением, и он заговорил, запел, как выражались в его время, уже другим языком. Языком, на котором говорим и мы с вами. Лучшего пока никто не придумал. Привязанность Пушкина к няне так бросалась в глаза, что Анна Керн, которой поэт посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновение», уверяла, что по-настоящему любил он только свою музу и свою няню. Звали няню Арина Родионовна Яковлева. Она выкормила, воспитала и трепетно оберегала на протяжении всей жизни своих, как она говорила, пушкинят – Ольгу, Александра и Льва. Саша был ее любимым пушкиненком, а она стала его единственной мамушкой. Родилась Арина Родионовна 21 апреля, если считать по новому стилю, 1758 года в деревне Суйда Петербургской губернии. Когда Арине исполнился год, Суйду и прилегающие деревни с людьми купил прадед Пушкина, воспитанник Петра Великого, араб Абрам Ганнибал. В 23 года, выйдя замуж за крестьянина Федора Матвеева, Арина переехала к нему в село Кобрино, которым владела любимая бабушка Александра Сергеевича, Марья Алексеевна Ганнибал. После рождения Ольги Арина Родионовна была взята в семью Пушкиных, и с этих пор жизнь пушкинят стала ее жизнью. Она единственная из близких разделила с юным Пушкиным и его Михайловское заточение.
1: «Вот уже 4 месяца, как нахожусь я в глухой деревне. Скучно, да нечего делать. Вечером слушаю сказки моей няни. Она единственная моя подруга, и с нею мне не скучно», —
0: писал Александр Сергеевич Пушкин из Михайловского. Образ няни живет и в Дубровском, и в «Евгении Онегине», и в одноименной опере Петра Ильича Чайковского –

0: ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты, на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствия, заботы теснят твою всечасную грудь.
1: Быстрая, несмотря на изрядную полноту, очень подвижная, она была ласковая, заботливая хлопотунья, неистощимая рассказчица и песенница, остроумная собеседница, порой веселая собутыльница. Друг Пушкина и сосед его по имению, поэт Николай Михайлович Языков, также воспел в стихах Свет Родионовну.
0: Как сладостно твое святое хлебосольство нам баловало вкус и жажды своевольства. С каким радушием, красою древних лет, ты набирала нам затейливый обед. Ты занимала нас добра и весела, простородавних бар пленительным рассказом.
1: Со своим воспитанником няня обращалась запросто, называя его то на «вы», то на «ты». «Многолюбящая вас ваша Арина Родионовна», подписывала она свои письма к Александру Сергеевичу, когда он поселился в Петербурге, и добавляла наставительно: «За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила. Поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится».
0: «Знаешь мои занятия»,
1: – писал Пушкин брату.
0: «До обеда пишу записки, обедаю поздно, после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма».
1: Со слов няни, рядом с черновиками «Цыган», «Онегина», «Бориса Годунова» Александр Сергеевич записывает 7 сказок, сравнивая эти прозаические строки с отделанными, позже переложенными в стихи сказаниями. Можно проследить, как поэт обрабатывал фольклорный материал, выбирал, менял, то выдумывал подробности, то перебрасывал их из одной сказки в другую, то почти дословно передавал стихами слышанное от Арины. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Как бы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир. Как бы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна. Как бы я была царица, — третья молвила сестрица, — я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. Здравствуй, красная девица, — говорит он, — будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбираетесь из светлицы, поезжайте вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха». Нянина память хранила семейные предания Ганнибалов и Пушкиных, обычаи и поверья, песни и поговорки, в которых язык проявляет свое обилие и гибкость. Следя за ее распевами, Пушкин опускался вглубь русского языка, русского народного гения. Даровитая старая песенница помогла своему по-европейски воспитанному любимцу стать великим русским народным поэтом.

дар неистощимой сказочницы Пушкин передал в песне. Да еще ее помянем, сказки сказывать мы станем. Мастерица ведь была, и откуда что брала? А куды разумны шутки, приговорки, прибаутки, небылицы, былины православной старины? Слушать так душе отрадно, кто придумал их так складно? И не пил бы, и не ел, все бы слушал да глядел. Именно ей посвящено стихотворение, которое знает каждый русский. Стихотворение «Зимний вечер», ставшее романсом.

0: Арина Родионовна была не только рассказчицей, но и талантливой слушательницей, первой слушательницей всего, что им было написано в Михайловском.
1: И впрямь блажен любовник скромный, читающий мечты свои предмету песен и любви, красавице приятно томной. Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруге юности моей.
0: Давайте вернемся к меткому и умному высказыванию Анны Петровны Керн и добавим, что музы Пушкина с течением времени сменяли одна другую. И только самой первой он остался верен навсегда – своей мамушке.
1: Наперсница волшебной старины, друг вымыслов игривых и печальных, тебя я знал во дни моей весны. Являлась ты веселую старушкой и надо мной сидела в шушуне. Ты, детскую качая колыбель, мой юный слух напевами пленила и меж пелен оставила свирель, которую сама заворожила.
0: Арина Родионовна умерла около 1828 года в семье Ольги Пушкиной в замужестве Павлищевой. Почти 10 лет спустя, за 2 года до собственной гибели, Пушкин вернулся в Михайловское. И первое его воспоминание опять о ней, его милой мамушке. «Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей. Уже старушки нет, уж за стеною не слышу я шагов ее тяжелых, ни утренних ее дозоров, и вечером при завывании бури ее рассказов, мною затверженных от малых лет, но никогда не скучных. Когда из героев нашего рассказа уже никого не было в живых, в 1881 году на Пушкинском празднике добрым словом помянул Арину Свет Родионовну Иван Сергеевич Аксаков. Блистательный, прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских пиров и великосветских гостиных не стыдился всенародно в чудесных стихах исповедовать свою нежную привязанность к мамушке, няне, и с глубоко искренней благодарностью величать в ней первоначальную свою музу. Так вот кто первая вдохновительница, первая муза этого великого художника и первого истинно русского поэта. Это простая русская деревенская женщина, точно припав к груди матери земли, жадно в ее рассказах пил он чистую струю народной речи и духа. Да будет же ей, этой старой няне, и от лица русского общества вечная, благородная память.

0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чувашии переизбран председатель Республиканской организации ВОС. В Республике Коми завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. В Казани открылась инклюзивная выставка гончарных работ незрячего мастера Ильгизара Хамидуллина. В Москве начал работу женский совет Московской городской организации ВОС. Завершился проект «Мамы для мам» для семи слепоглухих детей из 8 регионов. В Оренбурге прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 15 мая в Чебоксарах состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Присутствовал 31 делегат, а также почетные гости, среди которых полномочный представитель президента ВОС по Приволжскому федеральному округу Владимир Федорин. За 5 лет по соглашениям на аренду рабочих мест в счет квот получено 3 499 000 рублей. На техническое перевооружение и ремонтные работы хозяйственными обществами привлечено более 30 миллионов рублей. На реализацию социальных проектов получено грантов на сумму 6 543 000 рублей, а спонсорской помощи 6 740 000 рублей. Реализованы проекты, поддержанные фондом президентских грантов и президентским фондом культурных инициатив. В рамках социального туризма организованы экскурсии в Москву, Пензу, Казань, Волгоград, Сергиев Посад, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Севастополь. 20 спортсменов из Чувашии вошли в состав сборных команд России по спорту слепых. По итогам голосования председателем республиканской организации вновь избран Эдуард Анатольевич Егоров. В Республике Коми завершился межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых для команд Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга. В турнире приняли участие 63 человека. Спортсмены состязались в шашках, шахматах, голболе, футболе, пауэрлифтинге и настольном теннисе. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Коми, второе место – Архангельская область, третье место – Санкт-Петербург. Организатором спартакиады выступила Коми региональная организация ВОС совместно с Всероссийской федерацией спорта слепых. 15 мая в Национальной художественной галерее Хадзине в Казани открылась инклюзивная выставка «Караван идет на восток». Экспозиция представляет уникальные гончарные работы незрячего мастера Ильгизара Хамидуллина и его наставниц, художников-керамистов Снежаны Хайрулиной и Лилии Сафуановой. Метафора каравана – символ инклюзивного сообщества. Люди могут быть сильными или слабыми, зрячими или незрячими, но караван жизни всегда движется к цели, если все поддерживают друг друга. Ильгизар Хамидуллин – член Творческого союза гончаров России и единственный незрячий гончар из Татарстана. Он является победителем национального чемпионата Обилимпикс. В 2023 году его кувшин «Хан» получил гран-при конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», а мастеру присвоили звание «Ремесленник года». 12 мая состоялось первое заседание женского совета Московской городской организации ВОС. Руководителем совета стала председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелка. На встрече присутствовали председатели местных отделений из Лосиноостровского округа, Перова, Царицына, Измайлова, Щукина, Академического и Ломоносовского округов. Совет ставит перед собой задачи – содействие вовлечению женщин с инвалидностью по зрению в общественную деятельность, социальная и правовая защита их семей, а также семей участников специальной военной операции и семей с детьми-инвалидами по зрению. Организация психологической поддержки. В планах Совета на год – лекция о доступной среде и женской консультации, чествование семейных пар, семинар юридической безопасности, акция «Собери ребенка к школе», консультация тифлопедагога, семинар по домоводству и кулинарный мастер-класс. Завершился проект «Мамы для мам» межрегиональной благотворительной организации «Сообщество семей слепоглухих». В 2025 и 2026 году в проекте приняли участие 170 семей со слепоглухими детьми и детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития из 8 регионов России. В Тюмени участники вместе готовили и делились семейными рецептами. В Новгородской области погружались в гончарное искусство. В Кировской области занимались йогой. В Волгоградской области раскрашивали гипсовые шкатулки. В Оренбургской области открывали в себе художников. В Липецкой области осваивались сенсорную интеграцию. В Забайкальском крае создавали изделия гончарной студии, а также освоили нейросети и социальные сети на онлайн-курсе. Все эти встречи подарили участникам поддержку, теплые знакомства, вдохновение и уверенность, что они не одни. 14 мая в Оренбургской областной организации ВОС прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Соревнования по шахматам, шашкам и логической игре Квикса состоялись среди учащихся специальной коррекционной школы-интерната. Организаторами выступили Оренбургская областная организация ВОС и партия «Единая Россия» совместно с преподавателями школы. Председатель Оренбургской областной организации ВОС Анастасия Исламова ответила: «Марафон доказывает, что спорт и интеллектуальные состязания доступны каждому. Для ребят шахматы, шашки и Квикса – это возможность тренировать память, логику и пространственное мышление, что особенно важно при отсутствии зрения. Все участники получили грамоты, памятные и сладкие подарки». подарки. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.
4: Начинаем инклюзивный концерт «Бессмертный полк. Наденьте ордена», который проводится в рамках Всероссийской военно-патриотической реабилитационной акции «ВОС. Честь имею». Слово предоставляется председателю Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых Наталье Евгеньевне Гапиенко.
5: От имени президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина, генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса Мочалина Андрея Владимировича, от всей Волгоградской региональной организации и от себя лично, я приветствую вас сегодня в нашем зале, на нашем торжественном мероприятии. День Победы. Этот праздник со слезами на глазах мы будем отмечать еще долгие-долгие сотни лет. И, конечно, сегодня мы еще раз вспомним, поклонимся и скажем огромные слова благодарности всем тем, которые обеспечили нам с вами 81 год нашей мирной жизни. О, Господи! Спаси и сохрани детей моих. Прибудь, душа, в покое. Как страшно вспоминать лихие дни. Да как же пережили мы такое? Мы, потому что в наших снах война не исчезает. Отец мне передал атаки страх, и он из подсознания прорастает. А дети наши новую войну узнать успели. Господи, доколе? Ну что же ты не защитишь страну с березками и васильковым полем? Дорогие друзья, мы все изучаем, все вопросы, все события Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, но это настолько бесконечная тема, что ее можно изучать, что ее можно воспевать постоянно, непрерывно. И вот сегодня мы еще раз обратимся к тем моментам, к тем событиям, о которых мы еще, ну, может быть, кто-то и знал, но повторить не грех, как говорится. И слово предоставляется Василию Полубоярову.
4: Песню Владимира Высоцкого «Песня о звездах» исполняет председатель местной организации города Волжского Василий Полубояров. На исполнителе темный костюм, на левом лацкане георгиевская звездочка и алая гвоздика.
6: Мне этот бой не забыть ни почем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вот снова упал, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездой. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться, но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память. В небе висит, догорает звезда, некуда падать. В небе висит, догорает звезда, некуда падать.
4: Идея нашей акции родилась тогда, когда Василий Алексеевич принес мне медаль своего дедушки. Так родилась идея рассказать о тех людях, которые сегодня стоят в бессмертном полку. А Василий Полубояров, как автор этого почина, я передаю ему слово, и он расскажет несколько слов о своем герое.
7: Да, начали мы не зря с этой песни, не просто так, потому что эта песня Владимира Высоцкого была написана про танкиста, который горел в танке. Мой дедушка Полубояров Петр Гаврилович, 1925 года рождения, хутор Тормосин, это Чернышевский район сейчас, когда пришли немцы, ну, ему только исполнилось 17 лет, и старший брат воюет, отец воюет, и, в общем, чтобы его ни в Германию не угнали никуда, его прятали то в погребе, то в подполе, в общем. И когда после начала операции «Уран», да, она называлась, когда, в общем, после 19 ноября, когда наши войска зашли в хутор, а Тормосин, это был, там, в общем, немецкие склады были, и немцы оттуда по-тихому удрали. И дедушка мой пошел провожать наши войска до соседнего хутора, и так и ушел воевать, в общем, с 17 лет. Попал пулеметчиком после ранения. В 43-м году попал в танковое училище, так как пацаном, когда всех забрали на фронт, он трактора, видать, водил в колхозе. Вот, и, в общем, стал механиком-водителем после училища. Освобождал на Т-34, освобождал Украину и закончил войну в Болгарии. После Болгарии, значит, он пришел сюда. Уже вот есть фотография здесь, это 45-й год, он здесь старший сержант на фотографии. И в Ростовской области в училище учился еще потом, да. И из армии он был уволен, даже комиссован, в 48-м году только. Вот. И в военнике написано, что это офицер запаса, техник-лейтенант.
4: Спасибо огромное, аплодисменты. И вот, дорогие друзья, потом можно будет поближе подойти, тактильно познакомиться. Вот та самая награда, с которой началась наша акция. Это медаль, она называется «Отечественна война 1944-1945». Это болгарская медаль. У нее мягкая треугольная матерчатая колодка цветов болгарского флага. Это цвета белый, зеленый и красный. На лицевой стороне медали изображены штык, два развивающихся знамени и лавровая ветвь. А на тыльной стороне вот эта самая надпись. И возникает вопрос, почему же Отечественна война 44-го года, но, оказывается, болгары вошли в антигитлеровскую коалицию только лишь в 1944 году. Поэтому вот такая уникальная медаль сегодня, один из героев нашей презентации. И, конечно же, присутствует здесь у нас портреты нашего бессмертного полка Волгоградской ВОС, ну и портрет, конечно же, Петра Полубоярова. Низкий им поклон.

0: Полубояров Петр Гаврилович становится в строй бессмертного полка.
1: Сегодня в строю бессмертного полка Волгоградской региональной организации ВОС более 80 ветеранов, имена которых зафиксированы в нашем музее. Вот только несколько из этих легендарных судеб.
0: Яков Михайлович Морозов, кавалер Ордена Отечественной войны первой степени, многочисленных медалей. В результате ранения он потерял зрение, лишился левой руки. Но более 30 лет возглавлял областное правление ВОС, успешно решая производственные, социально-бытовые и культурно-спортивные вопросы. Морозов Яков Михайлович становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
1: Фаина Ивановна Бармина, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени, зенитчица, в мирное время мама двоих сыновей, активист Краснооктябрьской местной организации ВОС, участник художественной самодеятельности, прекрасно читала стихи и неоднократно являлась призером городских и областных смотров. Бармина Фаина Ивановна становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
0: Дмитрий Арсентьевич Самохин, кавалер орденов Отечественной войны первой и второй степени, председатель Ворошиловской территориальной первичной организации. Дмитрий Арсентьевич очень любил шахматы и шашки и заложил традицию проведения состязаний по этим видам спорта. До сих пор память о своем председателе ежегодно Ворошиловская местная организация проводит шахматно-шашечные турниры. Самохин Дмитрий Арсентьевич становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
1: Антонина Павловна Яковенко, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени, медали «За оборону Сталинграда», медали «Ветеран труда», активный член бюро Красноармейской местной организации ВОС. Яковенко Антонина Павловна становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
0: Память о подвиге наших ветеранов объявляется «Минута молчания».

0: Вспоминая о доблести и отваге ветеранов Великой Отечественной, мы помним о преемственности защиты Отечества, о том подвиге, который совершают сыны своей Родины сегодня. Стихотворение о военно ослепшем члена Волгоградской региональной организации ВОС Лидии Сарычевой читает Анастасия Рыбушкина.
1: На актрисе темное облегающее платье в пол, слева на груди георгиевская ленточка и алая гвоздика.
2: В глазах сердце горько и темно. Но вот он, подоконник, вот окно. Лицо согрел веселый солнце свет. А солнцу словно нет, и неба нет. Вокруг одна белеющая муть. Нельзя, совсем нельзя на мир взглянуть. Он шел в строю на грозного врага, за землю, что любому дорога. Удар и яркий, яростный огонь сжимала смерть в руках его ладонь. И гибель, повернувшая назад, взяла с собой во тьму его глаза. Мать Родина звала. Он стал стеной. Защитник, верный сын страны родной. А вот теперь он просто инвалид. Навеки пеленою свет закрыт. Не видеть мир. Что может быть страшней? Идти во мраке столько долгих дней. Но слышит безнадежный, тихий стон, незрячий, такие же, как он, товарищи из общества слепых. На белом свете много нас таких. Ты не один, живешь в кромешной мгле. Идти всем вместе легче по земле. Конечно, свет не сможем мы создать, но новые мечты способны дать. В делах и дружбе множестве идей душа всегда становится светлей. И он шагнул так робко, нелегко, мерцала радость где-то далеко. Его запястье, женская рука, коснулась. И понятно, и близка. Есть в пальцах столько нежного тепла. И тихий шепот, я тебя ждала. И счастье, как живительный бальзам, пришло на смену горю и слезам.
1: Повторяю, что это было стихотворение члена нашей организации Лиды Сарычевой. Недавно Лида участвовала во всероссийском конкурсе «Дары вдохновения» и стала обладательницей диплома третьей степени. Аплодисменты автору. Ветераны войны сберегли для нас не только страну, но и ее душу, традиции, искусство, музыку, книги. Сегодня эту эстафету принимаем мы. Наши партнеры – Волгоградская областная специальная библиотека для слепых, которая сегодня представила выставку литературы в фойе перед началом нашего мероприятия. И наши коллеги просили сообщить вам и пригласить вас 7 мая в 12 часов на концерт «Военных лет звучат мотивы». В исполнении известной вам Светланы Катаевой прозвучат легендарные мелодии. И, конечно, сейчас это место мы уступаем нашим генеральным партнерам, представителям Волгоградской консерватории имени Павла Алексеевича Серебрякова. Это ребята-студенты. Но перед этим я хочу сказать, что огромную организационную работу по мероприятию провела Наталья Владимировна Семенова, заведующая кафедрой, профессор, заслуженная артистка Российской Федерации. Спасибо вам, коллеги. У этого концерта свои ведущие. Наша молодая поросль, которой мы с удовольствием передаем слово.
2: О, светлый день святой! В слезах и радости встречали свои

Акуджава. До свидания, мальчики. Исполняют Каменов Александр, Васильев Андрей, Каличава Дарья, Макеева Диана, Перетятка Полина и Воскресенского Мария.

0: Маргарита Агашина. «Стихи о моем солдате» читает Гребенникова Юлия.
1: Когда чеканный шаг равняя, идут солдаты на парад, я замираю, вспоминая, что был на свете мой солдат. Война и враг под Сталинградом, и нету писем от отца. А я стою себе с солдатом у заснеженного крыльца. Ни о любви, ни о разлуке не говорю я ничего, и только молча грею руки в трехпалых варежках его. Потом прощаюсь целый вечер и возвращаюсь к дому вновь. И первый снег летит навстречу, совсем как первая любовь. Какой он был веселый. Последний год перед войной он только-только кончил школу и только встретился со мной. Он был веселый, темно-русый, над чубом красная звезда. Он в бой пошел под старорусой и не вернется никогда. Но все равно по переулкам и возле дома моего идут солдаты с шагом гулким, и все похожи на него. Идут, поют, равняя плечи, ушанки сдвинуты на бровь. И первый снег летит навстречу, и чья-то первая любовь.
0: «Соловьев седой», баллада о солдате, исполняет Васильев Андрей.

Журбин. Ах, эти тучи в голубом. Исполняет перетятка Полина.

Федорова Ксения. Нюрнбергский процесс. Читает автор.

0: Не знал я слова «гетто» раньше. Не осознал я до сих пор и чувств, убитых горем страшным, и страха полный чей-то взор. И я не знал о слове «мессер», а «бухенвальд» — лишь звук пустой. Читай внимательней, агрессор. Я не один ведь здесь такой. Я вижу майские парады в военной форме стариков, но отчего же все так рады и отчего же слез поток? Так ведь война, 4 года, сейчас ответит каждый мне, а сами, не судите строго, не знают толком о войне. Но вдруг я понял, время лечит, и людям нечего терпеть. Осталось помнить нам навечно, чтоб лишь самим не оглупеть. Зачем нам лезть не в наше время, пытаться все пересмотреть? Зачем нам вновь брать это бремя, звериным голосом чтоб петь? Кричу туда, за стену, людям, все было решено до нас. Нам остается только помнить, чтоб знать о боли разных раз. Тогда все правильно решили. Не нам там ждать, любить, страдать. И как мы можем через годы все в памяти людей менять? Библиотеки обвинений на все фашистское зверье. Сидеть им в клетке до забвения, пока не сгинет все оно. Никак не взять туда нам тур и действий новых не принять. Оттуда фрау абажур нас кожу всех заставит снять. И Кейтель нас сожрет устами, и наведет он страх на нас за то, что все мы забываем, и трибунал решен для нас. Пришел тогда живой и мертвый подручных фюрера судить. Взглянуть на лица этих умных, что вечно кровь хотели пить. Тогда весь мир поставил точку, и точку главную — конец. Чтоб никогда Хайгитлер строчку не проорал тупой юнец. И в черно-белом нашем прошлом на разных мира языках поставили народы точку. Навечно у людей в умах.
1: Мэйтюс Ареза Любы Шевцовой из оперы «Молодая гвардия» исполняет Гребенникова Юлия.

Соловьев седой. Где же вы теперь, друзья-однополчане? Исполняет Смирнов Богдан.

Колмановский, Алеша. Исполняют Васильев Андрей и Каменов Александр.

Френкель, журавли, исполняет Блинков Вячеслав.

Новиков. Ариоза матери из кантаты «Нам нужен мир». Исполняет Соколова Анастасия.

В концерте участвовали студенты кафедры вокального искусства, преподаватели, профессор, заслуженная артистка России Семенова Наталья Владимировна. И Яропольская Антонина Николаевна. Руденко Ольга Александровна. Концертмейстеры. Толстова Светлана Николаевна. Якимова Софья Андреевна.

0: Дорогие друзья, я от всей души, от всего сердца вас поздравляю с наступающим Днем Победы. Желаю всем мира, добра. И очень-очень хочу сказать огромные слова благодарности нашим сегодняшним артистам. Запомните эти имена. Это будущие заслуженные народные артисты России. Вам, дорогие ребята, я желаю, чтобы вы в жизни состоялись, чтобы вы нашли свой путь, свою дорогу, свое призвание, чтобы вы были признанными. А вашим преподавателям, вашим замечательным педагогам я желаю талантливых студентов, отзывчивых, и чтобы они всегда приходили к вам и гордились своими достижениями. А вы перед телевизором, в зале, перед сценой, ну, чтобы вас распирала гордость за ваших учеников. До новых творческих встреч, мы вас приглашаем всегда к себе. Обкатывайте у нас свои госпрограммы, мы будем очень рады. Так что до новых встреч. Еще раз всех с наступающим праздником.
1: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций. Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
4: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели «Радио ВОС», я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
3: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
5: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
3: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
5: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
3: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
6: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
3: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
4: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
3: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
5: По поводу вопросов, как я уже сказала и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом, то, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает, проверен на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение, то есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
3: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
6: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия — это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
3: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
4: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
6: Юридический минимум НКО.
4: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
3: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чувашии переизбран председатель Республиканской организации ВОС. В Республике Коми завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. В Казани открылась инклюзивная выставка гончарных работ незрячего мастера Ильгизара Хамидуллина. В Москве начал работу женский совет Московской городской организации ВОС. Завершился проект «Мамы для мам» для семи слепоглухих детей из 8 регионов. В Оренбурге прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 15 мая в Чебоксарах состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Присутствовал 31 делегат, а также почетные гости, среди которых полномочный представитель президента ВОС по Приволжскому федеральному округу Владимир Федорин. За 5 лет по соглашениям на аренду рабочих мест в счет ВОС получено 3 499 000 рублей. На техническое перевооружение и ремонтные работы хозяйственными обществами привлечено более 30 миллионов рублей. На реализацию социальных проектов получено грантов на сумму 6 543 000 рублей, а спонсорской помощи 6 740 000 рублей. Реализованы проекты, поддержанные фондом президентских грантов и президентским фондом культурных инициатив. В рамках социального туризма организованы экскурсии в Москву, Пензу, Казань, Волгоград, Сергиев Посад, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Севастополь. 20 спортсменов из Чувашии вошли в состав сборных команд России по спорту слепых. По итогам голосования председателем республиканской организации вновь избран Эдуард Анатольевич Егоров. В Республике Коми завершился межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых для команд Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга. В турнире приняли участие 63 человека. Спортсмены состязались в шашках, шахматах, голболе, футболе, пауэрлифтинге и настольном теннисе. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Коми, второе место – Архангельская область, третье место – Санкт-Петербург. Организатором спартакиады выступила Коми региональная организация ВОС совместно с Всероссийской федерацией спорта слепых. 15 мая в Национальной художественной галерее Хадзине в Казани открылась инклюзивная выставка «Караван идет на восток». Экспозиция представляет уникальные гончарные работы незрячего мастера Ильгизара Хамидуллина и его наставниц, художников-керамистов Снежаны Хайрулиной и Лилии Сафуановой. Метафора каравана – символ инклюзивного сообщества. Люди могут быть сильными или слабыми, зрячими или незрячими, но караван жизни всегда движется к цели, если все поддерживают друг друга. Ильгизар Хамидуллин – член Творческого союза гончаров России и единственный незрячий гончар из Татарстана. Он является победителем национального чемпионата Обилимпикс. В 2023 году его кувшин «Хан» получил гран-при конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», а мастеру присвоили звание «Ремесленник года». 12 мая состоялось первое заседание женского совета Московской городской организации ВОС. Руководителем совета стала председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелка. На встрече присутствовали председатели местных отделений из Лосиноостровского округа, Перова, Царицына, Измайлова, Щукина, Академического и Ломоносовского округов. Совет ставит перед собой задачи – содействие вовлечению женщин с инвалидностью по зрению в общественную деятельность, социальная и правовая защита их семей, а также семей участников специальной военной операции и семей с детьми-инвалидами по зрению. Организация психологической поддержки. В планах совета на год – лекция о доступной среде и женской консультации, чествование семейных пар, семинар юридической безопасности, акция «Собери ребенка к школе», консультация тифлопедагога, семинар по домоводству и кулинарный мастер-класс. Завершился проект «Мамы для мам» межрегиональной благотворительной организации «Сообщество семей слепоглухих». В 2025 и 2026 году в проекте приняли участие 170 семей со слепоглухими детьми и детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития из 8 регионов России. В Тюмени участники вместе готовили и делились семейными рецептами. В Новгородской области погружались в гончарное искусство. В Кировской области занимались йогой. В Волгоградской области раскрашивали гипсовые шкатулки. В Оренбургской области открывали в себе художников. В Липецкой области осваивались сенсорную интеграцию. В Забайкальском крае создавали изделия гончарной студии, а также освоили нейросети и социальные сети на онлайн-курсе. Все эти встречи подарили участникам поддержку, теплые знакомства, вдохновение и уверенность, что они не одни. 14 мая в Оренбургской областной организации ВОС прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Соревнования по шахматам, шашкам и логической игре Квикса состоялись среди учащихся специальной коррекционной школы-интерната. Организаторами выступили Оренбургская областная организация ВОС и партия «Единая Россия» совместно с преподавателями школы. Председатель Оренбургской областной организации ВОС Анастасия Исламова ответила: «Марафон доказывает, что спорт и интеллектуальные состязания доступны каждому. Для ребят шахматы, шашки и Квикса – это возможность тренировать память, логику и пространственное мышление, что особенно важно при отсутствии зрения. Все участники получили грамоты, памятные и сладкие подарки». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Юрий Никулин. Почти серьезно. Почти 7 лет я не снимал с себя гимнастерку, сапоги и солдатскую шинель. И об этих годах собираюсь рассказать. Смешное и трагическое — две сестры, сопровождающие нас по жизни. Вспоминая все веселое, все грустное, что было в эти трудные годы, второго больше, но первое дольше сохраняется в памяти, и я постараюсь рассказать о минувших событиях так, как тогда их воспринимал. Воскресенье, 22 июня. В ночь на 22 июня на наблюдательном пункте нарушилась связь с командованием дивизиона. По инструкции мы были обязаны немедленно выйти на линию связи, искать место повреждения. 2 человека тут же пошли к Белоострову и до 2 ночи занимались проверкой. Они вернулись около 5 утра и сказали, что наша линия в порядке. Следовательно, авария случилась за рекой на другом участке. Наступило утро. Мы спокойно позавтракали. По случаю воскресенья с Буруновым, взяв 3-литровый бидон, пошли на станцию покупать для всех пиво. Подходим к станции. А нас останавливает пожилой мужчина и спрашивает: «Товарищи военные, правду говорят, что война началась?» «От вас первого слышим», — спокойно отвечаем мы. «Никакой войны нет. Видите, за пивом идем. Какая уж тут война», — сказали мы и улыбнулись. Прошли еще немного. Нас снова остановили. «Что, верно, война началась?» «Да откуда вы взяли?» — забеспокоились мы. «Что такое? Все говорят о войне. А мы спокойно идем за пивом». На станции увидели людей с растерянными лицами, стоящих около столба с громкоговорителем. Они слушали выступление Молотова. Как только до нас дошло, что началась война, мы побежали на наблюдательный пункт. Любопытная подробность. Ночью связь была прервана. А когда она снова заработала, то шли обычные разговоры. «Ахтырка, Ахтырка! Не видите ли вражеские самолеты? Ахтырка — наши позывные». Так продолжалось почти 3 часа. Мы про себя подумали. Неужели с утра в воскресный день началось очередное учение? Нас без конца спрашивали: «Ахтырка, доложите обстановку». Прибегаем совершенно мокрыми на наблюдательный пункт и видим сидящего на крыльце дома сержанта Крапивина. Он спокойно курил. Заметив нас, спросил: «Ну, где пиво?» «Какое пиво? Война началась!» — ошарашили мы его. «Как?» — переспросил Крапивин и кинулся к телефону. «Да, в нашем доме никто о войне ничего не знал. Ни военные, ни гражданские. Эту весть принесли мы. По телефону нам приказали: Ахтырка, усилить наблюдение». Этого могли и не говорить. Мы и так сидели с биноклями на вышке и вели наблюдение, ожидая дальнейших событий. Именно в эту ночь, с 22 на 23 июня 1941 года, гитлеровские самолеты минировали Финский залив. На рассвете мы увидели юнкерсов 88, идущих на бреющем полете со стороны Финляндии. Наблюдатель Брунов доложил по телефону: «Бобруйск, тревога! 2 звена Ю-88 на бреющем полете идут с Терек на Сестрорецк». В трубке слышны доклады со всех батарей. Команда тревоги. Армавир готов. Винница готова. Богучар готов. С вышки нашего наблюдательного пункта видны гладь залива Кронштадт, форты и выступающая в море коса, на которой стоит наша шестая батарея. Юнкерсы идут прямо на батарею. Вспышка. Еще не слышно залпа пушек, но мы понимаем. Наша батарея первой в полку открыла огонь. Так 115-й зенитно-артиллерийский полк вступил в войну. С первым боевым залпом мы поняли, что война действительно началась. Один из вражеских самолетов сбила батарея нашего полка, который командовал лейтенант Пимченков. Об этом мы узнали только к вечеру. Как потом нам рассказывали, ребята после первого боевого крещения, выходя из нервного шока, долго смеялись и вспоминали, как командовал, сидя на корточках, Ларин, как пушка Лыткарева вначале повернулась не туда, как Кузовков залез под артиллерийский прибор. За годы войны я не раз видел, как люди, вылезая из щелей, стряхивая с себя комья земли и осознавая, что все обошлось благополучно, нет убитых и техника цела, начинали громко смеяться. А многие изображали в лицах, кто и как вел себя во время боя. За первый сбитый вражеский самолет командир батареи Пимченков получил орден. Первый же день войны я с грустью подумал о своем чемоданчике, в котором лежали записная книжка с анекдотами, книги, фотография динамовцев, письма из дома и от нее, от той самой девочки, которую я полюбил в школе. Я понимал, о демобилизации и думать нечего. Двое суток мы не спали. Потом с наступлением тишины все мгновенно заснули. С тревогой следили мы за сводками Софинформбюро. Враг приближался к Ленинграду. Однажды на рассвете мы увидели, как по шоссе шли отступающие части нашей пехоты. Оказывается, сдали Выборг. Все деревья вдоль шоссе увешаны противогазами. Солдаты оставили при себе только противогазные сумки, приспособив их для табака и продуктов. Вереницы измотанных, запыленных людей молча шли по направлению к Ленинграду. Мы все ждали команду сняться с НП. Когда противник был уже совсем близко, нам приказали: «Ждите распоряжений, а пока держитесь до последнего патрона». А у нас на пятерых три допотопные бельгийские винтовки, и к ним 40 патронов. До последнего патрона нам держаться не пришлось. Ночью за нами прислали старшину Уличика, которого все мы ласково называли Улич. Мы обрадовались, увидев его двухметровую фигуру. Он приехал за нами в тот момент, когда трассирующие пули проносились над головами и кругом рвались мины. Возвращались на батарею на полуторке. Кругом все горело. С болью мы смотрели на пылающие дома. У Сестрорецка уже стояли ополченцы из рабочих ленинградцев. Уличук привез нас на батарею, и мы обрадовались, увидев своих. Через несколько дней мне присвоили звание сержанта и назначили командиром отделения разведки. С первого же дня войны на батарее завели журнал боевых действий. В тот день, когда мы возвратились, в нем появилась такая запись. Личный состав НП вернулся на точку. Батарея вела огонь по наземным целям противника в районе Белоострова. Расход — 208 снарядов. При поддержке артиллерии Кронштадта и фортов противник остановлен на линии старой границы в 9 километрах от огневой позиции батареи. ИО командира батареи — лейтенант Ларин. Вдоль реки в Сестрорецке гражданское население, в основном женщины, старики и подростки, рыло противотанковые рвы. По всей линии фронта, по всему перешейку возводились долговременные огневые точки. Чувствовалось, предстоит длительная оборона. Первые дни войны на нашу территорию забрасывались немцы. Переодетые в форму работников милиции, советских военных, железнодорожников, многих из них ловили. Рассказывали, произошел и такой случай. Немец, переодетый в советскую военную форму, шел по Сестрорецку. На него неожиданно из-за угла вышел советский генерал. Немец растерялся и вместо того, чтобы отдать приветствие под козырек, выкинул руку вперед, как это делали фашисты. И вот тут же схватили. Немцы сбрасывали листовки с призывом сдаться. Они писали, что все ленинградцы обречены на голодную смерть, и единственный выход — это сдаваться в плен. Для этого, как сообщалось в листовках, нужно при встрече с немцами поднять руки вверх и сказать пароль «Штык в землю, Сталин капут». Фашисты утверждали, что в одно прекрасное утро они войдут в Ленинград без единого выстрела, потому что у защитников не будет сил поднять винтовки. В этих же листовках описывалась замечательная жизнь советских солдат в плену. Мне запомнилась большая фотолистовка с портретом молодого человека. Подпись под фотографией гласила: «Вы знаете, кто это? Это сын Сталина, Яков Джугашвили. Он перешел на сторону немцев». Я, как и мои товарищи, ни одному слову фашистов не верил. Насколько помню, первое время Ленинград почти не бомбили. Кольцо блокады замыкалось постепенно. Но мне казалось, что голод наступил внезапно. Хотя на самом деле все было иначе. После войны, читая книгу с подробным описанием блокады Ленинграда, я был потрясен, как мало мы знали о том, что происходило в действительности. Конечно, армия, по сравнению с теми, кто находился в самом городе, снабжалась лучше. Впервые мы узнали о начинающемся голоде, когда к нам пришла женщина и, вызвав кого-то из бойцов, видимо, она раньше его знала, спросила, нет ли у нас остатков еды. Женщине дали полбуханки хлеба. Она долго благодарила и потом заплакала. В тот момент нам это показалось странным. После октябрьских праздников наш паёк резко сократили, предупредив, что хлеб будем получать порциями. Мы не поверили, но с каждым днем хлеба выдавали все меньше и меньше. Потом сказали, второго на обед не будет. «Ничего-ничего, скоро все войдет в норму», — успокаивал нас старшина. «А пока подтяните ремешки». Но скоро наступил голод. У нас на батарее полагалось каждому по 300 граммов хлеба в сутки. Часто вместо 150 граммов хлеба выдавали один сухарь весом в 75 граммов. Другую половину пайка составлял хлеб, 150 граммов, тяжелый, сырой и липкий, как мыло. Полагалось на каждого и по ложке муки. Она шла в общий котел и там взбалтывалась. Получали белесую воду без соли. Соли тоже не было. С утра у коптерки выстраивалась очередь. Старшина взвешивал порцию и выдавал. Подбирали даже крошки. Многие, получая хлеб, думали, съесть все сразу или разделить. Некоторые делили по кусочкам. Я съедал все сразу. Наступили холода. Утром, днем, вечером, ночью, даже во сне все думали и говорили о еде. Причем никогда не говорили, хорошо бы съесть бифштекс или курицу. Нет, больше всего мечтали, вот бы хорошо съесть мягкий батон за 1.40 рубль и 0,5 кило конфет-подушечек. Начав курить в первый день войны, я через месяц бросил. Бросил не потому, что обладал сильной волей, а просто мне не нравилось курить. Наверное, это меня спасло от дополнительных мучений из-за отсутствия курева. Нам не выдавали табака, и заядлые курильщики очень мучились. Во время блокады самым дорогим в Ленинграде были хлеб и табак. Помню, 23 февраля 1942 года, в день Красной Армии, нам доставили табак. Да какой! Золотое руно. Для курящих лучший подарок. Выдали по 10 граммов. Решил покурить и я. Нас 5 человек-разведчиков и 6-й командир, и мы договорились, что свернем одну самокрутку и раскурим ее на всех. Закурил первый, сделал 2 затяжки и передал мне. А я затянулся, и у меня все поплыло перед глазами. Я потерял сознание и упал. Так сильно подействовал табак. Меня трясли, оттирали снегом, прежде чем пришел я в себя и сказал слабым голосом: «Вот это табачок!» От постоянного голода острее ощущался холод. Надевали все, что только могли достать. Теплое белье, по 2 пары портянок, тулуп и валенки. Но все равно трясло от холода. Санинструктор постоянно всех предупреждал: не пейте много воды. Но некоторые считали, если выпьют много воды, то чувство голода притупится. И, несмотря на предупреждения, пили много, и в конце концов опухали и совсем слабели. Мы стояли в обороне, старались меньше двигаться. Так прошли зимние месяцы. К весне у многих началась цинга и куриная слепота. Как только наступали сумерки, многие слепли и только смутно, с трудом различали границу между землей и небом. Правда, несколько человек на батарее не заболели куриной слепотой и стали нашими поводырями. Вечером мы выстраивались, и они вели нас в столовую на ужин, а потом поводыри отводили нас обратно в землянки. Кто-то предложил сделать отвар из сосновых игл. К сожалению, это не помогло. Лишь когда на батарею выдали бутыль рыбьего жира, и каждый принял вечером по ложке этого лекарства и получил такую же порцию утром, зрение тут же начало возвращаться. Как мало требовалось для того, чтобы его восстановить. В то время я особенно подружился с бойцом нашей батареи Николаем Гусевым. Мы делили с ним пополам каждую корочку хлеба, укрывались одной шинелью. Все время продолжались массированные налеты фашистской авиации на Ленинград. Мы по много ночей не спали, отражая налеты. В одной из таких ночей наша батарея, одна из трех батарей дивизиона, заступила на дежурство и должна была быть в полной боевой готовности с тем, чтобы по первой же команде открыть огонь. Наш комбат Ларин, жалея нас, сказал: «Слушай, Никулин», — он обратился ко мне, как к командиру отделения разведки, «пусть люди поспят хотя бы часа три, а ты подежурь на позиции. Объявят тревогу, сразу всех буди. Ну, в общем, сориентируешься». Так мы и сделали. И надо же, именно в тот момент, когда все заснули, батарею приехали проверять из штаба армии. Приходят проверяющие на батарею и видят: все спят, кроме меня. Скандал возник страшный. И тут Ларин тихо-тихо мне: «Выручай, Никулин. Скажи, что в 12 ночи я велел меня будить, а ты этого не сделал, поэтому все и спят. Я тебя потом выручу, прикрою». Я так и сказал. Наши ребята-разведчики возмутились: «Да тебя под трибунал отдадут. Ты что, сержант, с ума сошел?» Потом приехал следователь из особого отдела и выяснил, как все происходило. Я упорно стоял на своем. После этого меня вызвали к командиру дивизиона. Он сказал: «Зачем комбата покрываете? Вы что, с ума сошли? Знаете, чем это вам грозит?» Я продолжал упорно стоять на своем. Мол, не комбата покрываю, а я сам во всем виноват. Тогда меня вызвали к начальнику штаба полка. Поехал к нему. Начальник штаба полка в упор спросил меня: «Что, командира выручаешь?» И я честно во всем признался. Рассказал обо всем. Потому что любил начальника штаба и доверял ему. И ни меня, ни Ларина он не выдал. Но за потерю бдительности и слабую дисциплину меня приказом разжаловали с сержанта в рядовые. Так я снова стал простым бойцом. А потом, через 2 месяца, мне снова присвоили звание сержанта. Я видел Ленинград во время блокады. Трамваи застыли, дома покрыты снегом с наледью, стены все в подтеках. В городе не работали канализации и водопровод. Всюду огромные сугробы. Между ними маленькие тропинки. По ним медленно, инстинктивно, экономя движения, ходят люди. Все согнуты, сгорблены. Многие от голода шатаются. Некоторые с трудом тащат санки с водой и дровами. Порой на санках везли трупы, завернутые в простыни. Часто трупы лежали прямо на улицах. И это никого не удивляло. Бредет человек по улице, вдруг останавливается и падает. Умер. От холода и голода все казались маленькими, высохшими. Конечно, в Ленинграде было страшнее, чем у нас на передовой. Город бомбили и обстреливали. Нельзя забыть трамвай с людьми, разбитый прямым попаданием немецкого снаряда. А как горели после бомбежки продовольствия?

Я знаю, что в январе 1942 года в отдельные дни умирало от голода по 5-6 тысяч ленинградцев. Наш политрук как-то пошел навестить живших в Ленинграде отца и мать. Он вернулся на батарею весь черный. Потом рассказывал, что, с трудом дойдя до своего дома, зашел в нетопленную комнату и увидел мать и отца, лежавших на кровати. Оба они умерли от голода. От дистрофии умирали дети, женщины, старики. К смерти привыкли. Город наводнили крысы. Весной 1942 года, попав в Ленинград с заданием командования, я решил зайти к маминым родственникам. Долго добирался пешком. Дошел до дома и на втором этаже на лестничной клетке увидел труп. На третьем тоже труп, но его кто-то прикрыл мешковиной. Поднявшись к родным, долго стучал в дверь. Наконец, тоненьким голосом бабушка Леля спросила: «Кто это?» Когда дверь открылась, я с трудом ее узнал. Так она изменилась. Высохшая, с огромными печальными глазами, озябшими руками, она с трудом признала меня. У меня в сумке осталось немного сухого гороха и грамм 50 табака. Все это я отдал бабушке Леле. «Ой, горох!» — сказала она чуть слышно. «Я его долго буду есть». Бабушка рассказала, что троюродного брата Бориса, того, который смеялся надо мною, доказывая, что войны не может быть, убили под Ленинградом, что дядя мой умер от голода, а тетка успела эвакуироваться. Спустя месяц бабушка умерла. Сложно и трудно было. Тем не менее, к Новому году на дивизионном командном пункте мы дали концерт самодеятельности. Не очень веселый концерт. Но все-таки концерт. Я конферировал, ребята читали стихи, пели под гитару, а пожилой дивизионный писарь развеселил всех, исполнив старую шансонетку «Вот я мастер-часовой». Наше выступление потом с удовольствием смотрели на соседних батареях, хотя к приезжающим с концертами самодеятельностью в то время относились довольно настороженно, боясь, что придется кормить артистов. Помню, как один организатор передвижной бригады самодеятельности подошел к нам и попросил: «Ребята, у вас же есть винтовки, подстрелите мне ворону». Мы ему объяснили, что всех ворон давно перебили. «Жаль», — сказал он, — «я бы из нее такой суп сварил, что пальчики оближешь». Юрий Никулин. Почти серьезно. Однажды около станции Тарховка я увидел мужчину с небритым опухшим лицом. Он тонким голосом, монотонно, с небольшими интервалами, тянул одно и то же: «Курить! Курить!» Комсоставу тогда выдавали тоненькие папироски, так называемые дистрофики, в которых табак замешивался пополам с листьями. Какой-то капитан, сжалившись над несчастным, подошел к нему и дал такую папироску. Тот дрожащими руками взял ее, прикурил, затянулся и как-то странно покачнулся, упал и умер. Все остро ощущали отсутствие табака. Курильщики просто сходили с ума и все мучительно думали, где достать хотя бы одну самокрутку. Жалели о том, как нерасчетливо курили в мирное время. И я вспомнил, как до войны наши ребята курили около столовой, сидя на двух скамеечках. Перед нами стояла врытая в землю бочка с водой, в которую все кидали окурки, толстые бычки недокуренных самокруток. Кто-то из разведчиков предложил: «А что, если старую бочку отрыть, отогреть? Вода из нее вся уйдет, а табак, подсушив, можно будет использовать». Идея всем понравилась. Мы пришли на то место, где раньше курили, сразу нашли бочку, доверху наполненную льдом, сквозь которой виднелись вмерзшие окурки. Два дня мы вырубали бочку из замерзшей земли. Слабыми были. Вся батарея приходила и интересовалась, как идут дела. Многие заранее просили: «Ребят, потом дадите на затяжечку». «Ну, конечно», — отвечали мы, — «какой может быть разговор?» Наконец бочку отрыли, вытащили, разожгли около нее костер и стали вытапливать воду. Вода вытекала через маленькие дырочки, табак оседал.

0: на дно. Затем тщательно отделили его от мусора. Потом положили табак на лист железа и стали сушить около печки. Поднимался пар. Все, как загипнотизированные, смотрели, как выпаривается вода. Наконец, когда все просохло, мы просеяли табак и сделали первую самокрутку. Первый человек торжественно сделал затяжку. Все приготовились увидеть у него на лице улыбку блаженства. А он скривился, сплюнул и спокойно передал самокрутку другому. «Оказывается, никотин-то весь ушел в воду. Наш табак стал хуже травы. Просто дымил и все, а вкуса никакого. С таким же успехом мы могли курить сено или сухие листья. Тем не менее, когда к нам пришли прибористы, жившие недалеко от нашей землянки, то мы все делали вид, будто курим, наслаждаясь, и этим немного их помучили. А когда они узнали, в чем дело, то все смеялись. Смеяться смеялись, но разочарование все-таки испытали огромное. Весной 1943 года я заболел воспалением легких и был отправлен в ленинградский госпиталь. Через две недели выписался и пошел на Фонтанку 90, где находился пересыльный пункт. Я просился в свою часть, но сколько ни убеждал, ни уговаривал, получил назначение в 71-й отдельный дивизион, который стоял за Колпиным в районе Красного Бора. В новую часть я так и не прибыл, потому что меня задержали в тыловых частях примерно в 10-15 километрах от дивизиона. И тут произошло неожиданное. Вышел я подышать свежим воздухом и услышал, как летит снаряд. И больше ничего не слышал и не помнил. Очнулся контуженный в санчасти, откуда меня снова отправили в госпиталь, уже в другой. После лечения контузии меня направили в Колпино, 72-й отдельный зенитный дивизион. Появился я среди разведчиков первой батареи при усах. Мне казалось, что они придают моему лицу мужественный вид. В лохматой шапке, в комсоставовских брюках, в ботинках с обмотками. Такую одежду получил в госпитале при выписке. Меня сразу назначили командиром отделения разведки. В подчинении находилось 4 разведчика, с которыми у меня быстро наладились хорошие отношения. Я им пел песни, рассказывал по ночам разные истории. Тогда же начал учиться играть на гитаре. Старшина батареи обучил меня аккомпанировать на старенькой семиструнной гитаре гоп со смыком. На гитаре, хотя и выучил всего 5 аккордов, я играл с радостью. Под эти аккорды можно было исполнять любые песни, и я пел. Много и часто. Пел песни из знаменитой тетради, которая прошла со мной всю войну и стала потрепанной и засаленной. В нее записывал песни, услышанные по радио, в кино, на концертах самодеятельности. Самым большим успехом я пользовался у Путинцева, вестового нашего командира батареи. Путинцеву был за 50. Он занимался хозяйством. Носил обед, прибирал в землянках комсостава, топил печки, починял, если что сломается. Странный был этот дед, как мы его прозвали. Нам, 20-летним, он казался стариком. Я спел ему как-то песню, которая начиналась словами: «Ты ходишь пьяная, полураздетая, по темным улицам Махачкала». Путинцев в этом месте радостно вскрикнул, засмеялся, а потом сказал: «Ну надо же! Сержант Никулин придумает Махачкала! Такого и города-то нет!» Комбатом у нас был старший лейтенант Василий Хинин, хороший, справедливый командир. Мы с ним часто говорили о книгах, фильмах. Летом 1943 года я стал старшим сержантом, помощником командира взвода. В годы войны происходили удивительные встречи. Две из них мне особенно запомнились. Первая связана со старшим сержантом Николаем Беловым. Он сам из Пушкина, и когда мы стояли в обороне около этого городка, то Николай в бинокль видел свой дом. Пушкин заняли немцы, а там остались его отец и мать. Когда мы вошли в город, то никого из жителей не видели. Отступая, немцы Пушкин почти сожгли. Лишь на третий день после нашего вступления в Пушкин за освобождение этого города нашему дивизиону присвоили название «Пушкинский». Из деревень и землянок в город стали возвращаться местные жители. Некоторые из них внимательно вглядывались в каждое лицо, надеясь найти среди бойцов своих родных, близких. А одна женщина стояла у дороги и у всех проходящих военных спрашивала: «У вас нет в части Коли Белова, сына моего?» Проходили по этой дороге и мы. Она и у нас спросила. Мы с радостью ей сказали: «Есть у нас Коля Белов, он из Пушкина». Так мать встретила сына. Отца Николая фашисты казнили в первый же день вступления в город. Мать успела уйти в одну из деревень, где жила в землянке. Коле Белову дали один день для свидания с матерью. В обороне под Пулковым я встретил в звании капитана знаменитого Усова. До войны Усов был судьей всесоюзной категории по футболу. Небольшого роста, толстенький, с виду даже немножко комичный. Он среди болельщиков футбола считался самым справедливым судьей. Про Усова мне рассказали интересную историю. Блокадной зимой пошли 6 человек в разведку. Среди них и Усов. Разведчики взяли языка. Тот стал орать. К нему подоспела помощь. Все, что произошло дальше, Усов не помнил. Только осталось в памяти, как его стукнули по голове чем-то тяжелым. Очнулся Усов и ничего не может понять. Видит перед собой плакат с изображением футболиста с мячом. И на плакате надпись не по-русски. Огляделся он вокруг и понял, что находится в немецкой землянке. Кругом тихо, голова у него перевязана. Тут входит обер-лейтенант и спрашивает: «Ну, как вы себя чувствуете? Ты меня помнишь?» «Нет», — отвечает Усов. Тогда обер-лейтенант на ломаном русском языке начал рассказывать, что с Усовым он встречался в Германии. Усов приезжал на международный матч и судил игру. Немец тоже был футбольным судьей. Усов вспомнил, что действительно они встречались в начале 30-х годов, вместе проводили вечера, обменивались адресами, обещали друг другу писать. И вот Усов попал к нему в плен. Обер-лейтенант спрашивает: «Есть хочешь?» Усов, понятное дело, хотел. Сели они за стол, а там шнапс, консервы. Усов жадно ел, а про себя соображал, как бы сбежать. А обер-лейтенант ему предлагает: «Живи здесь. Тебе ничего не будет. Ты никакой не пленный. Ты мой приятель, гость. Мы с тобой встретились, я пригласил тебя к себе. Пожалуйста, живи здесь. Я тебя помню. Ты мне еще тогда понравился. Я здесь хозяин. Моя рота в обороне стоит. И вообще, я похлопочу, чтобы тебя отправили в Дрезден. Будешь жить у моих родных. Устроят тебя на работу. А когда закончится война, поедешь домой». Усов его внимательно слушал, но ответа не давал. А немец подливает ему шнапс, угощение подкладывает и продолжает: «Только у меня к тебе просьба одна будет маленькая. У меня жена, дети, сам понимаешь. Ты должен мне помочь. Иначе трудно хлопотать за тебя. Давай утром выйдем на передний край, и ты только покажешь, где ваш штаб, где склады с боеприпасами, где батареи. Ну, сам знаешь, что мне нужно». Утром обер-лейтенант вывел Усова на наблюдательный пункт. Там стереотруба стоит, рядом немцы покуривают. Недалеко, метров 100 примерно, проходит нейтральная полоса. Усов постоял, подумал и сказал: «Ну, давай карту». Немец подал карту. Усов будто бы рассматривает ее, а сам краем глаза видит, что немец прикуривает и отвернулся от него. Зажигалка гасла на ветру. И обер-лейтенант ее всем телом накрывал, чтобы огонь не погас. Тогда Усов вскочил на бруствер и давай, что есть силы, бежать. Потом он рассказывал: «Если бы засечь время, наверняка рекорд по бегу поставил. Бегу я по нейтралке и слышу, как мой немец кричит: „Дурачок, дурачок, вернись назад“. Немцы опомнились и из всех траншей начали палить. А он им приказывает: „Не стрелять, не стрелять“. Но все-таки ранило меня в плечо, когда я уже прыгал в наши траншеи». Прошло время, Усов поправился. Наши перешли в наступление. В одном из прорывов и он принял участие. И довелось ему увидеть ту самую немецкую землянку, в которой его уговаривали остаться. Дверь землянки оказалась сорванной, на пороге лежал мертвый немец, а со стены на Усова смотрел с афиши улыбающийся футболист с мячом в руках. тому времени у меня скопилось много писем. Среди них и письма от нее, моей первой любви. Переписка началась сразу после Финской войны. Мама, встретив мою бывшую одноклассницу, дала ей номер моей полевой почты. И девочка мне написала небольшое письмо. Ничего особенного в нем не было. Вопрос о моей службе, рассказы о знакомых ребятах. О себе она писала, что поступила учиться в институт иностранных языков. Письмо я несколько раз перечитывал и выучил наизусть. Сразу ответил ей большим посланием, обдумывал каждую фразу, изощрялся в остроумии, на полях сделал несколько рисунков из моей армейской жизни. Так началась наша переписка, которая продолжалась до последнего дня службы. После моих долгих просьб она прислала мне свою фотографию. Я прикрепил ее на внутреннюю сторону крышки чемодана, рядом с фотографией динамовцев. Иногда я писал бывшей однокласснице в землянке, поставив ее портрет перед коптилкой, смотрел на него и писал. Я многозначительно подчеркивал, что скучаю без нее, что ее письма для меня всегда удивительная радость. А примерно за полгода до демобилизации последние строчки дрожащей рукой выводил «Целую крепко». Помню, как старшина, увидев фотографию на крышке чемодана, спросил: «Твоя?» «Моя», — ответил я смущенно. «Невеста, что ли?» Я кивнул головой. «Ничего, шустренькая», — сказал он, вздохнув, и тут же начал вспоминать родных, которые остались в Ленинграде. Вызвал меня замполит командира дивизиона капитан Коновалов и сказал: «Никулин, ты у нас самый веселый, много анекдотов знаешь. Давай-ка организуй самодеятельность». Я охотно взялся за это дело. Обойдя все батареи дивизиона, выявил более или менее способных ребят. К первому концерту мы готовились тщательно. Самому мне пришлось выступать в нескольких ролях. Во-первых, быть организатором концерта. Во-вторых, вести его как конферансье. В-третьих, быть занятым в клоунаде. В-четвертых, петь в хоре. В-пятых, стать автором вступительного монолога и нескольких реприз между номерами. Я выходил перед публикой и говорил: «Как хорошо, что передо мной сидят артиллеристы. Поэтому я хочу, чтобы наш концерт стал своеобразной арт-подготовкой, чтобы во время концерта не смолкали канонада аплодисментов и взрывы смеха, чтобы остроты конферансье, как тяжелое орудие, били зрителей по голове, а публика, получив заряд веселья, с веселыми минами на лицах, разошлась по домам». Возникло много сложностей с клоунадой. Я понимал, главное — найти отличного партнера. Мой выбор пал на моего друга, сержанта Ефима Лебовича. Все знали его как человека спокойного, уравновешенного, рассудительного, эрудированного. До войны он работал в газете. Ефим старше меня на 2 года. Он любил экспромт и шутки. Я решил, что из него выйдет отличный белый, и вместе мы составим довольно забавный дуэт. В одной из разбитых парикмахерских мы нашли рыжую косу. Из нее сварганили парик. Углем и губной помадой, помаду дали телефонистке, я наложил на лицо небольшой грим. Из папье-маше сделал нос. На тельняшку, которую одолжил у одного из наших бойцов, служащего ранее в морской пехоте, надел вывернутую мехом наружу зимнюю безрукавку, раздобыл шаровары и взял у старшины самого большого размера 46-го ботинки. А Ефим, белый клоун, надел цилиндр, фрак. Под фраком гимнастерка, брюки галифе и ботинки с обмотками. Клоунаде в репризах я использовал материалы, присланные из дома. Отец писал фельетоны о Гитлере, отвлекался на многие политические события, этот репертуар он всегда посылал мне. В те дни немало говорилось об открытии ученых по расщеплению атомного ядра. На эту тему мы придумали репризу. Я появлялся на сцене в своем диком костюме с громадным молотком в руках. Остановившись, поднимал что-то невидимое с пола и, положив на стул это что-то, бил по нему молотком. Стул разлетался на куски, вбегал партнер и спрашивал: «Что ты здесь делаешь?» Я отвечал совершенно серьезно: «Расщепляю атом». Зал раскалывался от смеха. До сих пор не могу понять, почему так смеялись. Делали мы и такую репризу. Ефим спрашивал меня: «Почему наша страна самая богатая и самая сладкая?» Я отвечал: «Не знаю». «Наша страна самая богатая», — говорил он, — «потому что у нас есть только один поэт, Тимьян бедный, а наша страна самая сладкая потому, что в ней только один Максим Горький. Тогда я спрашивал Ефима, а почему наша страна самая умная? Не знаю, отвечал он. И я с торжеством говорил, наша страна самая умная потому, что в ней есть только один дурак, и это ты. Солдаты, изголодавшись по зрелищам, по юмору, по всему тому, что когда-то украшало мирную жизнь, смеялись от души. Наступила весна 1945 года. Нас погрузили на платформы и направили в Курляндию. Уже освободили от фашистов Польшу и часть Чехословакии. Шли бои на подступах к Берлину. Но большая группировка немецких войск, прижатая к морю, оставалась в Прибалтике. 3 мая мы заняли огневую позицию в районе населенного пункта с романтическим названием Джукцце. 8 мая нам сообщили, что утром начнется общее наступление наших войск по всему фронту. Казалось бы, ночь перед боем должна быть тревожной, но мы спали как убитые, потому что весь день строили, копали. В нашей землянке лежали в повалку 7 человек. Утром мы почувствовали какие-то удары и толчки. Открыли глаза и видим, по нашим телам пригнувшись, бегает разведчик Володя Бороздинов с криком «А-а-а-а-а!». Мы смотрели на него и думали, уж не свихнулся ли он. Оказывается, Бороздинов кричал «Ура!». Он первым узнал от дежурного телеграфиста о том, что подписан акт о капитуляции фашистских войск. Так пришла победа. У всех проснувшихся был одновременно радостный и растерянный вид. Никто не знал, как и чем выразить счастье. В воздух стреляли из автоматов, пистолетов, винтовок. Пускали ракеты. Все небо искрилось от трассирующих пуль. Хотелось выпить, но ни водки, ни спирта никто нигде достать не смог. Недалеко от нас стоял полуразвалившийся сарай. Поджечь его. Многим это решение пришло одновременно. Мы подожгли сарай и прыгали вокруг него, как сумасшедшие, прыгали, возбужденные от радости. В журнале боевых действий появилась запись. Объявлено окончание военных действий. День Победы. Войска противника капитулировали. Вечером по случаю окончания военных действий произведен салют из 4 орудий, 8 залпов. Расход 32 снаряда. 9 мая 1945 года. Победа. Кончилась война, а мы живы. Это великое счастье, наша победа. Война позади, а мы живы, живы. На другой день мы увидели, как по шоссе шагали сдавшиеся в плен немцы. Те немцы, наступление на которых готовилось. Впереди шли офицеры, а за ними человек 15 играли немецкий марш на губных гармошках. Огромной выглядела эта колонна. Кто-то сказал, что за полдня немцев прошло более 30 тысяч. Вид у всех жалкий. Мы разглядывали их с любопытством. Вскоре наш дивизион окончательно приступил к мирной жизни, и 11 июня 1945 года в нашем боевом журнале появилась запись. Последняя запись в журнале боевых действий 1-й батареи 72-го отдельного пушкинского дивизиона. Закончено полное оборудование лагеря в районе станции Левберза. Приступили к регулярным занятиям по расписанию. Получено указание о прекращении ведения боевого журнала. Командир батареи, капитан Шубников. И наступило мирное время. Юрий Никулин. Почти серьезно.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова. Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. – И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие «культурная реабилитация», без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово. Потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступ и попадание в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна. Ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодняшний наш гость, я бы сказал, народный артист. Вы поймете, почему. Это диджей Слон или Александр Альберт. Добрый день, Александр.
3: Добрый день, Виктор. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Александр, ну вот у тебя такая жизненная история. Очень, я бы сказал, музыкальная вся. Были перерывы. Но, тем не менее, ты всегда тяготел к прекрасному. У тебя хороший музыкальный вкус, и в то же время ты знаешь, что нужно народу. Я хочу спросить, вот зная, что твоя мама была директором музыкальной школы, да, скажи, ты ходил в музыкальную школу, там что-то слушал, или ты ее, может быть, закончил? Как вот это все происходило у тебя, привязанность к музыке в детстве?
3: Слушай, ну да, здесь видишь целая эпопея. Здесь прям, ну, как все нормальные. Да, кстати, всем слушателям и радиослушателям, кто сейчас ходит в музыкальную школу, друзья, не забрасывайте это дело. Раньше нас муштровали, у нас самый недолюбленный урок был, это сольфеджио. А оказывается, друзья, сольфеджио — это, ну ведь, как чат GPT раскладывает просто по деталечкам, как лего по деталечкам раскладывает всю музыку. То есть основа, математика, алгебра всей музыки. Детки, если вы нас слушаете или взрослые, кто ходит в музыкальную школу, не бросайте. Сольфеджио — очень мощный урок. Поэтому музыкалку я, естественно, закончил. Ну, ты же понимаешь,
2: ну, конечно, мама... конечно, мама... Мама заставляла или ты все же сам хотел?
3: Да ты что там все через слезы, через палки, потому что меня заставляли учить ноты, а я все брал со слуха. То есть мне было приятнее слышать и воспроизводить это на руках. Но я, понимаешь, должен играть Моцарта, а мне нравилась музыка 80-х. Ну куда? Где параллель? Нету параллели. Поэтому с боем, но закончил, ребята. Но, друзья мои, кто опять же нас слушает и на сегодняшний момент занимается музыкальным образованием с педагогом. Друзья, это хорошая база. Пройдите ее и не пожалеете. Ну а потом был Институт культуры, ведь?
2: Да, в Санкт-Петербургский, да?
3: Конечно. А там началась взрослая жизнь. Взрослая, понимаешь? Там оценки уже ставили нам тогда, когда ты что-то давал другому. Это были знаменитые начальные 90-е.
2: Тогда еще, друзья, такие были преподаватели, наверное, уникальнейшие, да, сохранились в тот момент еще.
3: Ну, ты представь себе, ты учишься в Институте культуры, казалось бы.
2: Тем более, Санкт-Петербург – самый культурный город России.
3: Не говори, слушай, на эстрадно-джазовом отделении ты учишься, а люди тебе говорят: Сань, нужна аранжировка. И ты бартером получаешь оценки. Ну, это же клево, это же здорово, это же, ну, прям практика, припрактика, плюс еще какие-то бонусы в учебе. Друзья, так что не пугайтесь каких-то больших заведений в музыкальном плане. Это всегда, всегда тоже большой богатый.
2: Ты знаешь,
3: опыт.
2: Вот некоторые послушают, извини, что перебиваю, некоторые послушают, скажут: а, диджей Слон, ну, что там, по-пум-бум-бум-бум, там так легко все звучит, там «Я не дам и не проси», или «Финская полька» и так далее. А на самом деле-то вы понимаете, что за этим стоит любой певец, любой, чем бы он ни занимался, какой отраслью музыкального направления, там коммерческой, некоммерческой, когда у него с детства заложены базовые знания, тогда он, наверное, слышит то, что не слышат другие. Создать шлягер по-настоящему в любом жанре не каждый может, во-первых. И я вот предлагаю начать с чего, Сашка? Давай, может быть, все-таки послушаем сначала то, что мы все слушали запоями везде. Я просто вспоминаю далекие годы, когда ты звучал, извини за выражение, из каждого холодильника и утюга. А я не дам и не проси. Может, послушаем эту песню?
3: О да, конечно.
2: Давайте вспомним, кто такой диджей Слон, потому что многие, может быть, путают тебя по неосторожности. Вот, мы к этому вернемся. А путать его, перепутать его невозможно, потому что он такой один. Вот, слушаем «Я не дам и не проси», диджей Слон или Александр Альберт.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Александр Арберт, он же диджей Слон, сегодня в гостях студии Радио ВОС из Санкт-Петербурга. Александр, скажи, пожалуйста, в твоих шлягерах, что это за девушки, что за певицы прекрасные?
2: Да, они на самом деле прекрасны, если учитывать их настроение, желание петь и умение петь, я бы сказал. Да, я сотрудничал долгое время с Анюточкой. Анюточка Воронина, привет тебе, если нас слышишь. Девочка, ангел, а такая состоявшаяся певица, молодец, и дай бог ей долгих лет сольной карьеры и счастливой жизни. А также у меня есть еще одна очаровательная девушка, которая периодически со мной ездит на концерты, и мы с ней долгое время работаем, с 2012 года практически. Ее зовут Катя Екатерина. Живет она в Германии, и она очень покладистый, очень хороший человек. И
1: ну вот она с тобой с тогда голосом... была на концерте, потрясающая действительно девушка. И...
2: Ну, да, я стараюсь, чтобы как бы внешний фактор учитывался, потому что мы играем в такое театрализованное представление «Красавица и чудовище», коим вторым, коим я являюсь.
1: Ну ты уж
2: да, слушай, Вить, ну а как-то же надо развлекать народ, понимаешь?
1: Конечно, конечно. Мы продолжаем. Вот я тебе задал перед ним вопрос, да, что важно все-таки, где бы ты ни работал, создать шлягер, не у каждого получится все же. Сейчас все говорят, нейросети там что-то делают. Как ты к этому относишься?
2: Да нормально, слушай. Единственная беда в моих вот названиях – это приставка «диджей», потому что она сильно сужает, так сказать, восприятие у людей, которые меня знают или которые со мной начинают знакомиться. Говорят, диджей. Я говорю, нет, ребята, это просто вот такое название повелось еще с далеких конца 80-х, и поэтому я не стал его менять, в отличие от других наших артистов, добрых и не очень. Поэтому, смотрите,
1: не очень, да.
2: Да, касаемо, значит, написания каких-то вещей здесь, друзья, очень важно чувствовать и понимать, потому что для меня первично в создании музыкального произведения это настроение и вообще первично, как у любого бизнесмена, понимать, кто твоя целевая аудитория, что они с этой песней должны делать. Поэтому мой стиль музыки, я вот говорю как есть, называется алкотрэш. Друзья, но не прямое название, да, там алкомусор, да, или что-то в этом роде. Нет, я всегда это говорю именно так. Я за здоровый образ жизни, кстати, всем говорю и советую, рекомендую. Друзья, это то слово, то состояние, когда на человека находит какая-то эйфория. Вот в радостном состоянии моя музыка может поддержать любого человека, усилить. А если человек грустен, то она тоже может развеселить. То есть человек может оторваться от повседневочки, не загружать себя большими словами, не понимать, о чем поется, а просто вирусно что-то подпевать себе под нос, и настроение само по себе, оно усиливается, друзья. То есть никакой глубокой истории здесь нету. Вот так.
1: Но все же есть приятный фон. Хотим, слушаем просто фон. Хотим, слушаем какие-то твои философские, так сказать, измышления. Скажи, пожалуйста, вот сейчас мы будем так туда-сюда прыгать по твоей судьбе. Вот. Но мне интересно, что ты, оказывается, еще и успел с «Ласковым маем» попутешествовать, да, в свое время.
2: Слушайте, в начале, да, в самом начале я был в одном из составов «Мая», в одном из, друзья, мы не путаем коммерциализацию наших всех проектов.
1: Да.
2: И это дало мне стильное понимание публики, которая слушает вот поп-музыку на тот момент. Ну, естественно, огромнейший опыт гастрольный, потому что, друзья, без него, ну, сложненько, сидя дома, как ты задал во мне вопрос про нейросеть, да, сделать песню, как бы выставить ее и кайфовать. Одно дело онлайн, другое дело офлайн, когда ты приходишь, смотришь людям в глаза, выступаешь и понимаешь, что народ двигает покупать билеты, приходить смотреть на своего кумира и там жать ему руку, и там, ну, в обслуге, я имею в виду, потому что все клавишники стояли далеко-далеко-далеко на сцене, чтобы к ним, не дай бог, не подошли люди и играли иногда даже на выключенных инструментах, друзья. Да, это так, это можно сейчас говорить.
1: Ну, самое главное, действительно, идет же вот эта обратная связь, волна, ты ее все равно чувствуешь, как ни говори, стоя на сцене, да? Вот эту энергию, которая буквально сносит артиста популярного. Можно заниматься всякой андеграундной музыкой и так далее, там есть свои фанаты, но когда массовая музыка, да, когда ты даришь, вот ты сказал, там, алкотрэш, там, и так далее. Мне повезло принять участие в одном из совместных концертов с тобой вместе, да, в Петербурге. И сначала там поиграли на саксофоне, потом, по-моему, что-то спел там я одну или две песни. И это был такой большой хороший корпоратив. И вы знаете, когда вышел на сцену вот Александр, диджей Слон...
2: Говори Слон просто.
1: Да,
2: просто
1: вышел Слон, вышел на сцену. Вы знаете, да. Это ни с чем не сравнимо. Я почувствовал, что начался драйв такой, в лучшем смысле этого слова. То есть начался... Праздник уже как раз был в разгаре, и не хватало вот этих вот сногсшибательных таких басов, ритмов и смысловой нагрузки. Когда он начал топать на сцене, танцевать, девушка начала петь и так далее. То есть все это буквально смело, все, что было до этого. Я понял, что да, вот она поп-музыка, вот она как бы народная, истинно народная. И ты буквально зажег, понимаешь? И так, я думаю, что все всегда происходит на всех и корпоративах, и клубах, везде, где ты выступаешь. Потому что, ну, это тяжелая артиллерия в лучшем смысле. Ты правильно же, Александр? Я говорю.
2: Слушай, ведь да, я помню это мероприятие. Да, кстати, мы там с тобой познакомились достаточно близко. И я скажу, ребят, смотрите, вот есть одна задача такая у артиста, да, с пробегом, я буду так называть. Когда артист выходит на сцену, друзья, ничего нет. Вот есть сцена, есть публика. И этой публике, как бы вам ни хотелось, хочется сильно... сильно веселиться. Друзья, не всем хочется веселиться, но чем больше людей зажигает на танцполе под твое, так сказать, творчество, тем больше отдача где-то там в задних рядах. Поэтому мега-задача собрать из задних рядов, из передних. А касаемо взаимодействия, друзья, ну, нужно же еще и модерировать, нужно как-то между песнями подводить людей к тому, что вы же сейчас будете петь. И если ты пропеваешь во всех моих песнях очень простые слова, которые ложатся, потому что я имею в виду на слух, и когда ты уходишь на мероприятие, ты обязательно что-то из там 8-9 песен будешь напевать. Это унести настроение, что надо с собой.
1: Конечно, сетки. Конечно.
2: Да.
1: Даже уже когда человек даже и выпил немного, мы за здоровой жизни образ, но тем не менее, когда человек даже немного выпил, немного, подчеркиваю, все равно эйфория вот эта появляется, и даже он потом уже на другой день у него будет в голове крутиться какая-то фраза из твоей песни, невольно, потому что...
2: Видите, главное, чтобы не напохмели, чтобы человек не сошел с ума.
1: Вот. И у тебя всегда такое тонкое чувство юмора, и с другой стороны, вот шлягерность, понимаешь? Шлягерность почти в каждом треке, да, в каждой композиции. У меня такой вопрос, когда тебя постигает и где постигает вдохновение? Понимаешь, каждый пишет по-разному. Кто-то сядет и начинает себя выжимать, да, что-то выдавливать, сел за клавиши там или какой-то там, неважно, сегодня уже за что сел, за компьютер и так далее. И начинает что-то там...
2: Хорошо сказал, неважно сегодня за что сел.
1: Да,
2: за что? Смотри, я скажу так, вся история по вдохновению, она очень рандомна, потому что я не хайплю, то есть я не делаю то, что делают там некоторые, говорят, как вот пишут люди тиктоки какие-то, которые живут там на месяц, да, или там полмесяца, и люди зарабатывают на этом кучу подписчиков сейчас, да, вот, например. То есть там раньше работало это совершенно по-другому. То есть просто есть такая золотая гармония, ну вот, скажем, в сегменте русской музыки. И есть набор слов, которые каждый человек способен воспроизвести, друзья. Это очень важно. И когда я лично, например, нахожусь возле воды или в воде, то бишь начиная от душа, заканчивая какими-то водными процедурами там в море там, или где-то рядом, друзья, то тогда вдруг что-то начинает в голове там у меня происходить. Я начинаю там скрещивать, грубо говоря, собаку и холодильник.
1: Хорошо сказал.
2: Да, да, а потом, когда ты садишься за инструмент, ты понимаешь, что есть на этот счет слабые и сильные доли, и есть припев, где нужно обязательно выразить вот то скрещивание, которое получилось, понимаете? И абсурдность ситуации делает как раз вещь интересной. И когда ты в эту абсурдность ситуации добавляешь немножко жизы, то бишь жизненности, тогда получается что-то похожее на успешный трек. Поэтому рождаются они очень и очень и очень нечасто. Но если что-то рождается, то попадает, ну вот на в радийности попадает куда-то туда, откуда люди это тащат и слушают.
1: И вот давай сейчас как раз послушаем что-нибудь следующее, что бы ты предложил нам.
2: Смотрите, друзья, из абсурдности ситуации я бы предложил финскую польку.
1: Да, вот давайте ее послушаем, потом ты расскажешь, как этот великий, не побоюсь слова, шлягер, который слушают русскоязычное население по всему миру, как он пришел тебе в голову. Итак, слушаем эту композицию, этот трек на волнах радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Слон у нас в гостях. Он же диджей Слон, он же Александр Альберт. Он же великий музыкальный деятель, который сотрясал и сотрясает танцполы разных стран и разных городов.
2: Друзья, я вот сейчас хотел перебить, и вот после прослушивания вот этой финской польки наверняка у всех возник эффект дежавю. Ага, где-то мы это слышали. Да, конечно же, была такая очень популярная история. Пользователи портала, по-моему, интернет Пикабу вытащили финский дуэт, который назывался «Луи Тума». И там была очень такая 17-секундная, короткая, очень такая вещичка, она вот так вот делась. Я цап-цап-парвит-тандал-ла-табадабадам. В общем, такая очень коротенькая, 4 финна где-то там в далекой Финляндии, где-то там непонятно где, вот спели вот такую вот народную, ничего не значащую, да, сразу повторю, мелодию. Мы с одной компанией перекупили, значит, этот кусочек у правообладателей. Их там оказалось какое-то несметное количество. Плюс еще песня была и народная наполовину, финская. Ну, в общем, такая история. И я, соответственно, сделал все, что должен был сделать. Сделал вот эту абсурдную ситуацию. Я наложил, значит, на нее полностью. У нас получилось 2 куплета, у нас получился припев, у нас получилась вся структура песни в одном, друзья. И взял в историю красную шапочку, туда залепил. Вот, вкусный сладкий пирожок, которая крутилась, вертелась, которая делала все то, что нужно было делать. И понимаете, она же финская, и получилась полька. Ну, то есть я оставил название за авторами вот этого вот 17-секундного, так сказать, финского вот этой вот напевности. Но видите, как все-таки прижилось, да? Казалось
1: да
2: бы,
1: не та финская слово.
2: Полька. Да. Да, и вот это вот настроение людское, когда просто вот на фоне, понимаете, вот миллиарда песен, или там, я не знаю, какого количества, просто один трек, он стрельнул в своем сегменте так, что люди слушали именно его. Понимаете, вот это и называется шлягерность.
1: Да, и ты сразу попадаешь в топ, хочешь того или нет. Ты же, наверное, особо не прилагал усилий, чтобы раскрутить, да, вот прям вот так вот как-то в то время.
2: Ну, у меня была просто идея, и эту идею просто я воплотил. Я не придал абсолютно никакого отношения, я просто понял, что если этот трек вытащили, черти откуда, и непонятно кто, то значит ему жить, понимаете, друзья?
1: Да,
2: и поэтому
1: да.
2: Вот такой вот живой трек получился.
1: Ну, я скажу, что это гениально, потому что человек, если бы не обладал музыкальным вкусом и не обладал чувством юмора, не обладал теми качествами, которыми Александр обладает, то не было бы этого ничего, и наша танцевальная и праздничная музыка была бы гораздо беднее, чем она есть благодаря тебе, потому что ты продолжаешь все же радовать миллионы сердец в нашей стране и за рубежом. Скажи, пожалуйста, вот когда ты закончил институт культуры, казалось бы, ты мог пойти в какую-то другую сферу. Как тебя все-таки вот этот жанр тебя привлек? Потому что ты человек образованный, ты как бы в своей жизни слушаешь, любитель сложной такой эмоциональной музыки, да? То есть что ты слушаешь, вот когда у тебя свободное время бывает? Или в машине едешь, например, куда-то долго? Или ну что ты любишь послушать?
2: Слушай, мне нравятся сложные действительно вещи. Мне нравится такой паренек по имени Джонни Ругвай, и у него достаточно сильная непредсказуемая мелодика. То есть, если быть точным по музыке, очень сложно петь на негармоническую музыку. Вот играем мы какой-нибудь ля минор и поем мы от ля минора по каким-то там
1: тяготения
2: ноткам.
1: Нет,
2: да?
1: Как бы, да.
2: Да. А тут идет такой вот джаз, идет полный разнос, и человек сверху кладет вещи сам по себе, а все это, ну, в общем, ну, такой замес.
1: Ну, это не прям Том Уэйтс, да? То есть это не прям Том Уэйтс, что другое, более интеллектуальное.
2: Нет, это если джаз такой очень сильный, или же, ну, то есть это очень сложная музыка, которую ты не просто слушаешь, а ты думаешь, как
1: вот
2: профессионал-музыкант. Да, ты туда залезаешь и знаешь, и ты там копаешь и находишь какие-то приятные ноты.
1: Следишь за партиями каждой, да, там и так далее.
2: Ну, представляешь, ты сомелье, да, и тебя погнали куда-нибудь в хороший регион с хорошим вином, куда-нибудь в Бордо, либо там в Риоху. Ты приезжаешь туда, ты всю жизнь пил это вино в бутылках, а ты приезжаешь туда на винограднике, а тебе выкатывают бочку. И говорят, слушай, ну-ка давай-ка вот зацени-ка вино там 65-го года или какое-нибудь 80-го, а мы тебе сейчас сделаем купаж. И ты и то, и другое, и пятое, и десятое. Ты и так как бы любишь, может быть, к стейку хорошее вино.

0: интересные. Что послушаем?
1: Слушайте, я хотел бы еще один мой, так сказать, рассказать такой ходик. Я мало кому рассказываю про такую шлягерность. Я, друзья мои, очень любил пионерские песни в свое время. Ну, не то, что любил, а присматривался к ним. Думаю, почему вот народники, да, почему не народники, а почему люди в свое время, когда им было хорошо, они писали какие-то вот очень веселые песни. И на основе вот этих вот народных дворовых, вот правильное слово, дворовых песен, я сделал песню «Все дельфины в ураган уплывают в океан». Вот, думаю, ее, наверное, имеет смысл послушать.
0: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС, диджей Слон.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, ну, я думаю, сегодня у нас праздничный такой прям эфир, потому что все...
2: Застольный,
1: праздничный, да. Поэтому вот, когда услышите где-то, увидите в виде подкаста, в архиве, Радио ВОС и так далее, когда у вас будет праздник, вот прям слушайте этот эфир и слушайте песни. Песни есть на всех цифровых площадках. Александр, где можно о тебе найти информацию? Ты в каких-то социальных сетях себя проявляешь? Где больше?
2: Слушайте, друзья, ну, в целом я по старинке. У меня есть сайт. На этом сайте есть как бы информация.
1: Ну, так назови нам его все же.
2: Ну, www.djslon.com. Ну, ком, знаете, такое интернациональное. Можно и из Таиланда зайти ко мне, а можно из России зайти ко мне. Ну, друзья.
1: Ну, люди могут поехать отдохнуть в Турцию или в Дубай, и там, конечно, тоже зайти, да.
2: Конечно, можно прям вот заходить откуда хотите. Тем более, мои песни есть и в Яндекс.Музыке, и в Spotify для людей, которые живут за границей, и в каких-то еще более мощных. Да просто забивайте DJ Slon, и просто выходит куча всяких приятных, так сказать.
1: И в Apple Music, и везде, в общем.
2: Друзья, мы стараемся, чтобы...

0: нести до вас настроение. Настроение, друзья, не ищите глубокого смысла в этих песнях, там есть эмоции.
1: Я хотел спросить, вот ты знаешь, интересно, вот такой очень интеллигентный, очень глубокий человек, что ты любишь почитать? Вот ты начитанный, это чувствуется, да, потому что выражаешься очень культурно, искренне, пройдя тем более институт культуры и так далее. Какие твои любимые писатели, хотелось бы узнать?
0: Слушай, я человек не сильно читабельный, но зато у меня есть большое общение среди людей, которые читают. И нужно с людьми, конечно же, говорить на их языке. Поэтому мне пришлось, друзья, прочитать одно великолепное произведение, которое называется «Богатый папа, бедный папа».
1: Ну это да, это сейчас такое как бы в тренде, скажем так.
0: Киосаки, да,
1: да,
0: слушай.
1: Да.
0: Там хорошо раскрывается культура общения, культура взаимодействия между людьми. Я имею в виду вот книги по бизнес какой-то мотивации, да, как таковой, потому что все музыканты, ты знаешь, они добрые люди, но нам с этой добротой нынче приходится, ну, в жестких рамках капитализма, вот, такого, который нас окружает, быть еще и предпринимателями, друзья. Поэтому как раз вот эта история, как нужно взаимодействовать для того, чтобы, ну, быть профессионалом и зарабатывать на этом, как раз учат вот такие вот добрые, нормальные коучи, как Роберт Киосаки. Вот туда я тяготею, к этой литературе. Ну и, конечно же, еще фантастика, конечно же, еще и какие-то произведения, которые мировые бестселлеры, по которым снимаются фильмы, потому что одно дело прочитать, а другое дело посмотреть вот такую литературу. Ничего заумного там нет.
1: Скажи, пожалуйста, а хобби какие у тебя есть еще, вот помимо того, что ты... Мне кажется, ты любитель, во-первых, путешествий, а во-вторых, мне кажется, ты любитель хорошей кухни. Вот какие твои любимые блюда? Каких стран?
0: Вот ты здесь в точку попал. Слушай, я вот, да, действительно много где побывал, и посчастливилось мне так вот пожить, что прям вот поездить и посмотреть, и попробовать, и, как говорится, пальцем потыкать во что-то. Но, естественно, со всех стран ты везешь кухню домой. Потому что, ну вот, например, для меня Италия — это все, это я влюбился, я там просто перебывал во всех провинциях, и с юга там Италии, там до севера, и в центре, и где только я не был. Я, конечно же, большой поклонник итальянской кухни. Друзья, я не знаю ничего такого, чтобы вот могло бы лично для меня или лично для всех, тех, кто сейчас в тренде, готовит попасть на вот эту вот волну. Я понимаю, есть еще французская, это, ну, такая история для гурманов, ну, как мне кажется. Ну и русская кухня, друзья. Русская кухня — это традиции для эксперимента. Там, ого-го, как говорится, карпаччо свеклы — это еще то блюдо, друзья.
1: Хорошие ответы. Ты знаешь, вот действительно Италия такая страна контрастов каких-то, да? И в том плане, что мне кажется, лучше вот итальянских кофеен, там, я не знаю, итальянской пиццы. Вообще, конечно, сейчас можно много перечислять, но вот скажи, вот любимые все-таки города Италии, где ты побывал, и вообще ты кофе пьешь вообще, или кофе любишь?
0: Ну, я вам скажу, все любимые города Италии могут уместиться в одном городе, Москва, потому что... Последнее время все самое вкусное, самое мощное у нас сконцентрировано в Москве, да и, в общем-то, в больших городах нашей необъятной родины. У итальянцев, ребят, ну, есть просто такая вот общность жить вместе, семейный бизнес вести вот эти вот дела, что очень не хватает, может быть, нашим, так сказать, соотечественникам, потому что все очень хорошо обстоит на югах.
1: Родственные связи и так далее, да, у них это святое.
0: Конечно, на югах же живут так же, блин, но здесь, если взять там среднюю полосу России, там, или там наши столичные города, Питер, Москва, если бы были бы такие семейные, вот, ответственные какие-то кафе, блин, мне казалось бы, ну, ничуть не хуже было. Да, погода где-то, конечно, подводит, но в целом, друзья, в целом, мне кажется, это хорошая тема такая, вот иметь бизнес такой.
1: Согласен с тобой. Я тоже в Петербурге, кстати, побывал однажды в одном прекрасном итальянском ресторане. Сейчас не будем делать ему рекламу, но я был поражен, что там у них, когда бизнес-ланч, да, за какие-то копейки буквально ты можешь попробовать всего, чего угодно. Разновидности пиццы, томатный суп, там, я не знаю, ну, все что угодно. И это все как бы вот безлимит такой у них во время этого. Но после этого хочется заходить в любое время туда, на самом деле. Они очень такой тонкий ход сделали. Вернемся к нашим произведениям. Давай послушаем следующий трек. Что это будет у нас?
0: Я думаю, это будет ремейк на одноименный космического масштаба, вселенского масштаба индийской нашей, так сказать, современной дружбы России «Джимми, Джимми».
1: Здорово, слушаем это произведение. Напоминаю, диджей Слон на волнах Радио ВОЗ.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Саша Альберт, диджей Слон, сегодня в студии Радио ВОС и буквально поразил всех нас своим интеллектом, своим практическим и в то же время с любовью относящийся к тому, что он делает, потому что все идет от сердца, все пропускаешь через себя сначала. Я думаю, что ты, когда чувствуешь вот этот вот фибрами души трек, да, что он действительно тебя как-то окрыляет, то ты, наверное, понимаешь, что он окрылит и других, да? Есть такой момент?
2: Ведь, ну, ты тоже как бы достаточно серьезный композитор, исполнитель своих песен, поэтому я сразу скажу, это как скульптор. Ты берешь кусок камня и начинаешь его медленно, верно обтесывать. И когда ты понимаешь, что вот ага, вот здесь вот этот как бы кусочек твоего труда и вдохновения должен выставиться, а значит, ты говоришь, все, готово, я могу это отдавать в работу. Потому что музыкант не может закончить произведение, он его может только остановить. Это первый момент. И второй момент. Я вот практически на протяжении каких-то вот последних, может быть, полугода я создаю альбом. Такой он будет называться «Slavic Dance». То бишь там будет очень много народности, там будет очень много клубности, потому что я вот смотрю на сегодняшние тренды, друзья. Очень много песен, прям народных песен, которые... Вот народ с удовольствием поет и балдеет под него. И как бы вот меня эта позиция сильно, ну как вам сказать, воодушевила. И я начал скрещивать опять вот это вот, помнишь, я говорю, холодильник.
1: Здорово, да, здорово. Это будет что-то интересное. А сколько треков предполагается в альбоме песен?
2: Порядка, наверное, 5. Угу. 5 треков. Это будет такой макси-CD, где будет, ну, как говорят у нас, макси-альбомчик. Там будет 5 треков. Значит, там будет ремейк на песню «Крутится, вертится шар голубой». Она будет в дэнсе. Будет, значит, «Выходила на берег Катюша Блантера». Она будет в техно, потому что мне показалось, что такой интерпретации еще нету. И будет 3 авторских произведения. Первое произведение будет называться «Любишь, не любишь» по мотивам русских считалочек. Также будет песня «Бабайка», потому что я посчитал, что «Бабайка» — это не...
1: Детей охватишь сразу, может быть.
2: Да, это не Лабубо, это наш, в общем-то, герой Бабайка. И я считаю, что будет песня про Бабайку. Это туда она будет отсыл в ТикТок, в Инстаграм для детей, для, так сказать... Все это будет в клубном, конечно, замесе, потому что должен быть очень жесткий, четкий, понятный ритм. И третье произведение будет достаточно патриотичное, оно будет называться «Танцуй, страна». И это все будет наполнено любовью, цветами, ну, славянскими какими-то такими народными очень пейзажами, там, лесом, горами. Также я еще выпустил трек «Горный Алтай». Скорее всего, он тоже зайдет туда, потому что я побывал на Алтае. Меня это сильно приклеило, сильно, потому что я не испытывал ничего подобного, потому что я приехал туда, увидел все это и понял, что это какая-то необычная такая...
1: Сакральное необычная место
2: территория.
1: Какое-то, да? Сакральное.
2: Да, блин, не говори. Вот люди говорят, там, вот туда летаем. Нифига. Вот туда прилетаешь, и ты понимаешь, что вот, ну, тебе не хочется уезжать и на второй, на третий, на четвертый, на пятый день. То представляешь, лес, нет ни комаров, вообще никого. Ты идешь, и вот все это, знаешь, какие-то дивные птицы, какие-то дивные звуки, вот такой бум-бум-бум. И погода такая прямо нюдовая. Просто вот, ну, знаешь, ни холодно, ни жарко, ни сыро, там, ни, ну, вот никак. И ты идешь, и ты понимаешь, что это какое-то вот место из сказок. Вот когда мы жили, когда мы смотрели телевизор в этих сказках.
1: Чудные места показывали, такие заповедные, да?
2: Ну да, не путать с «Чудной долиной», а так вообще очень офигенно.
1: Да, да.
2: Офигенно. И вот я написал песню «Горный Алтай».
1: Ты вот сейчас рассказал, уже захотелось услышать. Я думаю, дорогие радиослушатели, мы с нетерпением будем ждать выхода этого альбома. И ты знаешь, мне понравилась твоя концептуальность, что вот сегодня же треки выпускают отдельно, да, в основном там выпустил. А это все-таки маленький концептуальный такой альбом, уже 5 треков, это уже хороший альбом. И тем более такая вот тематика. Просто то, что нам сегодня нужно, то, что нам сегодня прописано. Потому что, ну, народ надо как-то выгребать из депрессии.
2: Я нарушил вот синглы, я сказал, вот, ребята, вот вам 5 треков, выбирайте. И если что-то западет, а считалки точно они западают всегда всем. То есть, ну, представьте, вы слушаете песню первый раз в жизни, а слова вам уже известны.
1: Да,
2: например, я могу процитировать из одной песни слова «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг.
1: Да, вот. Это...
2: Такая Боржова, да, считалочка. Потом любишь, не любишь, сердце прикажет. Короче говоря, ребят, не буду спойлерить, но все достаточно понятно, все в клубном стиле, все с хорошим, ярким народным вокалом. И я скажу, очень модное звучание. Давайте послушаем песню «Танцуй, страна». Она как раз этно, клубная этно, то бишь Slavic Dance. Это, ну, этого на рынке сейчас очень мало, друзья. Очень мало.
1: Слушаем эту песню на волнах радио ВОС. Диджей Слон.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, вот с таким человеком можно говорить, говорить и говорить, но передача, к сожалению, у нас не двухчасовая. Вот. Я хочу тебя поблагодарить искренне за то, что ты сегодня пришел виртуально в студию Радио ВОС. И надеюсь, когда будешь в Москве, пригласишь, может быть, на какой-то концерт, я хотел бы взять у тебя еще и видеоинтервью. Потому что видеоинтервью, оно как бы тоже нужно, чтобы народ знал своих героев. И я, знаешь, что хочу сказать? Вот такой вопрос сначала задам, а потом уже свои пожелания. Вот смотри, сегодня потряхивает все, что можно потряхивать, да? Происходит то, что происходит, да, везде, собственно говоря, по всему миру. Как нам все-таки верить в то, что все закончится хорошо, что жизнь, она прекрасна и удивительна, и все же, что добро победит зло? Как нам вот в это всем поверить сегодня? Как нам вылазить из депрессии? Какой-то, может быть, у кого-то депрессии много у людей. И обоснованно, кстати. Что делать нам?
2: Друзья, все всегда должны понимать одно очень понятное, очень яркую мысль, которую мне внушил папа, когда мне было там 32 или 33 года, он мне сказал: «Сынок, смотри на вещи просто, потому что мы постоянно что-то усложняем». Друзья, все в мире относительно, все просто. Если вы сейчас, слушая наше интервью, находитесь в промежутке времени, который называется весна, за весной, друзья, обязательно придет что? Лето. А лето — это все, друзья, это наше все. Поэтому все жизни просто, лето будет.
1: Как здорово, чутко, красиво. Спасибо, Александр, за то, что сегодня пришел. А я хочу пожелать тебе как можно больше радостных, счастливых моментов в жизни, впечатлений, которые бы выливались в прекрасные дэнсовые произведения, которые сегодня нужны. Вот такие, знаешь, без каких-то мрачков, а вот то, что ты сказал, вот эти вот о новом альбоме. Во-первых, с нетерпением будем ждать. Желаю в их популярности этого альбома, она будет неизбежна, я считаю. И чтобы в твоей жизни все, что задумал, обязательно осуществлялось, сбывалось. Будь счастлив. Ты счастливый человек, и это чувствуется. Радуй нас своими произведениями. Творческих тебе успехов.
2: Друзья, я вам рекомендую почаще слушать Радио ВОС, потому что здесь тоже есть неравнодушные люди, неравнодушные и к музыку, и к вам, мои дорогие слушатели. Поэтому, как говорится, все лучшее впереди.
1: Да, действительно, когда выйдет альбом, новый альбом, как он называется, Славик?
2: Славик Дэнс.
1: Славик Дэнс, да, когда выйдет, да.
2: Танцующий Вячеслав.
1: Вот, когда альбом выйдет, мы его тоже проанонсируем прям целиком, там же 5 треков как раз для нашей передачи. Я говорю тебе не прощай, а до новых встреч, до свидания, Саша, спасибо тебе огромное.
2: Всего доброго.
1: До свидания. Спасибо. До свидания, дорогие радиослушатели, берегите себя.
0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
3: Радио ВОС. Музыка на Радио ВОС. Радио ВОС.
4: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
5: Стиви Уандер, американский соул, R&B, фанк-певец, композитор, мультиинструменталист. Продолжение

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Москве прошел фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Ульяновская областная организация ВОС готовится отметить столетний юбилей. На конференции CodeFest в Новосибирске выступит незрячий инженер-разработчик Евгений Некрасов. В Самаре стартовал реабилитационный фестиваль на инфоволне. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. В Екатеринбурге обсудили вопросы трудоустройства инвалидов и исполнения квоты. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве состоялся открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Организаторами выступили Московская городская организация ВОС и отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. В этом году в фестивале приняли участие около 70 незрячих и слабовидящих ребят из специализированных школ Москвы, Сергиева Посада, Королева, Владимира и Рязани. Перед концертом для юных гостей провели мастер-классы по адаптированным настольным играм, соревнования по шоу-дауну, стрельбу из биатлонной установки и экскурсию по экспозиции Центрального музея ВОС имени Зимина. Концертная программа объединила вокал, хореографию и инструментальную музыку. Особенно пронзительно звучали произведения о Великой Отечественной войне. Все участники получили дипломы и памятные подарки. 10 июня в Ульяновске состоится торжественное мероприятие «Юбилейный вечер. Мы связаны одной судьбой», посвященной столетию Ульяновской областной организации ВОС. В программе ретроспективный экскурс в историю, чествование лучших членов организации, вручение почетных наград и праздничный концерт. Мероприятие пройдет в Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС на улице Гагарина. Начало в 10 часов. Будет организована онлайн-трансляция. 30 и 31 мая в Новосибирске в экспоцентре пройдет конференция CodeFest 2026. Только офлайн-формат, чтобы можно было обсудить идеи за чашкой кофе. В программе кейсы на стыке ролей, экспертные зоны, партнерская зона, три этажа технологий и 9 залов вдохновения. Ключевое событие для нашей аудитории – доклад незрячего инженера-разработчика Евгения Некрасова под названием «Тапки незрячего. Кликхаус и бигдата инженера». Это реальная история преодоления технических и социальных барьеров, уникальный взгляд на привычные инструменты. Евгений покажет, как звучит настоящий Big Data Engineering. Подробности и программа фестиваля на сайте CodeFest. С 20 по 22 мая в Самаре проходит областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению на инфоволне, направленный на повышение цифровой грамотности. В фестивале участвуют 8 команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан. Центральная тема – путешествие по Самарскому краю и реке Волге. Участникам предстоит пройти 8 тематических станций – шум города, книжный шифр, навигатор и другие. Команды одновременно демонстрируют знания, умения и навыки работы с современными цифровыми устройствами. Фестиваль помогает преодолеть страх перед сложными настройками и освоить полезные цифровые инструменты для повседневной жизни. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. Мероприятие состоялось в рамках проекта Екатерины Галушкиной «Жизнь в движении», поддержанного конкурсом «Росмолодежь Гранты». Члены Реутовской железнодорожной местной организации ВОС Максим Яковлев и Артем Боурош выступили с организаторами, провели мастер-класс и судили игры. Шоу-даун развивает реакцию, концентрацию и координацию. Ветераны специальной военной операции не только приняли активное участие в турнире, но и сами провели мастер-класс для волонтеров. В культурно-спортивном реабилитационном центре Свердловской областной организации ВОС в Екатеринбурге прошла рабочая встреча, посвященная вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Участие приняли директор КСРЦ Владислав Помилов, прокурор района Владимир Курочкин, директор городского центра занятости, представители работодателей, а также инвалиды, в том числе участники специальной военной операции. Обсуждалось исполнение установленной законом квоты для приема на работу инвалидов. Прокурор подчеркнул, что вопрос находится на особом контроле. Директор КСРЦ отметил, что организация открыта к сотрудничеству с предприятиями и готова заключать соглашения, направленные на трудоустройство инвалидов по зрению, в том числе молодых участников специальной военной операции в рамках системы предприятий общества. И коротко о других событиях. 15 и 16 мая два коллектива культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС, Народный театр звука «Русская рапсодия» и фольклорный ансамбль «Подворье» провели серию концертов. 15 мая артисты выступили в библиотеке с программой, посвященной Дню славянской письменности, а 16 мая приняли участие в открытии фестиваля «Связь поколений» на ВДНХ, организованном фондом «Планета без ограничений». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В Витебске с 13 по 15 февраля прошел третий ежегодный открытый Кубок Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти первой чемпионки нашей страны по настольному теннису для незрячих Оксаны Ивановой. Организаторами соревнования выступили унитарное предприятие «Элект», где в свое время работала и тренировалась Оксана Иванова, а также Паралимпийский комитет Республики Беларусь. В этом году за игровыми столами встретились спортсмены из Брестской, Гродненской, Гомельской и Минской областей. Также в Кубке участвовали две сборные команды предприятий «Вертекс Брест» и «Элект». Новичком стала команда минского предприятия «Светоприбор». О том, как все прошло, рассказывает тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, член судейской бригады открытого Кубка памяти Оксаны Ивановой, Олег Кириллов.
1: У нас было 12 женщин, они играли в две подгруппы по 6 человек. У мужчин было 20 человек. Они тоже играли по подгруппам. В финал выходило по 8 человек. А уже в финале олимпийка на выбывание. Сильнейшие попали в полуфинал, финал, а слабейшие играли с 5 по 8 место. Мы уже на протяжении нескольких лет замечаем одну такую хорошую тенденцию. Это первый старт в этом году, это как бы начало спортивного года. Приезжают сильнейшие спортсмены, и в том числе приезжают молодежь. И в этом году реально нам повезло. Были такие ветераны спорта, если их так можно назвать, как Кевля Оля, Федотова Ирина. И при этом были у нас совсем молодые, как Заремба с Минска и Калинина с Гомеля. Они очень нас порадовали и результатом, и техническим оснащением. Было приятно очень посмотреть. Да, был недоезд с Гродно. Не приехала Галиневская Ирина и не смогла участвовать по состоянию здоровья и сечению Алена. Две девочки, которые сильнейшие в Беларуси, а так мужчины, вся элита присутствовала и участвовала на этих соревнованиях. Места распределились следующим образом. Третье место Паша Янушкевич, Гродно. Второе место Владимир Литвинов, Витебск. И первое место Сергей Шкибель, Гродно.
0: А среди женщин?
1: А вот у женщин каждый год непредсказуем. Лидеры меняются. Чемпионка Беларуси Шафаренко Янина Гомель заняла третье место. Кузьмицкая Кристина, будем так говорить, Брест, Витебск. Она живет и тренируется в Витебске. Второе место. И первое место Дубицкая Зинаида, город Гомель.
0: Насыщеннее по эмоциям, по в целом ходу игры было у женщин или у мужчин?
1: Трудно сказать, потому что у нас три стола было, и у каждого была своя локация. И так всех объединить было очень тяжело. В командных играх, да, там была дружная, сплоченная семья у всех. Честно скажу, даже был очень рад, что команды настолько дружны, настолько грамотно стали подходить к командным играм. И вот уникальный случай произошел, я уже объявляю результаты. Третье место неожиданно заняла Гродненская область, а по тактическим или там психологическим или там тренерским наработкам второе место заняла Брестская область. Это редкий такой случай. Ну и первое место заняла команда города Гомель.
0: Можно ли сказать, что на сегодняшний момент вот этот третий кубок прошел лучше, чем все предыдущие?
1: Да, в организационном плане намного лучше. В этом году нам очень повезло. И впервые у нас было на Кубке Республики Беларусь памятью Оксаны Ивановой три профессиональных стола. В прошлом году центральное правление предприятию «Элект» подарило стол, согласно программе ПРООН. У нас есть свой итальянский стол. И третий стол нам предоставило областное управление «Белтис». То есть ребята отыграли, могут отдохнуть. А когда один или два стола, это очень тяжело. Просто физически сидеть 10-12 часов. А здесь в среднем уходило 6 часов на тренировочный день.
0: Кто судил этот кубок?
1: Были квалифицированные, профессиональные судьи. В прошлом году у нас были семинары. Центральное правление «Белтис» проводило. И вот у нас как раз появился высококлассный судья Трубинов Сергей. Ну, само собой, Лобовкин Виталий и Богданов Кирилл. На данный момент подходили представители и Гомеля, и Гродно, и Бреста. И приглашали наших судей даже обслуживать соревнования в регионах.
0: Олег Константинович, уже в третий раз проводится чемпионат. Не ослабевает ли интерес участников к поездке вот на этот кубок?
1: Вы знаете, я переговорил с многими спортсменами. Они все были благодарны. Они все были приятно удивлены именно отношением, вниманием. Оргкомитет, это предприятие «Элект», отдел реабилитации, все сделали возможное и невозможное, чтобы было всем комфортно, удобно, уютно. Призы, подарки, чай, кофе, вода, оплата судей.
0: Но количество участников не падает, правда?
1: Вот, да, не падает, даже увеличилось. Ну, мое, допустим, личное мнение. В последнее время, конечно, позиция сдала команда к Могилевской области. На данный момент такое ощущение, что спорт уходит на второй план у них. Вот. А что касается города Минска, Минской области, ну, приятно, удивили, конечно. И Брест очень удивил. Они привезли две команды. Вертекс и сборную Брестской области. Там видно сразу, что спорт любят, уважают, и у них все получается.
0: Первые места заняла не витебская команда в этом году. Не обидно ли вам как тренеру, да, что, в общем-то, ваши подопечные пока не добились результата первого места?
1: Нет, слово «обида» здесь не звучит. Это просто говорит о том, что все-таки, когда есть здоровая конкуренция, когда люди тренируются профессионально, как, например, в Гомеле, у них спортивная школа, в Гродно, они уделяют очень много внимания данному виду спорта. У нас, помимо того, что у нас есть голбол, футбол Б1, спартакиада, турслет, то есть мы держим марку, а на данный момент нам просто не повезло. Алена Исечени не смогла приехать, а так бы мы, конечно, составили конкуренцию.
0: Основные спортсмены из Витебска по шоу-дауну, кто вот, да, кого вы сегодня тренируете?
1: Ну, это, будем так говорить, Артем Стоцкий, Ордынов Юрий, Спирина Марина, Кристина Кузьмицкая. Вот это в основной костяк. Да, там есть любители, как Кобылкин Владимир, там Корзун Вячеслав. Но они для себя, для души тренируются, так играют.
0: Мы с вами ранее поговорили о том, что были и молодые представители этого направления. Как вам кажется, отличаются? Отличаются ли сегодня молодые спортсмены от тех, кто когда-то был у истоков игры в шоу-даун?
1: Да, отличаются. Дело в том, что у них есть живой пример. Они могут посмотреть, они могут потренироваться с сильнейшими спортсменами. Как правило, когда слабый, условно, спортсмен тренируется с сильным, он быстрее растет в мастерстве, и он быстрее прогрессирует. То есть у наших ветеранов, ну так их можно назвать, не было личного примера. А этим молодым проще. Они видят, слышат, учатся и быстро прогрессирует.
0: Как первый тренер Оксаны Ивановой, которая сегодня, к сожалению, нет с нами. Давайте вспомним, какой была эта спортсменка и, по вашему мнению, да, какие качества характера ее выделяли в игре в шоу-даун?
1: Вы знаете, сейчас тренируются и Яна Шафаренко, и Дубицкая Зинаида, и Кристина Кузьмицкая. Вот хочется всегда подсказать. Берите пример с Оксаной. Она была в хорошем смысле слова целеустремленная, злая, по-спортивному, руки никогда не опускала, не бояла трудностей, самое главное. И самое главное, что она всегда была примером для всех, как и в жизни, так и в спорте. Чуть-чуть не хватает нашему теперешнему поколению вот этой как бы заряженности такой. И тем не менее, все знают, что она была такая, и она осталась примером для нас.
0: Лидер среди мужчин Кубка этого года, действующий чемпион Беларуси, гродненец Сергей Шкибель, играет в шоу-даун уже около 11 лет. И, конечно, ранее с Оксаной Ивановой они неоднократно встречались на различных республиканских чемпионатах. В составе белорусской сборной выезжали на международные турниры по настольному теннису для незрячих. Как складывались игры для Сергея во второй раз его участия в Кубке памяти Оксаны Ивановой? И чем выделяется для спортсмена именно это состязание? Узнали у него самого.
2: Да, были легкие игры, там, где я выигрывал со счетом 11-2. Но игры были и сложные. Вот финальные с Володей играли Литвиновым. Там очень так тяжело было. Скоростная очень игра, быстрая. У нас всегда такие игры с ним. Полуфинал играл с Янушкевичем Пашей нашим. Тоже... Первый сет я проиграл, 11-14, длинный сет был очень. Потом выиграл с хорошим разрывом еще два, но первый сет мы, конечно, порубились с ним. Ну и остальные игры тоже некоторые были. Не сказать, что очень сложные, но тоже пришлось поднапрячься. Поэтому это и мое повышение уровня, и в конце концов сейчас я вот был, когда на играх смотрел, наблюдал с другими игроками, тот же Заремба с Борисова. Ну, от него никто такого не ожидал, такой игры. Он очень сильно в этом году играл и действительно показал хороший уровень. То есть конкурент в будущем, если будет продолжать заниматься, будет очень серьезным, потому что нашего Пашу он выиграл Янушкевича, с Демидовцом Лешей тоже в три сета Леша его выиграл, но, тем не менее, пришлось тоже очень напрячься ему. Валик Ромашевский хорошо играет. Там хватает хороших и сильных игроков. Тот же Стасевич с Бреста приехал, тоже достаточно уровень неплохой. Поэтому интересно поиграть, интересно посмотреть. Я считаю, я очень не зря туда поехал. И если будет малейшая возможность в следующем году, я обязательно туда поеду с огромным удовольствием.
0: Как готовитесь к соревнованиям? И нужна ли на данном этапе, да, учитывая вашу технику, ваш опыт, какая-то определенная подготовка? Нужно ли вам готовиться долго? Что вообще делаете для того, чтобы вот быть в форме на любых соревнованиях?
2: У нас уникум Халалей, Саша, который он не готовится, но приезжает и всегда в восьмерке. Я не такой уникум, к сожалению. Мне готовиться надо, и готовиться надо постоянно. Просто, ну, если ходить, скажем, за месяц до соревнований на тренировки, а после этого бросать, толку не будет. В восьмерке, может, и останусь, а вот о медалях и забыть можно. Потому что другие-то растут, а ты будешь на месте стоять. Поэтому мы занимаемся постоянно, и будни, и выходные, там, как уже получается. Но в основном стараемся хотя бы 3 раза в неделю быть. Тренировки у нас на фильтре проходят. У нас там стоят 2 стола, на которых мы тренируемся. Нас на выходные пускают играть. И очень это удобно, потому что я и Галиневская, мы работаем 5 дней в неделю массажистами. После работы не всегда может получиться. А вот выходные — это такие дни, когда можно больше времени на это выкроить. И стараемся ходить даже в любую погоду, чтобы позаниматься нормально, никуда не торопясь, не спеша. Потому что если не будем заниматься, начнет пропадать вот эта мышечная память, эти рефлексы. Техника тоже как бы забывается. Надо держать себя в форме, в тонусе, чтобы не скатываться вниз и расти вверх. Потому что вот сейчас с Володей играли, просто у него такая скорость, он на отбой играет. И просто ракеткой хлопаешь по этому мячу, когда он к тебе с этой скоростью летит. Ну, не успеваешь сообразить. Делаешь это на рефлексе, а потом же понимаешь, что ты этот мяч остановил и можешь дальше играть. Не будет этого, будут голы, и просто к нему мяч будет возвращаться, и будет игра в одни ворота.
0: Какая была для вас самая тяжелая игра на этом кубке в этом году?
2: Ну, наверное, все-таки с Янушкевичем, потому что мы первый сет шли до счета 12-11, практически очко в очко, и там было до конца непонятно, и очень-очень длинный сет этот был, напряженный такой. Потом я уже то ли разозлился очень сильно, то следующий выиграл в ноль. А первый сет он меня выиграл, там действительно один сет стоил всей игры.
0: Сергей, что помогает всегда собраться в какие-то трудные моменты, да, когда игра не ладится, когда игра не идет?
2: Тренер, когда вот быстро играет гол, свисток, следующая подача, и продолжаешь на автомате играть. Казалось бы, надо взять перерыв, и ты сам имеешь право на это. Только как-то это не особо вспоминается. А тренер стоит, видит, что ты загоняешься, и сам берет тайм-аут. Хотя бывали случаи, когда я проигрывал, а наша Елена Станиславовна берет тайм-аут, говорит, отдохни, там расслабься, что-то посоветуй. Я говорю, зачем? Вот зачем Станиславовна убрали тайм-аут? Все ж, ну, как бы нормально. Потом анализируешь после игры, да ничего там нормального не было, там мне забивали, и я штрафы начинал делать, потому что суетился. Она это со стороны видит, а ты этого в запале не замечаешь, и поэтому сам тайм-аут не берешь. А она видит и берет, даже вопреки моему желанию. Эта минута дает переключиться, расслабиться. Тогда уже игра меняется. И тогда уже... Вот я в тот раз, когда это произошло на Республике, по-моему, на прошлой, и тогда переключился и резко стал выигрывать и выиграл. После тайм-аута именно.
0: 3 дня шел этот кубок. Какой день самый был тяжелый? И что самая приятная, какая часть этого кубка всегда для вас?
2: Ну, самое приятное, наверное, закрытие, конечно, лично для меня. А самый тяжелый — это первый день. Потому что получается такая ситуация, что нам пришло ехать с пересадкой в Оршу, и мы в 3 часа ночи приехали в Оршу, к 4 ближе там пересели на другой поезд, там уже, естественно, сна никакого, час до Витебска, потом игры, открытие игры, уже вечером, конечно, так совсем сложновато это. На футбол едем, там без разницы, как ехать. И ночь ехали на бусе, я не спал. На поле выходишь, там, ну, бегаешь, особо мне это не мешает, если я ночь не посплю. А вот теннисе другое дело. Но, тем не менее, все было хорошо, соревнования хорошие, сейчас уже столов было 3, а не 1, как в прошлом году. Поэтому интереснее было играть. Вот. Но у меня, правда, так получилось, что почти все игры на одном только столе были. Ну, там пара игр только на другом. Мне нравится Витебский. Вообще, часто же там бываю по футболу и все. Вот. Ну, условия проживания в этом году очень хорошие у нас такие были. И там, где играли на предприятии самом, тоже так достаточно хорошо и тепло было, удобно, в общем, все отлично.
0: 3 стола было на этом кубке, вы успели поиграть на 2 из них. Игра на каждом столе отличается, Сергей, расскажите?
2: Я всегда говорил, что столы все отличаются. Почему я в свое время, когда еще выезжали в Европу, я всегда говорил, купите хотя бы 1 чешский стол на страну, потому что там играют на чешских. У нас итальянские, у нас московские. Они не такие, они не подходят, потому что другой отскок от борта, другой звук, другой сам стол, луза, все другое. Ну, нас тогда так и не услышали. Единственное, что вот купил такой чешский стол в Брест. И вот именно сейчас этот стол, он наоборот уже немножко не тот, потому что, ну, нет выездов этих международных, а у нас только один. Но на все играют, как бы все соревнования на других столах проводятся. Это важно. Хорошо, что начали закупать покупать именно примерно одинаковые столы всем. Приезжаешь, и ты играешь на том, на чем тренируешься. Эти столы уже более вот новые, которые сейчас закупать начали российские, они более подходят под стандарт, но они оба тоже разные. Вот у них стоял стол на втором этаже, такой, как у нас в Гродно, с пластиковыми бортами изнутри. Там намного сильнее отскок. Там по-другому надо по борту кидать, там другой звук совершенно идет. Стол, который стоял на четвертом этаже, более мягкие борта, он такой, как в Гомеле. Единственное, он у них более быстрый, потому что стоит, наверное, немножко по-другому. Ну, совершенно другой стол. Даже играть надо по-другому на этих столах. Немножко перестраиваться. Нет, там принципиальных таких уже отличий нет. Удары все те же, техника та же. Но немножко надо чуть где-то вот слабее, где-то там протянуть больше. Потому что будет по-другому мяч. Будет лететь, цепляться или не цепляться за закругление, это чтобы упасть в лузу. Иначе на одном столе при таком ударе он пролетит над лузой, а на втором он зацепится и упадет. Потому что борт более такой даже шершавенький. А пластиковые, они как стекло, они скользкие. Там надо немножко по-другому играть.
0: Вот этот кубок по шоу-дауну в памяти Оксаны Ивановой. Лично для вас это мероприятие, это сочетание чего?
2: Наверное, спорта и памяти. Скажем так, это необычный турнир. Он единственный в своем роде. Потому что сама эта вся история, она вообще уникальна. Такого другого кубка только в Польше. Вот я знаю, в память спортсмена польского проходил, который тоже умер. Это не просто рядовые соревнования, которые может любой организовать, любой сделать. Это еще и память, которая должна быть. Потому что много у нас приходило, много уходило. Да, они не умерли, но они просто ушли и не вернулись в теннис. Но Оксана особое место занимает. Мы с Оксаной много где ездили, много где бывали вместе. Все равно она витает вот где-то рядом. Вспоминаем часто ее, вот даже в разговорах, потому что едешь на кубок не просто кубок Беларуси, а кубок памяти Оксаны.
0: Зинаида Дубицкая, спортсменка Гомельского областного центра Олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, в этот раз стала первой среди женщин в открытом кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой. За счет чего получилось вырвать победу у соперниц и какие чувства она испытала, став лучшей, спросили у нее после турнира.
3: Конечно, очень приятно, очень радостно, когда ты все-таки понимаешь, что ты готовишься, и все твои планы, твои надежды, они реализуются. Ну и, конечно, самое большое — это приятно о себе понимать, что ты умеешь владеть собой в любой ситуации.
0: Как проходила ваша финальная игра?
3: Было волнительно, хотелось выиграть, но я готовилась, даже если не получится, принять это с достоинством. Мы встретились с Кристиной Кузьмицкой, и раньше мы могли дольше играть. За победу мы могли и час играть, то есть там 1:05. В этом году это произошло быстрее. Первый сет у нас получился, по-моему, 11:4, а второй 11:6.
0: Расскажите вообще в целом, да, о своих соперницах, об уровне их игры, и напомните, в который раз вы принимаете участие в кубке?
3: Ну, это третий год. Мы все одни и те же. Оно, конечно, хотелось бы, чтобы побольше нас было на любых, в принципе, соревнованиях, на любых кубках, потому что мы, как правило, уже знаем друг дружку. Но радостно видеть, что девочки растут. У нас в этот раз, правда, не было Алены Ясучени. Мы ее все ожидали. Она нас вот на рождественском турнире удивила в Гродно. Растут девчонки, и это очень приятно. У нас Вероника, тоже молоденькая девочка, совсем еще школьница, вот принимает участие уже. Вот
0: в гомельской команде, да? От гомельчан, да, тоже да, с вами да, она да. приехала.
3: Да, 2 года тренирую. Да, и вот мы, конечно, от нее, вот лично я от нее ждала больших результатов, но она попала в 7-ку, 7-я, не 6-я, 5-я, как я думала, могла бы быть. Но молодец, поднимается и очень быстро. Ну, вот у нас и Ромашевский, и Валентин тоже поднимаются. Они на тренировках у нас гораздо лучше играют. Ну, тут еще, наверное, такой психологический фактор имеет значение. Это вот опять же уметь владеть собой. Ну, и насчет других хочется сказать, мы хоть и постоянно вот вроде встречаемся со всеми, да, но все равно волнительно играть. Я понимаю, что могу победить Ирину Галиневскую, все равно волнительно. И с Кристиной Кузьмицкой мы постоянно с ней встречаемся на всех турнирах, вот как-то это моя такая самая постоянная соперница, вот, и тоже волнительно. Казалось бы, вот знаешь друг друга, но волнительно. Конечно, самые интересные игры, такие зажигающие, это командные игры, согласятся, наверное, все. Очень интересно, как это вот

0: вот тоже наша чемпионка Беларуси и России тоже. А мы ее все-таки, она говорит, давайте я посижу, ребята. Мы ее посадили и говорим, ну сиди, хочешь сидеть, посиди. Посмотрим, как мы без тебя справимся, не справимся. Ну, в запасных ее оставили. По-моему, один раз мы ее вообще не применяли, ей так и не пришлось выйти. Ну, а вот на витебскую команду она вышла. Также Гродно, тоже было интересно их побить нам. Мы всегда с ними такие тоже конкуренты.
1: Какие вы можете выделить самые напряженные или неожиданные, или в целом моменты, которые вас удивили в игре в личной вашей с разными соперницами и в командных играх?
0: Мне вообще интересно то, что я стала позволять себе какие-то вот новые свои удары, те, что я тренирую. Я еще их вот не доработала, да, скажем так, но их применять вот именно во время игры. Если я понимаю, что этот спортсмен реже выходит, появляется, вот особенно новички, да, то я позволяю себе, да.
1: А уже с профессионалами не всегда, насколько я понимаю.
0: С профессионалами меньше рискую. И очень интересно, когда оно все-таки получается попадать. Вот мы с Юлей Василюк с Бреста играли, и вот я раскатывала этот мячик, конечно, и так вот. И легко, все легко, но он такой хороший попадун получился. Ей было больно, мне сладенько. Вот. А потом тот же удар, я тренировалась с другой девушкой. Я могла себе позволить, да, побольше сделать таких тренировок, ударчиков и себе в лузу так сильно. Не то, что закатило даже, а это был вот именно попадун, такой удар прямо. Ну, вот такие запоминающиеся были вот два случая.
1: Откуда черпаете эту информацию? Где вообще узнаете о вот таких вот новых приемах, которые могут в дальнейшем понадобиться в играх?
0: Во-первых, я слушаю себя, полагаюсь на свою интуицию, да, вот я чувствую тело свое. Ну, как бы с телом тоже нужно уметь общаться и понимать себя. Также и с тренером не маловажно. Мы общаемся и тоже мы у него. Андрей Михайлович, а что там, как там? Как там рука у соперника стоит? А что за удар он вот так вот делает? Объясните там. Зачастую не понимаю, что он мне говорит. Я тогда вот, берите вот мою руку, возьмите ракетку. Но он уже и понимает, тоже привык к тому, что, ну, как бы работать с такой спецификой, как незрячие. То он берет уже сам нашу руку там с ракеткой и показывает примерно направление. Но это же еще мышечная память. Это еще нужно, знаете, как вбить в руку, и как бы чтобы это вот плечо, кисть, локоть, чтобы это все организовано было. Да, чтобы это гармонично было. Вот.
1: И отрабатывали ли вы в финальной игре, да, какие-то вот приемы, которые
0: нет,
1: тренировали?
0: Нет, позволяла себе с Кристиной Кузьмицкой. Были, конечно, новые приемы, которые вот я отрабатывала, да, но я их вот наработала уже, то их использовала. А так позволяла, конечно, чаще отдыхать себе в игре, потому что у меня такой вот молодой возраст, когда я понимаю, что нужно отдохнуть. Вот. Часто у меня еще и диагноз глаукома, то нельзя мне долго стоять в таком наклоне. Вот. Для моего диагноза это более так уже опасно, и мне нужно давать себе отдых. Но это тоже нужно научиться стоять в защите, потому что это вот с сильными девчонками и ребятами, когда командные игры играешь, это ну, нужно уметь делать.
1: 3 дней достаточно для такого чемпионата, как вам кажется?
0: Для всех соревнований, вот у нас у всех, наверное, спортсменов есть такое пожелание, чтобы, ну, опять же, это все зависит от бюджета, Белтиза, государства, как относится к этому, да, вот как нас оплачивают. Хотелось бы больше, конечно, на день, потому что мы все-таки работаем от утра и до вечера. У нас нету даже так, чтобы мы прогулялись как-то по городу, да, хотя бы успеть отдохнуть и подготовиться вот к следующему дню. А в воскресенье, как правило, это уже вот финалы. И, конечно, хочется достойно отдохнуть, поэтому мы должны успевать вот вложиться, просто даже пообщаться, чайку попить, обменяться какими-то новостями. Это во время вот игр, пока мы ждем во время перерывов своего матча следующего.
1: Впервые на Кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой выступила команда минского предприятия «Светоприбор». Собирал ее инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной работе унитарного предприятия Яков Сазонов.
2: К сожалению, прошлые годы на Кубок Республики Беларусь в Витебске у нас не получалось поехать по разным причинам, обстоятельствам. Но в этом году мы захотели, руководство предприятия нас поддержало, и мы с удовольствием туда съездили и поборолись. Минск представлял 6 спортсменов. Мужчин их было 3. Стула Юрий, Барнацкий Артем и Заремба Дмитрий. Женщины приехали на турнир в следующем составе. Цай Елена, Татьяна Попова и Жуковская Марина. Команда формируется, конечно,

0: из самых сильнейших у нас те, кто участвовал на чемпионате Республики Беларусь, те люди поехали. Одна была замена в связи с болезнью человека, это Бабко Александра заменили на Зарембу Дмитрия. Он в личных соревнованиях показал 5-е место. Самый лучший результат в команде. Ну, немножко ему не хватило, чтобы пройти в финал, в четверку. Ну, я думаю, это все в будущем мы исправим.
1: Шоудаун – приоритетное спортивное направление сегодня вот на предприятии?
0: По массовости шоудаун 1-е место и занимает, потому что даже если вот судить по чемпионату города Минска, на нем всегда собираются порядка 10 мужчин и где-то 6 женщин. Поэтому здесь уже можно сказать, что конкуренция между ребятами есть. Люди играют в шоудаун.
1: Какие условия для тренировок по шоудауну на светоприборе?
0: У нас есть стол для игры, экипировка, естественно. Людям никуда не нужно ходить для тренировки. Тут сел на лифт и поднялся. И у нас очень хорошая материальная база спортивная. В комнате здоровья есть. Для того, чтобы подготовиться, есть все. И руководство светоприбора, оно всегда поддерживает и морально, и материально, и ни в чем никогда оно не отказывает.
1: Кто готовил спортсменов к этому кубку?
0: У нас я тренирую. Ну, в общем-то, есть ребята, которые уже более опытные. Юра Стула, Полевода Виталий. Вот они мне помогают как бы тоже тренировать. Я недавно только столкнулся с этой игрой. Ну, я еще немножко ее изучаю. Ну, я уже стал понимать более-менее.
1: В целом, да, понравились ли условия организации этого кубка? Как все прошло?
0: Все было на высшем уровне. Судейство было неподкупное. То есть судили честно. Условия проживания были тоже хорошие, но один минус, который не то что не понравился, деваться некуда, месяц февраль и, конечно же, гололед, и вот добираться до места соревнования было, конечно, тяжеловато, там надо было пройти. Когда ты с людьми, которые не очень хорошо видят, очень тяжело, страшно, что люди там покалечатся. Витебск – холодный город, северная столица, поэтому, а в принципе, все было отлично. Я доволен, что команда поучаствовала, и я все-таки надеюсь, что нас будут приглашать, и мы будем ездить, участвовать в разных соревнованиях, мероприятиях. И надеюсь, наше руководство нам не откажет.
2: А какие эмоции остались у самих игроков, которые впервые отправились на кубок по шоудауну памяти Оксаны Ивановой? Об этом поговорили с минчанкой Еленой Цай.
3: Я в шоудаун недавно, даже полгода нету, но для меня очень значима была эта поездка. И я хочу выразить огромную благодарность Павлу Павловичу за то, что он нам создал все условия для того, чтобы мы могли посоревноваться, попробовать себя, узнать свои силы и почувствовать себя равными, полноправными вообще людьми, потому что так бы жизнь была очень ограниченная, скучная и, можно даже сказать, бессмысленная. Огромное ему спасибо. И организаторам Витебска так тепло, нас очень хорошо приняли. Первая игра у меня была с первой ракеткой с Яной Шифыренко. Я очень испугалась. Я, конечно, понимала, что тут мне не видать победы, но то, что я с ней играю, это уже для меня большой подарок. Это возможность попробовать взять какие-то для
1: уроки,
3: себя
1: наверное,
3: уроки.
1: Какие-то.
3: Да, сложно. Я тоже узнаю себя, каждый раз раскрываю свои качества, понимаю, что для меня очень тяжело проигрывать. Я, оказывается, поняла, что не справляюсь с эмоциями.
1: Вы слишком, мне кажется, строга к себе, да, для человека, который всего полгода играет в шоудаун и уже вот встречается с чемпионкой. Кроме Яны Шифыренко, с кем еще удалось поиграть?
3: Я играла с Мариной Жуковской, с Татьяной Поповой.
1: Со своими играть проще, чем с теми, кого ты не знаешь?
3: Нет, если честно, проще не со своими. А потому что со своими как-то мириться силами не очень приятно. Потому что я боялась, что как-то отразиться на других взаимоотношениях, каких-то других аспектах жизни. Но поняла, что нет, все равно. Это просто вот игра. Этот момент соревновательный и все. Все ребята, надо сказать, очень такие доброжелательные. Хоть я понимаю, что это соперник, но это не враг. так. Все равно в конце мы обнимаемся, что очень радует, и не чувствуешь какого-то негатива.
1: Чего ждали от этого соревнования, от поездки на этот кубок?
3: Для меня особенно ценно и хотелось почувствовать это вот сплочение команды, что мы вот такая дружная, такая большая сила. У нас одна цель, одна задача. И вот это нас сплочало, объединяло и усиливало. Вот это мне особенно было приятно и ценно. Не хотелось уезжать, потому что настолько все было комфортно, настолько все было хорошо организовано, и там нас хорошо встречали. И даже вот судьи, к моему удивлению, очень лояльно относились. Прям вообще не чувствовалось, что они как-то вот тебя оценивают, там все хотят против что-то тебя. Нет, наоборот, они всячески помогают. От себя уже только ожидай, старайся сам показать хорошее, а все остальное приложится. Они очень хорошо помогали. И я очень счастлива, что я была на выездных таких соревнованиях. Это совсем другой уровень. Это не то, что происходит на предприятии, когда мы среди своих, так знаете, как в семейном теплом кругу, в домашних условиях. А вот там можно добиться каких-то успехов, развиваться в этом деле. Это и реакция отрабатывается, внимание. И все равно ты наблюдаешь свой рост. И надо сказать, что наши ребята, наши спортсмены тоже выросли, все стали лучше.
1: Этот кубок памяти Оксаны Ивановой. Знаете ли вы что-нибудь об этой спортсменке?
3: Я, да, спрашивала у Инны Новик.
1: Играла она в шоу-даун, да?
3: Да, Инна Новик, да, она играла, и ей посчастливилось тоже играть с Оксаной Ивановой, и она отзывалась о ней только очень хорошими словами, что она позитивная, целеустремленная, хорошая девушка. Это вообще настолько тронуло и впечатлило, что отдается столько внимания, уважения и признания, что даже сделали турнир. Это очень ценно, классно. И прямо вот, когда было закрытие, мне хотелось даже уже плакать, потому что настолько тронуло, проникло настолько глубоко. Вот сама даже, да, идея, что они почтили память Оксаны Ивановой. Молодцы.
2: А сейчас услышим песню Юрия Ордынова в собственном исполнении, которую он написал в память об Оксане Ивановой в 2025 году. Аранжировка Сергея Колодкина. Эта композиция стала трогательным завершением церемонии закрытия Кубка Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти Оксаны Ивановой.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Марина Петровна! Ну что хочется сказать... Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что... Очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
2: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
3: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях Федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России», и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова, ну, я могу перечислять очень много таких громких имен, они стали... в ряд вот в этом хорошем марафоне, вы знаете, мы его поддержали. И поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия, и в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли, и в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, сила России шагает по стране, и она шагает уверенно, четко, с пониманием и, главное, наверное, с инклюзивностью. Понимаете, все виды инвалидности, все люди принимают в этом активное участие. И это главное. Это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
5: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению, она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика мешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов, но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры, но тут самое главное — это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
4: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
5: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления. Вот. И, конечно, приносить людям пользу.
4: В эфире «Радио ВОС» вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Корякиным Сергеем Александровичем. Слушайте «Радио ВОС».
6: Вы слушаете «Радио ВОС».
7: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
8: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
7: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
8: Выход из транспорта. Кнопка.
9: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
7: Система по ГОСТ 59.4.

0: 331-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник.
1: Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
0: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
2: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти.
0: Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
1: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
3: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
0: Радио ВОС. Музыка на радио.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сейчас такие дни, что повсюду звучат последние звонки школьные. Выпускники уходят из школ, кто-то просто заканчивает очередной учебный год. Раньше всегда этот день был 25 мая, сейчас по-разному бывает. Когда-то совпадает, когда-то нет. Но дело не в этом. Дело в том, что сегодняшнюю нашу программу мы решили посвятить песням, связанным с окончанием школы. Как бы такое прощание со школой. И об этом была только что прозвучавшая песня. Она так и называется «Школьная песня». Написали ее Евгений Крылатов и Сергей Гребенников. Но вот не так давно Евгений Павлович Крылатов ушел от нас. Осталось много песен Евгения Павловича, много музыки, любимой людьми. По-хорошему все вспоминают этого композитора, и я думаю, что вот у нас такой повод вспомнить Евгения Павловича. Возможно, посвятим ему одну или две наши программы в будущем. Ну, были, конечно, и другие песни. Сегодня, кстати, будут звучать песни не очень известные, не самые растиражированные, вот как только что прозвучавшая песня. И следующая песня, она называется «Мы уходим, а вы остаетесь». Авторы ее Николай Песков и Евдокия Горбанская. Ну, о Николае Пескове у нас были две программы не так давно. Песню исполнят Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев.

Ну, не хочется говорить «прощай, школа», хочется сказать «до свидания, школа». И хоть иногда приходить, вспоминать те старые времена, ту школьную жизнь, тех людей, кто с нами работал, мне кажется, лучше всего это вспоминается в школе именно. И вот в следующей песне, она называется «Звени, звонок», авторы ее Давид Львов-Компанеец и Зоя Петрова, именно такие слова «до свидания, школа». Давайте послушаем эту песню. Исполняет детский хор.

Подходит к концу очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной», который провел на волнах радио ВОС Сергей Андреев. Но у нас с вами еще одна песня. Она называется «Вальс на асфальте». Многие исполнители записали эту песню и вокально-инструментальные ансамбли. И я даже планировал дать эту песню в исполнении вокально-инструментального ансамбля, но не так давно ушла из жизни певица Валентина Петровна Дворянинова. Была она популярна в 60-е и 70-е годы 20 века. Думаю, что тоже сделаем о ней программу через какое-то время. Она, правда, записала тоже в дуэте с Вадимом Мулерманом. Вадим Мулерман ушел из жизни тоже в прошлом году. Вот сегодня такая школьно-ностальгическая, что ли, воспоминательная программа.

0: Программа получилась. Итак, слушаем вальс «На асфальте» Павла Айдоницкого и Дмитрия Седых. Поют Валентина Дворянинова и Вадим Мулерман. А мы с вами на сегодня прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья и всего доброго.
1: Извини.

0: Извините нас, мамы.
1: Извините нас, папы.
0: Мы сегодня, наверное, вернемся к утру. Где-то ждут нас пироги или сходы.

0: Это детство и юность разводят мосты.
1: Запоздалый прохожий закружит под гитару.

0: Правовой дайджест на радио ВОС.
1: Уважаемые радиослушатели, итак, в эфире третий выпуск, посвященный теме защиты персональных данных для незрячих людей. И в этом завершающем выпуске, посвященном данной теме, мы сначала поговорим с Ярославом о перспективах и инициативах в этой сфере. Ярослав, планируются ли изменения в законе о персональных данных с учетом потребностей инвалидов по зрению?
2: Добрый день, радиослушатели. Да, планируются различные инициативы, как общественные организации, они предлагаются, как законодателями, депутатами Государственной Думы предлагаются такие внесения изменений в федеральный закон, постановления правительства, так скажем, рекомендации для общественных организаций и так далее, внесение изменений в законодательные акты. По той причине, что, как мы уже ранее в предыдущих эфирах говорили о том, что не все сервисы, не все, так скажем, сайты или оказание персональных данных, так скажем, адаптированы для слабовидящих или незрячих. Соответственно, в этом случае, в том числе как я адвокат, а, соответственно, также занимаюсь законодательными инициативами, соответственно, мы пытаемся внести изменения, чтобы адаптировать все сайты под слабовидящих и незрячих, это первое. Второе, чтобы все приложения были адаптированы под говорящие программы, технические средства, соответственно, мобильные версии, компьютерные версии, чтобы было можно было говорящими программами пользоваться данными сайтами при получении данных сервисов. Также развивается у нас волонтерская работа по оказанию помощи инвалидам по зрению. Также у нас законодательные инициативы есть, чтобы помогали, так скажем, юристы, адвокаты, соответственно, в данной сфере адаптации инвалидам по зрению при введении данных и обработке персональных данных, чтобы их прочитать можно было, чтобы незрячие могли пользоваться не только, так скажем, своими возможностями, техническими возможностями, чтобы они могли пользоваться третьими лицами, которым доверяют, могли подписывать по доверенности. Сейчас вот разрабатывается, насколько я знаю, сертификаты электронной усиленной цифровой подписи, где тоже для инвалидов подтверждение персональных данных, которые тоже автоматически будут вводиться при подключении с данного электронной усиленной электронной подписи или цифровой электронной подписи, соответственно, подписывать данные документы. Также у нас есть приложение уже на данный момент «Госключ», который тоже можно пользоваться для слабовидящих, но он не до конца разработан на данный момент. Но в дальнейшем, насколько мне это известно, сейчас рассматривается в Государственной Думе инициатива о том, чтобы данный госключ приложения тоже был активен, когда, соответственно, будут входить незрячий и говорящие программы будут все срабатывать. Потому что на данный момент не все поля, не все страницы работают при говорящих программах или озвучивании мобильного телефона, озвучивании компьютера и так далее. Соответственно, сейчас обязали все сайты на данный момент. В течение 2026 года должны адаптироваться все сайты государственных органов, общественных организаций под слабовидящих и незрячих данные сайты, в том числе конфиденциальности правил, конфиденциальности персональных данных и сохранение и обработка данных персональных данных. Тут, конечно, лучше обсудить еще в дальнейшем обработку персональных данных организациями, но, как я понимаю, у нас данные вопросы на повестке дня уже стоят, поэтому слушайте, радиослушатели, мы расскажем в дальнейшем, как они обрабатываются и как вы можете отозвать свои персональные данные или изъять часть персональных данных из данных сферы. И законодатель тоже с каждым внесением изменений это как раз предусматривает больше возможности отзыва, соответственно, своих персональных данных, соответственно, тому, кому вы их уже предоставляли.
1: Скажите, пожалуйста, данные. Разрабатываются ли национальные стандарты доступности интерфейсов для работы с персональными данными?
2: Да, они разрабатываются. Вот как раз это есть федеральный закон номер 152 от 27.07.2006 года. К нему все изменения, дополнения, инструкции, правила. Также у нас постановление от 7 февраля 2026 года, номер 106, постановление правительства Российской Федерации, которое тоже делает ссылки на различные нормативные акты. Также дана инструкция общественным организациям, госорганизациям, муниципальным организациям, как пользоваться обработкой персональных данных, как ее получать, как получать от слабовидящих и незрячих эти персональные данные, чтобы они не утекли куда-либо в другое место. И также имеются в каждом крупной организации общественной или государственном органе правила ее обработки этих персональных данных. Соответственно, это нужно просто читать, вникать. Я понимаю, что у нас инвалиды по зрению не каждый юридически образован, но, к сожалению, мы ничего сделать с этим не можем. Вы только можете обратиться к адвокату на территории города Москвы, а в регионах это может быть юридические клиники, другие общественные организации, которые могут помочь понять национальные проекты, которые разрабатываются, и чтобы собрать ваше мнение, лучше тоже проходить анкетирование, логические опросы для обработки
1: могут
2: персональных данных.
1: Могут ли технологии искусственного интеллекта, например, голосовые ассистенты с верификацией, улучшить безопасность и удобство для незрячих пользователей?
2: Могут улучшить, конечно, но на данный момент есть опасность утечки данной информации. У нас есть много нейросетей, которые фактически предоставляются на территории Российской Федерации, которые помогают. Но единственная нейросеть, которая в России безопасна, потому что она хранит персональные данные на своем сервисе, это Алиса. Потому что все остальные ЖПК, там иные приложения, которые имеются и имеются в доступе для мобильных телефонов, компьютеров и так далее, они все иностранного производства. И, соответственно, на данный момент это очень опасно ими пользоваться и как-то помочь, так скажем, ввести какие-то свои персональные данные. Но если у нас в дальнейшем будет национальный нейросети Алис или какой-либо иной нейросеть, которая будет разработана в Российской Федерации и будет помогать вводить свои персональные данные и потом их сохранять на своих сервисах или вообще не будут хранить на своих сервисах, а для одноразовой подачи персональных данных, в этом случае это было бы замечательно. Но, к сожалению, на данный момент даже Алиса, она пока не до конца разработана для ведения данных сервисов. Да, у нас есть в мобильных телефонах, сейчас будет вопрос звучать и от слушателей, и, скорее всего, от ведущего нашего, которые у нас имеются сервисы в мобильных телефонах и в компьютерах. В этом случае, да, эти говорящие программы могут записать, да, вы можете сказать, он вам вобьет в свои поля данные там Siri, как на айфонах и так далее. Но должны понимать, что вы все, что вы озвучиваете, данные программы хранят ваши голосовые задачи на своих сервисах. К сожалению, на данный момент надеяться на 100% сохранности данных, персональных данных нейросетей в России, ну, не приходится на данный момент. Но если будут разработаны правила конфиденциальности для нейросетей, по крайней мере, по моему мнению, это было бы самый замечательный вариант решения вопроса, чтобы можно было облегчить жизнь незрячих
1: Ярослав,
2: или слабовидящих.
1: Как бизнес и государственные услуги мотивируют адаптировать свои платформы под нужды инвалидов по зрению?
2: Данные организации, так скажем, мотивируют тем, что это государственные органы или, соответственно, общественные организации крупные, им выделяют гранты, им дают определенные программы выполнения. Фактически они могут внести свои изменения, протестировать данные требования законодательств на своих сайтах, проверить данную информацию о конфиденциальности данных, которые представляются государственными органами. Ну и, соответственно, для всех государственных органов и муниципальных образований, в том числе для общественных организаций, как Всероссийское общество слепых, на сайтах должны адаптироваться, чтобы было как можно больше получения информации пользователями, получить ее и пользоваться надлежащим образом, чтобы дать возможность пользователям получить как можно больше преференций на своих сайтах при адаптации своих сайтов под незрячих или слабовидящих своих сайтов. Также у нас есть государственные органы, которые там запись к врачу и так далее, которые сегодня уже обсуждали. Данные сайты адаптируются под незрячих и слабовидящих в связи с тем, чтобы не скапливать большого количества народа, чтобы не затруднять, так скажем, обработку этих данных, потому что онлайн-обработка, она намного легче, чем, например, искать вручную информацию о гражданине в базе, в программе или вбивать эту информацию. с большой толпой в какой-либо организации. Ну и, соответственно, представление каких-либо проектов, программ, грантов, участие в каких-то тестовых режимах, так скажем. Сайты многие предлагают не просто перейти, там сразу внедряют какой-либо сервис, а они предлагают попробовать тестовый режим данного сайта, что в дальнейшем это можно было использовать, если это понравится для данного пользователя в данном режиме.
1: Несмотря на то, что проблем в сфере защиты персональных данных еще достаточно много, существуют ли успешные кейсы доступности сервисов для незрячих? Можно ли привести какие-то примеры по этому аспекту?
2: Да, у нас есть сервисы банков, разработанные уже под говорящие программы. Это Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, они уже разработаны фактически. Они уже, говорящие программы, все адаптированы под данные сервисы. Да, там, например, в Сбербанке там не до конца еще можно вводить данные, так скажем, в чатах, пока под говорящим программам недоступны не всем устройствам, но основные операции уже в приложениях это возможно сделать. Также на госуслугах возможно озвучить фактически уже все поля процентов на 90 информации на госуслугах тоже можно уже адаптировать под незрячих, и, соответственно, уже многие пользуются. И, соответственно, многие сайты государственных органов и сайты общественных организаций уже написано на сайте, большинство это наверху или внизу, о том, что версии сайта для слабовидящих, для инвалидов, которые могут тоже применяться. И многие сайты уже, которые адаптированы, прям пишутся, что данный сайт адаптирован под инвалидов по зрению. Соответственно, и уже и говорящие программы адаптированы под этот сайт. И в основном вся информация уже доступна.
1: Спасибо,
2: на этих
1: Ярослав.
2: Сайтах.
1: Переходим к следующему блоку, который будет максимально интересен для председателей местных и региональных организаций Всероссийского общества слепых. Сначала коснемся общих вопросов работы с персональными данными в некоммерческих организациях. Организации ВОС ежедневно работают с персональными данными инвалидов. Это информация об инвалидности, о состоянии здоровья, о потребности в реабилитации. Какие особенности получения согласия на обработку персональных данных существуют именно для людей с инвалидностью, особенно с нарушениями зрения?
2: Да, эта тема очень интересная, но я сразу предупрежу всех радиослушателей. Я здесь буду говорить именно с точки зрения законодательства Российской Федерации и с твоей точки зрения. Я не имею доступа к внутренним документам Всероссийского общества слепых, только доступ я имел при подготовке к этому эфиру, которые размещены на сайте Всероссийского общества слепых, и каким образом должна Всероссийское общество слепых, организации, председатели местных организаций, региональных, собирать данные. Первое. Если они собирают персональные данные об инвалидах по зрению, соответственно, об инвалидности, потребностях, паспортные данные, иные сервисы, они должны это делать в письменном виде. Первое. Второе. Должно быть в любом документе написано, что данные правила данного документа распространяются на правила конфиденциальности обработки персональных данных в данной организации. Данная организация должна являться оператором обработки персональных данных. При получении персональных данных должны хранить конфиденциально, не распространять данную информацию, не передавать даже своему руководству местной организации, только если это прописано в заявлениях или в анкетах, что они позволяют обрабатывать персональные данные, чтобы передать информацию, например, там, с местной, например, Ломоносовской местной организации, Московскую городскую организацию, а с Московской городской организацией позволяют передать, например, в центральное правление Всероссийского общества слепых, соответственно, должно быть прописано. Если это не прописано, данные местные организации, региональные организации не имеют права передавать данные персональных данных инвалидов своему руководству. Я понимаю, что они могут сослаться, хотя, а вот там написано было обработка персональных данных. Да, вам представляется обработка персональных данных для вас лично. А для иных лиц, третьих лиц, которые не включены, кто собирает данные данного гражданина в организации. В этом случае должны передаваться, есть такая информация, не указана в заявлениях, в анкетах, в социологических опросах, должно обезличивание текста происходить и передаваться уже без персональных данных, данных гражданина, а только собирать их, так скажем, потребности, которые будут не идентичны. Невозможно будет установить личность гражданина, который дал данные заявления. И несет всю ответственность за данные персональные данные то лицо, которое их взял. Например, представитель Московской городской организации взял персональные данные. В этой организации должен быть человек, который имеет право на обработку персональных данных, должен приказом назначен быть. Если была получена информация, он несет и административную, и уголовную ответственность за обработку персональных данных. И если у них не имеется ссылки на то, что передаются информации далее, в этом случае они ни в коем случае не должны быть переданы. Но если прописано в заявлении, что имеет право на передачу, обработку, передачу данных, например, в организацию выше, там, в определенной организации персональные данные передачу, то может передавать данный гражданин в эту организацию. Но если этого не прописано, это может быть административная или уголовная ответственность и гражданину, и должностному лицу, руководителю данной региональной или местной организации. И в этом случае необезличивание персональных данных может привести к большим проблемам данных лиц. И надо быть очень внимательным. В том числе у нас имеются предприятия Всероссийского общества слепых, которые тоже обрабатывают свои персональные данные о кадровой службе, о работниках данных организаций, которые тоже не должны быть утекать к третьим лицам, в том числе государственным органам или, соответственно, в общественную организацию Всероссийского общества слепых, хоть они и являются учредителями или, так скажем, соучредителями данных организаций. Что нужно в этом случае брать? Нужно брать за каждой своей, так скажем, обработку персональных данных, должно браться определенное заявление, согласие на обработку персональных данных, чтобы это введено было. Каждое согласие должно быть подписано или усиленной квалифицированной электронной подписью, или обычной подписью гражданина. Но как у нас имеются незрячие или слабовидящие, могут быть третье лицо, которое находится рядом с этим гражданином, который с двумя, так скажем, очевидцами, что дал согласие на обработку персональных данных. Также у нас есть согласие на фиксимильную подпись, соответственно, на обработку персональных данных. И здесь надо очень внимательно подходить к данному вопросу, потому что можно просто незнание, как их обрабатывать или каким образом с ними работать, с персональными данными инвалидов, можно попасть под ответственность, вплоть до уголовной ответственности. Поэтому лучше внимательно перестраховаться, проконсультироваться с юристами своих организаций или адвокатами сторонними, которые фактически могут вам объяснить, как нужно обрабатывать и как нужно лучше хранить и сохранять данные. Но если гражданин-инвалид пришел в организацию Всероссийского общества слепых, производственной организации, и написал заявление, что он отзывает свои данные или в части, или в полном объеме, данная организация, как и местная, как и региональная, как и организация производства, обязана уничтожить данные персональные данного гражданина в полном объеме, в том количестве, которое указано в его заявлении. Соответственно, даже если он давал согласие на передачу третьим лицам, данный оператор обработки персональных данных обязан сообщить данным третьим лицам, которым они сообщили или передали данные персональные данные, об отзыве данных персональных данных гражданинам. И в этом случае должна быть обезличена вся информация, полученная от гражданина, и которая не подлежит
1: восстановлению.
2: Ярослав,
1: еще одна ситуация из жизни председателей местных организаций Всероссийского общества слепых. Многие местные организации оформляют списки для оказания адресной помощи подопечным от государственных органов, префектур, управ и от других различных муниципальных образований с указанием персональных данных незрячих, группа инвалидности, справка МСЭ, адрес, телефон. Является ли такая передача данных законной? И какие документы должны оформляться между некоммерческой организацией и государственной?
2: Здесь есть несколько вариантов данного вопроса, по той причине, что первый вопрос мы будем разбирать с точки зрения того, что организация Всероссийского общества слепых может передавать информацию, как я уже ранее сказал, но если имеется согласие на передачу третьим лицам, в том числе представление копий документов, персональных данных и так далее. Но лучше этого не делать, а лучше делать именно количество помощи, которую могут оказать. Они представляют, там, нам нужно 30, например, там, часы будильников, например, для инвалидов по зрению, например, второй группы. Но фамилия, имя, отчество и персональные данные только в том случае передавать, если есть на это согласие. Если нет согласия, лучше это не передавать. Если есть согласие, не просто взять и передать, а по защищенной связи, во-первых, это то есть, которые защищенные сервисы, или бумажный носитель. Это первое. Второе. Между такими организациями должно быть заключено договор на сохранность данных, персональных данных, в том числе договор пожертвования или спонсорской помощи, где тоже прописывается, что для такой определенной категории граждан или определенному гражданину фамилии, имя, что если имеется согласие на обработку персональных данных. И самое главное, чтобы в этой организации тоже было принято внутренний документ на обработку персональных данных. И к приложению данного договора, обменных писем и так далее, лучше прикладывать данные правила внутренней сохранности персональных данных, правил ее обработки, соответственно, к этому договору с двух сторон, чтобы каждая страна знала, что одна страна имеет право передать, другая страна имеет право обрабатывать персональные данные. Соответственно, в случае, если инвалид уже там в дальнейшем после передачи написал заявление об отзыве или части отзыва о своих персональных данных, организация Всероссийского общества слепых обязана обратиться к третьему лицу, которому передала персональные данные, об отзыве данных персональных данного инвалида. Но также внутренней документации в нормативных актах организации, как Всероссийского общества слепых, как местных организаций, как региональных организаций, должно быть принято свое правило обработки персональных данных. Даже если это единая организация, филиалы, представители, структурные подразделения, должно быть везде принята обработка персональных данных. Соответственно, в этом случае указано быть в правилах, каким образом они должны их сохранить, обрабатывать. Что должно быть, как подтверждение, как они отзываться должны. Должны быть обязательные условия в этих нормативных актах, как они должны отзываться, эти персональные данные, если отзывается гражданином у этой организации или у этого структурного подразделения, филиала или представительства. В этом случае лучше, представляете, как я уже сказал ранее, обезличенную информацию третьим лицам, а не полным объемом персональных данных.
1: Спасибо, Ярослав. Время третьего выпуска, посвященного защите персональных данных для инвалидов по зрению, подходит к концу. Следующий завершающий выпуск будет наиболее интересен тем, кто работает в местных и в региональных организациях Всероссийского общества слепых. Ярослав даст свои рекомендации по тому, как не нарушить законодательство, но при этом представить все отчетные документы по работе с незрячими, грантовой деятельности и другие важные вопросы, с которыми сталкиваются председатели в своей профессиональной деятельности.
0: Правовой дайджест на радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Москве прошел фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Ульяновская областная организация ВОС готовится отметить столетний юбилей. На конференции CodeFest в Новосибирске выступит незрячий инженер-разработчик Евгений Некрасов. В Самаре стартовал реабилитационный фестиваль на инфоволне. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. В Екатеринбурге обсудили вопросы трудоустройства инвалидов и исполнения квоты. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве состоялся открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Организаторами выступили Московская городская организация ВОС и отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. В этом году в фестивале приняли участие около 70 незрячих и слабовидящих ребят из специализированных школ Москвы, Сергеева Посада, Королева, Владимира и Рязани. Перед концертом для юных гостей провели мастер-классы по адаптированным настольным играм, соревнования по шоу-дауну, стрельбу из биатлонной установки и экскурсию по экспозиции Центрального музея ВОС имени Зимина. Концертная программа объединила вокал, хореографию и инструментальную музыку. Особенно пронзительно звучали произведения о Великой Отечественной войне. Все участники получили дипломы и памятные подарки. 10 июня в Ульяновске состоится торжественное мероприятие «Юбилейный вечер. Мы связаны одной судьбой», посвященный столетию Ульяновской областной организации ВОС. В программе ретроспективный экскурс в историю, чествование лучших членов организации, вручение почетных наград и праздничный концерт. Мероприятие пройдет в Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС на улице Гагарина. Начало в 10 часов. Будет организована онлайн-трансляция. 30 и 31 мая в Новосибирске в экспоцентре пройдет конференция CodeFest 2026. Только офлайн-формат, чтобы можно было обсудить идеи за чашкой кофе. В программе кейсы на стыке ролей, экспертные зоны, партнерская зона, три этажа технологий и 9 залов вдохновения. Ключевое событие для нашей аудитории – доклад незрячего инженера-разработчика Евгения Некрасова под названием «Тапки незрячего. Кликхаус и бигдата-инженера». Это реальная история преодоления технических и социальных барьеров, уникальный взгляд на привычные инструменты. Евгений покажет, как звучит настоящий Big Data Engineering. Подробности и программа фестиваля на сайте CodeFest. С 20 по 22 мая в Самаре проходит областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению на инфоволне, направленный на повышение цифровой грамотности. В фестивале участвуют 8 команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан. Центральная тема – путешествие по Самарскому краю и реке Волге. Участникам предстоит пройти 8 тематических станций – шум города, книжный шифр, навигатор и другие. Команды одновременно демонстрируют знания, умения и навыки работы с современными цифровыми устройствами. Фестиваль помогает преодолеть страх перед сложными настройками и освоить полезные цифровые инструменты для повседневной жизни. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. Мероприятие состоялось в рамках проекта Екатерины Галушкиной «Жизнь в движении», поддержанного конкурсом «Росмолодежь Гранты». Члены Реутовской железнодорожной местной организации ВОС Максим Яковлев и Артем Боураш выступили с организаторами, провели мастер-класс и судили игры. Шоу-даун развивает реакцию, концентрацию и координацию. Ветераны специальной военной операции не только приняли активное участие в турнире, но и сами провели мастер-класс для волонтеров. В культурно-спортивном реабилитационном центре Свердловской областной организации ВОС в Екатеринбурге прошла рабочая встреча, посвященная вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Участие приняли директор КСРЦ Владислав Помилов, прокурор района Владимир Курочкин, директор городского центра занятости, представители работодателей, а также инвалиды, в том числе участники специальной военной операции. Обсуждалось исполнение установленной законом квоты для приема на работу инвалидов. Прокурор подчеркнул, что вопрос находится на особом контроле. Директор КСРЦ отметил, что организация открыта к сотрудничеству с предприятиями и готова заключать соглашения, направленные на трудоустройство инвалидов по зрению, в том числе молодых участников специальной военной операции в рамках системы предприятий общества. И коротко о других событиях. 15 и 16 мая два коллектива культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС, Народный театр звука «Русская рапсодия» и фольклорный ансамбль «Подворье» провели серию концертов. 15 мая артисты выступили в библиотеке с программой, посвященной Дню славянской письменности, а 16 мая приняли участие в открытии фестиваля «Связь поколений» на ВДНХ, организованном фондом «Планета без ограничений». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
4: Ну что, дорогие друзья, здравствуйте. Это вновь у нас программа «Открытый диалог», очередной ее выпуск. И сегодня с вами ее ведущий Александр Карпычев и Алла Горбатенко, руководитель и специалист пресс-службы Всероссийского общества слепых.
5: Сегодня мы поговорим об особенностях санаторно-курортного лечения в системе Всероссийского общества слепых.
4: И с нами сегодня на связи наши замечательные гости. Это генеральный директор санатория «Солнечный берег» Владимир Александрович Момот и главный врач санатория «Машук» Анна Евгеньевна Шамилева.
5: Да, и провести эту программу нам поможет Елена Анатольевна Гильбадамова, заместитель начальника управления по работе с санаторными учреждениями Всероссийского общества слепых.
4: Ну, наверное, начнем мы с Елены Анатольевны. Первый вопрос к вам, так как вы обладаете общими данными. На сегодняшний день в системе ВОЗ действуют три санатория. Это санаторий «Солнечный берег», который находится в городе Геленджик, санаторий «Машук», который находится в городе Пятигорск, и подмосковные «Сосны». Сколько человек отдохнуло в санаториях в прошлом году, если брать общую цифру?
6: Информация такая. В 2025 году наши санатории приняли на лечение в общей сложности 18 210 человек. Это немножко больше, чем в 2024 году. Тогда было 17 979. Из них порядка около 5000 – это социальные путевки. А мы говорили об общем количестве путевок. Если можно, сразу два слова, потому что наверняка у аудитории будут вопросы, почему социальных путевок меньше, чем общее количество путевок, которые предоставляют наши санатории. Но надо вам сказать, что еще два года назад количество социальных путевок превышало 7 тысяч в год. Мы принимали во всех трех санаториях. И по поручению президента два года назад был проведен такой очень детальный анализ все-таки, сколько же человек из числа тех, кто приезжает к нам по социальным путевкам, сколько же из них членов ВОЗ. И оказалось на тот момент, что только 53% из общего количества этих путевок, о которых я говорю, это члены ВОЗ, то есть инвалиды первой, второй, третьей группы и сопровождающие инвалидов первой группы. И была поставлена задача увеличить число членов ВОЗ, которые прибывают в наш санаторий, и за счет уменьшения числа социальных путевок, но увеличить вот долю наших людей в числе тех, кто к нам на лечение прибывает, поскольку цена социальной путевки, установленная федеральным бюджетом, к сожалению, она составляет 50% от тех затрат, которые несет санаторий, принимая вот людей, тем более инвалидов по зрению, которые требуют специальных условий пребывания, специальных условий лечения, но об этом коллеги расскажут подробно, потому что эти вопросы возникают, мне хотелось бы сразу вот немножко это пояснить.
5: Да, Елена Анатольевна, спасибо вам. Владимир Александрович, к вам вопрос. Сколько отдыхающих принял «Солнечный берег»?
7: Ну, надо сказать, что всего в 2025 году санаторий «Солнечный берег» принял на лечение и отдых, и реабилитацию 8665 отдыхающих, из которых 79% это всего, то есть 3525 из которых граждане льготных категорий, и при этом 79% от общего числа льготников составили инвалиды по зрению. Вот, то есть всего санаторий принял на отдых, лечение, реабилитацию в 2025 году 2785 инвалидов по зрению, включая детей-инвалидов и сопровождающих их лиц. Надо сказать, что, конечно, это значительно больше в целом, если мы говорим о количестве отдыхающих, поскольку, например, в 2024 году санаторий принял 8067 отдыхающих. То есть в 2025 году за счет увеличения количества прямых продаж количество отдыхающих возросло на 600 человек. То есть на 600 человек больше мы приняли в этом году, чем, допустим, в 2024. И надо отметить, что в 2024 году количество прямых продаж у нас выросло на 25%, уже в 2025 году на 50%. Вот, соответственно, динамика, она очевидна. Но здесь не могу не сказать о том, что начиная с февраля вот 2025 года санаторий начал очень тесно сотрудничать с Ассоциацией Героев России, Союзом Десантников России. Так, например, в 2025 году у нас прошло в санатории курс оздоровления и реабилитации 210 отдыхающих, среди которых были участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, герои Российской Федерации, даже Советского Союза. То есть мы прирастаем партнерами, в общем-то, отрадно видеть, что различные организации хотят продолжать с нами сотрудничать. Надеемся, что и в этом году количество наших отдыхающих увеличится.
5: Анна Евгеньевна, вам слово. Данные по санаторию Машук, может быть, тоже какие-то особенности были в прошлом году?
8: В 2025 году пролечилось 5634 отдыхающих, из них по льготным путемкам 1331 отдыхающий. Свободная продажа 4303 отдыхающих. Надо сказать, что у нас очень широкий круг контрактов по льготным путевкам. Вот 29 контрактов и список по всей России. Это отличает санаторий Машук. То есть практически со всех регионов у нас отдыхают отдыхающие по льготным путевкам.
4: Кто имеет право на получение льготной путевки и как ее оформить, мы об этом поговорим чуть позже. А сейчас предлагаю рассказать, ну, уже непосредственно об особенностях самих санаториев Всероссийского общества слепых. Владимир Александрович, на сайте Солнечного берега даже вот картинка действует как призыв приехать к вам на отдых. Людям с какими заболеваниями вы рекомендуете ехать в Геленджик, а кому, в принципе, подобный климат не рекомендуется?
7: Ну, надо сказать, что вообще санаторий Солнечный берег представляет собой уникальное специализированное учреждение, наверное, в своем роде единственное на Черноморском побережье, которое полностью адаптировано и приспособлено для отдыха, лечения, реабилитации именно людей с нарушениями зрения. Вот об этом тоже чуть позже буду говорить. Вот. Но надо сказать, что санаторий многопрофильный. В общем-то, принимаем практически все категории отдыхающих. Это и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы, нервной системы, заболевания гинекологического, урологического профиля, ну, соответственно, естественно, офтальмология тоже, как одно из ведущих направлений. Тоже об этом будем говорить чуть позднее. Вот. Климат специфический, конечно, такой субтропический в городе Геленджике. В общем-то, каких-то прямых противопоказаний нет, но надо просто с осторожностью относиться, особенно в летний период, да, тем людям, которые приезжают из дальневосточных регионов, поскольку процесс акклиматизации может занимать до 3 дней. Обычно мы даем такие дни для того, чтобы люди себя чувствовали более комфортно по истечении данного периода. Спецификой города Геленджика, учитывая уникальный климат, морской климат, учитывая наличие большого количества пицунской сосны, есть показания для больных с заболеваниями дыхательной системы, органов дыхания. Вот, то есть часто к нам приезжают, например, люди, и в том числе на отдых, и многие из них остаются потом на постоянное место жительства, в частности, те, кто болеет астмой, потому что климат города Геленджика предполагает все-таки наличие очень хорошей такой вот природной лечебной базы, скажем так. Ну и мы, конечно, это дополняем санатории дополнительными процедурами, направленными на лечение именно органов дыхания.
5: Да, вот можно еще уточняющий вопрос. Вы сказали, что летом с Дальнего Востока, ну, как бы, может быть, тяжело акклиматизироваться, адаптироваться. А в какое время самое, скажем так, комфортное для отдыха?
7: Вы знаете, мы используем принцип индивидуальности подхода. Каждый человек сам определяет для себя. Конечно, подавляющее большинство людей, те, особенно кто хочет попасть на море, да, покупаться, те приезжают, конечно, в летний период. Но есть прямые противопоказания у некоторых людей, особенно учитывая возрастные особенности, заболевания, хронические заболевания, да, поэтому все-таки советуем достаточно осторожно. Здесь, может быть, нет каких-то прямых противопоказаний, да, но, тем не менее, советуем просто осторожностью. Кому-то кто-то приезжает весной, кому-то комфортно в мае, кому-то комфортно, например, там в апреле. Кому-то комфортно в сентябре, в октябре, потому что у нас практически до конца октября стоит замечательная погода, теплое море, вот, и в то же время нет такой изнуряющей жары, как, например, в летний период.
5: Анна Евгеньевна, санаторий Машук находится тоже в живописном месте, тоже есть горы, но нет моря, но зато у вас есть минеральные источники. Кто может приезжать, кому вы рекомендуете, с какими диагнозами вы прежде всего рекомендуете приезжать в ваш санаторий?
8: Ну, кроме минеральных источников, лечебная база обладает мощной базой радоновых ванн и грязелечения, из-за которых, собственно, отдыхающие приезжают к нам. Набор заболеваний, с которыми могут приехать в санаторий, практически очень широкий. Это заболевания органов зрения, заболевания органов опоры и движения, пищеварительная система, эндокринология, гинекология, урология. Это заболевания, которые очень хорошо лечатся благодаря нашей мощной лечебной базе.
4: Елена Анатольевна, вы нам про сосны, может быть, вот в подобного плана. Вопрос, ответ.
6: Несколько слов про этот санаторий. Санаторий расположен в поселке Быково, располагает 230 мест у нас в санатории. Конечно, в силу своего расположения санаторий не обладает такими климатическими формами лечения, как два других вот любимых наших санатория. Но это один из самых первых санаториев, который вообще возник у Всероссийского общества слепых. И обладает хорошей лечебной базой, я вам хочу сказать. Так же, как и два других, приспособлен для пребывания людей с серьезными заболеваниями зрения, имеет хороший офтальмологический кабинет, ну и располагает бассейном. Очень интересно, одно из таких методов лечения в соснах, хочу отметить, это спелеокамера, которая позволяет дышать, особенно после заболевания ковидной инфекцией. Осложнение на органы дыхания было, и у нас она пользовалась большой и пользуется большим спросом. Мы ее закупали в свое время. Ну вот в прошлом году 800 человек у нас получили лечение в этом санатории. Полностью закончен ремонт и преобразование зала, который там сейчас, это наша такая гордость сегодня. Действительно, очень интересный зал. Много сил затратили на то, чтобы он функционировал. Так что санаторий тоже готов к приему людей. И уже в этом году, на 26-й год, заключены договоры на отдых и лечение в этом санатории, в том числе детские группы. Мы планируем уже второй год, принимаем детей в летний период. Так что тоже санаторий функционирует вполне успешно.
4: Так как все три санатория у нас принадлежат Российскому обществу слепых, все они в первую очередь специализируются на лечении и профилактике офтальмологических заболеваний. Условия и оборудование для этих целей одинаковые в трех учреждениях или у каждого есть какая-то своя специфика? Это вопрос ко всем, я так полагаю.
7: Да, значит, ну, в своей работе, вот именно по работе офтальмологического отделения, мы руководствуемся приказом Минздрава номер 215, основной приказ 2024 года об утверждении стандарта санаторно-курортного лечения больным с заболеваниями органа зрения и его придатков, а также клиническими рекомендациями Минздрава по лечению заболеваний органа зрения. А в санатории надо сказать, что уже вот на протяжении 4 лет организованно и успешно функционирует у нас целое офтальмологическое отделение, в общем-то, которое возглавляет зав. Отделением такой достаточно известный человек у нас в городе и крае, оперирующий хирург, врач высшей категории Бердюгина Лена Анатольевна. Всего у нас в санатории работает 4 врача-офтальмолога, такого нет нигде, я имею в виду на Черноморском побережье, вот. И все врачи высшей категории, офтальмологи высшей категории, вот. Значит, форма организации работы, она, скажем так, организована по принципу индивидуального и комплексного подхода. То есть, допустим, у нас есть такие мини-комиссии, в частности, допустим, офтальмологических больных у нас ведет врач-терапевт и врач-офтальмолог, которые, соответственно, очень дифференцированно подходят к назначению лечения, каждый по своему направлению. Реализуются методики лечения в санатории с использованием оборудования, которое условно можно разделить на две группы. Это диагностическое и, собственно, лечебное. В общем-то, у нас есть такое оборудование, как, допустим, периграф Переком, рефрактометр педиатрический, рефрактометр стационарный, аппарат УЗИ. То есть фактически все виды диагностики мы проводим на имеющемся у нас оборудовании. Ну и, соответственно, оборудование для лечения, которое в первую очередь можно отнести, это магнитотерапия, лазеротерапия и электростимуляция органа зрения. Также посредством компьютерных программ, разработанных и внедренных в санатории, у нас осуществляется лечение и профилактика заболеваний глаз, особенно у детей и подростков. Ну, то есть наше оборудование, которое имеется в санатории «Солнечный берег» в офтальмологическом отделении, позволяет как осуществлять лечение и профилактику заболеваний органа зрения как у взрослых, так и у детей.
8: Я хочу сказать, что стандарты оказания санаторно-курортной помощи создавались очень давно. И ряд оборудования, которое мы сейчас закупаем, оно переходит границу этих стандартов. Это современное оборудование, допустим, такой аппарат, как для лазерной коррекции Макдел 09. Это единственный аппарат на Каменгруппе в нашем санатории. Поэтому более широко нам позволяет и диагностировать, и лечить заболевания, чем то, что было вписано в стандарты лечения заболеваний органов зрения. Ну, естественно, часть процедур мы берем за дополнительную плату. Но у нас есть отдельная путевка, офтальмологическая так называемая, которая включает в себя вот то, что у нас выходит за рамки стандарта. Эта путевка включает в стоимость обследования и лечения, включено в стоимость этой путевки. Но, как сказал Владимир Александрович, больные не приезжают обычно с одним заболеванием, допустим, даже органы зрения. Они приезжают с букетом, поэтому первый специалист – это терапевт, который потом как бы делает направление по нужным объективным и субъективным обследованиям, в том числе уже и офтальмология. Эти больные все равно получают у нас и при заболевании опоры и движения ванны, грязи, физиопроцедуры, массаж и все прочее. То же самое при урологии, то же самое при гинекологии. То есть комплексно идет лечение и обследование. Даже если они приезжают, и основной диагноз – заболевание органов зрения. Вот за 5 лет нами приобретено 12 современных аппаратов для офтальмологического центра, которые очень широко позволяют нам диагностировать и лечить заболевания.
5: А вот есть, может быть, какой-то круг заболеваний, с которыми нужно ехать именно вот в Машук? Но я имею в виду только офтальмологические заболевания. Только в Машук или Солнечный берег, или в Сосны?
6: Такой дифференциации, в общем-то, нет. Вообще, по поводу заболеваний, я сразу хочу сказать, что мы много занимались, например, вопросом, потому что в законодательстве, на основе которого выдаются, собственно говоря, вот эти путевки, о которых сейчас идет речь социальная, там вообще указано, что социальная путевка выдается в качестве профилактики основного заболевания. И мы очень долго бились и, так сказать, аргументировали на всех уровнях, что же все-таки такое основное заболевание. Инвалидам по зрению, например, да, тотально слепому человеку, казалось, а какая у него может быть профилактика? Уже это вообще инвалидность, как правило, это все-таки более-менее ближе к терминальному, да, окончанию заболевания, то есть оно уже в такой серьезной стадии. То есть профилактики как таковой получается не надо. И, значит, путем наших бесконечных обращений мы все-таки получили ответ, что основное заболевание – это то, которое в данный момент беспокоит человека. Неважно, имеет он инвалидность по зрению или нет. Другое дело, что вот коллеги скажут, что иногда даже любую процедуру, которая имеется в арсенале у санатория, нельзя назначить без консультации офтальмолога. Чтобы, особенно когда речь идет об остаточном зрении, да, когда речь идет о детях. А нужно сказать, что в наших санаториях достаточно много, вот в Солнечном береге особенно, бывает детей, с нарушениями зрения. Да? Градация там не указана, что это инвалид по зрению, поскольку до 18 лет идет категория ребенок-инвалид. Но, тем не менее, это дети, которые имеют серьезное заболевание зрения. И вот это сохранение остаточного зрения – это очень серьезная задача, которая стоит перед санаторием, когда принимают на лечение вот этих людей.
5: Мы уже выяснили, да, что большинство, даже значительная часть отдыхающих – это люди с проблемами зрения, и они получают социальные путевки. Кто, кроме таких людей, может еще получить вот эту социальную путевку и бесплатно приехать отдыхать в санаторий Всероссийского
6: общества? Ну, во-первых, чтобы было понятно, что социальные путевки, мы же тоже санатории не просто так их получают. Мы участвуем в конкурсах, причем на общих основаниях. Несмотря на то, что все три санатория – это действительно специализированные учреждения для приема такой категории людей, а это ведь не только оборудование, это еще и умение правильно общаться и обеспечить вот этот комфорт. Так вот, мы на общих основаниях участвуем в конкурсах ежегодных и выигрываем, хотя иногда основным критерием является цена, да, этого контракта. А я уже говорила, что цена сейчас очень низкая социальных путевок, к сожалению, и в 2026 году она составляет за один день 2030 рублей. Это, я думаю, что это меньше, чем 50%, которые нам придется затратить на обеспечение лечения и отдыха. Так как же путевку все-таки получить? Человек пишет заявление в отделение социального фонда или в органы социальной защиты в некоторых регионах, вот как в Москве, например, в Московской области, это органы соцзащиты, и к этой путевке прикладывается, медицинская справка 070У, так называемая, в которой указывается,

0: сказать, бороться, но, по крайней мере, взаимодействовать с нашими иногда органами социальной защиты, да, есть закон о государственной социальной помощи, в котором предусмотрено, что периодом предоставления социальной путевки для человека, для гражданина льготной категории, а мы говорим об инвалидах, да, является календарный год. Вот человек подал заявление, не отказался он от социального пакета, в течение календарного года ему должна быть предоставлена путевка. При его подаче этого заявления действительно надо аргументировать это положениями федерального закона. Если раньше при приеме, да, в санатории требовалась обязательно санаторно-курортная карта, то сейчас, к сожалению, многие приезжают без санаторно-курортной карты, все равно идем на это, обследуем там у себя и так далее. Ну так вот, если человек не смог получить социальную путевку через вот органы государственные, да. Но, во-первых, мне кажется, что серьезную помощь здесь в плане вот и информации должна оказывать региональная организация наша. Обязательно. И я вам хочу сказать, что вот по показателям, там, где хорошо налажено взаимоотношение с социальными фондами, да, у наших регионов, вот они, эти регионы, они и заключают контракты, и люди к нам едут. Значит, центральное правление несколько лет назад приняло постановление о том, что в том случае, если человек инвалид по зрению, приобретает путевку самостоятельно, через вот, так сказать, непосредственно там через кассу санатория. 10% скидки предоставляется обязательно ему, инвалиду первой, второй, третьей группы и тому человеку, который сопровождает инвалида первой группы. Это обязательное условие, для этого человеку не надо ничего просить, это установленный такой факт. Но обращается непосредственно в санаторий в этом случае. Сразу хочу сказать, что нередко у нас едут с детьми. Вот в этом случае, ну, коллеги еще скажут, обязательно нужна справка о том, что у ребенка нет инфекционных заболеваний, контакта с инфекционными заболеваниями, и человек имеет возможность таким образом приобрести вот эту путевку. Продолжительность этих дней, она зависит от человека, от того предмета договора, который он заключает с администрацией санатория. Но сразу хочу сказать, что, конечно, приезжать в такие климатические зоны, как вот Пятигорск или Геленджик, на неделю – это издевательство над организмом, я вам хочу сказать. Издевательство, потому что на третий день пик акклиматизации, вот Анна Евгеньевна не даст обмануть, повышается давление, человек себя плохо чувствует. Еще один способ, который возможен при участии, я уже говорила, регионов, наших региональных организаций, например, это прямые закупки в санатории. Плохо пользуются, к сожалению, органы социальной защиты этим способом, то есть минуя конкурс, выйти на прямые закупки. Вот, например, в Геленджике в апреле, в мае хорошее время, готовы санатории рассматривать вопросы вот напрямую, приобретение 3-4, это все допустимо в законодательстве. Закон о государственных закупках 44 предусматривает такую возможность, это можно. Это позволит людям приехать по социальным путевкам, но минуя конкурсный отбор, который длится 30 и более дней. Это вот еще один, так сказать, такой путь для все-таки того, чтобы попасть непосредственно в наш санаторий.
1: Первые путевки, которые давали, это было 21-24 дня. Но мы уже забыли про это, конечно. Сейчас 18 дней – это социальная путевочка, а по свободной продаже, но не меньше 12 дней. Мы не продаем путевку меньше 12 дней. Смысла нет. Пока 2-3 дня идет, надо обследование, а потом курс, есть стандарты курса, то есть 6 ванн, 6 грязи, мы не управляемся. В один день нельзя и ванну, и грязь давать. Вот, и физиотерапию, это будет большая нагрузка. Но у нас есть еще варианты, так называемая оздоровительная путевочка. Она дешевле гораздо и меньше дней. Они приезжают по этой путевке, и если надо, покупают, обследуются уже за свои деньги у окулиста, у терапевта, то есть дополняют к оздоровительной путевке какие-то процедуры и обследования. Это выходит немножко дешевле, чем покупать общую путевку.
2: Ну, наверное, говорить, во сколько обойдется

0: путевка нельзя, потому что суммы будут разные. От чего зависит, будет зависеть цена этой путевки?
1: То есть первые 3 месяца зимних мы даем подешевле путевочки. От программы. У нас есть программа лечения на базе санатория, допустим. Это без радона и без грязи лечения. Есть общетерапевтическое, это с радоном и с грязью. Они будут гораздо дешевле. Есть офтальмологическое, о которой говорила, куда входят обследования и лечения, не включенные в стандарты Минздрава. Вот. То есть разная цена. Но вот стандартный номер где-то в пределах от 6-700, да?
2: Да, 6-700.
1: Это средняя, это как средняя температура по больнице, вы понимаете? Зимой это будет легче, дешевле, летом дороже, но в среднем где-то 5-6 тысяч койко-день.
3: Надо учитывать и категорию номера, и потом Геленджик имеет такую ярко выраженную сезонность, да, понятно, что в летний период путевка будет стоить дороже, где-то в среднем у нас от 4-400 до 6-600. Вот, то есть первый квартал, понятно, что погодные условия, в общем-то, они оставляют желать лучшего, да, тем более в Геленджике, где достаточно прохладно тоже бывает иногда. Поэтому где-то от 4-400 до 6-600 в летний период. Где-то такой вот диапазон, опять же, в зависимости от категории номера. Люксы, понятно, что они будут стоить дороже, где-то от 8 до 11 тысяч. Это высокий сезон. То есть мы берем июль, август до 15 сентября включительно.
4: Хотелось бы поговорить вот сейчас непосредственно уже о самих условиях для отдыхающих, да, в санатории «Солнечный берег». Санаторий «Солнечный берег» оборудован специальным пляжем для незрячих, аналога которому нет абсолютно нигде. Чем он отличается от обычного пляжа и в чем его уникальность? Ну, естественно, вот сам проход от санатория к пляжу, про него тоже отдельно немножечко расскажите.
3: Санаторий «Солнечный берег» обладает уникальным, единственным на Черноморском побережье пляжем. В общем-то, к нам даже экскурсии водят для того, чтобы посмотреть, в общем-то, на оборудование самого пляжа, насколько он адаптирован для наших незрячих людей. Здесь можно несколько выделить критерий. Во-первых, у нас везде проложены ориентировочные дорожки. В свое время, когда санаторий строился, конечно, была очень хорошая идея реализована. Доступ на пляж осуществляется по подземному переходу. В общем-то, это, конечно, уникальная такая вещь. Такого в Геленджике тоже нет, ни у кого, только в Солнечном береге, что исключает, допустим, передвижение наших незрячих по оживленной набережной, в общем-то, и всякие спуски там, да, поэтому туннель есть, в общем-то, тоже он оборудован и поручнями, и ориентировочными дорожками. Потом на пляже санатория «Солнечный берег» надо сказать, что он имеет высшую категорию. У нас все пляжи, начиная с 2021 года, подлежат определенной категорийности. И мы имеем еще и голубой флаг. То есть голубой флаг – это, в общем-то, такой пляж, который полностью приспособлен для, на 100% приспособлен для отдыха людей, да, в целом. Таких пляжей, по-моему, по Геленджику даже всего 5 штук из 50, кто обладает голубым флагом. В общем-то, понятно, что в летний период, когда открывается купальный сезон, натягиваются ориентировочные дорожки, 4 дорожки ориентировочные, которые, в общем-то, выступают в качестве ориентира для наших незрячих отдыхающих. Надо сказать, в продолжение предыдущего вопроса, что такая практика достаточно распространена, когда наши инвалиды по зрению, они специально приезжают летом, покупают за наличный расчет или по перечислению путевки где-то в среднем от 14 дней. Вот. И наши инвалиды по зрению, в общем-то, я многих из них знаю, многие приезжают из года в год к нам отдыхать. Соответственно, у них тоже 10% скидка, то, о чем говорила Лена Анатольевна, согласно распоряжению вот, президента ВОЗ. В общем-то, и полностью оборудованы туалеты для инвалидов по зрению, полностью оборудованы все вспомогательные помещения. Вот. Потом у нас отдельно, но об этом тоже дальше будем говорить, у нас отдельно выделена зона для купания собак-проводников, в общем-то, которая тоже оборудована и средствами для комфортного нахождения собаки на пляже, да, поскольку это жаркий период, в общем-то, поэтому уникальность заключается именно в этом. Ежегодно нас проверяет тоже Управление социальной защиты города Геленджика на момент открытия пляжа и проверяют именно предмет доступности его. То есть в этом плане, конечно, пляж санаторий «Солнечный берег» представляет собой такой уникальный пляж, который действительно аналогов не имеет.
0: Во всех санаториях Всероссийского общества слепых есть такая возможность незрячему человеку приехать с собакой проводников.
3: Действительно, у нас специально оборудован номерной фонд. Первый этаж второго корпуса выделено несколько номеров, где у нас, в общем-то, комфортабельно могут расположиться наши инвалиды по зрению, которые приезжают с собакой-проводником. Например, в настоящее время у меня трое отдыхающих с собаками-проводниками. Для них созданы условия и в помещении столовой для принятия пищи и для проживания. Потом, конечно, здесь большую помощь нам оказала школа собак-проводников. Мы ездили туда в командировку, и это позволило нам на основе опыта школы собак-проводников у себя тоже сделать площадку для выгула собак-проводников. То есть у нас есть такая площадка, площадь ее составляет где-то около 100 метров, вот, с определенными ограждениями, с различными тренажерами, где инвалиды по зрению не только могут выгуливать собак-проводников своих, но еще и, в общем-то, проводить какие-то обучающие мероприятия. То есть и номерной фонд, и пляж, и территория санатория приспособлены полностью для приема отдыхающих с собаками-проводниками.
1: У нас тоже выделено 3 номера специально, вход со двора, чтобы не проходили через всю территорию помещений. Вот. И выгул у нас, слава богу, позволяет на заднем дворе много места, они, собаки, прямо не заходя в основное помещение санатория, выгуливают их на наших площадях.
2: Да, принимаем, конечно, с собаками-проводниками. И, по-моему, во всяком случае, сюда никаких жалоб по поводу этого не поступало. Да, мы принимаем во все 3 санатория, имеют люди право приехать с собакой-проводником. Единственная просьба, это, конечно, оповещать немножко заранее о том, что человек приезжает с проводником. Это номер должен быть приспособлен. Ведь вы поймите, вот рядом располагается человек, у которого бронхиальная астма. Вот то, о чем говорил сейчас Владимир Александрович. А тут собачка со всеми ее особенностями, да, с шерстью, со всеми прочим. То есть это же очень много нюансов надо учить. Плюс ребенок, который приезжает еще. Поэтому если собака, проводник и вообще какие-то, так сказать, изменения помимо общей путевки, вот я и сопровождающий, да, обязательно надо ставить в известность заранее администрацию санатория.
4: Все 3 санатория у нас имеют бассейны, и вот хотелось бы сейчас услышать от вас, ну, как бы расскажите немножечко об особенностях их работы.
1: Бассейн у нас 8 на 20 метров, отремонтирована в прошлом году чаша бассейна, полностью отремонтирована, ну, я называю это завод под бассейном, который дает фильтрацию и температуру нужную для воды 27-28 градусов. Вот вопрос стоял о том, кому можно посещать, а кому нельзя. Дело в том, что посещение бассейна входит практически во все стандарты всех заболеваний. И легче сказать, кому нельзя посещать бассейн. По путевке нельзя посещать бассейн больными с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высокими цифрами артериального давления. Такое заболевание, как эпилепсия, конечно, это будет противопоказано. Но для этого есть врач-терапевт, который объяснит отдыхающему, почему вам нельзя вот такие нагрузки. У нас, кроме свободного плавания, по утрам для всех желающих совершенно бесплатно акваэробика в воде. Пожалуйста, отдыхающие могут пользоваться до завтрака, попрыгать в воде, кроме свободного плавания. Потому что нагрузка все равно при плавании идет, и не у всех сердечко может выдержать. А эписиндром, эпилепсия – это строго противопоказание.
3: Я хочу поддержать Анну Евгеньевну. Надо понимать, что отель от санатория отличается. Да? Все-таки санаторий – это лечебное учреждение, где все должно делаться в строгом соответствии с рекомендациями врачей. Это, пожалуйста, в отель вы можете спокойно приехать, там летний бассейн и зимний посещать, потому что ответственность лежит на вас, за ваше жизнь и здоровье. Здесь все-таки ответственность за жизнь и здоровье отдыхающих несем мы. Ну, имеется в виду врачебный персонал и, соответственно, руководство. Поэтому, конечно, очень осторожно мы тоже подходим к назначению бассейна, и мы, конечно, ориентируемся и на состояние здоровья человека, но еще и на его возраст. Потому что, знаете ли, ну, к сожалению, люди уже в таком достаточно пустынном возрасте тоже не всегда, в общем-то, это приемлемо, да, посещение бассейна. Но специфика нашего бассейна заключается в том, что у нас бассейн с морской водой. Такого, в принципе, в Геленджике уже нет. Это не просто добавление солей, да, как, допустим, это делается там, в московских бассейнах там, и так далее. А у нас непосредственно осуществляется забор морской воды из моря. Понятно, что она фильтруется, там, хлорируется. Понятно, что есть какие-то определенные мероприятия мы подготовительные проводим. Но, тем не менее, все-таки у нас бассейн с морской водой. И здесь точно так же, как и в санатории Машук, в Анне Евгеньевне, у нас тоже есть акваэробика в морской воде. В общем-то, проводят и наши инструкторы УФК это мероприятие. В общем, такая вот двигательная активность, да, ну и плюс свободное плавание, конечно, тоже есть. Но опять же, в строгом соответствии с рекомендациями врача-терапевта. К сожалению, наши отдыхающие, хочу обратить внимание, не всегда на это реагируют, в общем-то, должным образом, да, и требуют, чтобы бассейн обязательно был включен в программу. Но если у человека есть прямые противопоказания, и причем, опять же, это принимает решение в тяжелых случаях не только один врач-терапевт, но еще и создается комиссия, специально постоянно действующая врачебная комиссия, которая принимает решение о допуске человека в бассейн.
2: Для того, чтобы воспользоваться бассейном, да, вот в качестве рекомендации, нужна обязательно справка. Либо должен привести эту такую справку с собой, либо мы ее оформляем, обследуя его на месте. Потому что вот в Москве, во всяком случае, большая доля и грибковых заболеваний, которые являются противопоказанием, да, чтобы не получилось, что человек вот воспользуется этой прекрасной возможностью, а потом получится, что это повлияет на его здоровье. И вот это надо напоминать нашим пациентам, которые приезжают в санаторий, что бассейн, в том числе бассейн санатория «Сосны», там тоже очень хороший бассейн, понимаете, требует обязательного вот этого разрешающего документа.
4: В некоторых санаториях новая система под названием «Шведский стол». Мы хотели бы сейчас немножечко поговорить непосредственно о питании самом.
2: Буквально одно слово хочу сказать, что это непростая система внедрения именно в лечебное учреждение, поскольку у нас по стандартам, по требованию Министерства здравоохранения мы обязаны предоставить людям диет питания, да, чтобы было это понятно. Поэтому если кто-то, говоря о шведском столе, сразу представляет, да, турецкий отель, то здесь все-таки другая немножко система, понимаете? Потому что мы должны обеспечить лечебное питание. Это для больных с сахарным диабетом, для больных с язвенной болезнью и так далее. Поэтому это специфический шведский стол.
3: Во-первых, санаторий, лечебное питание. Да, надо понимать, что в отличие от отеля, от гостиницы, от других объектов размещения, санаторий точно так же в питании, как и во всех других моментах, мы несем ответственность за здоровье наших отдыхающих. Поэтому девятая диета – это особенно важно, и поэтому существует отдельный стол даже вот для больных с сахарным диабетом. Что нас подвигло перейти на, в общем-то, на шведский стол? Потому что мы отказались, начиная с 2024 года, мы отказались полностью от заказного меню, в общем-то, и перешли полностью на шведский стол. Это было вызвано в первую очередь требованиями наших партнеров. То есть мы начинаем активно расширять круг предприятий, организаций, учреждений, с которыми мы работаем. В частности, вот, например, там Роснефть, Сагаз. И у них был запрос именно вот на шведский стол. Да, вот, то есть они готовы были с нами подписать контракты, но тем не менее вот одно из условий обязательных было переход на шведский стол. Мы попробовали сочетать и заказное меню, в общем-то, и шведский стол, но у нас, к сожалению, не получилось. После чего мы собрали совещание в КСРК, тогда еще руководил КСРК Владимир Петрович Баженов. В общем-то, попросили всех ребят-инвалидов, кто работает в КСРК, дать свои рекомендации по поводу внедрения в шведский стол. Все единогласно поддержали, потому что многие так или иначе, там кто-то был за границей, отдыхал, и для всех это удобно. Скажу честно, что не все у нас изначально складывалось гладко, поскольку было очень много нареканий вот именно на шведский стол, на качество обслуживания. Но потом все-таки наши сотрудники, официанты, повара, они прошли обучение именно по этому вопросу. И сейчас у нас проблем абсолютно никаких нет. То есть это и для льготных категорий граждан, и для коммерческих отдыхающих. В общем, мы нашли ту золотую середину, которая позволяет нам эффективно использовать вот именно систему питания по шведскому столу. В общем-то, и нареканий никаких нет. Сейчас все официанты, они у нас направлены или нацелены на то, чтобы оказывать помощь нашим инвалидам по зрению. Конечно, большую помощь оказывают сопровождающие. Но хочу сказать, что В общем-то, в 2025 году у нас неоднократно проводились и семинары. В частности, вот Юрий Серафимович Третьяк проводил у нас 3 семинара. Достаточно большое количество было людей наших незрячих. Нареканий никаких не было. Вот именно к системе питания «Шведский стол». Вот, то есть, в общем-то, это предполагает, что человек приходит, блюда всегда не горячие, блюда всегда в наличии, вне зависимости от времени, потому что у нас и завтрак, и обед, и ужин по 2 часа у нас отводится на прием пищи с 8 до 10, с 13 до 15 и с 18 до 20 соответственно. То есть и люди, допустим, они идут на процедуры, они приходят с процедур, допустим, в 9 часов, 9:30, и всегда ждут горячие блюда, все подогретое, все вкусное. Вот. Но, к сожалению, такого у нас не было при заказном меню. Вот. Поэтому такой опыт у нас есть, и, в общем-то, уже третий год, вот 24-й, 25-й, 26-й год мы работаем именно исключительно по системе «Шведский стол». И, конечно, это удобно и для персонала, потому что все-таки те сотрудники пищеблока, которые вот прошли обучение на эту систему питания, в общем-то, они отмечают, что как-то стало работать гораздо комфортнее.
4: Владимир Александрович, я помню, что у вас в зоне «Шведского стола» также кофемашины стояли, которые, помню, на форумах пользовались большой популярностью, самые большие очереди к ним выстраивались.
3: Да, абсолютно верно, кофемашины, да, но, к сожалению, пока мы приобрести их не можем, поэтому берем их в аренду, как бы в лизинг, да, или как модное слово там есть, да. Но, тем не менее, в общем-то, да, это пользуется популярностью, потому что позволяет вот именно приготовить кофе, вкусный кофе, хороший кофе. В общем-то, это и не только кофе, да, там и какао есть, и чай можно приготовить, все что угодно.
1: Я хочу сказать, что в санатории Машук полностью от заказной системы не отказались, и именно потому, что очень много отдыхающих приезжают с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, диабетики, и мы должны следить за тем, что ест человек со шведского стола. Поэтому заказное меню, но с элементами шведского стола, типа салат-бар. Когда выбор салата уже на усмотрение отдыхающего идет. И мы тоже подключили систему постоянного подогрева. То есть отдыхающий знает, что ему нельзя больше, ему можно супчик, они стоят в емкостях в зале. Отдыхающий подходит и берет себе из, так сказать, котла, если так это грубо сказать, подогретого, всегда горячий суп, горячий борщ, а второе мы приносим в зависимости от диеты. И для VIP-клиентов, как мы их называем, это люксы, апартаменты, полулюксы, у нас отдельный зал, и вот там как раз хорошо пользуется салат-бар, типа шведского стола, и там тоже кофе и чай уже на выбор отдыхающего.
4: И в санатории вкусно, да, тоже там появилась такая система, как питание на выбор, то есть там, не совсем прям шведский стол, но можно выбрать там несколько разных, да, гарниров.
2: Элементы как бы шведского стола, но санаторий «Сосна» — это единственный санаторий, который заключил договор с фирмой, которая обеспечивает вот это питание на базе того оборудования и того кухонного зала, который предоставляет санаторий. И сейчас, я думаю, что это достаточно такой современный способ питания людей, но еще это связано с тем, что у нас все-таки пока в санатории не такая большая загрузка стопроцентная, да. Сейчас мы рассматриваем, договор этот заключен, мы свои требования к питанию людей, которые находятся в санатории, выставляем. Фирма, которая занимается поставкой этого питания, в курсе и обеспечивает, в принципе, питание так, как мы его заказываем.
0: Кроме питания, лечебных процедур, которые оказываются в санаториях отдыхающим, поддержанию здоровья способствует физкультура и спорт. Какие возможности для физической активности есть в санатории Всероссийского общества слепых?
3: Надо сказать, что действительно спорт и физкультура – это еще с советских времен, в общем-то, обязательное, скажем так, условие для пребывания отдыхающих в санатории. Раньше это были теренкуры, в общем-то, они сейчас сохранились, то есть ходьба там по пересеченной местности, там щадящие, тренирующие, по-моему, тренирующие, да, вот эти вот все. Поэтому, соответственно, конечно, двигательная активность – это обязательное условие для преодоления последствий гиподинамии. Да, у нас часто у наших инвалидов по зрению вот эта вот гиподинамия, она встречается, и, конечно, стараемся в санатории компенсировать. Для этого что проводится? Конечно, есть зал механотерапии, тренажерный зал, где под наблюдением инструктора ЛФК проводятся занятия в тренажерном зале. Есть зал ЛФК, где проводятся тоже индивидуальные групповые занятия. Начиная с 2025 года по утрам мы проводим такую профилактическую утреннюю гимнастику. В летний период это на пляже проводим с последующими там водными процедурами. Да, в зимний период это проводится просто на территории санатория при хорошей погоде. В общем-то, тоже пользуется популярностью. Плюс ко всему к этому у нас существуют еще пешеэкскурсионные прогулки и по санаторию, и по набережной, по городу Геленджику. В общем-то, ну, как я уже говорил, это свободное плавание в бассейне, это акваэробика и ряд других мероприятий, которые именно направлены вот на преодоление последствий гиподинамии.
1: Нашими партнерами в клубе являются Государственная филармония наша имени Сафонова, исторический парк «Россия. Моя история». Мы возим туда отдыхающих. Краеведческий музей, музей-заповедник «Домик Лермонтова», городской дом культуры имени Дементьева, Петербургский государственный университет. Музыкальная палитра постоянно в санатории после 6, после ужина. Большим успехом пользуются концерты как со специалистами, которых мы приглашаем, так и с сотрудниками санатория участвуют в этих концертах. И самое главное, мы привлекаем отдыхающих. Они с большим удовольствием выступают вместе с нашими сотрудниками на сцене. Постоянная дискотека. Музыкальный салон у нас есть, «Мадонна», покоривший сердца изяществом и душевностью. Это Наташа Смахина написала, да. Постоянно, ежедневно, практически на большом экране современные кинопоказы. То есть, ну, в общем-то, скучать нашим отдыхающим действительно некогда. Ну и изюминка – это наш постоянный контакт, с многолетняя дружба с ансамблем песни и пляски Северо-Кавказского округа Национальной гвардии.
4: Вы, Анна Евгеньевна, нам ответили сразу на следующий вопрос. А давайте, кстати, вспомним такое достаточно серьезное мероприятие, которое проходило в санатории «Машук». Это фестиваль «Салют Победы».
1: Ну, принимали участие вот этот ансамбль, о котором я говорила, Северо-Кавказского округа Национальной гвардии. Выступали артисты филармонии, наши артисты выступали. Ну, в общем-то, большое мероприятие.
4: Владимир Александрович, у вас по культурной программе...
3: Большой спектр различных культурно-досуговых мероприятий. Слава богу, как говорится, у нас есть конференц-зал. Я знаю, что это будет вопрос следующего такого направления. Могу сказать, что у нас культурно-досуговая работа очень тесно, особенно в межсезонье, сочетается с работой реабилитационной. То есть для инвалидов по зрению проводятся различные мастер-классы, обучающие семинары. В общем-то, у нас работает 3 инвалида по зрению в отделе культурно-досуговой работы, в общем-то, которые все эти мероприятия проводят. Это и песни, это и танцы, это и конкурсы различные. Это что касается вот именно межсезонье, да, ну и плюс концертные программы, потому что мы стараемся, в общем-то, с привлечением и наших артистов, ансамбля «Сударушка», и с привлечением артистов из города, мы стараемся проводить серьезные концертные программы, особенно вот к 23 февраля, сейчас у нас будет 23 числа тоже серьезный большой концерт, к 8 марта, к 9 мая, ну и, конечно, огромный концерт, большой концерт, прошу прощения, у нас состоялся вот в прошлом году для празднования вот именно столетия Всероссийского общества слепых. То есть огромная палитра разных культурно-досуговых мероприятий, включая дискотеки, включая и какие-то авторские и песни, бардовские песни. В общем-то, у нас функционируют 2 коллектива. Это вот «Сударушка», наш народный ансамбль, и шоу «Балет Грация», которые тоже представлены нашими сотрудниками. Вот. Кроме того, мы очень тесно взаимодействуем и с детским Домом культуры, Дом творчества. У нас детишки выступают достаточно часто. Различные спектакли показываем, различные концерты тоже проводим. Поэтому надо приехать и посмотреть.
2: Про «Сосны», да, я хочу отметить, очень интересная, с моей точки зрения, такая форма, как танцевальная аэробика, которая у них сейчас получила такое распространение. Я сама даже удивилась, как с каким удовольствием люди разных возрастов, они называют это танцевальной аэробикой, но это действительно красиво, здорово, и действительно вот эта борьба с гиподинамией, гиперкинезией, то есть пониженным движением, не только у инвалидов по зрению, будем честно говорить, да, но и у многих людей, какой вызывает это интерес. И помимо этого сейчас активно используются те спортивные площадки, которые есть в санатории, вот и футбольное поле, проводились соревнования на базе санатория «Сосны». И действительно, это тоже получает довольно такое большое распространение и удобно. И дети, которые у нас отдыхают, что-то типа лагеря такого получается, они тоже получают такую возможность. И вы знаете, вот это сочетание разных потоков оказалось очень интересно. Вот наши инвалиды по зрению, да, и детские. Мне казалось, как вот это будет неудобно, будут они как-то себя чувствовать неловко. Нет, наоборот, это дает какой-то импульс даже тем пожилым людям, которые у нас находятся, да, а тут вот рядом ребятишки.
0: В 2025 году Всероссийское общество слепых отметило свое столетие, и мы не можем не воспользоваться этим поводом и не подвести итоги. Что изменилось в санаториях общества за последние 5 лет? Солнечный берег сдали новый корпус. Буквально в двух словах, чем он отличается от старых и что там интересного?
3: Корпус рассчитан на 57 номеров, 114 человек, 114 мест. В общем-то, в этом корпусе достаточно большие холлы, достаточно большие коридоры. С одной стороны, это, конечно, хорошо, в общем-то, потому что есть такое ощущение пространства, да, ощущение какой-то такой свободы. Но, с другой стороны, конечно, проблема в том, что маленький номерной фонд, откровенно скажу. В общем-то, можно было, конечно, сделать больше номеров, но уже как получилось. Отрадно то, что все-таки в этом корпусе у нас предусмотрен отдельно пищеблок. Я надеюсь, что все-таки когда-нибудь мы доведем до ума, разместим там и зону ресепшн, разместим и пищеблок, где будут питаться только люди, отдыхающие именно в этом корпусе. Но это все, я думаю, что в недалеком будущем. Надеюсь, что все-таки мы этот вопрос с мертвой точки сдвинем. И у нас будут такие уже вот эти все моменты соблюдены. Плюс еще у нас есть два зала. Так называемый белый зал, он чуть поменьше, на 100 человек. И большой конференц-зал на 350 посадочных мест, где, собственно говоря, все мероприятия проводятся. То есть реабилитационные мероприятия, какие-то небольшие мероприятия мы проводим именно в белом зале. А что касается мероприятий глобальных, это уже проводится в новом корпусе конференц-зале. Пользуется популярностью не только у нас, но и в городе, поскольку уже у нас есть определенная реклама, вот, и многие коллективы, которые имеются в городе, они хотят и тренироваться, в общем-то, и проводить мероприятия тоже на базе санатория «Солнечный берег».
4: Но еще, насколько мы знаем, что в каждый корпус можно попасть, не выходя на улицу.
3: Ну, вы знаете, это, конечно, это предусмотрено условиями контракта в том числе. У нас все три корпуса, они соединены между собой переходными галереями и коридорами. Поэтому, соответственно, даже из третьего корпуса в первый, через второй корпус может попасть, не выходя на улицу. Это очень удобно, потому что на самом деле природа, она всегда такая достаточно специфическая, и дождь, и снег, и вот, например, сейчас. Поэтому, не выходя из корпуса, да, человек может попасть в любое помещение.
1: У нас добавилось 15 номеров, которые были выстроены над крышей бассейна, полулюксы, с хорошей и красивой мебелью, пользуются успехом сейчас. Я хочу сказать, что у нас в прошлом году все номера, и в том числе стандартная двухместная, где обычно отдыхают льготные категории граждан, все оснащены кондиционерами. Это большой шаг, потому что летом очень жарко бывает, и отдыхающие очень довольны этим. Параллельно с тем, что мы постоянно обновляем лечебно-диагностическое оборудование, мы делаем все для поддержания материально-технической базы санатория. Готовясь к этой передаче, я вот приготовила, зачитывать, конечно, это невозможно, но вот это списки ремонтно-восстановительных работ, которые санаторий провел за эти 5 лет, кроме этого, постоянно обновляется состояние номеров. Мало того, что они ремонтируются перманентно у нас, они еще и заполняются новой мебелью, подушками, одеялами, стульями, тумбочками и все прочее. Постоянно новое, холодильники, вплоть до постельного белья. На пищеблоке, допустим, вот тоже список, обновлено очень много оборудования. Котлы электрические 2 штуки, посудомоечная машина 2 штуки новые, котломойка, жарочные шкафы, холодильные шкафы, линия раздачи новая, морозильные лари, хлеборезка, овощерезка, миксер. То есть постоянно материально-техническая база обновляется.
4: То уникальные санатории Всероссийского общества слепых, они не закрываются в межсезонье. Получается, что и вы сейчас, все санатории на данный момент принимают отдыхающих. Когда по статистике начинается самый большой, не побоюсь этого слова, наплыв?
2: Я хочу сказать, коллеги, что действительно вот 26-й год, а у нас на сегодня, вот сегодняшний день, у нас 4690 путевок, социальных только. Они уже все в работе, мы уже их передали в государственные органы, вот сегодня, да. И санаторий «Солнечный берег» — это 3100 путевок, санаторий «Машук» — 1200, мы почти, это еще начало года, представьте. И «Сосна» — 425 путевок. И, то есть, вот, и регионы тоже самые разные. Вот «Машук» — это Оренбург, Свердловск, Ставропольский край, Челябинск, Рязанская область. Я не буду всех перечислять. То есть тот, кто работает в этом направлении сегодня, я имею в виду регионы наши, да, действительно, вот если говорить за 5 лет, вот то, что удалось увеличить число инвалидов именно по зрению в структуре этих социальных путевок, я тоже считаю, что это большая наша общая такая, ну, задача, которую мы продолжаем решать, но это очень важно. На сегодняшний день в России 11 400 000 где-то инвалидов, это 7,6% от общего числа населения. А наши категории, если можно верить статистике, где-то 460 000. Поэтому это тоже задача и прошлых 5 лет, и будущих 5 лет. Мне хотелось бы вот на это обратить внимание. Хочу сказать, вот тоже касаясь социальных путей. Вы понимаете, если мы говорим о законодательной базе, то это прежде всего предоставление лечения. Лечение, а не отдыха, как в дом отдыха, да, когда вот хочу в августе поехать, и вот умру, но поеду, понимаете? То есть это круглогодичная возможность получить санаторно-курортное лечение. И когда действительно наплыв идет, почему мы вынуждены, коллеги скажут, продавать вот эти коммерческие путевки по коммерческим ценам чаще всего летом? Потому что потребность, во-первых, в них, цена, чтобы как-то компенсировать те большие убытки, которые идут от социальных путевок. А эти убытки компенсируются как за счет бюджета ВОЗ, так и за счет деятельности коммерческой, которую осуществляют наши санатории. Вот чтобы одного инвалида по социальной путевке принять, раньше надо было двух человек, пока сейчас, наверное, еще больше. Понимаете, чтобы было понятно, что вот этот наплыв в летний период именно по коммерческим путевкам, он вынужден для того, чтобы компенсировать убытки от социальных путевок.
1: Вот после новогодних праздников, считай, с 12 января, когда люди потянулись, но они чуть раньше потянулись, и вот до сегодняшнего дня уже 200 с лишним человек по свободной реализации прошло, и 70 человек фондовских путевок. Так что зима у нас достаточно заполнена. Я еще, знаете, что о чем хочу сказать, Лена Анатольевна, если позволите. Вот возможность реализации путевок через предприятие ВОЗ. Мы об этом не говорили, а в принципе, вот у меня таблица.
2: Хорошо.
1: В 25-м году, да, пользовались предприятия ВОЗовские. Так что пусть пользуются предприятием, мы с процентным снижением путевки, с 10% продаем.
3: Поддерживаю Анну Евгеньевну, абсолютно верно. Очень хорошее замечание, поскольку даже есть распоряжение у президента ВОЗ, там устно или как-то, чтобы наши предприятия все-таки задумались о том, чтобы приобретать путевки в наши санатории. Потому что вот у Анны Евгеньевны как-то картина, она более такая оптимистична. У нас только два предприятия, это вот Самара Автожгут и Старая СКО, кто на постоянной основе покупает, в общем-то, у нас тоже путевки. Как-то остальные предприятия, они особой активности в этом плане не проявляют.
1: Все льготники получают лечение по стандартам мы ничем не ущемляем. Питание практически такое же, как у коммерческих путевок. Единственное, что мы вот коммунальные издержки все наши мы перекладываем на плечи свободной реализации. Санаторий-то был, конечно, 20 лет назад совершенно в неприглядном виде. И только благодаря помощи, я вот это говорю без всякой лести, центрального управления, лично президента, мы сейчас постоянно делаем ремонтные работы. Постоянно капитальный ремонт практически идет только за счет центрального управления, за счет ВОЗ.
4: Мы желаем вам процветания. Огромное спасибо вам за вашу деятельность. Желаем вам позитивных и благодарных отдыхающих, чтобы они выходили с поправленным здоровьем от вас. Сегодня с нами были наши замечательные гости. Это генеральный директор санатория «Солнечный берег», город Геленджик Владимир Александрович Момот, главный врач санатория «Машук», город Пятигорск, Анна Евгеньевна Шемилева и, конечно же, наша замечательная Елена Анатольевна Гюльбадамова, заместитель начальника управления по работе с санаторными учреждениями ВОЗ. Спасибо вам огромное.
0: Это
4: спасибо.
0: Была программа «Открытый диалог», которую провели представители пресс-службы Всероссийского общества слепых Алла Горбатенко и Александр Карпачев. До новых встреч!
5: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
10: Актуальное интервью на Радио ВОС.
11: Добрый день! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
12: Здравствуйте! Меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
13: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
12: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность, из них 630 человек инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, в Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которая производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
13: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие? Чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
12: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб». Это театральная студия. В прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно она тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставят вот на профессиональном таком уровне, на сцене, и демонстрируют не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах участвуют, и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная, кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться, и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха на озере Маковза, так мы ее называем. Там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также проблем никаких нету. Приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
14: Отдел реабилитации сохранили?
12: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога, берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее, и показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю, и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так. И нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российская Федерация. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется, ну, большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают, приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало, ну, возможность работать более плодотворно, скажем так.
13: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но, с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
12: Золотую середину, ну да, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты, в первую очередь работники технических служб, технического отдела, учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах и в онлайн, и офлайн. Любые способы развитие нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы вот задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию вот светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это, ну, как бы ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске, ну, не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них, ну, нету таких предприятий, поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года вот пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, вот, общежития. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим там друзьям в своих там населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если, ну, позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
13: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению, и принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
12: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам показывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 25-го года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только вот в рамках, даже разовые, какие-то у нас с многими предприятиями заключены годовые договоры.

0: скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
1: Ольга Владимировна, вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов последнюю на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно. Но, конечно, остаются те инвалиды последнюю, как в России, так и в Белоруссии, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
0: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же, и в общественную, и в культурную деятельность, и так далее, и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости, мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
1: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
0: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
2: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
3: Радио ВОС.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. эта чудесная фантазия «Экспромт Шопена» озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать. И, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. «Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь». С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и сожаление, и сочувствие, и чарующая меланхолия, и любовь. По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Москве прошел фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Ульяновская областная организация ВОС готовится отметить столетний юбилей. На конференции CodeFest в Новосибирске выступит незрячий инженер-разработчик Евгений Некрасов. В Самаре стартовал реабилитационный фестиваль на инфоволне. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. В Екатеринбурге обсудили вопросы трудоустройства инвалидов и исполнения квоты. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве состоялся открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Организаторами выступили Московская городская организация ВОС и отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. В этом году в фестивале приняли участие около 70 незрячих и слабовидящих ребят из специализированных школ Москвы, Сергеева Посада, Королева, Владимира и Рязани. Перед концертом для юных гостей провели мастер-классы по адаптированным настольным играм, соревнования по шоу-дауну, стрельбу из биатлонной установки и экскурсию по экспозиции Центрального музея ВОС имени Зимина. Концертная программа объединила вокал, хореографию и инструментальную музыку. Особенно пронзительно звучали произведения о Великой Отечественной войне. Все участники получили дипломы и памятные подарки. 10 июня в Ульяновске состоится торжественное мероприятие «Юбилейный вечер. Мы связаны одной судьбой», посвященный столетию Ульяновской областной организации ВОС. В программе ретроспективный экскурс в историю, чествование лучших членов организации, вручение почетных наград и праздничный концерт. Мероприятие пройдет в Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС на улице Гагарина. Начало в 10 часов. Будет организована онлайн-трансляция. 30 и 31 мая в Новосибирске в экспоцентре пройдет конференция CodeFest 2026. Только офлайн-формат, чтобы можно было обсудить идеи за чашкой кофе. В программе кейсы на стыке ролей, экспертные зоны, партнерская зона, три этажа технологий и 9 залов вдохновения. Ключевое событие для нашей аудитории – доклад незрячего инженера-разработчика Евгения Некрасова под названием «Тапки незрячего. Кликхаус и бигдата инженера». Это реальная история преодоления технических и социальных барьеров, уникальный взгляд на привычные инструменты. Евгений покажет, как звучит настоящий бигдата инжиниринг. Подробности и программа фестиваля на сайте CodeFest. С 20 по 22 мая в Самаре проходит областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению на инфоволне, направленный на повышение цифровой грамотности. В фестивале участвуют 8 команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан. Центральная тема – путешествие по Самарскому краю и реке Волге. Участникам предстоит пройти 8 тематических станций – шум города, книжный шифр, навигатор и другие. Команды одновременно демонстрируют знания, умения и навыки работы с современными цифровыми устройствами. Фестиваль помогает преодолеть страх перед сложными настройками и освоить полезные цифровые инструменты для повседневной жизни. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. Мероприятие состоялось в рамках проекта Екатерины Галушкиной «Жизнь в движении», поддержанного конкурсом «Росмолодежь Гранты». Члены Реутовско-железнодорожной местной организации ВОС Максим Яковлев и Артем Боураш выступили с организаторами, провели мастер-класс и судили игры. Шоу-даун развивает реакцию, концентрацию и координацию. Ветераны специальной военной операции не только приняли активное участие в турнире, но и сами провели мастер-класс для волонтеров. В культурно-спортивном реабилитационном центре Свердловской областной организации ВОС в Екатеринбурге прошла рабочая встреча, посвященная вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Участие приняли директор КСРЦ Владислав Помилов, прокурор района Владимир Курочкин, директор городского центра занятости, представители работодателей, а также инвалиды, в том числе участники специальной военной операции. Обсуждалось исполнение установленной законом квоты для приема на работу инвалидов. Прокурор подчеркнул, что вопрос находится на особом контроле. Директор КСРЦ отметил, что организация открыта к сотрудничеству с предприятиями и готова заключать соглашения, направленные на трудоустройство инвалидов по зрению, в том числе молодых участников специальной военной операции в рамках системы предприятий общества. И коротко о других событиях. 15 и 16 мая два коллектива культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС, Народный театр звука «Русская рапсодия» и фольклорный ансамбль «Подворье» провели серию концертов. 15 мая артисты выступили в библиотеке с программой, посвященной Дню славянской письменности, а 16 мая приняли участие в открытии фестиваля «Связь поколений» на ВДНХ, организованном фондом «Планета без ограничений». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Рассказ Владимира Насущенко «Розовая дача» из книги «Мартовский лед». Читает заслуженный артист РСФСР Борис Никифоров.

0: Они всегда выходили в эту пору гулять. Он, пожилой человек в черном пальто и шляпе, и она, маленькая девочка лет 5. Они медленно шли, тихо переговариваясь. Старик говорил с внучкой, как со взрослой, стараясь подыскивать простые слова, которые бы она понимала. Была осень. Берега желтели от листьев. По каналу тоже плыли листья. Старику нравилось это время года. Но сегодня было сыро. С утра переменилась погода. Солнце исчезло. Старик недавно выписался из больницы. Сердце шалило. И он часто останавливался, ворошил опавшую листву черной палкой. В порту гудели сирены. Туман оседал микроскопическими каплями на зонты и шляпы прохожих. С запада волоклись тучи, распарывая себе брюхо о телевизионную мачту. Старик пересек дорожку и опустился на блестевшую скамью. Красные огни горели в тумане. На мосту изгибались трамваи, люди в них плавали в желтом свете, как рыбы. Девочка бродила, качаясь худеньким тельцем. Старик наблюдал, как внучка подбирает тяжелые листья, держит их в маленьком кулаке. По берегу рыскала собака. «Я посажу в вазу. Вот тополь, а это клен». «Верно». «У меня рукавы сырые». «Рукава», — поправил старик, разглядывая предметы вокруг, будто видел их в последний раз. Темная вода хлюпала о камни. В канале стояли лодки и катер, накрытый брезентом. Кора деревьев была мокрой с одной стороны. На башне крепости блестел флюгер, рейтер со штандартом на древке копья. «Сегодня я должен съездить туда», — решил старик и тихо позвал. «Гунда, мы прокатимся до розовой дачи. Слышишь меня?» «Слышу». Девочка подошла. «Кто сейчас ездит на дачу? Там холодрыга». «Что за выражение?» «Мама говорит глупые слова, а ты повторяешь». «Холодрыга», — забубнил он, и Гунда вложила ладошку в его холодную руку. Они тронулись, шаркая по листве, свернули на улицу, где в старинном здании располагались высшие военные курсы. У входа горели длинные лампы. Под навесом стояли офицеры. Увидев старого преподавателя, они четко козырнули ему. Старик с достоинством поклонился. Было приятно, что офицеры помнят его, узнали. Он еще раз поклонился, чувствуя на себе их настороженные взгляды, скользнувшие по его штатской одежде, к которой он так и не привык за годы отставки. От воды тянуло мутным дневным холодом. Теплоход «Грибоедов» покачивался у мокрого дебаркадера. От разогреваемых моторов над трубой дрожала сизая марева. Он купил билеты туда и обратно. Вахтенный матрос с повязкой на бушлате пропустил пассажиров на трап. В салоне было тепло. Он положил запотевшую трость вдоль дивана, сел и вытянул ноги. В иллюминатор была видна лесобиржа с причаленными плотами. Кран вытаскивал их из воды. По бревнам ходили два грузчика с ломами. В дверь втиснулась молодая женщина. Узкое пальто распялилось в бедрах, как на обручах. Лицо было приятное, с сохранившимся легким загаром. Старик подобрал ноги. Она шлепнулась на лавку, тяжело дыша открытым ртом. Женщина ерзала на сиденье, держа руками коробку на массивных коленях. Заметно стало качать. С Балтики катилась зыбь. палуба уходила из-под ног. Гунде нравилась кренящаяся комната с круглыми окнами. Девочка лепетала: «Мы как Ваньки в Станьке, деда! Ты чего бледный?» «Ничего», — мягко ответил старик, снимая с нее капюшон, чтобы она не вспотела, пока они добираются до розовой дачи. Так назывался профилакторий на той стороне бухты. Где-то шел шторм. Бутылочно-зеленые волны били в борт. Теплоходик кренился. Женщина испуганно моргала. «Сил нет, качает. Так и перевернуть может. Меня зовут Эльза. Я работаю фельдшером в профилактории. Вы не туда едете?» Она не договорила. Новая волна вспухла под днищем. Старик плохо переносил качку. Лицо окаменело, глаза еле двигались. Теплоход яростно гудел в густом тумане. Палуба дрожала со звоном. Из вентиляционной шахты дул нагретый машиной воздух. Эльза конвульсивно улыбнулась. «Если вам плохо, выйдите на свежий воздух. Я присмотрю за девочкой». Старик благодарно глянул на нее. «Да-да, пожалуй, я выйду». Он встал, захватил неизменную палку, цепляясь за поручни, выбрался на палубу, сел на спасательный ящик. По бокам понтона свисали веревочные петли с продетыми в них деревянными ручками. Наверху старика не так мутило. Он дышал сырым ветром. Очертания земли выплывали из тумана. По левому борту слонялся матрос. В руках у него была медная линейка, натертая мелом. Он отвинчивал пробки в палубе, спускал рейку на шнуре во внутренность судовых цистерн, вынимал и смотрел на деление, отмечая в заляпанном блокноте какую-то цифирь. Грязные от швартовых канатов пальцы его посинели на холоде, а молодое безусое лицо раскраснелось и было покрыто водяной пленкой. Он заметил одинокого пассажира и подошел, держа свой фугшток под мышкой. «Погода собачья. Шли бы вниз, замерзнете». «Мне не холодно», — ответил старик, надвигая на белесые брови шляпу старомодную, как и он сам. Матрос не уходил. Видно, хотелось поговорить. Стоял, широко расставив ноги в кирзовых сапогах с отворотами, и улыбался детской улыбкой. «Плохое время выбрали для прогулки. Летом ездит уйма народа на пляж. Осенью рейсы нерентабельны. Вы бы в мае катались, когда много солнца». Старик покачал головой. «До весны далеко. Электрички туда не ходят. Прогуляюсь до казака».
1: «Какого казака?»
0: «У старых сосен камень большой. В войну мальчика схоронил там. Но дюны засыпали могилу. Я не нашел то место. Помню, близко камень был. Но теперь все изменилось». Старик упер трость в заклепку. Палка скользнула по отсыревшему железу. Он пожевал негнувшимися губами и добавил: «Я молодых сосенок насадил там. Хочу посмотреть, как прижились. Лета не был». Матрос наклонился и поправил бухту манильского троса. «Стоянка полчаса», — предупредил он, разогнувшись. «Успею. Вам лучше знать. В крайнем случае капитан подождет минут 5. Я скажу». Матрос улыбнулся мокрым лицом и, насвистывая, пошел на корму. Старик остался на высоком ящике, окутанный туманом. Внизу монотонно гремел дизель. В скулу теплохода, била и отваливаясь, шипела волна. И нахлынули воспоминания. В проходе он наворотил всякого хлама. В дверь уже не стучали, а били тяжело и властно. Из шкафа Андрес вытащил автомат, завернутый в тряпки, и размотал их. От оружия шел густой запах смазки. Он оттянул затвор
1: и понял, что его нужно протереть, прежде чем стрелять. Он слышал, как штукатурка сыпалась кусками, и, сев на корточки, не спеша протер затвор, вставил тяжелый диск. Два запасных опустил в широкие карманы пальто, встал и подошел к окну. Тотчас от стекол посыпалась стеклянная пыль. В пулевые отверстия потянуло холодом. Крепко обложили. Не хватает только красных флажков. Андрес выругался, вышел в коридор, оставив дверь открытой, и нажал спуск. При этом он кричал, будто его могли услышать ругательства, какие только знал. Белый огонь из ствола вычерчивал стремительные параболы. За парадной дверью стало тихо. Подпрыгивая на полу, звякали гильзы. Андрес знал, что подорвут дверь, и представил, как это будет выглядеть. У него было целых 3 диска. Но те не такие дураки, чтобы лезть на пролом. Разнесут квартиру, как только у него кончатся патроны. Некуда деваться. 4-й этаж. За окном взвыла машина. Послышались крики, топот людей. «Сейчас начнут выкуривать по всем правилам», – подумал Андрес. Кухонное окно выходило в проулок. Напротив – темная глухая стена. Он помнил, что за этим домом старый шведский замок, где полно выходов. Он посмотрел на себя в большое желтое зеркало, вправленное в нишу прихожей, на свое некрасивое побелевшее лицо. В коридоре было полутемно, но лицо ясно виднелось, и ему было не жаль этого лица, будто там был другой человек. Дверь висела на одной петле. Они кинули гранату в пролом. От взрыва зеркало упало, разбилось на хрустящие кусочки. Он вжался в стену. Пустые гильзы били в подбородок. Андрес бросил стрелять. Услышал хрипение и стон. Почему-то еще раз хотелось увидеть себя в зеркале, но там была голая стена, обои, растерзанные лопнувшей штукатуркой, выбитые кирпичи, грязные доски. В коридор вползли сумерки, но Андрес заметил у вешалки гранату с длинной удобной ручкой. Видно, ее обронил раненый, которого те оттащили с прохода. «Подлые свиньи! Собаки!» – рычал Андрес, пытаясь определить, что они выкинут. Знал, что продержится 20 минут. Они были опытные солдаты. Не давали высунуть носа и не хотели рисковать зря. Установили освещение. Мощный белый луч двигался по коридору. По-хозяйски, не спеша делали. Он отодвинул упавший матрас, потянулся за гранатой, не спуская глаз с пролома. Нужно было выйти в полосу света, но это было равносильно смерти. Он дал очередь, чтобы показать, что жив. Стал продвигаться на четвереньках по битому стеклу в узкой полосе тени у стены. Пальто мешало. Он пожалел, что не снял его. Теперь ничего не сделаешь. Его радовало, что он не ранен. Граната очень сгодилась бы. В ухо тянуло сырым воздухом, пахнувшим холодной машиной. Он пощупал нишу, откуда вывалилось зеркало, и убедился, что сквозняк дует из щелей, но ничего не было видно. Щели и все. Они полезли целым косяком. Он успел сунуть гранату под живот. Сыпалась всякая дрянь, пыль, пух. Андрес расчихался, как на именинах. Стало тихо. На лестнице прислушивались, как он чихает. Даже загоготали. «Гуд! Гуд!» Это тоже было ему на руку. Он переменил диск. Глянул на доски, от которых дуло ветром, соображая, что там. Соблазн был велик. Тогда он аккуратно прошил эти доски пулями в 2 местах, чтобы сломать перегородку. На лестнице совещались. По разговору он понял, хотят взять живым. бросили дымовые шашки. С тихим шипением пополз дым. Белый от пыли, Андрес встал в рост. Враги решили, что он выходит сдаваться. Ждали, уперев в животы теплые шмайсеры. Гранату со снятой манжетой он держал под коленом. Он хотел, чтобы рядом был кто-нибудь из его товарищей. Умирать с достоинством в одиночку тяжело. Он рванул кольцо, катнул гранату за дверь и сделал отчаянный прыжок. Волна саданула Андреса об стену, но он понял, что уцелел и что на лестнице теперь не скоро опомнится. Дыма становилось больше. Он барахтался в копоти, остервенело бил доску прикладом, сознавая, что некуда деться. Выходить или убить себя. Спазмы душили, столько было дыма. Доска в нише лопнула и отвалилась. Он просунул в проделанную брешь голову и отдышался, наконец поняв, что это шахта грузового лифта. До войны там был склад готового платья. Андрес повернулся в клубы смрада и дал основательную очередь. Нашарил в пустоте трос, крепко вцепился в него, втаскивая в шахту тело. Трос был липкой от высохшей смазки. Андрес ухватил через рукава пальто стальной канат, чтобы не занозиться нитями, и съехал на платформу. Через подвал он вылез к 80-му кварталу и побежал. Чувствовалась близость моря. Осатанелый Норд рвал брезент, закрывавший ящики у Цейхгауза. Главный порт был в стороне, генеральные грузы шли другой дорогой. Здесь был один пост.
2: Рассказ Владимира Насущенко «Розовая дача» из книги «Мартовский лед». Читает заслуженный артист РСФСР Борис Никифоров.
1: Два карабинера топтались на малу, подставляя ветру спины. Крупа шелестела по капюшонам. На крыше склада звякало гофрированное железо. Во тьме виднелась баржа. Немцы ушли в обход. Андрес спрыгнул под мол и побежал по каменному скату. Он успел. Притаился за досками причала. Проверил магазин. Еще неизвестно, какие сюрпризы ожидали здесь. Патронов было, кот наплакал. Пальцы свело от холода. Одна рука распухала, видно, в горячке повредил нитями стального троса. Два патрона он положил в карман и вставил последний диск. Он не спешил. Баржа снабжала пресной водой нацистские пароходы, ожидающие на рейде очереди под выгрузку. К ней был пришвартован лоцманский бот. Там могла быть команда. Карабинеры снова ушли за штабеля. Он вскарабкался на настил и перекинулся к рубке. Из иллюминатора сочился красноватый свет. Он заглянул внутрь. На табурете, привалившись к Нактоузу, дремал человек. Под шкиперским столиком чадил фонарь, топилась походная печка. Андрес потянул дверь и осторожно переступил высокий комингс. «Закрой плотней», — сказал человеку Нактоуза и поднял голову. Щелкнул замок. Андрес растянул рот в подобие улыбки. «У тебя прямо рай, Густав. Еле доковылял сюда, обрубая хвосты». «Вы меня с кем-то путаете. Нет тут Густава». Андрес понял, что сделал промашку. Это был действительно не помощник шкипера, а чудак в рваном свитере, костлявый. В темноте не мудрено ошибиться. Свитерок под шкиперский. Глаза слезились, и звездка попала. «А шкипер где?» – спросил. «Не знаю. Я один». «Ты должен знать, раз сидишь здесь. Кто ты такой?» «А вы кто?» Парень ухмыльнулся. Уверяю, вы ошиблись адресом. Совсем мальчишка. Кожа до кости, подумал Андрес и поставил оружие к деревянному штурвалу. Цепи штуртроса уходили под пол. От печи веяло благодатным теплом. Андрес протянул изуродованную ладонь к малиновой жести, сел на корточки и жестко спросил. «Откуда ты взялся?» «Моя фамилия Скуинш», – с достоинством ответил мальчишка. Андресу понравилось, что парень не боится. «Ладно, Скуинш». Он огляделся, расстегнул пальто. Оно было в мелу, от шерсти валил пар. «Ну и видок у меня», – невольно подумал Андрес. Его еще трясло от нервного напряжения. Распухшая рука соднила. «У тебя что, язык отсох?» Мальчишка втянул голову в костлявые плечи и хрипло проговорил. «Ничего не знаю. Меня перевели из Аузенкоманда. Воду беру в цистерны, шланги подаю на пароходы, швартовые работы выполняю, каюты убираю, когда они напьются». «Кто?» «Да эти. Моряки лоцманской службы, временно прикомандированные. Один тотальник – Кампкенс, другой – Фольксдойч». «Как его зовут?» «Не знаю. У него прозвище «Хромой голубь», но он хуже фашиста». Мальчишка оттопырил ворот свитера, поскреб ключицы. «Где они?» «В порт подались, к одной старухе за шнапсом». «Понятно. Значит, ты один на барже?» «Это самоходный лихтер», – поправил мальчишка, будто это было важно. «Немцы из него водолей сделали, цистерны сконструировали». «Это я без тебя знаю», – оборвал Андрес. «Что ты делал в Аузенкоманда?» «Нас гоняли на разгрузку каравана из Киля. Я был вторым рулевым на Аскольде. Нас всех зарегистрировали, кроме капитана, который пропал без вести, когда его вызвали в политический отдел». «Давно ты попал в лагерь?» «Полтора месяца назад. Аскольд лопнул по Мигельшпангоуту на рейде и затонул. Из команды один я уцелел». «Уцелел». Мальчишка встал, засунул руки в карманы и качнулся.

раньше это делал старик. Понимаешь, я не могу уйти. Дороги перекрыты. В городе облавы. Понимаю. Нас всех повесят, если тебя найдут. У Лихтера дизель разобран. Спрятать нельзя. Ты можешь запустить мотобот? Можно, но на выходе сторожевой блок и рейдер. Они каждые сутки меняют позывные. Я не знаю сигналов. Стреляют без предупреждения. У них скорострельные пушки, пулеметы. Мотор слышно далеко. Бесполезно. У Андерса болели ноги. И рука, казалось, вздулась до плеча. В большой рубке было тепло. Он вздохнул, взял кочергу и снова почистил колосники. Тянул время. Печь загудела. Он выпрямился, вытер мокрое лицо горячей ладонью и приготовился идти, зная, что его убьют наверняка сегодня ночью. Оставаться тоже не мог. Подводить мальчишку под пулю, кто бы он ни был. Я пойду. Считай, что ты меня не видел, Скуинш. Там пост. Как-нибудь. Андерс поднял автомат и повесил его на шею. Подожди, неуверенно сказал мальчишка. Есть лодка. До того берега 9 миль. Шторм сильный. Одному, конечно, тебе не справиться. А я знаю, где течение, чтобы обойти зону. Раз тебе нужно, мы оба пропадем. Скуинш не ответил. Накинул кожух, надел шлемофон торпедиста, что висел в углу на крюке. Ты сиди, я спущу ял. Поешь на дорогу. Он вышел. Андрес отрезал черствого хлеба и стал жевать. Было слышно, как скрипели талии на корме. Что-то тяжелое плюхнулось в воду. «Готово», – сказал Скуинш, вернувшись. «Выходи, я возьму весла». Андерс вышел. Снег мело по цистернам. Еще не отцепленная от талии лодка покачивалась на волне. Андерс спустился в нее по скоб-трапу. «Прими!» – зашептал сверху Скуинш и подал длинные весла. Андерс принял их, сел на банку. Шурша кожухом, мальчишка спрыгнул, отстегнул крючья и вставил весла в гнезда. Лодка отвалила. Лихтер стал удаляться. У Цейхгауза закричал карабинер. Ему кто-то ответил. «Вот черт!» – выругался мальчишка. «В чем дело?» – спросил Андерс. «Хромой вернулся. Хватится меня, поднимет тревогу. Вернись. Уже поздно». Скуинш налег на весла. Лодка обогнула волнолом. Крупная зыбь подхватила ее. «Полей на уключины!» – прохрипел мальчишка, выдергивая весла из ледяной воды. Андерс зачерпнул ладонью за бортом и плеснул в гнезда. Железо перестало визжать. Руку заломило. Одет он был легко для морской прогулки и боялся вывалиться из этой утлой посудины. Когда ял проваливался между двумя гребнями, ему удавалось немного отогреть пальцы под мышками. Он не понимал, как Скуинш справляется с изнурительной работой. Сверху сыпалась крупа, дно лодки было выбелено. «Парус!» – закричал мальчишка. «Возьми парус, накройся! Еще маленько, нам бы только попасть в течение!» Парус лежал под сиденьем. Андерс накрылся им, сразу стало теплее. Над береговой террасой темнела купа деревьев, слышались взлаи собак. Показалась луна. «Идем правильно», – обрадовался мальчишка. «На северо-восток. Полная луна в это время на юге». Андерс не понимал, почему луна

0: Должна быть там. Ну, согласно кивнул. Давай погребу. Ты выдохся, сказал он. Погоди, нужно проскочить одно место. Здорово мы идем, а? Раздался стук пулемета. Трассирующие пули рассыпались веером. На рейдере вспыхнул прожектор.
1: Ложись,
0: приказал мальчишка. Это они наугад лупят. У них все пристрелено тут. Если бы засекли, нам крышка. Лодка двигалась слишком медленно, но течение набирало силу. Прожектор ушел влево. Мальчик еле вытаскивал огромные весла. Андерс не выдержал. Столкнул его с сиденья и сел на его место. Скуинш покорно перелез на корму, махнул рукой направление. «Старайся держать ближе к рейдеру. Борт не подставляй». Весла были свинцовые. Андерс глубоко погружал их. Ял заносила на гребень. Они вырывались в холостую. Он греб минут 20. Немного приспособился. Рука разогрелась, перестала ныть. Течение помогало. Мальчишка положил под голову парусину и лег на бок. Снег перестал сыпать. Борта обледенели. Луна осветила громаду рейдера. Одна дверь была открыта на палубу. В коридоре горела синяя маскировочная лампа. В проеме стоял человек и курил, подняв ногу на Коммингс. Было слышно, как в утробе корабля шелестела паровая динамка. Андерсу показалось, что он видит броневые листы обшивки с двумя рядами заклепок. Так близко шла лодка. «Идем к черту впасть», — думал он, но потом решил, что мальчишка правильно выбрал направление. Не будут же они искать прожектором у себя под носом. Ветер притих. Волны были еще велики. Ял раскачивало. Андерс вошел в ритм, греб минут 40. Миновал рейдер, держал луну слева и, наконец, позвал. «Скуинш?» Тот лежал, скорчившись, подтянув ноги к подбородку. Не хотелось тревожить его. «Скуинш!» Снова позвал он, положил весла и тронул его за плечо. Неуправляемая лодка вертелась в водовороте. Мальчишка открыл глаза и провел рукой по лицу. «Ты погреби еще», – попросил он и глухо добавил. «Голова кружится. Как поработаю, сознание теряю». Он приподнялся на локте, слабо улыбнулся. Андерс снова сел за весла, стал вырывать их из густого течения, но лодку волокло в открытое море, хотя казалось, что берег близко. Слишком яростно он греб, стиснув зубы, и, наконец, течение отпустило. Берег приблизился. Тяжело каталось в камнях море. Мальчишка повертел тонкой шеей, рассматривая гряду валунов, и закричал: «Ял разобьет! Возьми левее!» Андерс стал обходить кипящие буруны, правя туда, где белел плоский пляж. Под днищем заскрипел галечник. Мальчишка спрыгнул в мелководье, подтащил лодку на грунт. «Это же надо! Как провели их! Теперь ищи свищи!» Он радостно улыбнулся. Андерс поднял автомат, тяжелый от налипшего льда, перекинул его за спину и, шатаясь, выбрел на берег. Измотанные морскими ветрами по длинному гребню дюн росли кривые сосны. Между ними виднелось болото, засыпанное снегом. На краю болота стоял разрушенный сарай с загоном для скота. Когда-то здесь был хутор. «Надо утопить лодку», — сказал Андерс. «Хорошо, я отверну пробки в днище». Мальчик пошел к воде, долго возился во тьме, стуча ключом. «Готово!» Он выпрямился, столкнул ял. Сквозняк потащил его в море. Андрес сел у подножия сосны на оголенный корень и думал, что до рассвета они еще успеют пройти 15 километров до леса, где можно раздуть костер. Мощный свет с рейдера ударил в лицо, будто хлестнули по глазам мокрым полотенцем. Теплый воздух взрыва колыхнул сосны. По воде свистнул град камней. Андрес поднял голову из ямы, куда он скатился, но свет был белый. Андрес ослеп, вжался в дюну. На корме рейдера экономными очередями работала пушка. Сверху сыпались шершавые ветки. Глухое бу-бу ушло за каменный мыс. Прожектор погас. Андрес поднялся, увязая в песке, медленно двинулся к полосе водорослей, надеясь, что парень окликнет его. В глазах плыли оранжевые круги. Скуинж лежал вниз лицом, ногами к воде. Он перевернул его на спину и увидел рассеченный синяк над бровью. Мальчишка был мертв. Андрес поднял его тело, легкое, как вязанка сухого хвороста, вынес мальчика к камню и положил на песок. Потом вошел к морю, ища какой-либо предмет, копать землю. Ял затонул. Андрес забрел по колено в жгучую воду, поймал обломок весла, вернулся и вырыл в песке яму. Скоро все было готово. Можно было идти. Он постоял, сгорбившись над бугром, пока не закоченел от сырости мокрых сапог. Луна висела над горизонтом, и можно было различить решетчатую мачту рейдера, стоявшего у входа в бухту. Кашляя, Андрес двинулся по краю канавы, заросшей кудрявым вереском. В ушах еще звенел голос мальчишки. Теплоход повернул к берегу. Завыла сирена. Винт поднял облако придонной мути. Был час отлива. Старик очнулся. У низкой пристани стояла молодежь из профилактория, смотрела на судно. Контролер поймал брошенный с палубы конец, ловко замотал его на причальную тумбу. Парни загоготали, вдвинули в открытый борт сходни. На перилах лежал транзистор с никелированной антенной. Он был включен на полную мощь. Молодые люди махали руками, будто месили тесто, топали длинными ногами по шершавому настилу, приглашая девушек танцевать. Те смеялись, показывали розовые языки. Эльза с девочкой вышли в проход. Старик попрощался, свернул на голый песок и пошел по нему, как на лыжах, не сгибая колени. Гунда бежала впереди по укатанной прибойной полосе, держа в кулаке обмякшие листья. Скоро туман исказил их фигуры. Море было уже не такое белое. Вдали маячил транспорт с зажженными топовыми огнями. Старик с девочкой исчезли за поворотом.
1: Вы слушали рассказ Владимира Насущенко «Розовая дача» из книги «Мартовский лед». Читал заслуженный артист РСФСР Борис Никифоров.
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно, приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
12: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Материалы YouTube-канала Tech for Blind на Радио ВОС.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Светлана, вы на канале Tech for Blind. В этом видео поговорим, как оформить электронный сертификат на техническое средство реабилитации из индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Для того, чтобы это сделать, вам, естественно, понадобится действующая ИПРА и подтвержденная запись на госуслугах. Знакомиться с процессом мы будем на устройстве Android. Госуслуги уже авторизованы, поэтому сразу можно будет приступать к процессу.
3: Офис. Госуслуги. Госуслуги. Прикоснитесь к сканеру отпечатков пальцев. Всплывающее окно. Госуслуги. Вход выполнен. Профиль Светлана. Кнопка.
2: Если вы не знаете, отображается ваша индивидуальная программа реабилитации и абилитации на госуслугах, можно это проверить. Для этого необходимо зайти в раздел «Документы».
3: Документы 5 из 5. Панель вкладок. Вкладка. Документы. Выбрано.
2: Здесь найти пункт «Здоровье».
3: Здоровье. Кнопка.
2: И здесь, среди всего прочего, будет вот такой пункт.
3: Инвалидности программы реабилитации.
2: Сюда нужно зайти.
3: Идет загрузка. Закрыть. Инвалидности программы реабилитации, заголовок 3. Сведения об инвалидности. Capital I. Группа действует до 31 декабря 1999 года. Ссылка. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации номер ИПРА 226-000. Дата выдачи ИПРА 29 апреля 2026 года. Ссылка.
2: И если вот в этом разделе вы видите информацию, то значит эта ИПРА подгрузилась в госуслуги. Если у вас ИПРА старая или если вообще это у вас еще называлось ИПР, то возможно здесь ничего и не будет. Нужно звонить в СФР и разбираться. Ну а если все в порядке, можно приступить к процессу получения электронного сертификата.
3: Документ.
2: Я вышла из всех этих пунктов. Теперь нам нужна вкладка «Услуги».
3: «Услуги 2 из 5». Панель вкладок. Вкладка «Услуги». Выбрано.
2: Здесь тоже есть раздел «Здоровье».
3: «Здоровье». Кнопка.
2: Тут очень много всего, поэтому я сейчас список перелистаю.
3: Поиск технических средств реабилитации и адреса поставщиков. Установление ежемесячной денежной. Обеспечение техническими средствами и услугами для реабилитации.
2: Нужен вот такой пункт. Обеспечение технических средств и так далее. Захожу сюда.
3: Идет загрузка. Закрыть. Кнопка «Госуслуги». Загружается. Обеспечение техническими средствами и услугами для реабилитации. Заголовок 1. Услуга поможет людям с инвалидностью и ветеранам. Получить технические средства реабилитации. ТСР. Ссылка. Запятая. Отремонтировать их или заменить. В плановом порядке или досрочно. Получить. Электронный сертификат. Ссылка. Для приобретения ТСР. Внести в него изменения или отказаться. Компенсировать расходы на проезд. Ссылка. Для получения ТСР. Люди с инвалидностью также могут. Получить услуги. Сурды и тифлосурды перевода. Ссылка. Получить. Собаку проводника. Ссылка. И компенсировать расходы на ее содержание. Подробнее об обеспечении ТСР. Ссылка. Москвичи получают услугу на региональном портале. Если проживаете в Москве и имеете там постоянную регистрацию, подайте заявление. На mas.ru. Ссылка. Начать. Кнопка.
2: Здесь имеется вот такая инструкция. Тут делать ничего не нужно, просто нажимаем кнопку «Начать».
3: Начать. Кнопка. Что подтверждает право на услугу? Заголовок 1. Что такое ИПРА? Ссылка. ИПРА. Кнопка. Заключение врачебной комиссии. Кнопка.
2: Тут есть два варианта. Я выбираю ИПРА.
3: ИПРА. Кнопка. За кого подаете заявление? Заголовок 1. За себя. Кнопка. За другого человека. Кнопка.
2: Выбираю за себя.
3: За себя. Что вас интересует? Заголовок 1.
2: Тут будет длинный список.
3: Если необходимо несколько мероприятий, для каждого подайте отдельное заявление. Направление или электронный сертификат на выдачу, ремонт, замену ТСР. Кнопка.
2: Нужен вот этот пункт. При желании можно ознакомиться со всем списком, но я сейчас этого делать не буду.
3: Направление или электронный сертификат на выдачу, ремонт, замену ТСР. Кнопка. Что нужно для подачи заявления? Заголовок 1. Данные вашего паспорта. Дата выдачи ИПРА. Если не удастся получить из СФР автоматически. Номер карты МИР. При выборе электронного сертификата, если он доступен для вашего ТСР, данные сопровождающего, если он рекомендован ИПРА, вы получаете услугу по направлению. Понадобится ФИО, дата рождения и документ, удостоверяющий личность. Срок оказания услуги, заголовок 5, зависит от цели обращения. Если потребуется медико-техническая экспертиза, она будет проведена в течение дополнительных 15 календарных дней. Результат, заголовок 5, направление на выдачу, ремонт или замену ТСР или уведомление о формировании электронного сертификата придет в личный кабинет. Перейти к заявлению. Кнопка.
2: После активации кнопки «Перейти к заявлению» будем формировать уже непосредственно само заявление.
3: Проверьте ваши данные, заголовок 1.
2: На следующих экранах нужно будет проверить ваши данные, паспорт, прописку, телефон, электронную почту. Как правило, здесь уже все корректно. Если вы ничего не меняли, то и делать практически ничего не придется.
3: Боткина Светлана Александровна. Дата рождения. Паспорт и... Верно. Кнопка. Проверьте ваш телефон, заголовок 1.
2: Тут нужно все время нажимать кнопку «Верно», но при желании можно проверить актуальность данных.
3: Верно. Кнопка. Проверьте вашу электронную почту, заголовок 1. Верно. Кнопка. Проверьте адрес постоянной регистрации, заголовок 1. Верно. Кнопка. Проверьте адрес фактического проживания, заголовок 1. Верно. Кнопка. На какие ТСР хотите получить направление или электронный сертификат, заголовок 1. Госуслуги. Загружается.
2: Теперь открывается форма, где нужно будет выбирать технические средства.
3: Если нужно несколько ТСР, укажите их по очереди. ТСР, заголовок 5. Выберите ТСР из ИПРА. Начните печатать, выберите вариант из списка, нажав кнопку ввода свернуто. Окно редактирования. Если нет нужного изделия, выберите ИПРА вручную. Ссылка.
2: Ну что ж, попробуем. Я активирую окно редактирования.
3: Начните печатать, выберите вариант из списка, нажав кнопку ввода свернуто. Окно редактирования. Русский. Открыта клавиатура Яндекс.Клавиатура. Прописная буква Т. Р. Р. О. О. С. С. Т. Т. Мягкий знак.
2: Я ввела одно слово. Можно вводить и часть слова. Если что-то будет подходящее, то уже эта информация будет появляться в раскрывающемся списке.
3: Трость белая, тактильная, складная. Окно развернуто.
2: Выбираю.
3: Свернуто. Режим редактирования. Трость белая, тактильная, складная. Окно редактирования. Госуслуги.
2: Клавиатуру пока закрою.
3: Клавиатура скрыта. Свернуто. Трость белая, тактильная, складная. Окно редактирования. Очистить поле. Если нет нужного изделия, выберите ИПРА вручную. Добавить ТСР. Продолжить. Кнопка.
2: Если у вас в ИПРЕ несколько технических средств, то нужна кнопка «Добавить ТСР».
3: Добавить ТСР. Кнопка. ТСР, заголовок 5.
2: Появляется еще один такой же пункт. Тут, кстати, написано ТСР-1, ТСР-2, но почему-то вот номера он не проговаривает.
3: Выберите ТСР из ИПРА. Начните печатать, выберите вариант из списка, нажав кнопку ввода свернуто. Окно редактирования. Открыта клавиатура Яндекс.Клавиатура. Прописная буква Т. И. Ф. Ф. По запросу. ТИФ. Ничего не найдено. Окно развернуто.
2: Интересно, как там был плеер назван?
3: Текст удален.
2: Устройство.
3: Прописная буква У. Э. С. Т. Т. Специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Окно развернуто. Телефонное устройство с функциями визуальной навигации.
2: Ну вот здесь уже два результата со словом «устройство». Выбираю один из них.
3: Свернуто. Режим редактирования. Специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Окно редактирования. Госуслуги.
2: Нажимаю «Добавить ТСР» еще раз.
3: Добавить ТСР. Кнопка. Клавиатура скрыта. Госуслуги. Свернуто. Специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Окно редактирования. ТСР, заголовок 5. Удалить. Начните печатать, выберите вариант из списка, нажав кнопку ввода свернуто. Окно редактирования.
2: И вот таким образом вы добавляете все устройства, которые записаны в вашу индивидуальную программу реабилитации и абилитации. Ну, я думаю, двух для демонстрации хватит. Я сейчас остальное буду добавлять. Это потом вырежем. После того, как вы добавили все ТСР, на которые вы хотите получить электронный сертификат, нужно активировать кнопку «Продолжить». И еще такой момент. Мы помним, что нам понадобится номер карты МИР, поэтому желательно номер скопировать в оперобмена заранее, чтобы потом не тратить на это время.
3: Продолжить. Кнопка. Уточните цель для ТСР, заголовок 1. Загружается. Трость белая, тактильная, складная. Получение. Кнопка. Ремонт или замена. Кнопка.
2: Теперь выбираем, что мы хотим. Получить ее, либо отремонтировать или заменить.
3: Получение. Кнопка. Выберите способ получения ТСР, заголовок 1. Трость белая, тактильная, складная. Подробнее о способах. Ссылка. Направление на выдачу. Кнопка. Электронный сертификат. Кнопка.
2: Выбираем электронный сертификат. Ну или если хотите направление на выдачу, тут уже решать вам.
3: Укажите номер карты МИР для электронного сертификата, заголовок 1. Трость белая, тактильная, складная. Карты других платежных систем не принимаются, номер карты МИР. Окно редактирования. Поле должно содержать 16 или 19 цифр. Карты других платежных систем не принимаются, номер карты МИР. Окно редактирования. Открыта клавиатура Яндекс.Клавиатура.
2: В открывшееся окно редактирования вставляем номер карты, ну либо печатаем его, если вы помните его наизусть.
3: Госуслуги. Приложение Госуслуги вставило данные из буфера обмена. 6769.07 должно быть 16 или 19 цифр. Продолжить. Кнопка отключена.
2: У меня был номер записан с пробелами. Видимо, с пробелами нельзя, поэтому пробелы надо будет сейчас стереть.
3: Удалить. Текст пробел. Удалить. Обязательно для заполнения. Приложение Госуслуги вставило данные из буфера обмена. Продолжить. Кнопка.
2: Вот теперь все получилось. Активирую кнопку «Продолжить».
3: Обеспечение техническими средствами и услугами для реабилитации портал государственных услуг Российской Федерации. Вид представлений. Клавиатура скрыта. Назад. Кнопка. Уточните цель для ТСР, заголовок 1. Специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Получение. Кнопка. Выберите способ получения ТСР, заголовок 1. Специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Подробнее о способах. Направление на выдачу. Электронный сертификат. Укажите номер карты МИР для электронного сертификата, заголовок 1.
2: Ну, то есть то же самое нужно будет проделать для каждого ТСР.
3: Специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Карты других платежных систем не принимаются, номер карты МИР. 676. Продолжить. Кнопка. Даете согласие на направление запроса в бюро МСЭ заголовок 1. Согласие запрашивается на случай, если СФР потребуется уточнить вид, наименование или характеристики ТСР выбора. Да, кнопка.
2: Думаю, согласие можно дать, чего нет.
3: Да, выберите подразделение заголовок 1. Госуслуги. Найдено 117 организаций. В полностью развернутом виде. Клиентская служба СФР Красногорск. Кнопка. Выбрана. Карта. Тэп. Список. Тэп. Выбрано. Список. Тэп. Выберите подразделение из заголовок 1. Начните печатать, выберите вариант из списка. Нажав кнопку ввода свернуто. Окно редактирования. Найдено 117 организаций. Оповещений. Свернуто. Клиентская служба СФР Алексеевский. Кнопка.
2: Насколько я понимаю, здесь нужно выбрать ваше отделение социального фонда.
3: Начните печатать, выберите вариант. Прописная буква К. Р. А. С. Н. Найдено 8 организаций. О. Г. Найдено 3 организации. В полностью развернутом виде. Клиентская служба СФР Красногорск. Кнопка. 143 402. Московская область. Город Красногорск. Улчайковского. 11.
2: Мне нужен вот этот офис.
3: Свернуто. Обеспечение техническими средствами и услугами для реабилитации портал государственных услуг Российской Федерации. Вид представлений. Клавиатура скрыта. Выбрать. Кнопка.
2: Кнопку «Выбрать» активирую.
3: Территориальные органы СФР, куда подаете заявление заголовок 1. Подразделение СФР заголовок 6. Клиентская служба СФР Красногорск. Отправить заявление. Кнопка.
2: Ну, вроде бы все введено правильно, все выбрано, поэтому активирую кнопку последнюю.
3: Отправить заявление. Кнопка. Заявление отправлено заголовок 1. Госуслуги. Загружается. Клиентская служба СФР Красногорск 143 402. Московская область. Город Красногорск. Улчайковского. 11. Решение будет принято в течение 2 рабочих дней, в том числе для инвалидов, нуждающихся в паллиативной медпомощи. Что дальше? Заголовок 5. 1. Дождитесь уведомления о принятом решении. При необходимости СФР назначит медико-техническую экспертизу. 2. Воспользоваться электронным сертификатом можно. У авторизованных продавцов. Ссылка. Для покупки ТСР с его помощью предъявите карту МИР, указанную в заявлении. Деньги спишутся сразу с сертификата, на карту они переводиться не будут. Если стоимость ТСР превышает баланс сертификата, разницу можно оплатить самостоятельно, но она не компенсируется. 3. Остаток на сертификате можно посмотреть. Выписки из реестра электронных сертификатов. Ссылка. 4. Если у вас изменился номер карты или личные данные, важно внести изменения в сертификат. На остаток средств это не повлияет. 5. Если не получилось подобрать нужное ТСР, можете отказаться от сертификата и получить направление на выдачу. Документы приносить не нужно, СФР самостоятельно проверят указанные в заявлении сведения заголовок 6. В личный кабинет. Кнопка.
2: Ну, собственно, все, можно вернуться в личный кабинет, инструкция предельно ясная.
3: Кнопка. Не отмечены, не прочитаны. 7 элементов чипс коснитесь дважды, чтобы активировать. Заявление 1 минута назад. Обеспечение техническими средствами и услугами для реабилитации. Вид ТСР. Специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Заявление зарегистрировано. Заявление 1 минута назад. Обеспечение техническими средствами и услугами для реабилитации. Вид ТСР. Вспомогательное электронное средство ориентации. С функциями определения расстояния до объектов. Определение категории объектов. Лиц людей. С вибрационной индикацией и речевым выходом для инвалидов и детей инвалидов. Заявление зарегистрировано.
2: И в разделе с уведомлениями можно будет посмотреть статусы заявлений. Получается, на каждое техническое средство у вас одно заявление. И здесь же в уведомлениях можно будет отслеживать статус выполнения услуги. Ну и, скорее всего, как обычно, будут приходить уведомления в зависимости от того, как они у вас настроены. Теперь давайте посмотрим, что получилось в результате всех этих операций. Я открываю одно из пришедших уведомлений об оказании услуги.
3: Заявление вчера в 12 часов 1 минута. Обеспечение техническими средствами и услугами для реабилитации. Вид ТСР. Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей инвалидов. Услуга оказана. Окно госуслуги. Выбрано. Заявление. Вкладка. История. Бумажная копия в МФЦ. Вы можете получить бумажный документ с печатью в любом МФЦ Московской области. Комментарий Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Услуга оказана. Вчера в 12 часов 1 минута. Выпущен сертификат. Number 2. Оцените услугу. Кнопка. Кнопка. Кнопка. Кнопка. Кнопка.
2: Ну, никакие оценки я ставить не буду, потому что доступность у госуслуг так себе. А плохие оценки я им уже ставила.
3: Документы показать все. Кнопка «Отправить на айл-почту». Кнопка. Тип файла 0. C20-1991-SF53-3785-9-D28A5-26-BBG-PDF. 0,1 мегабайта. Файл подтвержден L-подписью.
2: Собственно, вот этот файл и есть документ, в котором содержится информация о ваших электронных сертификатах. Его можно сохранить на телефон, куда-либо отправить, либо открыть в приложении. Ну, на андроиде смысла особого открывать его нет.
3: Кнопка.
2: Собственно, тут читаться ничего не будет.
3: Подчеркивание. 0C209091SF53. 0,1 мегабайта. IBM I've Share. Кнопка. IBM I've Save.
2: Ну и, собственно, все. Больше ничего здесь токбэк не озвучивает. А по сути, это PDF-документ, в котором таблица, где перечислены номер сертификата, информация о том, кому этот сертификат выдан, название технического средства, его код, сумма сертификата и так далее. Поэтому, чтобы ознакомиться с содержимым, вы должны документ сохранить и открыть какой-нибудь программой, которая у вас читает PDF-файлы.
3: Выбрано. Заявление.
2: Ну а если вы владелец iOS-устройства, то информацию о сертификате вы прочитать можете, там таблица озвучивается, но при оформлении заявления вы не сможете работать с раскрывающимися списками. Ну, собственно, это давняя проблема госуслуг. Давайте чуть подробнее посмотрим информацию, которая находится в этом электронном документе.
3: Выписка из реестра электронных сертификатов. СНИЛС 092 по состоянию на 07.05.2026.10:55. 20 секунд. Регистрационный номер электронного сертификата 2 мили. Дата начала срока действия электронного сертификата.
2: И вот ниже будет таблица со столбцами и со строками, где будет очень много всякой разной информации. Как вы уже поняли, мы смотрим это сейчас на айфоне.
3: Дата окончания срока действия электронного сертификата. Предельный размер оплаты. Руб. Количество единиц при необходимости. На дату начала срока действия электронного сертификата. На дату формирования выписки из реестра электронных сертификатов. На дату начала срока действия электронного сертификата. На дату формирования выписки из реестра электронных сертификатов. 30.04.2026. 29.04.2027. Дефис. Дефис. Дефис. Дефис.
2: Дефис – это значит, что в ячейке ничего не написано, эта информация не актуальная.
3: Информация о потребителе. Информация об органе, предоставляющем меру поддержки. Абонентский номер потребителя, его законного или уполномоченного представителя, выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи, при наличии. Номер национального платежного инструмента потребителя. Наименование. Код. ИН. КПП. Дефис. 676907. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации ПОГ, Москве и Московской области. 004 факс 7301. 7703-7708. Информация об отдельных видах товаров. Работ. Услуг. Код отдельного вида товара. Работы. Услуги. Наименование отдельного вида товара. Работы. Услуги. Предельная стоимость единицы. Руб. Количество единиц при необходимости.
2: Ну, в основном нас будет интересовать, наверное, информация из вот следующих строк.
3: На дату начала срока действия электронного сертификата. На дату формирования выписки из реестра электронных сертификатов. 1-2-6-2-0-1-6-1-9-0. 0100100001. Вспомогательные электронные средства ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категории объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией речевым выходом для детей-инвалидов.
2: Ну, это наш любимый Робин.
3: 170 тысяч. 1. Регистрационный номер электронного сертификата 2 026 000 000.
2: Ну и дальше будет идти следующее ТСР. То есть они идут все в одной выписке. При необходимости эту выписку можно отдельно заказать. В разделе «Здоровье» есть отдельная услуга, выписка из реестра электронных сертификатов. Ну и скорее всего, если вы будете что-то приобретать по этим электронным сертификатам, то в новой выписке будут уже другие суммы, сколько у вас осталось средств. Это был последний этап, теперь сертификат у вас, и вы можете им воспользоваться. В одном из следующих обзоров мы посмотрим, как можно искать и покупать технические средства реабилитации на Озон. А на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!
1: Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Tech for Blind.
0: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Музыкальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна! Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
2: Добрый день, уважаемые коллеги! В очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40 – это наша молодежь. Да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке. Такой дружной командой создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный, вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай в члены общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
1: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре Белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
2: Вы знаете, было бы желание, а возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека.

0: Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, и у вас есть, и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60 и плюс составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
1: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
0: Полгода – это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках, да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2, а в 4 областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую 5-летку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные, это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам, ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай и общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты. И в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению. А решать проблемы всегда проще вместе.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
6: Вы слушаете Радио ВОС.
7: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний наш выпуск посвящен памяти известной популярной певицы, которая ушла от нас в январе 2018 года, вот совсем недавно, памяти Людмилы Петровны Сенчиной. Мы услышим несколько песен в ее исполнении, и я очень коротко расскажу о ней. Людмила Петровна родилась в селе Кудрявцы, ныне Кудрявская, Братского района Николаевской области, Украинской ССР. год рождения певицы разный ставят все время. Дело в том, что, как она сама рассказывала, отец при регистрации прибавил ей почти 3 года, чтобы она раньше пошла на пенсию. Так это было или не так? Поэтому я не буду называть год рождения певицы. А каждый посмотрит информацию и решит, что ему ближе. Мать Людмилы была учительницей начальных классов сельской школы. Отец – культпросветработником. И Людмила с детства выступала в художественной самодеятельности. Ей это нравилось, получалось, видимо. И после школы она поехала в Ленинград и в 1966 году с первого раза поступила на отделение музыкальной комедии музыкального училища имени Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории по классу вокала «Вокалистка-солистка». По окончании училища в 1970 году она была приглашена в труппу музыкального театра Ленинградской комедии, где исполняла ведущие партии в классических и современных опереттах. У меня в моей коллекции нет записи тех оперетт, поэтому давайте услышим просто песню, но песню еще довоенных времен. Я думаю, что в начале творческого пути Людмила Петровна ее записала, потому что я этот вариант слышал еще в своем раннем детстве. Это песня «Чайка» из фильма «Моряки», музыка Юрия Милютина, слова Василия Лебедева-Кумача.
9: Чайка.

Людмила Петровна проработала в музыкальном театре до 1975 года, ушла, не сработавшись с новым режиссером. Но уже в 1974 году на фирме «Мелодия» вышла пластинка «Гигант», поет Людмила Сенчина. И эстрадные песни она начала исполнять еще, наверное, будучи студенткой. Началась стремительная популярность певицы после выступления на телевидении в 1971 году с песней «Золушка». Но сегодня мы не будем слушать эту песню. Во-первых, она очень известная. Во-вторых, у одного из авторов этой песни в 2018 году юбилей. Вот тогда, я думаю, мы эту песню и послушаем. Итак, в 1975-1985 году Людмила Сенчина – ведущая солистка Ленинградского государственного концертного оркестра под управлением Анатолия Батхина, солистка Ленконцерта. Певица, конечно, записывала очень много песен ленинградских авторов – Дмитриева, Дубравина, Петрова, Кальварского, Портнова, Пожлакова, ну, в общем, всех известных и не очень известных авторов. Но сотрудничала много и с московскими композиторами, что, конечно, добавляло ей популярности. Это Хренников, Фраткин, Пахмутова, Фельдсман, Саульский, Бюльбюль-Оглы, Тухманов, Журбин, Колмановский, Паулс. Паулс не только для Пугачевой писал и Леонтьева, а для разных исполнителей русскоязычных. И сейчас давайте мы с вами послушаем песню в исполнении Людмилы Сенчиной «Откровение». Музыка ленинградского композитора Владимира Дмитриева, а слова московского поэта Михаила Плецковского. «Откровение».

В 1984-86 годах Людмила Сенчина сотрудничает с Игорем Тальковым, который был бас-гитаристом и музыкальным руководителем ее ансамбля. Даже пластинка на фирме «Мелодия Гигант» выходит. Людмила Сенчина поет в сопровождении группы под управлением Игоря Талькова. С 90-х годов она постоянно в Санкт-Петербурге, работает очень успешно, выступает, записывает новые альбомы. В общем, творческая деятельность очень активно продолжается, и в начале 2000-х также. У Людмилы Петровны есть сын, который живет сейчас в США, и профессия его к музыке не имеет никакого отношения. Снялась Людмила Сенчина в некоторых фильмах. Она, конечно, и за кадром пела, будучи известной певицей, ее часто приглашали. Но она и снялась в таких фильмах, как «Волшебная сила искусства» 1970-й, «Шельменко-денщик» 1971-й, «Вооружен и очень опасен» 1977-й. В этом фильме Людмила Сенчина поет песни на стихи Владимира Высоцкого. Людмила Сенчина – заслуженная артистка РСФСР, заслуженная артистка Украины, 2003 год, награждена почетным знаком за заслуги перед Санкт-Петербургом, 2015 год, народная артистка РФ. Знаю, конечно, что любила Людмила Сенчина животных, кормила уличных животных, птиц, флора и фауна, как она говорила, это мое. Вот таким она была человеком. Сейчас давайте послушаем песню «Весенняя вода» из фильма «Весенняя олимпиада» или «Начальник хора». В фильме поет песню «Школьница», а записала ее также вот и Людмила Сенчина. Музыка Евгения Доги, слова Евгения Аграновича.

Последние полтора года Людмила Петровна тяжело болела. Ушла от нас в январе 2018 года, похоронена на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге. Я думаю, что многие из нас будут помнить ее песни, ее голос, ее выступления. Ну, а если вы захотите что-то добавить, поделиться мнениями о программах наших, пишите, пожалуйста, нам по адресу radio@radiovoz.ru. А в завершении прозвучит в исполнении Людмилы Сенчиной, конечно, романс из фильма «Дни Турбиных» Вениамина Баснера и Михаила Матусовского. С вами был Сергей Андреев. Программа «Тряхнем стариной». До новых встреч!

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в...
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Москве прошел фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Ульяновская областная организация ВОС готовится отметить столетний юбилей. На конференции CodeFest в Новосибирске выступит незрячий инженер-разработчик Евгений Некрасов. В Самаре стартовал реабилитационный фестиваль на инфоволне. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. В Екатеринбурге обсудили вопросы трудоустройства инвалидов и исполнения квоты. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве состоялся открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Организаторами выступили Московская городская организация ВОС и отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. В этом году в фестивале приняли участие около 70 незрячих и слабовидящих ребят из специализированных школ Москвы, Сергиева Посада, Королева, Владимира и Рязани. Перед концертом для юных гостей провели мастер-классы по адаптированным настольным играм, соревнования по шоу-дауну, стрельбу из биатлонной установки и экскурсию по экспозиции Центрального музея ВОС имени Зимина. Концертная программа объединила вокал, хореографию и инструментальную музыку. Особенно пронзительно звучали произведения о Великой Отечественной войне. Все участники получили дипломы и памятные подарки. 10 июня в Ульяновске состоится торжественное мероприятие «Юбилейный вечер. Мы связаны одной судьбой», посвященный столетию Ульяновской областной организации ВОС. В программе ретроспективный экскурс в историю, чествование лучших членов организации, вручение почетных наград и праздничный концерт. Мероприятие пройдет в Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС на улице Гагарина. Начало в 10 часов. Будет организована онлайн-трансляция. 30 и 31 мая в Новосибирске в экспоцентре пройдет конференция CodeFest 2026. Только офлайн-формат, чтобы можно было обсудить идеи за чашкой кофе. В программе кейсы на стыке ролей, экспертные зоны, партнерская зона, 3 этажа технологий и 9 залов вдохновения. Ключевое событие для нашей аудитории – доклад незрячего инженера-разработчика Евгения Некрасова под названием «Тапки незрячего. Кликхаус и бигдата инженера». Это реальная история преодоления технических и социальных барьеров, уникальный взгляд на привычные инструменты. Евгений покажет, как звучит настоящий Big Data Engineering. Подробности и программа фестиваля на сайте CodeFest. С 20 по 22 мая в Самаре проходит областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению на инфоволне, направленный на повышение цифровой грамотности. В фестивале участвуют 8 команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан. Центральная тема – путешествие по Самарскому краю и реке Волге. Участникам предстоит пройти 8 тематических станций – шум города, книжный шифр, навигатор и другие. Команды одновременно демонстрируют знания, умения и навыки работы с современными цифровыми устройствами. Фестиваль помогает преодолеть страх перед сложными настройками и освоить полезные цифровые инструменты для повседневной жизни. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. Мероприятие состоялось в рамках проекта Екатерины Галушкиной «Жизнь в движении», поддержанного конкурсом «Росмолодежь Гранты». Члены Реутовской железнодорожной местной организации ВОЗ Максим Яковлев и Артем Боурош выступили с организаторами, провели мастер-класс и судили игры. Шоудаун развивает реакцию, концентрацию и координацию. Ветераны специальной военной операции не только приняли активное участие в турнире, но и сами провели мастер-класс для волонтеров. В культурно-спортивном реабилитационном центре Свердловской областной организации ВОЗ в Екатеринбурге прошла рабочая встреча, посвященная вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Участие приняли директор КСРЦ Владислав Помилов, прокурор района Владимир Курочкин, директор городского центра занятости, представители работодателей, а также инвалиды, в том числе участники специальной военной операции. Обсуждалось исполнение установленной законом квоты для приема на работу инвалидов. Прокурор подчеркнул, что вопрос находится на особом контроле. Директор КСРЦ отметил, что организация открыта к сотрудничеству с предприятиями и готова заключать соглашения, направленные на трудоустройство инвалидов по зрению, в том числе молодых участников специальной военной операции в рамках системы предприятий общества. И коротко о других событиях. 15 и 16 мая два коллектива культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, Народный театр звука «Русская рапсодия» и фольклорный ансамбль «Подворье» провели серию концертов. 15 мая артисты выступили в библиотеке с программой, посвященной Дню славянской письменности, а 16 мая приняли участие в открытии фестиваля «Связь поколений» на ВДНХ, организованном фондом «Планета без ограничений». Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
4: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Актуальное интервью на Радио ВОЗ.
6: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОЗ звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения Организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
7: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ», и выкладываются в качестве журнала на сайте Белтис. Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
6: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
7: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста, то есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте, но, тем не менее, жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
6: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
7: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
6: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
7: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, ну, скажем так, популярность жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества. А о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, ну, что ли, просветительские.
6: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
7: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране. Это и армяне, это и украинцы, это и грузины и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
6: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
7: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно, ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался. Всегда он был. Поэтому и руководство, и председатели. Вот сейчас у нас новый председатель. Мы с ним всегда на хорошем контакте. Я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет. Это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. А все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов. И они постоянные наши слушатели.
6: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
7: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в БелТИС я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну, я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
6: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального управления «БелТИС» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
7: Вы знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть вот опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот, это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно, какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
6: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
7: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах, именно проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
6: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
7: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
6: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
8: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Турецкий марш. Вольфганг Амадей Моцарт. В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из трех частей. Первая часть – тема с вариациями «Анданте грациоза», вторая часть – минуэт, третья и заключительная часть – «Ронда алла турка» – турецкая ронда, ронда в турецком стиле. Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице – Вене, музыкальным издательством «Artaria & Company» в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть «Ронда алла турка» приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкое рондо в турецкий марш. И это название закрепилось за данным произведением, и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого ронда сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. Впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну, продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи несли янычары. И вместе с другими янычарами делегацию сопровождал янычарский военный оркестр, который дал несколько публичных концертов для жителей Вены. Австрийцы пришли от янычарской музыки в такой восторг, что многие австрийские музыканты стали пытаться имитировать турецкую музыку на европейских музыкальных инструментах, и даже появились фальшивые турецкие оркестры, когда коренные австрияки надевали на себя янычарскую одежду и играли на привезенных из Турции инструментах. И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке. Дошло даже до того, что в 1741 году австрийское правительство обратилось к турецкому с просьбой прислать турецкие музыкальные инструменты для императорского придворного оркестра. Инструменты были присланы. Кроме того, фортепиано в Австрии стали делать со специальной янычарской педалью, позволявшей приблизительно имитировать звучание турецкого барабана. Чем же так зацепила австрийцев янычарская музыка? В первую очередь своей необычностью. Турецкие марши меньше всего на свете похожи на привычные европейские. Это очень живая, бодрая, веселая музыка. Под нее можно делать все, что угодно, но вот чтобы ходить строем и маршировать по плацу, она как бы не совсем для этого подходит. И действительно, турецкие янычары никогда под музыку строем не ходили. Музыку играли перед боем, во время боя и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий. И красивая церемония, и прекрасная музыка – все это производило настолько мощное впечатление на австрийцев, да и на других европейцев, что даже после того, как в 1826 году турецкий султан Махмуд II по внутриполитическим соображениям ликвидировал янычарский корпус вместе с оркестрами и запретил их музыку, в Европе вплоть до конца XIX века продолжали выступать янычарские оркестры, и европейская публика с удовольствием собиралась послушать зажигательные турецкие марши. Когда Вольфганг Амадей Моцарт писал «Турецкое рондо», он переложил традиционную оркестровую турецкую военную музыку для исполнения на фортепиано, в результате чего ее стало возможно исполнять и не собирая огромный янычарский оркестр в любом доме, где был рояль или пианино. Учитывая, что современные турецкие военные оркестры, восстановленные в турецкой армии в 1952 году, играют в основном в европейском стиле, представить себе звучание настоящего янычарского оркестра хотя бы приблизительно можно только послушав турецкое рондо, турецкий марш Моцарта. Но при этом все же следует учитывать, что на современных фортепиано нет янычарской педали, которая была на фортепиано во времена Моцарта. Поэтому в ту пору турецкий марш в фортепианном исполнении звучал все же не совсем так, как он звучит сейчас. История умалчивает о том, как Моцарт отнесся к тому, что восхищенная публика переименовала его турецкое рондо в турецкий марш. В конце жизни композитор очень много работал, и, скорее всего, ему было не до этого, ведь он никогда не называл рондо Алла Турка своим главным произведением. Это был всего лишь незначительный эпизод в его творческой деятельности. Однако у народа мнение совсем иное. Если сейчас попросить кого-нибудь быстро навскидку назвать, какую музыку написал Моцарт, чаще всего называют именно «Турецкий марш». Примечательно, что Моцарта очень любят в Турции. Там это самый известный среди западных композиторов-классиков. В Стамбуле проводится ежегодный фестиваль классической музыки имени Моцарта. В некоторых стамбульских школах мелодию турецкого марша даже используют вместо школьного звонка. Считается, что у музыки Моцарта есть лечебный эффект, и она помогает предотвращать стрессы у детей. Любителям музыки, по большому счету, безразлично, как правильно называется самая знаменитая мелодия Моцарта – турецкая рондо или турецкий марш. Это вечная музыка, слушать которую не перестанут никогда.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС. Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагаем вторую часть аудиоверсии второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. В этой части Григорий Канзалаев из Минска познакомит нас с искусственным интеллектом и современными технологиями в жизни незрячего человека.
2: Первое тематическое заседание, которое называется «Искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека». Очень важная, мне кажется, тема, крутая. Итак, мы живем в эпоху, когда технологии стирают границы, а искусственный интеллект становится продолжением наших чувств. Наш следующий спикер не просто следит за трендами, он живет ими. Встречайте, Григорий Канзалаев, автор образовательного телеграм-канала «Навигаторского Григория» и популяризатор информационных технологий среди людей с нарушениями зрения. Тема выступления – искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека.
3: Приветствую участников молодежного форума. Я хочу вам рассказать про технологии, скажем так, популяризировать их. И сразу к делу. Немножко для зрячих расскажу, кто не очень-то сталкивался с этим. Вот как мы пользуемся телефоном. Зрячие, как обычно, пользуются телефоном. Вот экран. Они просто тык на значок на экране. И все, приложение открылось. Нам же такие

0: легкости недоступны. Поэтому мы немножко по-другому делаем. Вот у нас говорилка. Я пальцем в рандомное место, это случайное место экрана.
1: Московский район, Минск облачно с прояснениями, плюс 22 градуса, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11 градусов.
0: Ну, понятно. Я уже сразу понимаю, что я ткнул в виджет погоды. Обратите внимание, что туда, куда я пальцем провожу или тыкаю,
1: получается такая... Страница 1, того страниц, третий поиск.
0: Зеленая рамка. Вот. Можно использовать два способа навигации по сенсорному экрану телефона. То есть можно, например, можно вот так вот скользить пальцами, как бы свайпать, как обычно вот зрячие в ТикТоке там делают в Инсте или еще где-нибудь вот так вот. Вправо, влево, просто по объектам перемещаться. А можно скольжением экрана по экрану. Вот так вот под пальцем следить, что вокруг меня, какие есть значки. И у меня скринридер сразу же их озвучивает. Вот. Что касается специализированных программ, которые помогают жить. Вот, например, тут говорили много о трудоустройстве, о том, что не только... Я действительно с этим согласен, что сейчас в связи с технологиями очень много стало доступно профессий. Даже вот знаю, что есть незрячие юристы. Вот я хочу вам продемонстрировать вот бумажный документ у меня, и я его хочу прочитать. Вот. Сейчас покажу.
1: Умный дом. Land Drive. Mail. O.Walker. Московский район. Минск. Умный. Land Drive. Ballinvest. Мой. Lookout.
0: Вот. Lookout.
1: Lookout. Приложение. Lookout. Режим документы.
0: Режим документы. Я сразу же пытаюсь прицелиться.
2: Отодвиньте устройство. Слишком близко. Отойдите. Отойдите. Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Переместите устройство вверх. Переместите устройство вверх и вправо. Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Слишком близко. Отодвиньте устройство. Не двигайтесь.
0: Вот. Он сфокусировал весь документ.
1: Информация о недавнем объекте и молодежи республиканского молодежного форума «Абилтис» 16 мая 2026 года. Г. Минск 12.00.12.30. Регистрация участников форума «Приветственный кофе» 12.30. 13.15. Пленарное заседание «Обучение и трудоустройство». С. Молодежи инвалидности по зрению. Вызовы возможности спикера. Ирина Юменя, председатель «Абилтис» Мария Анковальская, начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ «Светоприбора» «Абилтис» Татьяна Сацук, слесарь МСР унитарного предприятия 13.15.13.45.1. Тематическое заседание и современные технологии. В жизни
0: я думаю, понятно, да. Вот. Я вам даже в связи с этим какую историю расскажу. Я ходил совершенно самостоятельно, получал электронную цифровую подпись в налоговую. Ну, мне нужно было договоры удаленно подписывать для по работе. Если, например, вот фриланс какой-нибудь или еще там с фирмами какой-нибудь договор заключаю. Я пришел, мне говорят, ой, а как вы будете, значит, на мониторе читать, вы же не видите. Я говорю, ну вот у меня есть такая программа, которая позволяет, ну давайте попробуем. И там женщина так удивилась, что вот как это так вообще. Я реально прочитал все данные, просто подтвердил, нажал Enter, и все, нормально, подписал документы ручкой бумажные. И они же не имеют права документы, не ознакомить с документами человека, который подписывает. А я, получается, сразу показал, что я могу ознакомиться вполне себе самостоятельно, без какого-то там доверенного лица. Вот. Что касается документов, вот так вот получается. Далее я хочу вам показать, как незрячие могут смотреть, так скажем.
1: 12.42. Экран кнопка. Главный экран кнопка.
0: Вот у нас есть приложение «Услышать предметы». Прежде чем я его найду, мне нужно ввести его название в поиск. Но для того, чтобы прошу обратить внимание, есть такая клавиатура брайлевская. Вот вроде бы как, казалось бы, Брайль отмирает, Брайлем не нужен, потому что есть компьютер и так далее. А нет, нужен. Потому что Брайль, кто знает Брайль, тот может очень-очень быстро печатать на
1: поиск приложения редактор
0: телефона. Обратите внимание, как это будет происходить.
1: Launcher, загружен. Launcher, wait, English, task, 6. Launcher, загружен.
0: Вот я пишу слово «услышать».
1: Услышать. Услышать.
0: Вот, я написал это слово очень быстро.
1: Услышать предметы.
0: И вот у меня ярлык «услышать предметы», я его нажимаю.
1: Загрузка. Услышать. Запрос разрешений. Bluetooth less supported. Очки не сопряжены. Человек 1.4. Одежда 2.2. Человек 1.6. Человек 1.4. 2721. Нет изображения. Перезагружен камеру.
0: Вот. Человек, говорит один.
1: Экран с изображением.
0: Сейчас я.
1: Заряд батареи. Настройки кнопка.
0: Немножко оно тут.
1: Услышать предметы. Назад кнопка. Продолжай работу. Услышать предметы. Слева 1.27. Слева 1.26. Текст молист. Человек 2.9.
3: Значит, Григорий, вы пользуетесь Брайлем, чтобы набирать текст. Правильно я вас понимаю, да?
1: Назад кнопка.
3: Ребята, а есть в зале кто-то работает? Брайль использует? Ну-ка, сколько рук поднялось? Раз, два, три, четыре. О, колоссальная работа нам впереди предстоит.
1: Человек, ванчики. Стул, ванчики.
0: Человек, говорит, стул. Вот все вот эти все предметы. Локально нейросеть распознает предметы.
1: Экран,
0: что, для чего это нужно на практике?
1: Приложение, кнопка.
0: Вот я вам тоже такую вполне себе бытовую историю расскажу. Значит, однажды я мусор выкидывать ходил и просто немножко сбился с маршрута. И думаю, а мне тут нужно было спешить. Думаю, сейчас возьму это приложение, услышать предметы. Включу и просто как бы оглянусь вот камерой, вот так вот раз покручу. Он мне говорит, мусорный контейнер. И я такой, ага, все, направление зафиксировал. И просто по прямой линии к нему стараюсь идти. И я действительно пришел, очень быстро нашел этот мусорный контейнер. Все, выкинул и пошел там дальше по своим делам. Точно так же в будущем, возможно, будут очки для этого приложения. И можно будет даже сигналы светофора распознавать. И можно незрячим пользоваться абсолютно обычными светофорами и переходить дорогу. Вот. Также пока что нестабильно, но уже хоть как-то можно номера автобусов с помощью этого приложения распознавать. И оно не зависит от интернета вообще. То есть нейронка работает совершенно локально на телефоне. Это что касается таких простых вещей в составе искусственного интеллекта. Сейчас перейдем немножко к более сложным вещам, которые уже работают через интернет. Вот мы сейчас зайдем в Gemini.
1: Так. Кнопка не отмечена. Gemini.
0: Что ты видишь?
4: Вижу аудиторию, где сидят люди. Похоже на какую-то лекцию или конференцию. Большинство внимательно слушает. Некоторые делают...
3: Что это?
0: Таким образом... Вот, опиши, какая у меня одежда, какого цвета у меня одежда.
4: На вас светлый джемпер. Похоже, кремового или бежевого цвета, с каким-то платком на шее. На шее лента с дождем. Что-то конкретное хотите узнать про одежду?
0: А брюки, подскажи, какого цвета?
4: Брюки, которые я вижу, темно-зеленого цвета. Полосок на них нет. Может, вы имели в виду какой-то другой предмет одежды?
0: А скажи, вот я слепой, вот сочетаются эти цвета или нет?
4: Да, цвета сочетаются отлично. Светлые бежевые джемперы с темно-зелеными брюками создают приятный и спокойный контраст. Это классическое сочетание, так что выглядит хорошо. Хотите еще что-то узнать про свой образ?
0: Спасибо. И вот таким образом
1: закончить разговор.
3: Браво, Григорий, браво. Давайте поаплодируем.
0: Таким образом можно с ним разговаривать абсолютно естественно, как с человеком, и задавать абсолютно бытовые вопросы. То есть раньше было приложение Be My Eyes, которое, оно и сейчас есть, оно прекрасно работает, но его трудность была в том, что нужно каждый раз писать текстом. А здесь это все в реальном времени, даже перебивать можно, этот искусственный интеллект, и это очень удобно. Когда ты в маленьком магазине каком-нибудь вот хочешь выбрать какие-то продукты, не все же время кого-то на помощь ждать. Взял в одну руку телефон, в другую руку трость, и я трость вообще обычно даже так вот под мышку беру, там в одной руке телефон, в другой корзинка, или вот так вот на сгиб локтя корзинку, и пошел. И вот так вот спрашиваю, вот так вот вожу камеру, говорю, вот здесь что ты видишь, вот здесь ты видишь. И я могу таким образом очень быстро определить категории, что вот здесь вот, например, фрукты, овощи, здесь там, не знаю, какой-нибудь хлеб, булки и так далее, и так далее. То есть совершенно вот с помощью ИИ можно работать с такими вот бытовыми вещами. Вот. Что касается дальше, очень немаловажная вещь для незрячих – это передвижение в пространстве. Навигаторы, общественный транспорт, ориентировка вообще в пространстве. Я сразу скажу, что я полностью самостоятельно от дома до нашего конференц-зала, до входа, скажем так, в этот комплекс, самостоятельно дошел с помощью двух навигаторов. Первый из них — это Яндекс.Карты. С помощью их я ищу объекты на пути, поиск объектов, поиск адресов, беру оттуда координаты и их уже импортирую в другой навигатор, по которому уже иду. Сейчас я немножко продемонстрирую, как это работает.
1: 13:49. Поставь. Главный экран — кнопка.
0: Вот, например.
1: Google Play. 4.
0: Так,
1: главный экран — кнопка.
0: Извиняюсь, вот.
1: Карты.
0: Вот карты. Это у нас Яндекс.Карта. И вещи.
1: Поделиться — кнопка. Автобус 32 назад — кнопка.
0: Сейчас я это все позакрываю, чтобы не мешало.
1: Лип приложение карты закрыто. Карты.
3: Вот. Ребята, а кто сам ходит с тростью? Кто сам ориентируется?
1: Карты.
3: Есть такие молодцы. Отлично.
0: Вот. Теперь я, например, хочу найти какую-нибудь...
1: Рекомендации. Поиск и выбор мест — кнопка.
0: Какой-нибудь, допустим, адрес. Допустим, я хочу какую-нибудь остановку найти. Остановка, пишем.
1: Остановка.
0: Метро.
1: Метро. Час. Запятая. Далеко. Запятая. Далеко. Пойдем.
3: Набор Брайлем — это какое-то чудо, если честно.
0: Что-что?
3: Набор Брайлем очень впечатляет, Григорий.
0: Ну да. На меня смотрит, как на инопланетянина обычно. Вот,
3: супер, отлично.
0: Не разбирается в этом. Вот. Я написал остановка метро Малиновка, и теперь вот идет тут скольжение пальцев.
1: Станция метро Малиновка, остановка общественного транспорта, улица Сергея Есенина, 2:39 км.
0: Например, вот такую вот остановку выберем и посмотрим, какой транспорт на
1: станция метро Малиновка
0: входит.
1: Расписание, вкладка «Маршрутка», 1111 ПК, ДФК, Озерцо, ближайший прибывает, следующий 19.
0: Вот он, номер маршрутки говорит и в направлении каком.
1: Автобус 132, Задовец, Малиновка 4, ближайший 15 км.
0: Вот.
1: Автобус, маршрутка, 1000, автобус, еще один рейс, автобус 32, ДДС, автобус 147, ДДС Малиновка 4, 14:00.
0: Вот, я понимаю, что если ДДС Малиновка 4, я уже город, это же все-таки Минск, мой родной город, я понимаю, что раз ДДС Малиновка 4, значит, это в мою сторону. То есть мне достаточно просто вот направление знать. Дальше, что мне нужно для того, чтобы пойти к этой остановке? Яндекс.Карты, к сожалению, не очень пригодны для того, чтобы вот прям по маршруту следовать. И поэтому есть специализированные навигаторы для незрячих.
1: Как телефон не указан.
0: Для этого нужно из этой остановки выдернуть координаты.
1: Адрес. Адрес. Маршрут. Адрес.
0: Вот адрес. Я нажимаю на нем как бы долгое такое нажатие, двойной этап.
1: Минск, улица Сергея Есенина. Адрес.
0: Вот адрес.
1: Длительное касание
0: вот адрес Минск, улица Сергея Есенина. Вот у меня попалось контекстное меню.
1: Копировать координаты, кнопка.
0: И нажимаем копировать координаты.
1: Координаты скопированы.
0: Все, у меня координаты в буфере обмена. Главный я могу вот эту штуку уже закрыть.
1: Focal Launcher. Sync Assistant Go Dev.
0: Sync Assistant Go Dev. Бета-версия.
1: Искать кнопка.
0: Здесь кнопка «Искать». Я могу нажать на него тоже контекстное меню. Двойной этап с содержанием.
1: Местность кнопка.
0: И он сразу импортировал мне эти координаты. И выдал целую менюшку разную. Мне в этом случае нужно нажать...
1: Добавить в сохраненные места кнопка. Создать маршрут кнопка.
0: Создать маршрут надо. Вот нажимаем создать маршрут. Можем выбрать варианты маршрута, пешеходный, не пешеходный и так далее и тому подобное. И
1: создать маршрут и начать навигацию кнопка.
0: Нажимаем на эту кнопку. Сейчас я примерно покажу, как это работает, ну, по крайней мере, в помещении. Вот я нажимаю.
1: Создание маршрута. Длина маршрута. 2-6 километров.
0: Длина маршрута 2,6 километров он показывает до этой остановки. Но...
1: 16 метров, идите на запад.
0: Вот. А куда же мне идти? Вот откуда мне? Он мне говорит, идите на запад. Откуда я знаю, где запад? Я просто телефон вот так вот держу в горизонтальном.
3: Так ключевой вопрос. Двигайтесь на запад, да, знать бы, где он.
0: Что? Вот. И я просто кручу этот телефон, как будто, ну, как компас.
1: 16 метров на юго-запад, идите на запад.
0: Он мне вибранул, значит, вот примерно, допустим, вот в этой направлении. Понятное дело, что внутри помещения это не точно, но вот он мне вибранул, дал звук и дал речевую подсказку, что вот 16 метров, если я пройду, и мне нужно будет там повернуть куда-то там. И я вот таким образом вот ловлю, скажем так, вот это направление, вот так вот телефоном двигая в горизонтальной плоскости.
1: 16 метров на юго-запад, идите на запад.
0: Вот. Вот, вот он определился с направлением, это вот как будто бы мне вот туда идти надо. Вот. И когда я уже пойду в этом направлении, расстояние до поворота будет уменьшаться, и он будет об этом мне говорить каждые 15 секунд. Ну или как я там настрою себе. Вот таким образом работает навигатор.
1: 13.55.
0: Сейчас я его выключу, чтобы,
1: назад кнопка.
0: Чтобы не мешал.
1: Приложение Sync Assistant Go Dev закрыто. Focal Launcher.
0: И таким образом, да, вот можно ходить совершенно самостоятельно в незнакомых местах. То есть, чтобы вы понимали, я здесь вообще никогда не был. И пришел совершенно самостоятельно. Вот.
3: Браво! Аплодисменты, Григорию, браво! Есть у нас два вопроса, Григорий. Я думаю, что сейчас сначала девушке дадим, Кристине.
5: Здравствуйте, Кристина из Бреста. По Assistant Go сразу можете рассказать еще про движение по точкам? Потому что про этот навигатор мало кто знает, и мне кажется, очень удобная навигация, если ты сразу забиваешь себе маршрут самостоятельно, ставишь точки, и потом по нему двигаешься. Это первое. И второе, нас очень заинтересовало Gemini ваше. Расскажите, она на Android и iPhone ставится, платная, неплатная, ну, вообще, про ее пользу. Спасибо.
0: Так, а по первому вопросу немножко не понял, что...
5: Еще раз спасибо.
0: Что вы хотите узнать про навигатор? Типа, где можно узнать информацию побольше или что?
5: Нет, я просто этим навигатором пользовалась, когда сама самостоятельно строила маршрут и ставила себе точки.
0: А, вы запись?
5: Точки. Да.
0: Запись,
5: ставишь,
0: да.
5: Маршрут и точки.
0: Да, хорошая вещь, запись. А по второму вопросу, Gemini — это в большинстве случаев бесплатная вещь. На Android она точно, я, по крайней мере, там явно есть какие-то лимиты. Но я до них еще не добирался. На айфонах слышал, что ребята добирались до лимита, там, по-моему, 15 минут разговора с этим Gemini, и нужно покупать подписку. Ну, естественно, покупать подписку нужно, понятное дело, какие-то регионы менять, Apple Store. То есть немножко надо понимать, как это обходить, эти ограничения.
3: Так, ребята, я вижу руки. Сейчас, минутку, я вот с этого крыла, а потом иду на правое крыло. Так, Малдочек, вы хотели какое-то предложение у вас было?
6: Я предлагаю, собственно, выступить вместе со спикером, потому что у меня тоже есть довольно богатый опыт общения с искусственным интеллектом. Да. Можно?
3: Знаете, я бы очень была рада, но я боюсь, что мы без обеда останемся. Давайте мы запомним, что вы это знаете. У нас не последний форум. Что вы себе думаете? Так, ребята, давайте только кратко, хорошо? Так, пожалуйста, здесь.
7: Добрый день. Еще раз я уже задавал вопрос. Вы говорили про карты Яндекс, но в принципе в приложении Яндекс.Го там транспорт, вкладка, она очень достаточно хорошо озвучивается и направление, и маршруты, и маршрутки. Вы пользуетесь этим? Это первое, да, вот эти карты. А вот это приложение, что вы рассказывали, увидеть предмет, оно чье?
0: Это по второму вопросу, значит, приложение «Услышать предметы» — это есть московский инженер, то ли из Москвы, то ли из Подмосковья, не могу точно сказать. Он разрабатывает это приложение, и он нацелен именно просто на такое распознавание крупных объектов, таких каких-то простых объектов и больших вывесок с текстом. То есть это для ориентирования больше на улице. Возможно, к нему потом будут подключены очки. Не знаю. Я пока слежу за этим проектом. Как оно будет дальше, не знаю.
7: Вот. Ну, просто судя по тому, как он описывает, но Be My Eyes он гораздо круче описывает.
0: Понятное дело, потому что Be My Eyes, он через интернет работает.
7: Ну, в принципе, у нас сейчас у всех интернет фактически. Спасибо.
3: Вы такие крутые, я вообще не могу. Искусственный интеллект, и вы, и все это все вместе так прекрасно сочетается. Так, следующее. Минутку по очереди. У меня же очередь, подождите.
8: Добрый день, меня зовут Дмитрий, город Витебск. Скажите, вы показывали Gemini, да, вот что пользуетесь. А пробовали вы от Google поиск Life использовать? Ведь у него, в принципе, такие же возможности, как у Gemini, но не требуется региональных обходов, и, насколько я знаю, там лимита нет по общению. Спасибо.
0: А я пробовал именно в режиме Life пользоваться поиском, но он не умеет, насколько я знаю, камеру. То есть он просто в реальном времени выдает ответы на вопросы, используя поиск Google, но камеру к нему не подключить, то есть он не будет описывать картинку в реальном времени.
3: Ага, предлагаю на следующий форум устроить битву умов.
9: Извините, я хотела задать такой вопрос. Чем отличается Be My Eyes от Gemini, то, что вы нам показывали?
0: От Gemini?
9: Да.
0: Значит, Be My Eyes, он со старта описывает уже сразу детально картинку, но его неудобство в бытовом плане, то, что нужно наводить камеру и самому нажимать кнопку, чтобы снять. А тут можно прямо голосом. То есть у тебя вторая рука свободна. То есть ты телефон держишь, нацеливаешь камеру, а вторая рука у тебя свободна. Ты можешь даже с тростью идти и просто спрашивать, вот здесь что ты видишь, вот здесь что ты видишь. И таким образом, как я уже раньше говорил, удобно в магазинах ориентироваться. Но он не так развернуто отвечает, как Be My Eyes, но в большинстве каких-то таких бытовых задач это и не очень нужно. Ну, конечно, его можно заставить говорить очень детально, сказать, вот я слепой, рассказывай мне все от и до. Скажем, такой системный промпт, если задать, а потом уже спрашивать. Он будет говорить примерно так же хорошо, как Be My Eyes.
3: Так, понятно. Никита, пожалуйста, только быстро.
10: Всем добрый день, меня зовут Никита, Гомельская областная организация. Коль у нас тема искусственного интеллекта, я хотел немножко дополнить. Я ничего не услышал в плане умного дома. Для людей с нарушением зрения, имея умную команду Яндекс, умную лампочку, мы можем также регулировать свет, яркость, менять свет. Плюс с помощью умного дома мы можем также управлять кондиционером, кофемашиной и делать даже уборку.
3: я хочу сказать, что это тема следующего форума, если честно. Эта секция обязательно будет, просто отдельной строкой пройдет про умный дом. Так, поэтому давайте пойдем дальше. Пожалуйста, еще вопрос.
11: Итак, я Алексей из Гродненского колледжа. У меня сразу несколько вопросов. Первый вопрос. Есть ли у вас какие-то, может быть, соцсети, какой-то телеграм-канал, чтобы можно было...

0: более подробно за этим всем, ну, в этом всем разбираться и как-то, может быть, следить и уже, ну, буду дело все по новой узнавать, повторять.
1: Еще более подробно что?
0: Есть ли у вас какие-то, не знаю, телеграм-каналы, какие-то соцсети, где вы освещаете вот работу с нейросетями, чтобы можно было вот в процессе того, как ты разбираешься с этим вот тем же Gemini, ну, все по новой вот узнавать, чтобы более конкретно вот понимать вообще, как пользоваться?
2: У меня встречный вопрос. Вы подписаны в чате молодежного движения? Вы там есть?
1: Я.
2: А вот если бы там были, вы знали бы, что у Григория есть канал, навигаторская Григория, и вот у нас даже QR-код на экране уже появился.
0: Вот вы сказали, что это нейросеть, она... Там нужно менять регионы, чтобы ее установить, нужно там покупать подписки какие-то с других там, регионов. Как вы это делали? Может, какие-то вы на каком-то маркетплейсе покупали подписку? Может, что-то еще? Как это вообще?
1: Как я пользуюсь...
0: Да, как вы там зарегистрировались, там купили Gemini, что вы сделали?
3: Да.
1: Ага, раз, два, три. Навигатор, я на этом канале, да, я полностью рассказываю от и до, полностью инструкции у меня есть на многие случаи жизни, как сделать то, как сделать это. То есть все подробным образом я рассказываю. Что касается Gemini, ну, тут все-таки это немножко не тема моего канала, поэтому я там какие-то подкасты, какие-то инструкции по Gemini я не веду, потому что, ну это же и так, естественно, можно, естественным образом можно спрашивать на человеческом языке искусственный интеллект и обучиться. То есть я считаю, что для этого не нужны никакие инструкции дополнительные, никакие подкасты. Вот. А про навигаторскую, да, сколько угодно про навигаторы, про ориентировку в пространстве у меня...
2: QR-код, ребята, на экране. Там можно будет все подписаться на канал Григория и, как говорится, в путь. Центр поставьте еще раз, пожалуйста. Так, еще последний вопрос, и я закрываю это обсуждение, пожалуйста.
4: Добрый день, меня зовут Екатерина из Минска. Скажите, пожалуйста, как называется программа Брайлевская клавиатура? И еще такой вопрос. Вот если работать с документом, вы с ней работаете, либо тоже по зрячему клавиатуре?
1: Я работаю и, ну, скажем так, я зрячая клавиатура у меня тоже есть много разных клавиатур, но я с ней пишу гораздо медленнее, чем брайлевская клавиатура. А сайт, то, чем я пользуюсь, оно уже не развивается очень много лет, и там, к сожалению, ошибок очень много. Но можно просто вбить в Google Play название Advanced Braille Keyboard. Она платная, я ее даже покупал в свое время. И я ей пользуюсь. А другие брайлевские клавиатуры есть, скажем, есть TalkBack. Это стандартный скринридер на Android, стандартная говорилка. И там есть встроенная клавиатура Брайля, TalkBack. Она гораздо лучше, но из-за того, что мне TalkBack не нравится, из-за того, что он медленно очень работает, я пользуюсь вот тем, что есть. А так, на выбор сейчас у нас доступны только две брайлевские клавиатуры. Вот это Advanced Braille Keyboard, которую я демонстрировал, и клавиатура Braille TalkBack, которая работает, к сожалению, только с TalkBack.
3: На Apple,
1: на Apple тоже, на VoiceOver есть брайлевская клавиатура, там как будто бы она еще лучше, но я не так с айфонами не очень так и работаю. Поэтому говорю про то, что знаю. Ну, люди пользуются, да.
2: Так, довольно. Спасибо, Григорий. Еще все, вопросы я закрываю на этом.
5: Вы прослушали вторую часть аудиоверсии второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Следите за анонсами, мы будем продолжать вас знакомить с материалами этого мероприятия. До новых встреч в эфире.
6: Повтор программы
7: «На длинном поводке». Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
3: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мне в программе «На длинном поводке» помогают Олеся Синяк, София Бланш и Дарья Ефремова. Друзья, у нас в гостях тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Анна, здравствуйте!
6: Здравствуйте!
3: Тема у нас «Этика поведения», но если у вас есть вопросы и по другим темам, которые мы разбирали в предыдущих выпусках программы «На длинном поводке», то обязательно звоните нам на номер 8 800 716 45 и на skype radio.voz. Еще мы принимаем ваш смс на номер 8 903 707 26 71. Ну, начнем, конечно, с темы, заявленной в нашем анонсе «Этика поведения». И в первую очередь у меня ассоциация «Этика поведения» — это поведение именно хозяина собаки-проводника. И тут кризисная ситуация — это когда кого-то с собакой-проводником, с помощником пушистым не пускают куда-либо, либо в магазин, либо в аптеку и так далее. И мне интересно, Анна, еще раз давайте расскажем нашим слушателям, имеет ли право человек с собакой-проводником зайти в общественное заведение, ресторан, кафе, магазин, аптека, в вагон, метро и так далее?
6: Ну, хочу начать с того, что этика поведения человека незрячего с собакой-проводником не должна отличаться, ничем не отличается от этики поведения обычного, самого обычного человека. Все те же самые общечеловеческие нормы. Не нужно грубить, не нужно хамить, по возможности отвечать вежливо. Если вежливо не удается отвечать, отвечать просто сдержанно. И, значит, возвращаясь, значит, к вашему вопросу, имеет ли право не пустить? Нет, не имеет права такого. Незрячий человек имеет право проходить со своей собакой повсюду, потому что собака — это является техническим средством реабилитации. Ну, мы всегда приводим такой пример. Вот, например, инвалид-опорник. Он не может двигаться без инвалидной коляски. Давайте попросим опорника оставить свою инвалидную коляску перед входом в магазин. Что будет? Кто будет его носить на руках? Или его пересадят в другую коляску? В крупных супермаркетах такое, не в супермаркетах, в торговых центрах есть такое. То есть инвалиды могут пересадить там свою коляску. Но это в случае, если там, предположим, он коляску у него там, ну, может быть, там, ну, не совсем там исправно для того, чтобы проезжать там по узким проходам. Но, в общем, это такой нонсенс. Поэтому человек незрячий с собакой тоже имеет право проходить и в кафе, и в ресторан, и в супермаркет, в магазины, и в поликлинику, и на работу он имеет право приходить со своей собакой. Но тут надо вот о чем оговориться. Вот, предположим, незрячий человек хочет сходить, хочет пойти в магазин. Одно дело пойти в магазин, в котором продавщица стоит за прилавком, и она вам наберет продукты. А другое дело, если вы хотите пойти в супермаркет, ну, как зрячий человек, вот я иду в супермаркет, да, я вижу, вот у меня полки с мукой, мне нужна мука, вот тут вот полки с подсолнечным маслом, я беру подсолнечное масло. Вы... незрячий человек. Вы не сможете ориентироваться в супермаркете. Много-много стеллажей. Некоторые стеллажи для собаки пахнут очень привлекательно. Соответственно, собака вас поведет именно туда, где выложены сыры, колбасы, рыбка. Возможно, собака может попытаться что-нибудь оттуда стянуть. Поэтому требование персонала, ну, чаще всего это охранники на входе, оставить собаку, они вполне законны. Соответственно, вы можете оставить собаку, доверить собаку охраннику, но вам там в супермаркете делать нечего, вы же не увидите, где что находится. И мы своим незрячим, которым выдаем собак, мы им рекомендуем вызвать администратора и дать ему список того, что вам нужно. Вам не придется с собакой расставаться, и вам не придется никуда ходить. Вы постоите... Вам вывезут тележку с вашими покупками, вы пройдете на кассу, все это оплатите. Потому что в супермаркете, наши супермаркеты, чего уж там говорить, проходы такие между стеллажами, что, в общем, зрячие люди периодически банки какие-нибудь скидывают, а потом персонал магазина заставляет за это платить. А уж незрячему человеку там вообще будет тяжело сориентироваться. Ну и, соответственно, на этих на стеллажах выставлено масло такое, масло сякое. И на ощупь вы это определить, естественно, не сможете. Какое масло вам надо? Вы не сможете прочитать срок годности, вы не сможете там прочитать какие-то там характеристики этого продукта. Поэтому лучше всего либо идете вы со зрячим помощником, если со зрячим помощником, соответственно, собаку вы оставляете дома, либо же, значит, просите, чтобы вам продавщица вынесла. Ну и как небольшая рекомендация, всегда составляйте списки продуктов, что вам нужно купить, и, соответственно, пишите, какая марка и какой срок годности. Название продукта, который вот вам администратор вынесет, и вы это купите. В кафе, когда вы заходите, собака тоже вас не сможет провести к столику. Значит, просите администратора, чтобы администратор вас провел к столику. Здесь собака никому мешать не будет. Положите ее под стульчик, и собака будет лежать. Вы посидите в кафе, поговорите там либо с товарищем, либо просто самостоятельно там посидите.
8: У нас есть звонок. Извините, Анна, что мы так вас перебили. А, Людмила дозвонилась до нас. Алло, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Меня зовут Людмила Мазур. Я звоню из Беларуси, города Могилева. Я бы хотела вам задать вопрос. Дело в том, что на вашем сайте есть такая передача хорошая, которая называется «На длинном поводке». И у вас там несколько выпусков. По-моему, вроде 9, да?
8: Да-да.
9: А дело в том, что не хватает четвертой передачи, если можно, вот добавить бы ее на сайт.
8: Да, Людмила, есть такая проблема у нас. Дело в том, что во время четвертой передачи у нас она не записалась, у нас были технические неполадки, и, к сожалению, ни у одного из слушателей не было возможности ее тоже записать, то есть эта программа была исключительно в прямом эфире, и повторить ее мы, к сожалению, не можем.
9: И записать ее нельзя даже, да, никак уже?
8: Да, записать, но это дело в том, что программа была уникальна в прямом эфире. Если мы будем ее повторять, то это уже будет совсем другая программа. Но тема, которая там обговаривалась, да, корм и уход за собакой-проводником, она, в принципе, поднималась часто в наших программах. Поэтому мы можем, конечно, еще раз на эту тему провести программу. Может быть, подумаем с Анной, в какое время это сделать. Но вот именно ту, которая была в прямом эфире, прям точь-в-точь, мы повторить не сможем. Но тему можем поднять, конечно.
9: Корм и уход за собаками, да?
8: Да, да, вторая часть.
9: Когда... Ага, вторая часть. А первая часть, наверное, там в третьей передаче.
8: Да, да? Все верно. Угу.
9: Да. Скажите, а когда, в какой момент, какого числа мы можем послушать эту передачу «Корм и уход за собаками»?
8: Вы имеете в виду первый выпуск, который? Третий. Скачать можно в архиве. Тот, который...
9: Который четвертый, только...
8: Ага, обновленную версию. Мы еще не знаем. К сожалению, подумаем сейчас с Анной, как поставить, когда это в эфире. Я думаю, что не раньше, чем через месяц. Потому что программа выходит раз в месяц. Сегодня у нас другая немножко тема, этика поведения. Но про корм и уход обязательно вспомним. Ну, может быть, через месяц вот так вот. Так что следите, пожалуйста, за анонсами. Мы вас оповестим. У вас есть вопросы по теме сегодняшнего разговора? Этика поведения на улице, может быть, были проблемы какие-то, кризисные ситуации возникали?
9: Нет, пока вопросов нет никаких, но если что, может, если что-то появится...
8: Звоните обязательно в прямой эфир. Спасибо большое, Людмила, за то, что до нас дозвонились. Напомню, друзья, номер 8 800 716 45 для жителей России. Звонки бесплатные на этот номер. И на скайп можете позвонить radio.voz. А также мы принимаем смс на номер 8 903 707 26 71. Да, к сожалению, программа потерялась, а тема была интересная. Ну что ж, продолжим наш разговор. Мы говорили о кафе, о том, как с собак-проводником правильно посетить общий пит, как раньше его называли.
6: Ну да. Когда вы приходите в кафе, садитесь за предоставленный вам столик, внимательно следите за своей собакой. Что делает собака? Собака не должна попрошайничать у окружающих вас людей. Собака не должна отходить от вас дальше, чем там, сантиметров на 30-40. Ну так, что вот держите собаку на коротком поводке. Ну и... В случае, если повторяются если у вас собака в этот раз вела себя не очень хорошо в кафе, там начала клянчить, кому-нибудь начала обтираться, то есть обращала внимание на посторонних людей, наверное, стоит в следующий раз в кафе приходить без собаки. либо же связаться со своим инструктором, который дрессировал вашу собаку, и спросить у него, каким образом можно будет решить эту проблему, чтобы собака, ну, не мешала окружающим людям. Ну и, значит, смотрите, внимательно следите за тем, чтобы собака ваша не мешала окружающим людям. То есть вот это вот, это от вас, это, вы это можете сделать.
8: Представим себе, что я тот самый продавец или, может быть, даже охранник магазина, и я не очень разбираюсь в технических средствах реабилитации, но вдруг услышал программу «На длинном поводке». Как понять, что передо мной именно ТСР, именно собака-проводник? Какие у нее есть признаки внешние? Шлейка и так далее. Что может показать инвалид по зрению, доказывая то, что это собака-проводник?
6: Ну, во-первых, собака должна быть в шлейке в обязательном порядке. И шлейка, на собаке шлейка, ошейник, поводок. В руках у незрячего трость. Ну, в некоторых странах незрячие с тростью не ходят, ну, там как-то так вот обходится. Вот у нас обязательно белая трость. При себе незрячий должен иметь паспорт на собаку-проводника. И в этом паспорте, кстати, в конце есть перечень всех нормативных актов, которые позволяют, то есть можно предъявить охраннику, вот посмотрите, я имею право сюда заходить. Другое дело, что вот еще раз повторю, что в крупном торговом центре делать вам просто нечего, потому что, ну, вы не найдете нужный вам магазин. И в супермаркете вы не разберетесь.
8: Помню интервью с Ильей Лебедевым, одним из хозяев собаки-проводника, и он тогда рассказывал о ситуации в банке, то, что не пускали собакой-проводником, хотя, в принципе, да, собака там не мешала, можно было пройти к менеджеру и решить все проблемы. Но вот охранник решил иначе поступить, да, не пустить Илью внутрь. Что делать, как поступить? Есть ли какой-то регламент или какие-то советы, как не нарваться на конфликт? Потому что есть люди, которые, если их так останавливают, могут и позвонить в 112, и вызвать милицию, да, дойти до каких-то крайних мер. А можно урегулировать все достаточно спокойно. Вот какой-то совет именно от вашего центра?
6: Ну, здесь очень сложно дать какой-то универсальный совет. Дело в том, что если налицо конфликт с охранником, который стоит на своем и не хочет ни в коем случае уступать вашим законным требованиям, значит, надо требовать, чтобы вызвали администраторов, чтобы вызвали руководство, и руководство, чтобы объяснило уже, почему конкретно в это место нельзя заходить с собакопроводником и предъявить паспорт собаки-проводника, в котором написано, что незрячий имеет право находиться с собакой-поводырем везде, где может находиться сам. Если сообщают о том, что администратора нету, начальства нету, все там ушли, там или у всех там, не знаю, там еще какая-то там проблема, можно, да, можно позвонить 112. Но ни в коем случае не рекомендуем размахивать руками, хамить, грубить. Да, на многих это действует. Иногда вот такой вот напор может привести к желаемым результатам. Но иногда такой напор может привести к тому, что вы же сами можете пострадать от этого, и ваша собака может пострадать. Поэтому лучше всего решать такие вещи мирным путем. Ну и помните о том, что если вас куда-то не пустили, вы можете написать об этом заявление в местные органы управления, которые должны будут с этим разобраться.
8: Еще один случай тоже обсуждали уже в одном из выпусков «На длинном поводке». Это случай, когда человека не пускают собакопроводником на его работу. Бывает, что человек массажист, и просто он должен пойти, допустим, в больницу, а там есть санитарно-гигиенические нормы, по которым собакопроводник не может находиться в здании. В таких случаях какие, может быть, варианты предложить руководству, чтобы в итоге посетить свою работу вместе с собакой?
6: Ну, во-первых, не нужно опять-таки идти на конфликт, а надо попытаться решить вопрос с руководством поликлиники, больницы, ну, в общем, с руководством своей организации. Дело в том, что для собаки-проводника можно выделить место где-то в подсобном помещении, чтобы оно там и воздух было, чтобы там было не жарко, либо там, наоборот, было не холодно в зимнее время года, и оставлять свою собаку там. Если с администрацией этот вопрос решить не удастся, ну, возможно, придется там либо ходить на работу без собаки, что, конечно, неприемлемо, ну, тогда, может быть, лучше поискать более сговорчивое руководство и попробовать поискать работу в другом месте. Но чаще всего руководство идет навстречу и находит помещение, в которое можно там поместить собаку-проводника, чтобы она подождала своего хозяина.
10: Еще кто против собаки, любой в их салоне, это таксисты. Бывали ли случаи, когда по причине того, что собака оставляет шерсть и вообще грязь может занести в салон, таксисты отказывают в перевозке человека с инвалидностью по зрению?
6: Да, такие случаи бывают, но когда вы вызываете такси для себя, вы всегда говорите о том, что я буду с собакой. И тогда вам уже сразу же на этапе вызова вам скажут, да, можно находиться в нашем салоне нашего такси с собакой, либо же, значит, нельзя находиться в салоне такси с собакой. В любом случае, если вы собираетесь ехать с собакой на такси, возьмите с собой небольшое легкое покрывало, достаточное для того, чтобы застелить сиденье автомобиля. И собаку помещаете на это покрывало, когда выходите из такси, покрывало сворачиваете, убираете в рюкзачок, и у вас проблема будет решена. Таксисты тоже люди, их можно понять. Собачья шерсть на сиденьях, она следом садится другой пассажир, который начнет кричать о том, что фи-фи-фи, у вас тут собачья шерсть и так далее. Вот я ездила сейчас на мероприятие, вынуждена была поехать на такси с собаками от нашего центра. И приехал таксист, очень вежливый. Я говорю, вот у меня есть тряпочка. Ой, здорово, что вы взяли подстилку для своих собак. Мы расстелили на заднем сиденье эту подстилочку, положили собак, привязали, чтобы собака ни в коем случае не прыгала, там за подголовники привязали. И поехали. Приехали на место, тряпочку свернули, и то еще после меня таксист стоял и долго и тщательно выметал все волосинки, потому что вот, ну... Потому что вот следующий, если сядет клиент, он может...
10: Сбрыкнуть, сказать,
6: да, он
10: что
6: может
10: мне не
6: сбрыкнуть,
10: нравится шерсть.
6: Да.
10: А социальное такси может ли отказать инвалиду по зрению? Были ли случаи такие? Ну, это вопрос, конечно, не к центру собаки-помощники инвалидов, но, может быть, у вас есть какая-то информация по этому поводу?
6: Нет, если сообщить сразу же о том, что будет с собакой, инвалид будет с собакой, то они не отказывают. Но опять-таки, пожалуйста, берите с собой какую-то подстилочку. Можно какой-то легкий флисовый плед, он не тяжелый, даже если он намокнет, он все равно не тяжелый, стирается быстро, сохнет легко, свернули, в рюкзачок положили, потом встряхнули, шерсти нету.
10: Еще бывают экстремальные ситуации, опять же, по теме разговора, как вести себя, как выдержать эту самую этику поведения. У нас остается несколько минут до отхода поезда, но нас не пускают собакой-проводником внутрь вагона. То же самое бывает с самолетами. Что делать? Ну, с самолетами там больше времени гораздо. Что делать, как быть? Были ли у вас такие случаи и как вы их решали?
6: Ну, давайте начнем сначала. На поезд. Так же, как и на самолет, надо приходить заранее. И вот из своего опыта скажу. Значит, я провожала своего незрячего до поезда. Мы подошли к вагону, то есть не воспользовались службой мобильной помощи маломобильным гражданам. Ну, а зачем? Я сама могу проводить. Мы подходим к вагону, уже показываем билеты. Сейчас вот-вот-вот начнется посадка, наша очередь. И тут мне говорит проводница: а с собаками во второй вагон. Я говорю, стоп, а у нас, говорю, седьмой. У нас в билетах седьмой вагон. Ничего не знаю, с собаками у нас едут во втором вагоне. Здесь у нас с собаками не едут. Я отвечаю, что у нас собака-проводник, которая сопровождает незрячего человека. Все документы имеются. Вот вам справка, вот вам удостоверение, вот вам удостоверение инвалида. Пожалуйста, то есть вот пропустите нас, пожалуйста. Ничего не знаю, идите к начальнику поезда. Я оставила незрячих около этого вагона, побежала к начальнику поезда. Начальник поезда говорит, сейчас я приду. Пришел, сказал, нас пустили. Следующая ситуация была. Надо было провожать незрячих с собакой. Мы позвонили в службу помощи маломобильным гражданам. Мы ехали долго, очень долго. Взамен запланированного часа Мы ехали, наверное, в районе 2 часов 15 минут.
10: Это из-за сотрудников центра мобильности?
6: Нет. Это мы ехали просто из-за того, что были пробки. Я это говорю понятно. К тому, что мы приезжали уже за порядка 15 минут до отхода поезда оставалось. Это очень мало. Нам надо было выгрузиться из такси. И нам нужно было еще добежать до этого поезда. А еще не зря человек, он же быстро бегать-то не может. И хорошо, что мы вот обратились в службу помощи маломобильным гражданам. Мы, по-моему, это было на Ярославском вокзале. Мне звонят: вы где? Я говорю: я сейчас уже буду вот-вот-вот-вот подъезжать. Какой номер машины? Я называю номер машины. К номеру, к моей машине подскакивает эта служба, выхватывает незрячего, собаку, хватает подмышки и бегом загружают их в поезд. Да. Они, по-моему, они его взяли за минут 10 до отхода. То есть, по-хорошему, я бы уже со мной они бы уже, он бы уже опоздал. И пришлось бы как-то решать этот вопрос на месте. Но вот эта служба помощи отлично справилась. Они его загрузили в поезд, и даже, по-моему, поезд стоял, ждал, потому что они по рации сообщили, что у нас здесь инвалид, и нам нужно его доставить. Поэтому я хочу обратиться к тем, кто пользуется поездами. Пожалуйста, заблаговременно обратитесь в службу помощи. Не бойтесь, пожалуйста, не бойтесь. Не бойтесь напрячь людей. Для них это очень важно, для них это очень нужно. Потому что если мы не будем обращаться, их просто расформируют эту службу. А так, приезжаете на вокзал, сообщаете о том, что вы приехали, там вас такси привезло, привез таксист. Сразу же подходит человек, который этим занимается, сопровождает вас в медицинскую комнату, сажает. Вы сидите спокойно в медицинской комнате либо в специальном зале для ожидания. Если вам надо вывести собаку, обращайтесь опять-таки к этому сотруднику, который там постоянно будет поблизости находиться и поможет вам вывести собаку и посадит вас на поезд. И никаких уже проблем у вас вообще не возникнет. Вам даже не придется с проводниками на эту тему обращаться. Потому что поймите, пожалуйста, проводники, они чаще всего люди, не обремененные образованием. Вот. И вот сколько раз я провожала своих незрячих, это, в общем, всегда один и тот же вопрос. С собаками у нас здесь не едут. Обращайтесь к начальнику поезда. Значит, я бегом бегу. Обращаюсь к начальнику поезда, он устало машет рукой: скажите, чтобы я, что я сказал, пропустить. Я говорю: нет, пожалуйста, пойдемте, скажите сами своим сотрудникам. Вот. В общем, а в аэропортах там все это поставлено очень-очень хорошо. Там даже точно так же подъезжаете на такси, вас сразу же из такси вылавливает сотрудник, сопровождает вас в зал ожидания, потом сажает вас на самолет. И все документы помогает вам оформить, поэтому...
10: А к вам обращались сотрудники того же аэропорта или вокзала в Москве, может быть, а может быть, даже из другого региона, сотрудники магазинов, тех же аптек и так далее, каких-то частных учреждений, чтобы вы рассказали им, как правильно принять, да, как правильно сопроводить человека с инвалидностью и собаку-проводника?
6: Да, обращались сотрудники аэропорта. Внуково, по-моему, это было. Они... Наша директор Ручка Елена Николаевна проводила занятия с ними, объясняла, каким образом помогать незрячим людям, как правильно это сделать, как правильно помочь. И, в общем, мы пользовались многими аэропортами, вот практически всеми, которые есть вот по Москве, и нигде нареканий нету.
10: А частные учреждения какие-то, небольшие магазины или рестораны, может быть? Не обращались,
6: вот,
10: да?
6: Вот это, я даже не знаю, честно говоря.
10: Друзья, сегодня мы обсуждаем тему этика поведения на улице, в том числе, если у вас были какие-то ситуации, вы выходили из них, поделитесь с нами, позвоните на номер 8 800 716 45, для жителей России звонки бесплатны. Также звоните нам на skype.radio.voz, и мы принимаем смс на номер 8 903 707 2671. Анна, скажите, пожалуйста, если человек идет в гости, человек с собакой-проводником, и в гостях он, ну, у этих людей впервые, как ему подготовить принимающую сторону, подготовиться к встрече с собакой-проводником, потому что не каждый готов домой пустить к себе домой собаку. Тем более он мало имеет информации о том, как ведет себя собака-проводник, может себе там напридумывать разное, Как вот этот разговор составить правильно, грамотно, чтобы действительно

0: зрения, наверное, лучше отказаться от визита вместе с собакой и попросить, чтобы вас приняли без собаки, то есть встретили, провели вас в гости, там вы побудете и отвели вас обратно, то есть чтобы вы не пользовали помощью собаки-поводыря. Значит, когда вы приходите в гости, с собой можете взять мисочку для собаки, для воды. Ну, еду, естественно, вы брать не будете, потому что если вы идете в гости ненадолго, собака покушает и дома. Собаку предварительно выгулить, чтобы собака пришла с пустым мочевым пузырем и с пустым кишечником. Ну, по возможности, сами просто вы должны понимать, чтобы вдруг собаке не захотелось пойти выгулиться. И предупредите, пожалуйста, чтобы к собаке не приставали маленькие дети. Если дети такие уже сознательного возраста, они смогут потом с собакой немножечко поиграть, но опять-таки с вашего разрешения. Вот. А изначально, конечно, чтобы на собаку никто внимания не обращал, то есть, ну, пришли, как вот человек с поврежденной ногой, например, приходит с костылем. Никто же там на костыль не бросается, на его. Ну, соответственно, на собаку точно так же. Никакого внимания, просто чтобы убрать вот эту вот бурную встречу, чтобы собака, естественно, будет радоваться. Конечно, собака будет радоваться. Это посторонние люди. Ура, ура, лабрадоры, они всех любят. Они любят людей, они любят детей, они любят других кошек, они любят других собак, они всех любят. Соответственно, конечно, встреча будет очень бурная. Вот, по возможности, вам надо вот эту вот бурность у собаки несколько минимизировать. А это можно сделать так, что встречающая ваша сторона на собаку не обращает никакого внимания вообще. Потом, когда собака пообвыкнется, полежит немножечко в помещении, можно будет с разрешения хозяина подойти и погладить собаку. Ну и попросить, чтобы дети в присутствии собаки не играли с мячиком, не играли там с какими-то игрушками, не предлагали собаке игрушки, в том случае, если не разрешает это хозяин. Потому что разошедшийся лабрадор, разыгравшийся, может стать достаточно серьезным таким пушечным ядром, который будет бегать по квартире, которая, в общем-то, абсолютно не предназначена для игр с собакой. Там могут быть стеклянные дверцы какие-то. Поэтому все только вот с разрешения хозяев и с разрешения самого незрячего.
1: А если хозяева захотят подкормить собаку-проводника, которая пришла к ним в гости?
0: Ну, во-первых, это все только с разрешения самого хозяина. Если хозяин разрешит, да, можно будет дать. Но лучше всего даже это не предлагать, и незрячий человек тоже должен понимать, что собаки могут дать всякое разное и, в общем-то, не совсем приличное для собаки. То есть у собаки потом может быть расстройство живота, может быть что-то, какие-то там проблемы. Вот. И в том числе собака, запомнив маршрут, если ее там покормили, а они очень быстро запоминают маршрут, может приводить в гости снова и снова и снова.
1: Друзья мои, мы сегодня обсуждаем тему этика поведения. У нас в гостях тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Присоединяйтесь к беседе. Сейчас мы уйдем на небольшую музыкальную паузу. Звоните нам в прямой эфир, если у вас есть вопросы и по теме, и по темам предыдущих выпусков программы «На длинном поводке». Звоните нам на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны. На Skype звоните тоже radio.voz. И СМС мы принимаем по номеру 8-903-707-26-71. А сейчас небольшая инструментальная композиция из кинофильма про собаку «Белый бим, черное ухо». Очень такая лирическая песня, лирическая композиция. Слушаем, и я к вам вернусь через несколько минут.

0: повтор программы.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
2: Напомню, друзья, у нас в гостях Анна Горохова, тренер-дрессировщик Центра собаки, помощники инвалидов. Сегодня тема этика поведения, но если у вас есть вопросы к нашей гости не по теме сегодняшней программы, а в принципе о собаках-проводниках, то обязательно звоните на номер 8 800 716 45 и на skype.radio.voz. Перед паузой, точнее даже во время паузы, мы с Анной поговорили по поводу пропащей программы. У нас, к сожалению, не записался четвертый выпуск, который был посвящен корму и уходу за собакой-проводником. И мы приняли с ней решение сделать записной вариант этой программы, попробовать повторить эту тему. И мы, конечно, выложим ее в архиве. Для того, чтобы нам эту программу наполнить и понять, что действительно для вас важно, мы ждем от вас вопросы по теме корм и уход за собакой-проводником. Послушайте, пожалуйста, третью программу, третий выпуск, и если у вас останутся вопросы после нее, то присылайте их на почту radiosobachka@radiovoz.ru. В выпуске четвертом, который мы будем записывать отдельно, мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Так что ждем, как только посыпятся вопросы, сразу же ее запишем, а когда она выйдет, вы узнаете благодаря анонсам на сайте radio.voz. У нас есть звонок от слушателей. Анатолий, здравствуйте.
3: Добрый вечер. У меня вопрос такого порядка. Посещение поликлиники с собакой-проводником.
2: У вас возникали проблемы, когда вы посещали поликлинику? Не пускали?
3: Бывают казусы такие, что придешь, тебя не пускает. Вот там лапы грязные. Он не пускает... То, что по этажам иногда очень...
4: Лирическая песня, лирическая композиция, слушаем.
2: Да, у нас есть задержка, поэтому я вас попрошу слушать только с помощью телефона наш эфир, на данный момент, по крайней мере. Анатолий, а скажите, как вы из этой ситуации выходили?
3: Я по большей части я просто не обращаю внимания на того сотрудника, а иду строго к кабинету, сажусь в кресло и сижу молча.
2: А дальше вы идете к врачу вместе с собакой-проводником, и все нормально, да?
3: Ну, обычно я собаку-проводника оставляю у двери кабинета, привязав его или к стулу, или к лавке, ну, и кому-то наказав, чтобы присмотрели за собачкой, потому что не каждый врач принимают собаку. Некоторые боятся. Иногда, если знакомый врач, то захожу вместе с собачкой.
2: Угу, понятно. И, Анатолий, последний вопрос. Из какого вы региона?
3: Это Удмуртия, город Глазов.
2: Спасибо большое за звонок. Сейчас послушаем ответ от нашей гости Анны Гороховой. Такая ситуация случилась с Анатолием. Ваш совет, ваши рекомендации, понятно, что это похоже на то, что происходит и в банках, и в магазинах, и так далее.
5: Ну, что хочу сказать, Анатолий очень грамотно поступил. То есть он не вступал в перепалку с сотрудником, который пытался ему помешать. Анатолий не вступил в споры, и просто прошел, зная свои права, он просто прошел к кабинету. Да, действительно, около входа в кабинет собака либо привязывается, либо оставляется на команде место. Но лучше, конечно, собаку привязать к лавочке, благо там лавочек сейчас уже много поставили. Кого-то из посетителей, кто там следующий по очереди, попросить, посмотрите, присмотрите, пожалуйста, за моей собакой, пока меня нету. И проходит в кабинет. Да, действительно, он сделал все верно. Ну и чаще всего, знаете, когда вот начинается, вот у вашей собаки грязные лапы. Вот интересно, площадь лапки у собаки раз, наверное, в 6 или в 7 меньше, чем площадь моего ботинка. А мой ботинок, он, в общем-то, такой ребристый там подошва, и там столько грязи иногда скапливается, когда идешь по улице, особенно в грязь. А у собаки, ну что там собака, много принесет? Ну да, там будут лапки. Они, конечно, будут очень сильно отличаться от следов грязных.
2: А если бахилы предложат надеть на собаку, в принципе, это можно сделать или нет?
5: А как их вы наденете-то, эти бахилы? Их закрепить никак нельзя будет, эти бахилы. Другое дело, что если вы идете зимой, у вас есть с собой павсы, эти вот резиновые носочки,
2: да,
5: резиновые носочки для собаки. Вы можете просто взять, зная прекрасно, что в этой поликлинике цепляется очень сильно, там очень строгая чистота, возьмите с собой влажную тряпочку, эти ПАВСы протерли, собачка у вас идет с чистыми лапками по коридору. Но если предстоит очень долго сидеть в поликлинике, вот опять-таки возвращаясь к ПАВСам, к этим резиновым носочкам, их желательно все-таки снять, чтобы собака отдохнула. Потому что, ну, попробуйте там походить сутки напролет в резиновых сапогах. Ногам будет очень тяжело. Соответственно, и собаке тоже будет тяжело. Ну, собственно, здесь ничего другого не придумать, просто предупредить, что да, мы будем сюда приходить, да, я здесь в этой поликлинике обслуживаюсь. Простите, пожалуйста, но нам надо пройти. Угу. Вот как-то так.
0: Друзья, если у вас тоже есть вопрос, как и у Анатолия, к нашей гости, то звоните нам на номер 8 800 716 45 и на skype.radio.voz, а также смс мы принимаем на номер 8 903 707 26 71. Звонки на номер 8 800 бесплатны для жителей России, так что звоните, пока есть время. Анна, продолжим нашу тему «Этика поведения». На улице довольно часто бывает, что дети особенно, кстати, любят подходить к собакам-проводникам, гладить их, тоже подкармливать. Есть и взрослые любители, так сказать, познакомиться с человеком с инвалидностью, его пушистым другом. Что делать в таком случае и как грамотно уйти от этой беседы, если ты действительно занят, идешь там на работу и так далее?
5: Ну, если пытаются подойти и покормить вашу собаку, конечно, вы этого не увидите, но зато почувствуйте по характерным движениям собаки. Она вдруг начинает рыскать носом, она тянется куда-то, сводя вас с маршрута. Надо собаку остановить, говорите ей команду стоять, одергиваете собаку и дальше снова направляете по маршруту. Если вы понимаете, что кто-то подходит к вашей собаке и хочет собаку погладить или, не дай бог, угостить, попросите, пожалуйста, не трогайте мою собаку, не мешайте ей работать. Все это говорится вежливо и тоном, не терпящим возражения. То есть так, чтобы не пытайтесь, так, чтобы нельзя было с вами вступить в спор. То есть вы говорите, не мешайте моей собаке работать, пропустите, дайте мне пройти. Мы торопимся. Не обещайте, что в следующий раз вы пойдете, вот в следующий раз все непременнейше пообщаетесь с этим человеком. И, может быть, потом вы пообщаетесь, может быть. Но человек, которому пообещали в следующий раз встретиться, он может поджидать вас снова, снова и снова в надежде пообщаться с собачкой. Очень многие владельцы домашних собак тоже иногда подпускают своих питомцев. Ну-ка, смотри, какая собачка. Вот смотри, какая собачка. Она такая умная, а ты у меня такой бестолковый. А вот давай с этой собачкой познакомимся. И невдомёк вот этим вот владельцам домашних собачек, что они срывают собаке работу. Тоже просите вежливо. Не подпускайте вашу собаку к моей собаке. Не мешайте нам работать. И проходите мимо, не останавливаясь, не вступая ни в какие перепалки.
0: Здесь надо вспомнить, что собака-проводник, в принципе, не реагирует на там, сучек, кобелей и так далее, потому что она кастрирована, да, насколько я помню?
5: Да, значит, у них собаки стерилизованы все, и полового влечения у них нету. Но все равно у собак остается тяга познакомиться с другой собакой. Это животное, мы не можем полностью убрать этот инстинкт и сделать из собаки робота, да и не нужно это. Убрав вот эту вот функцию, когда там собака что-то вот изучает, мы можем там убрать многое из того, что нам нужно в повседневной жизни будет собакой-проводником. Поэтому, да, собака может почувствовать какой-то запах и попытаться повести вас по этому запаху. Например, кто-то прошел там с батоном колбасы рядышком. Вот, собака может потянуться за этой сумкой. Если вы чувствуете, что собака тянет вас куда-то не туда, одерните собаку, остановите и направьте снова по маршруту. То есть пока не увязывайтесь за собакой, не давайте ей возможности совершить ошибку.
0: Представим центр города, много опасных мест. Я зрячий человек и вижу инвалида по зрению, собак-проводником. Мне хочется помочь, потому что я вижу, что там перекресток впереди, ну, какие-то сложности определенные есть, но никогда не общался с человеком с инвалидностью. Ну, вдруг такой человек действительно слушает программу «На длинном поводке». Как правильно подойти к человеку с инвалидностью, именно к человеку, который идет с собак-проводником, и правильно оказать ему помощь?
5: Да, вопрос этот хороший, и я очень надеюсь, что, конечно, среди слушателей нашей передачи есть такие зрячие люди, которым это будет очень интересно. Надо подойти к инвалиду, представиться, сказать «Здравствуйте, могу ли я вам чем-то помочь?» Я вижу, вы хотите перейти улицу. Давайте я помогу вам перейти улицу. Здесь достаточно сложное движение. Ну, например, не работает светофор, который вот регулирует движение на перекрестке и на этом самом, на пешеходном переходе. Давайте я вам помогу. Ни в коем случае не нужно хвататься за собаку. Не хватайтесь за собаку. Подойдите к незрячему с правой стороны, предложите взять вас под руку и аккуратно переводите незрячего человека, предупреждая о каждом препятствии, которое может встретиться на пути. Препятствие, там, например, бортик высотой там, 5 сантиметров для незрячего человека может стать, в общем-то, таким критическим препятствием. Незрячий человек может упасть. Соответственно, предупреждаете ступенька вверх, ступенька вниз, стык асфальта, аккуратно здесь можно споткнуться. Останавливаетесь перед этим препятствием. Незрячие люди ходят, не все ходят высоко, поднимая ноги. Чаще всего они все-таки шаркают ногами по земле. Поэтому даже небольшой стык может для незрячего человека быть таким. Незрячий человек может споткнуться. Незрячий человек в этот момент берет собаку по команде рядом на поводочек и переходит дорогу. Соответственно, собака в этот момент не работает. Когда, значит, как правильно принять вот эту помощь, если к вам, то есть обратная сторона, если к незрячему человеку подходит зрячий и предлагает помощь. Если вы четко знаете, что вы здесь переходили 100 тысяч раз, сегодня будет 100 тысяч первый раз, здесь по вашим ощущениям ничего не изменилось. Все так, как было вчера, позавчера и несколько лет назад. Вы уже знаете этот участок досконально. Поблагодарите, скажите «большое спасибо, я здесь справлюсь сам». Если вы чувствуете, что вы растеряны, там у вас что-то не получается, да, там собака тоже может задурить, например, там проехала поливальная машина, которая там случайно окатила собаку, или проехал там пылесос, вот сейчас очень много таких пылесосов ездит по дороге, он очень громко шумит. Собака тоже может вот этого шума внезапно испугаться, потому что это шум, лязг, грохот, ну, мало ли что. Вы останавливаетесь, стоите, ждете. Если кто-то к вам подходит, предлагает помощь, да, мне нужно перейти на другую сторону, объясняйте, куда вам нужно перейти, то есть по своему маршруту. Берете собаку на команду рядом, на короткий поводок, берете сопровождающего правой рукой под руку, либо же держитесь за плечо, ну, как вам привычней, и переходите дорогу, либо же, значит, вот принимаете помощь. Когда вас перевели через дорогу, поблагодарите, скажите, что вам это было очень кстати. Ну, в общем, обычно на этом помощь не заканчивается, предлагают там довести до конечной точки маршрута. Если для вас это актуально, согласитесь. Если вам такое не предлагают, вы можете попросить, а не могли бы вы меня довести вот до такого адреса? Что-то собака у меня неважно себя чувствует и там или напугалась, вот, пожалуйста, помогите мне. Я думаю, что вас доведут, либо же, значит, вот попросить, чтобы нашли полицейского, чтобы полицейский тоже вот вам помог. Чаще всего они не отказывают в помощи.
0: Друзья, не так много времени осталось до конца программы, поэтому спешите. Прямой эфир у нас, поэтому звоните на номер 8 800 716 45 для жителей России. Звонки бесплатные. Тема сегодняшнего разговора — этика поведения. Но я призываю звонить всех не обязательно по теме разговора. Если у вас есть вопрос, в принципе, если что-то вас волнует, у вас есть собака-проводник, то звоните. Пожалуйста, у нас в гостях Анна Горохова, тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов. Анна, скажите, в каких случаях надо надевать намордник на собаку-проводника?
5: Собака-проводник должна быть на морднике в общественных местах. В транспорте, в общественных местах. В случае, если вдруг вы вошли в автобус и обычно всегда собаки со своей снимали намордник, а тут вас попросили намордник не снимать, оставьте на собаке намордник. Мы своим незрячим помогаем определить, как подобрать для своей собаки правильный намордник. То есть в наморднике собака должна себя чувствовать комфортно и иметь возможность открыть пасть. То есть вам не стоит брать для своей собаки намордник, который плотно сжимает челюсти собаки, тем самым вы можете обречь свою собаку на гибель, например, от теплового удара, потому что собака потеет языком. Собака должна суметь вывалить язык наружу и дышать вот с открытой пастью. Поэтому в наморднике собаке должно быть комфортно находиться. Если вы вот входите в автобус, снимаете намордник по привычке, так как вы всегда там снимали, вас просят, пожалуйста, наденьте намордник, я боюсь, и говорите, пожалуйста, извините, и надеваете намордник. Никаких отговорок, что у меня маленький намордник, и моей собаке некомфортно, а ты вообще вот тут вот мог бы пересесть чуть подальше. Пожалуйста, угу. Вот этого не нужно. Это вот общечеловеческие такие вот правила. Подбирайте правильно намордник. Да, сейчас держите собаку в тугом наморднике, после этого там дадите себе по голове, сходите в магазин, купите намордник правильный. В следующий раз будете поступать так же. Ну и так же. Садитесь в автобус и спрашиваете, я хочу снять собаке намордник. Никто не возражает. Сейчас очень много людей, которые боятся собак.
0: Но если автобус большой достаточно, то все равно окружающих, я так понимаю.
5: Окружающих, ну, окружающих, да? Спрашивайте, mm-hmm. потому что кто-то рядом сидит, кто-то чуть подальше. Если говорят, что снимай, ну и хорошо снимаете намордник, да, и mm-hmm. держите его при себе в случае, если попросят, надеваете mm-hmm. снова намордник.
0: Еще есть правила поведения, иногда они неписанные, правила поведения во время прогулок. С собакопроводником наверняка тоже такие же правила, как с обычной собакой, но стоит их оговорить. Тоже ваши советы, ваши замечания по поводу такой правильной прогулки с собакопроводником, но уже в нерабочее время.
5: Ну, во время прогулки собака-проводник автоматически становится самой обычной домашней собачкой. Она имеет право побегать, поиграть, порезвиться. С одной лишь оговоркой. Мы запрещаем спускать собаку-проводника с поводка. Если только у вас нет какой-то огороженной площадки специальной, с которой собака самостоятельно уйти не может, или же у вас имеются в наличии помощники зрячие, которые могут приглядеть за собакой и вовремя вам сказать, что подзывай сейчас собаку, иначе она там может куда-то уйти. И вы этим людям, самое главное, доверяете. Дальше.
0: Анна, у меня вопрос. А если площадка закрытая полностью, то тоже лучше не отпускать?
5: Нет, если площадка полностью закрытая, вы имеете право uh-huh. отпустить собаку и подозвать ее потом.
0: Uh-huh. Просто сейчас площадки очень грязные, там и битая посуда какая-то есть и так далее.
5: Да, да.
0: То тут, наверное, если есть такое подозрение, то лучше не отпускать.
5: Если есть такое подозрение, что площадка очень грязная, в принципе, не ходите туда. Uh-huh. Вообще говоря, на площадках выгуливается огромнейшее количество собак. Вот просто вот со всех районов все стекаются на эти площадки. Да, конечно, это здорово, чтобы собаки все выгуливались в одном месте. Но, во-первых, на этих площадках мало кто из зрячих людей убирает за своей собакой экскременты. И это очень печально, потому что ходить приходится просто по экскрементам. Я зрячий человек, и то я периодически вляпываюсь. А уж незрячий соберет на своих ногах все, что можно. Поэтому дальше. На эти площадки могут вывести течную суку. Если у вас кобель ваш кастрирован, он все равно может заинтересоваться этим запахом. Он не будет знать, что с этим запахом делать дальше. Но он заинтересуется этим запахом, и на ваши окрики он может не реагировать. Если вам окружающие вас люди говорят, что площадка очень грязная, собак очень много, и там просто толпы собак выгуливаются, я бы не рекомендовала ходить выгуливать свою собаку на таких площадках. Дальше. Когда вы свою собаку выгуливаете, пожалуйста, не выгуливайте собаку на детской площадке. Вот детская площадка должна быть табу, потому что там выходят маленькие дети, и вы за своей собакой, в принципе, не сможете убрать, потому что вы не увидите даже. И если кобель лапку задирает, писает на какие-то деревянные конструкции, на песочек писает, в общем, гигиены это, конечно, не добавляет. Да, возвращаясь к общим выгульным площадкам, также на этих площадках может легко передаваться инфекция. от собаки к собаке. Собак выводят туда всяких разных, и здоровых, и больных. Не все соблюдают вот эти правила собачьего общежития. Поэтому, наверное, все-таки стоит таких вот массовых площадок, на которых вот толпы собак выгуливают, все-таки избегать их.
0: У нас есть звонок от слушателя. Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот проживаю в сельской местности, хотел взять собаку, подать заявку. Но мне вот рекомендуют ее не брать, потому как собака не сможет полноценно в сельской местности работать. Ну, потому как, знаете, очень много всяких вот мелких шавок, там, да, вот, которые попросту будут мешать собаке работать. Насколько вот это верно? И второй вопрос тут же. Есть семья, в которой маленький ребенок, который тоже вот боится собак, но они вот как бы тоже нуждаются в собаке-проводнике. Что тоже посоветуете вот в этой ситуации?
0: Спасибо большое, Андрей. У нас программа подходит к концу, поэтому, друзья, если у вас остались вопросы к нашей гости, то присылайте их по почте radiosobachka@radiovoz.ru. На вопрос Андрея попробуем ответить.
5: Ну, начну со второго вопроса. В случае, если в семье ребенок боится собаку, то, естественно, собаку-проводника брать нельзя. Прежде, пока вы не решите вопрос, почему, пока эта семья не решит вопрос, почему ребенок боится собаку. Если вы находитесь в Москве или Московской области, обратитесь, пожалуйста, в центр «Солнечный пес». Татьяна Любимова, руководитель, она работает с такими детками и помогает им избежать вот этого страха собаки или избавиться этого страха собаки. И поговорите с ней, насколько это возможно будет вот это вот убрать. Как только страх собаки убираете, можно будет брать собаку-проводника. Что касается работы собаки в сельской местности, это вы должны знать сами. Сколько у вас шавок в окрестности и насколько эти шавки агрессивны. Если у вас там находятся дачи и много люди привозят своих собачек на дачу, после этого, после сезона собачки оставляются в пампасах, типа им там будет лучше. Собачки дичают, сбиваются в стаи. Да, конечно, это опасно. Но, собственно, это не только для собаки опасно, это опасно для людей. И если там службы отлова не работают, то есть собаки не отлавливаются, либо не отстреливаются, то, конечно, это будет большая-большая проблема.
7: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Выпуск новостей.
8: В Москве прошел фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Ульяновская областная организация ВОЗ готовится отметить столетний юбилей. На конференции CodeFest в Новосибирске выступит незрячий инженер-разработчик Евгений Некрасов. В Самаре стартовал реабилитационный фестиваль на инфоволне. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. В Екатеринбурге обсудили вопросы трудоустройства инвалидов и исполнения квоты. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ в Москве состоялся открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Организаторами выступили Московская городская организация ВОЗ и отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ. В этом году в фестивале приняли участие около 70 незрячих и слабовидящих ребят из специализированных школ Москвы, Сергиева Посада, Королева, Владимира и Рязани. Перед концертом для юных гостей провели мастер-классы по адаптированным настольным играм, соревнования по шоу-дауну, стрельбу из биатлонной установки и экскурсию по экспозиции Центрального музея ВОЗ имени Зимина. Концертная программа объединила вокал, хореографию и инструментальную музыку. Особенно пронзительно звучали произведения о Великой Отечественной войне. Все участники получили дипломы и памятные подарки. 10 июня в Ульяновске состоится торжественное мероприятие «Юбилейный вечер. Мы связаны одной судьбой», посвященной столетию Ульяновской областной организации ВОЗ. В программе ретроспективный экскурс в историю, чествование лучших членов организации, вручение почетных наград и праздничный концерт. Мероприятие пройдет в Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОЗ на улице Гагарина. Начало в 10 часов. Будет организована онлайн-трансляция. 30 и 31 мая в Новосибирске в экспоцентре пройдет конференция CodeFest 2026. Только офлайн-формат, чтобы можно было обсудить идеи за чашкой кофе. В программе кейсы на стыке ролей, экспертные зоны, партнерская зона, три этажа технологий и 9 залов вдохновения. Ключевое событие для нашей аудитории – доклад незрячего инженера-разработчика Евгения Некрасова под названием «Тапки незрячего», «Кликхаус» и «Бигдата инженера». Это реальная история преодоления технических и социальных барьеров, уникальный взгляд на привычные инструменты. Евгений покажет, как звучит настоящий Big Data Engineering. Подробности и программа фестиваля на сайте CodeFest. С 20 по 22 мая в Самаре проходит областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению на инфоволне, направленный на повышение цифровой грамотности. В фестивале участвуют 8 команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан. Центральная тема – путешествие по Самарскому краю и реке Волге. Участникам предстоит пройти 8 тематических станций – шум города, книжный шифр, навигатор и другие. Команды одновременно демонстрируют знания, умения и навыки работы с современными цифровыми устройствами. Фестиваль помогает преодолеть страх перед сложными настройками и освоить полезные цифровые инструменты для повседневной жизни. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. Мероприятие состоялось в рамках проекта Екатерины Галушкиной «Жизнь в движении», поддержанного конкурсом «Росмолодежь Гранты». Члены Реутовской железнодорожной местной организации ВОЗ Максим Яковлев и Артем Боурош выступили с организаторами, провели мастер-класс и судили игры. Шоу-даун развивает реакцию, концентрацию и координацию. Ветераны специальной военной операции не только приняли активное участие в турнире, но и сами провели мастер-класс для волонтеров. В культурно-спортивном реабилитационном центре Свердловской областной организации ВОЗ в Екатеринбурге прошла рабочая встреча, посвященная вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Участие приняли директор КСРЦ Владислав Помилов, прокурор района Владимир Курочкин, директор городского центра занятости, представители работодателей, а также инвалиды, в том числе участники специальной военной операции. Обсуждалось исполнение установленной законом квоты для приема на работу инвалидов. Прокурор подчеркнул, что вопрос находится на особом контроле. Директор КСРЦ отметил, что организация открыта к сотрудничеству с предприятиями и готова заключать соглашения, направленные на трудоустройство инвалидов по зрению, в том числе молодых участников специальной военной операции в рамках системы предприятий общества. И коротко о других событиях. 15 и 16 мая два коллектива культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, Народный театр звука «Русская рапсодия» и фольклорный ансамбль «Подворье» провели серию концертов. 15 мая артисты выступили в библиотеке с программой, посвященной Дню славянской письменности, а 16 мая приняли участие в открытии фестиваля «Связь поколений» на ВДНХ, организованном фондом «Планета без ограничений». Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
9: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
10: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
11: Беседка на Радио ВОЗ.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандема Бойко. И только что в КСРК ВОЗ завершился концерт итальянского певца Карло Визентини. И мы пригласили его к нам в студию рассказать о себе. Здравствуйте, Карло.
13: Здравствуйте.
12: Мы только что получили огромное удовольствие от концерта, от вашего исполнения, окунулись в нашу молодость, детство, послушали то, что любили, слушали. И я даже могу сказать, что покупали пластинки, и у меня был небольшой кассетный магнитофон, и я брала у сестры пластинки, записывала и потом делилась этими записями. Мы безумно любили просто все с друзьями вашу музыку.
13: Спасибо.
12: И огромное вам спасибо за вот эту вот ностальгию, замечательный вечер. Я знаю, что вы у нас в КСРК, в Обществе слепых, совершенно не случайно. Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы так близки к нам.
13: История исходит из моего детства, потому что я жил в семье незрячих родителей. Поэтому, когда я приехал в Россию, мне было интересно понимать, как здесь незрячие живут. Немножко понимать, если есть разница внимание и отношения. И потом понял, что бывать в обществе слепых для меня это важно, потому что это окунуться снова в мир, где я жил пол моей жизни. Почти до 40 лет мои родители были живыми, и я был связан с проблемами незрячих людей. Даже у меня есть история, когда я был очень молодым, и был большой протест незрячих людей. Они претендовали на более лучшие условия, пенсионный фонд, зарплаты повыше. И они пошли пешком в Рим из Флоренции, это почти 300 километров. А я их сопровождал случайно, потому что мой отец решил, давайте пойдем, и я был с ним, и поэтому есть такая история. Мне сейчас нравится снова понимать, как вы живете, как с этим спортом, который вы любите, которым вы можете играть. Я играл тоже в настольном теннисе с незрячими людьми. Ну, есть такое прошлое, и поэтому мне нравится всегда выступать или общаться в обществе слепых. Любого города России. Я был в Казани, в Чебоксаре, в Йошкар-Оле, в Петербурге, большая история. Тем более в Петербурге сейчас очень сильная большая история, потому что в прошлом году, в октябре, я там выступал, 2 концерта. И до моего прибытия в Петербурге они открыли памятник слепым слухачам. И я им рассказал, что мой отец тоже был слухачом. И отправил материал. Сейчас история моего отца находится в музее Петербурга.
12: Угу, как интересно. Да, кстати, я через пару недель тоже собираюсь в Петербург в командировку. Там будет юбилей издательства «Чтение», которое выпускает книги для слепых.
13: Угу, угу. Книги в бумаге? Извините,
12: да, бумажные, да. Вот по Брайлю.
13: Да, по Брайлю. Угу. Но я думаю, что сегодня другая технология, может быть... Я помню последние моменты моей мамы, она слушала часто аудиокниги. Но еще идет чтение по книгам, да, бумажным?
12: Вы знаете, все-таки Брайль, он должен оставаться. Это дает возможность более внимательного прочтения книг, потом изучения тех же математики, формул химических, физических, математических. И к тому же... Грамотность, конечно же, сохраняется только через Брайль. Угу. На слух это практически невозможно. Понял. И сейчас наряду с брайлевскими книгами появляются еще и вот дисплеи брайлевские. То есть они есть давно, а имеется в виду, что сейчас вот предлагают государство каждому незрячему человеку в России такой дисплей, который можно присоединить как к компьютеру, так и к смартфону, угу, и прочитывать по Брайлю все, что там
13: написано. А, то есть пальцами, да?
12: Да.
13: А, дисплей с рельефом, да?
12: Да.
13: А, интересно.
12: Угу. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про своих родителей. Как вы воспринимали их, как вы им помогали?
13: Ну, вы трогаете очень больной пункт моей жизни, потому что родился и вырос с ними, и всегда их героизм для меня, это было, ну, недостаточно глубоко воспринято. Поэтому я считаю, что мы в семье, ну, особенно я, недостаточно помогали в их трудностях в жизни. Ну, средне помогали, но считаю, что недостаточно. Но мои родители выросли, они познакомились в одном институте в Болонье, в очень известном институте, где даже Андреа Бочелли был, ну, очень в городе Болонья. И там моя мама стала беременной, в конце концов. Моя мама преподавала, она была профессор фортепиано, преподавала моему отцу пение и музыку. И, наверное, влюбились, и я там родился. Но родился в институте с нашим религиозным воспитанием. Сразу, ну, не выгнали, но сказали, что они не могут больше жить в институте, поэтому они пошли в поиски друзей. Оказались в Риме, где я родился. И потом из Рима поехали к другому другу и устроились во Флоренции. Постепенно они улучшили свою жизнь. Когда жизнь стала очень шикарной, скажем, потому что не знаю, как у вас в России, но в Италии есть пенсия для незрячих людей. Mm-hmm. И одновременно есть одно пособие, которое называется сопровождение. Mm-hmm. То есть это тоже, это как другая пенсия. Не помню, если это чуть-чуть меньше или больше самой пенсии. И они уже начинали получать хорошие деньги, поэтому уже не было проблем с долгами, с товарами, купленными в рассрочку и так далее. И, ну, они ушли из жизни очень быстро одновременно. В течение одного года, к сожалению.
12: Но обычно говорят, что вместе уходят те люди, которые очень были близки и даже уходят вместе.
13: Моя красивая семья всегда страдала от многих проблем, потому что они женились в 48-м году, Италия еще была недостроена после войны, еще нет экономического бума, который появился в 60-х годах. И поэтому они встречались со многими проблемами. И тем более мой отец стал незрячим в большом возрасте. И это отразило серьезно на его характер. Поэтому жили, но жили всегда по поводу ваших слов, что люди выходят вместе. Жили иногда мирно, иногда не мирно. Потом проблемы, но мой отец любил вино, и поэтому иногда любил много. И поэтому были красивые моменты, которые чередовали на грустные моменты. Но средно я считаю, что они были героями, потому что у моей мамы было 4 детей.
12: И а вы старший, да?
13: Я старший. И растить 4 детей, когда нет еще достойной зарплаты, мыть, стирать, готовить. Это героизм, который я только сейчас достаточно оцениваю.
12: А на самом деле у меня тоже 2 взрослых детей, внук и внучка. Угу. Поэтому мне очень интересно было бы узнать, вот как вы вот среди сверстников, среди друзей воспринимали своих родителей. То есть не было какой-то неловкости от того, что они у вас не такие, как у других ваших друзей?
13: Ну, особенно нет, но повторяю, говорит, что часто мы могли быть более, это просто лично со стороны детей, мы должны были быть более внимательными и терпеть что-то больше от них, понимать больше их страдания. Но со стороны других людей, друзей, наоборот, особенно часто бывало, что от них всегда больше внимания к людям с инвалидностью. Поэтому кто-то воспринимал просто как нормальный человек, кто-то более... Я часто тоже, когда помогаю какому-нибудь незрячему человеку, иногда заметил, что не всегда я должен ему помогать. Очень внимательно отношусь, и им достаточно меньше.
12: Угу. И, наверное, это сказать правильно, оказывать помощь, да? То есть, когда они действительно в этом нуждаются. Это, наверное.
13: Да, да, да, да. Иногда бывает, что люди знают дорогу даже закрытыми глазами, поэтому я сразу бегаю к ним и хочу помогать. И иногда это приятно, иногда говорят, ну, не надо. Мне кажется, что даже здесь, в России, часто внимание к этой проблеме, я имею в виду проблема, когда ты в обществе, мне кажется, иногда есть чуть-чуть больше, чем у нас. Ну, например, видят человека, который стоит у светофора, и сразу надо подходить к нему. Либо в автобусе надо подниматься. Ну, я вижу часто большое внимание здесь.
12: А скажите, пожалуйста, я так понимаю, что у вас музыка с рождения была, потому что мама музыкант, да? И папа тоже?
13: Да, оба были музыкантами. Мама просто профессор фортепиано. И папа был хороший тенор и хороший музыкант, играл на аккордеоне, на фортепиано, но всегда на любительском уровне, потому что они не могли, несмотря на то, что мой отец сделал несколько конкурсов по пению лирическому, но сразу их жизнь стала тяжелой, потому что моя мама стала беременна, и сразу второй сын после 3 лет, а потом другой сын чуть-чуть позже, который умер молодой. И потом еще одна дочка после 16 лет от этого момента.
12: Долгожданная дочка, да?
13: Да, да, она ждала дочку. Конечно, фортепиано всегда был дома, и поэтому я всегда чуть-чуть играл. Потом начал играть на гитаре, на классической гитаре. Мне было уже, по-моему, 14 лет, я уже играл серьезно, играл 4 года. Это был тот период, когда еще, не знаю у вас, но у нас гитара еще не была в консерватории, классическая гитара. У меня был профессор, это был тот период, когда все думали о гитаре, потому что Beatles, всегда группы были бас, гитара, ударник и другая гитара. Была такая музыка, поэтому все стремились к созданию своей группы. У меня были 2 группы. Я играл на гитаре, потом музыка изменилась. Я уже играл на фортепиано, чуть-чуть взял инструмент, потом стал принимать уроки, улучшил мой уровень. Потом жизнь не позволяла, потому что я работал фотографом в одном издательстве, в газете «Флоренции». И поэтому моя жизнь как фотограф, где я работал часто в воскресенье, ночью и так далее, не позволяла мне играть. И поэтому я немножко забил о музыке. Потом в возрасте примерно 35 лет я всегда в мире музыкантов познакомился с красивым человеком. Ее звали Рут Пардо, болгарская женщина, которая преподавала в консерватории Флоренции. Я стал у нее принимать уроки. Мы познакомились через друзей. И с ней я сдал экзамен на средний уровень фортепиано. Мне было уже почти 40 лет. У меня такой диплом, но играю всегда так себе. Потом, что происходило, начал изучать русский язык. Я уже говорил на французском, на английском, и хотел изучать один более экзотический язык. И не думал сразу о русском языке. Думал, не знаю, китайский или испанский. Ну, другой язык. Потом было такое время, когда я был, глупое слово, но я был коммунистом. В Италии я был, голосовал за среднюю партию, но мои мысли были более левые. И увидел рекламу уроков русского языка, пошел туда, задал вопрос, стоило недорого в обществе СССР Италия. Я начал изучать русский язык. И оттуда моя жизнь изменилась. Все было хорошо, прекрасно, интересно.
12: А когда вы приехали первый раз в Россию?
13: Первый раз я...
12: Или это Советский Союз еще был?
13: Да-да, я приехал в 1985 году в группе туристов. Я помню, первая поездка называлась «Москва, Ленинград, Ташкент, Самарканд, Бухара». Такая поездка. Приезжал самостоятельно несколько раз, чтобы практиковать язык. Потом начали первые моменты бизнеса, типа люди хотели переводчик, я начал переводить. Поэтому долгое время я работал переводчиком, несмотря на то, что у меня нет диплома переводчика. Но работал с итальянцами, которые приезжали сюда, меня оплачивали. Потом уже 27 лет тому назад с моей уже женой мы вместе открыли свой склад аксессуаров и стали в кавычках бизнесменами в России. Ну, еще есть такой склад. Моя жена еще работает здесь.
12: А музыка как у вас? Вот,
13: И музыка я... Да, это... Я в музыке вернулся 3 года тому назад. У меня много друзей-музыкантов в Москве, и в Казани, и в Питере. И поэтому я сделал первый концерт с этими друзьями в Казани на филармонии Чебоксары. Сделал трибют одного... Вы были на концерте, да?
12: Я сегодня была, да.
13: А, есть такой Джино Паули, я рассказал, этот поэт наш, который написал песню «Сапоре ди сале». И я сделал трибют этого Джино Паули с его песнями. Правда, добавили группа из Казани, добавила несколько хитов, которые вы очень любите. Но в среднем были все его произведения, 10 мелодий. И оттуда я начал думать, что хочу снова петь песни, играть. Раньше я чуть-чуть играл, сейчас мне нравится не играть. Мне нравится ритмическая жизнь. Поэтому либо с бендом, либо... Скоро я, наверное, весной я буду выступать с бендом тоже. В Москве я тоже выступал в джаз-клубе с красивым артистом. Его зовут Виталий Кис, гитарист. Я очень хороший друг Борис Фромкин, который часто играет у вас, да?
12: Да, да. Вот недавно тоже был концерт у нас, тоже брали интервью.
13: Да, жалко, что меня не было. Он мне обещал, я люблю джаз, поэтому... Одну-две песни джазовые, если я был бы здесь, он мне позволил исполнять с ним. Но я и промоутер, я вожу в Россию наши артисты. Очень много работал, сейчас немножко после эпидемии, после этой трагедии, немножко работаю чуть-чуть, но не очень. Например, в этом году я привез сюда великий в мире саксофонист, его зовут Стефано Ди Баттиста, но в последний момент его бенд отказался приехать. Поэтому я занимался поиском других музыкантов здесь, ну, в мире джаза это возможно. И поэтому потом другой концерт не осуществился, потому что тоже музыканты не хотели приехать. Пока не заканчивается эта грустная ситуация, бывают такие моменты.
12: За то, что вы сюда приезжаете, к вам не меняется отношение на родине у вас?
13: Нет. У нас русские любят. И в городе, где я живу, в Монте-Гальетерме, очень много русских живут. Нет, есть какие-то политизированные круги, которые могут быть... Но в Италии особенно нет. Я вижу в интернете, в других странах, бывают моменты русофобия или что-то такое.
12: Нет, мы давно любим. Италия меньше, да, подвержена таким?
13: Не, меньше. Мы все время любим русских. И даже меня обижают. У меня хороший друг в Петербурге, его зовут Галя. Ну, сейчас у нее свои позиции, эта история. И говорит, что мы на Западе всегда ненавидели нас. Эти разговоры я не терплю, потому что это не так. Мы любим Россию, любим русских. Поэтому мы все были в восторге сразу, когда открылся занавес, когда люди приезжали, отдыхали, торговали, покупали. То есть не существует. Сейчас политика немножко играет свою роль некрасивую в этих отношениях, к сожалению.
12: А все-таки, если вернуться к обществу слепых Италии и России, то какую разницу вы отмечаете?
13: Ну, я живу во Флоренции, вижу, что общество слепых во Флоренции, она очень скромна сейчас. Но, например, был в Петербурге, заметить, как круто они живут, разные отделения, концертный зал, ну, мероприятия. У нас не так организовано, как у вас. Чем-то скромнее, да. В Риме, наверное, не так, в больших городах, может быть, лучше. Я общаюсь только с флорентинскими, знаю, и вижу немножко так.
12: Ну, а сейчас, вот, когда уже родителей нет, вы поддерживаете какую-то связь с обществом? Например, подобные концерты у себя на родине даете?
13: Ну, я сделал в прошлом году. Я начал недавно, и несмотря на то, что я не молодой, я еще не понял, чем хочу заниматься в жизни. Поэтому сейчас даже думаю, хочу приехать сюда и жить больше здесь. Тем более у меня русский паспорт, поэтому я могу. Дочки большие, обо мне меньше думают. Жена тоже не страдает, но пока она еще живет между Россией и Италией, поэтому полгода она живет здесь по работе. Поэтому хотел вернуться сюда и жить чуть-чуть больше здесь. Я здесь вижу... технически, технологически большое развитие, которое у нас медленно идет. Ваши МФЦ, например, ваши поликлиники, такой сервис, все ли в банках тоже такие структуры современные, все цифрового, все прекрасно. Моя большая ошибка, что я чем заниматься идеалами бизнеса 35 лет назад, я должен тогда-то думал, давайте вернемся в музыке, снова буду петь песни. Тогда было бы лучше, помоложе, посильнее. Но судьба так распределила.
12: У меня такого впечатления не сложилось, что вы совсем недавно музыкой занимаетесь. Мне казалось, что вы всю жизнь пели, и это ваше. Я думала, какое же место тогда занимает фото и корреспондент. Ну, оказалось, что как раз музыка — самая меньшая часть вашей жизни, да?
13: Когда мой шеф в агентстве, когда я работал в газете, мне сказал, потому что я играл, поэтому иногда бывало, что суббота или воскресенье я играл и не мог работать. Он мне сказал грубо, либо ты будешь работать, либо ты будешь музыкантом. И тогда я принял решение, что мне нужна работа, мне нужна зарплата. И иногда я хитро договаривался с коллегами, поэтому мы работали часто по смене ночью, два раза в неделю, поэтому когда я должен был играть, я договорился с кем-то, и потом, может быть, два раза я занимался их сменой. Но потом жизнь заставила меня думать больше о работе, тем более я всегда ездил туда и сюда. Но я долго играл в ресторанах в Италии, особенно во Флоренции. Потом приехал в Россию и немножко остановился с музыкой. Большой интерес, надо потом было придумать, как кормить семью, потому что я приехал в Россию. Сначала приехал по приглашению одной фирмы. Я поехал в Йошкар-Олу. Тем более я сейчас буду издавать мою книгу об этом городе.
12: Да, еще, наверное, мы можем проанонсировать ваши концерты, да, когда они, где состоятся.
13: Ну, я сейчас поеду во вторник в Павловский Посад. Это город моей жены. И они просят мой концерт. И, может быть, презентации книги. Поэтому я думаю, что, наверное, вернусь сюда снова в конце февраля, в начале марта, в ваши праздники. И останусь здесь в 1-2-3 месяца, посмотрим, как могу.
12: А вы сказали про концерты в Чебоксарах, Казани. Это когда? Йошкар-Оле, да?
13: Сейчас у меня один концерт в Казани. Это в Дом культуры, я забыл, как называется. Это будет 6 числа. Потом у меня концерт в очень красивое заведение. Это ресторан-гостиница в Йошкар-Оле, называется «Сыроварная». Это будет 11 числа. И потом 13 числа всегда в Йошкар-Оле. Я поеду сейчас в Чебоксары не за концерт, сейчас в Чебоксары не за концерт, за

0: Огромное спасибо, Карлос, за нашу беседу. В заключение, я думаю, что есть вам сказать несколько слов пожеланий накануне Нового года нашим радиослушателям.
1: Спасибо, во-первых, вам. Я хочу желать всем моим друзьям, незрячим в России, жить лучше, всегда не сталкиваться с проблемами, которые часто бывают на улице. Я часто смотрю зимой ваши тротуары, меня сам лично пугают, как могут люди ходить сами по льду, все часто не чистится. Конечно, на первом месте желаю всем вам здоровья и надеюсь, что скоро в любом месте России буду снова с моими незрячими друзьями. В любом месте, начиная с этого места, Москва.
0: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с музыкантом из Италии Карлом Пезентини. С вами была Цинтема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически

0: относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
4: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями, могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
3: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
5: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
3: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
5: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с Фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
3: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
6: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
3: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей, Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
4: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей, вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
3: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
5: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
3: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
6: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая может быть юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
3: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
4: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
6: Юридический минимум НКО.
4: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
3: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
2: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
1: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
2: Женщины-поэты. Женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
1: Кто они? Какие они?
2: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
1: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
2: и Геннадий Карцев.
1: Театрально-музыкальный дуэт
2: «Совпадение».

ты в зеркало смотри, смотри, не отрываясь, там не твои черты, там в зеркале живая, другая ты. Молчи, не говори, смотри, смотри, частицы зла и страха, сверкающая ложь, твой образ создали из праха, и ты живешь.

0: Ну, здравствуй, Лиля.
1: Лиля? Откуда ты знаешь? Меня так звали немногие.
0: Я знаю о тебе очень много.
1: Но не все.
0: Конечно, не все. Как и ты обо мне.
1: Так вот ты какая, Черубина.
0: Черубина де Габряк, к твоим услугам.

0: В овальном зеркале твой вижу бледный лик. С висков опущены каштановые кудри, они как будто в золотистой пудре, и на плече чернеет кровь гвоздик. Искривлены уста усмешкой тонкой, как гибкий лук изогнут алый рот. Глаза опущены, к твоей красе идет и голос медленный, таинственно незвонкий. А в тебе, Лиля, нет ничего ужасно мистического. Маковский преувеличил. В нем говорило уязвленное самолюбие. Эта сила одна из самых мощных. У многих она сильнее любви.
1: Дверь медленно, как мне показалось, очень медленно растворилась, и в комнату вошла, сильно прихрамывая, довольно-таки полная темноволосая женщина. С крупной головой, вздутым чрезмерно лбом и каким-то поистине страшным ртом, из которого высовывались клыкообразные зубы. Она была на редкость некрасива, стало почти страшно.
0: Да это ведь ты! Ты во всем виновата!
2: Ты несправедлива. Хотя, о чем это я? Человечество живет мифами, и один из них о существовании справедливости. Вот я тебя не виню. Расскажи лучше, как все начиналось.
0: Я родилась Елизаветой Дмитриевой, но в семье меня правда звали Лилей. Имя ласковое, хотя жизнь была ко мне совсем не ласкова. Отец — учитель, мать — акушерка. Отец страдал костным туберкулезом и рано умер. Болезнь передалась и мне, и сильная хромота мучила меня всю жизнь. В 9 лет после болезни я ослепла на несколько месяцев.
3: Когда медведица в зените над белым городом стоит, я тку серебряные нити, и прялка вещая стучит. Мой час настал, скрипят ступени, запела дверь. О, кто войдет, кто встанет рядом на колени, чтоб уколоться в свой черед? Открылась дверь, и на пороге слепая девочка стоит. Ей 9 лет, ресницы строги, и лоб фиалками увит. Войди, случайная царевна, садись за прялку под окно. Пусть под рукой твоей напевно поет мое веретено.
0: Мне хотелось уйти от действительности, и я уходила в мечты. Младший брат издевался надо мной. Он даже отрывал одну ногу моим куклам.
4: Ха, вот так куклы должны быть похожи на свою хозяйку.
0: Мне было 13 лет, когда в мою жизнь вошел тот человек. Я ему очень многим обязана. Он много говорил со мной. Он хотел, чтобы во мне пробудилось все сразу, и он был влюблен в меня. Он требовал от меня любви. А я в то время ничего не понимала совсем. И иногда соглашалась и говорила, что буду любить его. А тогда он начинал насмехаться надо мной. Его жена знала и делала мне ужасные сцены. Все забывали, что мне было 13 лет.
3: Он пришел сюда от востока, запыленным плащом одет, опираясь на жезл пророка, а мне было 13 лет. Он, как весть о моей победе,
0: показался скалистых круч город, отлитый весь из меди на пожаре щердяных туч. Там к железным дверям собора шел один, красив и высок. Его взгляд — торжество позора, а лицо — золотой цветок.
2: Ты и меня обрекла на одиночество. Жизнь мою сделала только мифом, голосом и стихами.
0: Стихи были моим миром, моей тайной жизнью. Жизнь эта была яркой, напряженной и насыщенной, совсем не такой, как снаружи. Да и значения они для меня имели гораздо большее, чем то, что происходило в реальности. А еще была учеба. Я закончила с золотой медалью Василия Островскую женскую гимназию. Обучалась в Императорском женском педагогическом институте по двум специальностям – средневековая история и французская средневековая литература. Посещала и университет, где читали лекции по испанской литературе и старофранцузскому языку. Позже я преподавала некоторое время в Петровской женской гимназии. Жажда свободы и знаний, желание освободиться от тяжелой домашней обстановки погнали меня в Париж. В Сорбонне я, впрочем, вскоре разочаровалась. Но Париж, Люксембургский

0: облака оттенка роз и чая. Спустилась мягко шаль с усталого плеча на мягкий шелк травы. Склонившись у ключа, всю нить моей мечты до боли истончая, читала я одна, часов не замечая. И пела тонкие и нежные слова, мне снова каждая поблекшая страница. В тумане вечера воссоздавая лица тех, чьих венков уж нет, но чья любовь жива. И для меня одной звучали в старом парке сонеты строгие Рансара и Петрарки. Там же, в саду, мы гуляли с Гумилевым.
1: Непосредственная встреча произошла раньше в студии художника Себастьяна Гуревича. Мы читали друг другу стихи, и я ей подарил в один из вечеров огромный букет пушистых гвоздик.
2: Но Николай Степанович штурмовал тогда неприступное сердце Анечки Горенко, да и меня ждал жених в Петербурге. Шел 1907 год. Мы не могли предположить, что будет дальше.

0: Что ж, так бывает. Чтобы искра вспыхнула, все детали мозаики должны совпасть и лечь строго на свои места.
1: По возвращении в Петербург меня полностью захватила башня. Башня — это квартира Вячеслава Иванова на Таврической, 25. Сначала я была репетитором его пасынка. Собственно, башня — это пристройка к шестиэтажному дому. Из нее можно было выйти на крышу дома, а внизу летний сад, где весной заливались соловьи. Здесь, на башне, по средам собиралась литературная богема. Говорили о стихосложении, литературе, путешествиях в экзотические страны. Этажом ниже жил Максимилиан Александрович Волошин, и часто с женой Маргаритой Собашниковой они приходили на башню. В одной из таких сред Волошин познакомил Гумилева с молодой начинающей поэтессой Елизаветой Дмитриевой. Забавно вышло. Мы тотчас вспомнили друг друга. Ночной Париж, Люксембургский сад, кафе «Черная кошка» и сеансы позирования у Гуревича.
0: Теперь-то детали мозаики легли точно по местам.
2: Мы много говорили об Африке, почти с полуслова понимая друг друга.
1: Николай Степанович поехал меня провожать, и мы тут же сразу с беспощадной ясностью поняли, что это встреча. Это была молодая, звонкая страсть, и не нам ей противиться.
2: Не смущаясь и не таясь, я смотрю в глаза людей. Я нашел себе подругу из породы лебедей.
1: Я звала его Гуми, не любила имени Николай, а он меня Лиля. Имя похоже на серебристый колокольчик, как говорил он. Много раз просил выйти за него замуж, но никогда не соглашалась я на это. Мы оба прилежно посещали занятия в поэтической академии Вячеслава Иванова. Выполняли поэтические задания, сонеты, например. Вот какой сонет я написала Гумилеву.
0: Закрыли путь к нескошенным лугам темничные незыблемые стены. Не видеть мне морских опалов пены, не мять полей моим больным ногам. За окнами не слышать птичий гам, как мелкий дождь все дни без перемены. Моя душа израненной гиены тоскует по нездешним вечерам.
2: А я ответил: тебе бродить по солнечным лугам, зеленых трав смеясь раздвинуть стены. Так любят льнуть серебряные пены к твоим ногим и маленьким ногам. Как белая восторженная птица, в груди огонь желания распаля, проходишь ты, и мысль твоя томится, ты ждешь любви, как влаги ждут поля. Ты ждешь греха, как воли кобылица, ты страсти ждешь, как осени земля.
1: Однако со стихами было плохо. Их просто не печатали, и все. Маковский, как мне рассказали, даже рукопись толком не прочел. Трудно мне было с этим жить.
0: И сон один припомнился мне вдруг. Я бабочкой летала над цветами. Я помню ясно, был зеленый луг, и чашечки цветов горели, словно пламя. Смотрю теперь на мир открытыми глазами. Но, может быть, сама я стала сном для бабочки, летящей над цветком. Но кроме Гумилева,
1: Тогда в мою жизнь, мысли и душу вошел Максимилиан Волошин. Тогда еще Макс Александрович. Он был сильно старше и казался совершенным небожителем. Между нами завязалась переписка. Он читал мои письма и даже отвечал на них. Я доверяла ему все. Он уехал в Коктебель, и я вдруг поняла, что он мне отчаянно нужен. Уже давно нет от вас письма. Я совсем не боюсь и знаю, что оно придет, но мне скучно без вас, милый Макс Александрович.
3: Так вот, что происходило в год нашей с тобой встречи. Что ж, ничего нового. Бурные страсти, подобно водопаду, они сбивают с ног. И рано или поздно в жизни каждого человека наступает момент, когда нужно выбирать.
1: Да! Тебе легко рассуждать из своего невозмутимого зазеркалья. А я запуталась. Я все еще была ведь невестой другого. И мой жених Всеволод Васильев, Воля, он ждал? Гуми совершенно потерял голову. Впрочем, я тоже. Те минуты, которые я была с ним, я ничего не помнила. А потом дома у себя металась, плакала, совсем ничего не знала. В нем была какая-то железная воля, желание даже в ласки починить, а во мне было упрямство и желание мучить. Однако в мае мы уехали в Коктебель вместе с Гумилевым по приглашению Макса.
2: Ровно через 2 недели вы услышите продолжение истории двух собеседниц Черубины Дегабриак и Елизаветы Дмитриевой. До новых встреч!

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы, всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт
1: «Совпадение». Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00.
2: Радио ВОС.

0: Свободное плавание.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. И сегодня мы хотим поговорить о начале учебного года. Прозвучали первые звонки, дети пошли в школу, малыши в детский сад многие. И вот в этой связи мы сегодня пригласили к нам Татьяну Алексеевну Пескишеву, исполнительного директора Ассоциации «Детский сад и семья» из города Череповца. Здравствуйте, Татьяна!
2: Здравствуйте, Цындыма, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Поздравляю вас с началом учебного года, с точки отсчета волнительной и радостной. Сегодня многие дети очень трепетно себя чувствуют, они впервые перешагнули порог школы. И, конечно, впереди их ждут новые открытия, новые знания и новые друзья. Вместе с тем и с радостными моментами есть и тревожные моменты, особенно для родителей. Родители очень переживают, хорошо ли дети готовы к школе. Много задают вопросов. Я думаю, что все получится, главное верить. Получится, главное верить в свою мечту.

0: какие вопросы наиболее важны у родителей, да, в какую школу отдать ребенка. Очень часто выбирается школа с повышенным содержанием обучения для того, чтобы статус поднять ребенка, чтобы ребенок учился вот в такой, ну, престижной, да, школе. И когда мы слушаем эти вопросы, я очень часто отвечаю, что вы должны выбирать школу не по собственному хотению, да, желанию, не по совету друзей, вот, а именно по тому индивидуальному уровню развития ребенка, его сейчас актуального состояния, которое у него в данный момент присутствует. И что такое готовность к школе? Готовность к школе, например, психологическая или физическая, это две разные готовности. Очень часто дети физически не готовы к школе. Им тяжело очень долго находиться в статичном, неподвижном состоянии, соблюдать правила. Да? В школе уже очень много правил. Они отличаются от детского сада. Поэтому, отвечая на эти вопросы, конечно, родителю, ну, лучше всего консультироваться с опытным, квалифицированным психологом, посоветоваться с педагогами, специалистами, которые сопровождали ребенка во время обучения в детском саду. И я думаю, что вместе выбираются правильный индивидуальный маршрут для развития ребенка. Какому-то ребенку повышенный уровень содержания обучения, он ему показан, а какому-то ребенку очень важно теплое семейное отношение, да, какой-то небольшой класс, маленькая школа. То есть в каждом вопросе нужно подходить индивидуально, определяя ребенка в школу.
1: Татьяна, а как понять, что ребенок готов к школе? Ведь кто-то идет в 6 лет, кто-то в 7 лет, ну, некоторые даже в 8 идут.
0: Да, все верно. Ну, не секрет, что наш биологический возраст, он часто не совпадает с возрастом развития. Да? Психологический возраст и биологический возраст – тоже немножко разные вещи. И есть у специалистов, у психологов, учителей, дефектологов, логопедов, у педагогов, есть, конечно, стандартные методики, которые помогают определить, готов ли ребенок к школе. Ну, самое важное, мне кажется, это сформированная позиция ученика, позиция ребенка, который уже готов, как я уже говорила, соблюдать правила, и он идет в школу не играть, а у него сформирована познавательная позиция. То есть ребенок к этому возрасту, он уже находится в активной познавательной позиции, ему хочется учиться, хочется узнавать новое. Вот обычно дети находятся еще в таком соревновательном моменте, да, они еще не вступили в подростковый возраст, когда они могут друг перед другом какими-то, ну, плохими, да, плохими поступками выделяться. То есть ребенку хочется быть хорошим, ему хочется успевать, ему хочется хорошо учиться, ему хочется правильно отвечать на вопросы, вот, ему хочется соблюдать эти правила, которые в школе как раз его и ждут. То есть если вот любого ребенка спросить, хочешь ли ты в школу, ну, фактически каждый ребенок ответит, что он хочет в школу. Но неплохо разобраться, а что внутри? Что внутри этой фразы «я хочу в школу», что ты там будешь делать, что ты там ждешь, да, в этой школе? Готов ли ты каждый день, соблюдая режим, вставать очень рано и приходить иногда очень поздно? Готов ли ты познакомиться с новыми друзьями? Готов ли ты выдерживать то количество уроков, которые предлагаются в школе, и готовить еще домашние задания? Обычно у ребенка со сформированной школьной позиции, да, позиции ученика, уже вот эти качества сформированы. И любое волевое усилие в жизни каждого из нас, да, нам приходится делать волевые усилия. Вот как раз школа, да, это первая такая учеба именно к созреванию воли. Потому что необходимо преодолевать. Вот эти дети, которые хорошо с этим справляются, они готовы к школе. Поэтому есть, да, определенные методики, которые позволяют это узнать. Но к специалистам очень рекомендую обращаться.
1: Ну вот я такое мнение психолога слышала, что в школу все-таки в начальную школу конкретно дети приходят в первую очередь не за знаниями, а именно за тем, чтобы учиться выполнять определенные правила, дисциплине и так далее. Как вот с этим высказыванием вы согласны?
0: Да, есть, конечно, определенный момент вот этой, да, красоты. То есть ребенку хочется войти в школу в новом статусе, в статусе ученика, носить форму, да, его

0: выступает эта новая оппозиция. В школе есть уроки, звонки, домашние задания, атрибуты школьной жизни, то есть у него появляются портфель, там, тетради, папки, пенал. Первое время, да, ребенок, он активно познает вот эти внешние атрибуты позиции ученика. С этой позиции, да, частично я согласна. Затем к ней присоединяется какое-то познавательное удовольствие. Удовольствие познания – это самое удивительное познание, удовольствие нашей жизни. Потому что мы же всю жизнь учимся. Да, мы во младенчестве учимся и в детском саду, вот, и в школе. Здесь уже в школе у нас осознан этот процесс. Очень часто дети поведенчески не готовы. То есть, возможно, часто много детей выбирают семейное образование. Да? Вот. Ну, здесь существуют альтернативные школы, также семейное образование, либо школы, где малая наполняемость классов. Особенно хочу вот остановиться на детях, имеющих какие-то особенности развития, ограниченные возможности здоровья. Часто родители перед выбором, например, какое образование выбрать, отдать своего ребенка в специализированный класс или погрузиться в инклюзивное образование. Вот здесь нужно очень внимательно выбирать школу, если вы хотите на самом деле, чтобы ребенок учился в инклюзивной школе, то нужно изучить содержание обучения, да, посмотреть заранее, познакомиться со школой, познакомиться с классом, с учителем, у которого будет учиться ребенок. Потому что межличностные отношения – это тоже очень важно, особенно в возрасте 7-8 лет. Важно, чтобы у ребенка сложились хорошие взаимоотношения как с учителем, это значимые взрослые становятся, да, в 7-8 лет, то есть родители отходят немножко на второй план, и сверстники, чтобы с ними тоже были доброжелательные, хорошие отношения. И чтобы в классе была благоприятная обстановка и учитывались индивидуальные возрастные возможности вот данного конкретного ребенка. То есть мы сейчас очень много обсуждаем инклюзивное образование. Я за специализированные классы, там, где есть специалисты, которые сопровождают и помогают ребенку взрослеть.
1: Татьяна Алексеевна, так как вы, кроме того, что директор ассоциации, еще и заведующая детским садом, хотелось бы в этой связи узнать, что детский сад делает для того, чтобы ребенок лучше адаптировался в школе.
0: В детском саду самая последняя группа, она так и называется, подготовительная к школе группа. И для меня всегда немножко было обидно, да, что у нас как будто бы последний год перед школой только тем и занят, что мы готовимся к школе. Ну, на самом деле это формальное название, оно просто знаменует огромный пласт развития психики ребенка. Это ребенок 6-7 лет, взрослеющий ребенок. И на самом деле в этот период в детском саду формируются все эти навыки, которые понадобятся ему затем в школе. Как раз формируется умение выдерживать время занятий. Достаточно много уже в образовательной программе занятий в расписании. От 4-5 занятий в день различные направленности, способствующие физическому развитию и художественному развитию, познавательному развитию и, естественно, научному. И в это время родители очень часто также детей записывают на различные дополнительные образования, различные кружки и секции. Но тоже некоторым детям очень полезно, а в некоторых индивидуальных случаях, конечно, нужно снижать нагрузку, чтобы у ребенка было свободное время, да, предоставленное тоже своим занятиям. Так, в детском саду по всем направлениям осуществляется подготовка в группах 6-7 лет. Дети, дети, которые справляются с программой детского сада, подготовительной к школе группы, обычно не нуждаются в дополнительных занятиях, и они успешно учатся в дальнейшем. Но желание родителей таково, что родители очень часто хотят дополнительно, чтобы ребенок готовился к школе, причем самое главное, они выделяют, им хочется, чтобы ребенок научился читать. Несомненно, навык быстрого чтения, он способствует более легкой адаптации школьной, но все-таки это не самое основное, как я говорила, при учете подготовки ребенка к школьному обучению. То есть я хочу сказать, что не так важно, чтобы ребенок научился считать, а очень важно, чтобы у него сформировались навыки, чтобы он научился учиться. Да, это мета-навык, да, который мы формируем уже в подготовительной в школе уроке, чтобы ребенок научился самостоятельно искать информацию, задавать вопросы необходимые, решать проблемы, выстраивать поисковую ментальную деятельность для того, чтобы решить свой вопрос, научился организации волевому усилию, да, собирать свои вещи, знать, где их место, следить за своими вещами, чтобы они были в порядке. Научился оценивать свое физическое и психическое состояние, да, чтобы ребенок понимал, когда он устал, хочет есть, хочет спать. Вот эти все метанавыки, они очень важны при подготовке ребенка к школьному обучению. Вот на это нужно обращать внимание.
1: Да, Татьяна Алексеевна, насколько это больная тема. У меня внук, если даже вот сейчас в третий класс идет, но первые 2 года это стабильно. Пошел в школу, забыл кроссовки, завтра забыл жакет, послезавтра вообще рюкзак мог оставить в школе и так далее, и так далее.
0: Это навыки планирования, да, как раз вот эти навыки планирования деятельности и контроля, они у нас формируются тоже достаточно долго, да, и в подростковом возрасте еще формируются, у некоторых и во взрослом состоянии. Так вот, на них надо обращать внимание, когда ребенку 6-7 лет, а не тогда, когда он уже, да, вот пошел в школу, то есть это вот наша частая ошибка. Сейчас дети творческие, дети поглощены компьютерным миром, гаджетами, они очень много умеют того, что даже не умеем мы. Вот. Но вот такие простые организационные навыки, навыки планирования своей деятельности, они страдают.
1: Так, теперь я понимаю, что у меня упущено. По крайней мере, до школы мы все за него делали, собирали, следили и контролировали. А на самом деле нужно было позволять ему самому все самостоятельно решать и убирать, собирать и так далее, да?
0: Да, и терпеливо ждать. Мы не одинокие, в общем-то, это очень стандартная ситуация. И у моих детей она также была. Нам хочется быстрее, мы за них не только решаем домашние задания, но даже им помогаем одеваться и так далее, да. А вот ребенок, надо ему дать возможность, пусть долго, пусть забудет что-то, да, но выстроить этот самостоятельный план и проконтролировать его.
1: И, наверное, развивать ответственность за то, что, предположим, сам не собрал, что-то не взял, да, то есть вот такое, скорее всего.
0: Да, верно.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Татьяной Алексеевной Пескишевой, исполнительным директором Ассоциации «Детский сад и семья» города Череповца. Татьяна, вот мы говорили в основном о том, как идти в школу, как подготовить первоклассника. Но на самом деле не менее важная проблема – как в первый раз пойти в детский сад. И скажу сразу по секрету, что у нашего звукорежиссера сегодня дочь тоже пошла в первый раз в детский сад. Правда, ненадолго, но ей нет еще 2 лет.
0: Да, это очень интересная тема. Практически в каждой семье наступает такой волнительный момент, когда ребенок впервые идет в детский сад. Я думаю, что многие родители действуют по правильной схеме. То есть они выстраивают график адаптации ребенка, заранее побывав в дошкольном образовательном учреждении, они знают уже, в какой детский сад пойдет ребенок, в какую группу, к каким воспитателям. Чаще всего уже и летом, до поступления в детский сад, психологи рекомендуют играть с ребенком любимыми игрушками, например, вот Миша или там Маша. У меня есть Маша, она пойдет в детский сад, что она там будет делать? Ну, ведущая деятельность для маленького ребенка – это игра. Когда мы проигрываем любую ситуацию, мы ее практически проживаем и облегчаем новые какие-то травмирующие ситуации прямо в 1000 раз. Обычно дети тоже хотят в детский сад. Они хотят чего-то нового. В возрасте 2 лет они уже обычно скучают дома. Им хочется общения со сверстниками. Поэтому первое время дети очень радуются в детском саду. Особенно, когда идет график адаптации, они приходят не на полный день. Ребенок приходит на час, на два, затем постепенно увеличивается это время. Ребенок остается на обед, ребенок остается на дневной сон. И постепенно доводится от посещения детского сада до полного дня. Существует несколько уровней адаптации, психологи выделяют. Это легкий, средний и тяжелый. Очень часто можно наблюдать две крайности, когда ребенок очень сильно расстраивается, плачет, прошло 2-3 дня, да, новизна, как бы эффект новизны пропал, и ребенок начинает плакать, он не хочет оставаться с родителями. Дорогие родители, это нормально, это очень хорошо. Было бы странно, если бы ребенок не плакал от расставания с вами, ведь вы же самые любимые в его жизни, самые значимые люди. Ну, при легкой степени адаптации ребенок обычно быстро успокаивается, занимается новыми интересными делами и в течение дня не грустит, не вспоминает, да, о родителях. Потом может быть еще такая вспышка небольшая, когда родители приходят. Ну, примерно где-то в среднем, в норме, дети адаптируются за 2-3 месяца в новых условиях в детском саду. Есть дети, которые практически не плачут. Их можно, как родители говорят, вот я оставляю на целый день. Вот я бы не рекомендовала этого делать, а все-таки потихонечку объясняя ребенку, обязательно рассказывая, что мы сегодня идем с тобой гулять на прогулку, и я тебя после прогулки заберу. Никогда не обманываем, рассказываем о тебе истории. Вам кажется, что ребенок еще не понимает. Это не так. Ребенок очень любит вас слушать, и даже если он еще недостаточно хорошо говорит, он понимает то, что вы ему говорите. Поэтому очень хорошо помогает история. Когда я была маленькая, я ходила в детский сад, и у меня было то-то и то-то. Да? Там вот мы рассказываем, то есть у ребенка в душе все спокойно. С вами происходило то же самое. Да? Не надо стоять у двери или у окна с тревожным видом. Не надо говорить ребенку, что я очень переживаю, выглядывать где-то, сторожить его. Потому что таким образом мы формируем тревогу ребенку. Он понимает, что если мама не уходит, стоит, наблюдает, да, и она очень волнуется. То есть наше волнение всегда передается детям. Значит, там что-то не так. Там плохо, и почему-то я должен там остаться. То есть родитель должен излучать уверенность. А уверенность он будет излучать в том случае, когда он знаком с учреждением, с детским садом, с воспитателями, с теми порядками, которые здесь существуют. Когда вы все это будете знаете, да? Неплохо заполнить анкету. Многие детские сады воспитатели дают сразу родителям анкету, где заполняются формальные сведения основные, и в том числе родители рассказывают о ребенке. И кто лучше всего знает своего ребенка? Это вы, мама и папа. И вы рассказываете, какой у вас ребенок, активный или наоборот очень спокойный, тревожный, плаксивый, что он больше любит, как выстроен его дом один, как его был режим построен. Кстати, о режиме. Да, очень часто у ребенка совсем другой режим дома. Когда он приходит в детский сад, ему приходится очень много усилий предпринимать для того, чтобы привыкнуть. Например, рано вставать. Очень часто дети не едят еду, которую готовят в детском саду. Все это как раз была работа летняя семьи. Семья должна была летом поработать, то есть максимально постараться приблизить режим к режиму детского сада. И вот даже мы на собрании родителям всегда рассказываем о меню, которое присутствует в детском саду, показываем блюда, которые готовятся. Ну, возможно, вы запеканки со всеми готовите. Да? В детском саду они распространены. Некоторые каши со всеми едят. Конечно, индивидуальное питание тоже может учитываться, но все-таки есть особенности детского питания в учреждении. И к ним, я думаю, что стоит прислушиваться, да, ребенку показать, чтобы он попробовал эти блюда тоже. А так, я думаю, что большинство детей хорошо адаптируются в детском коллективе. Вот я начала рассказывать о детях, которые не плачут, очень спокойно себя ведут, но они становятся такими безучастными, мало играют. То есть это обычно тяжелая степень адаптации. На них родители и педагоги не обращают внимания, думая, что ребенок адаптировался, привык. На самом деле психологи сразу выделяют этих детей и проводят с ними дополнительную работу, и с родителями тоже. Первое время всегда в группе младшего возраста всегда наблюдает психолог и специальную карту наблюдения. Вся информация доступна родителям, они всегда могут с педагогами поговорить.
1: Вот мне сразу вспомнилось, как моя дочь пошла в детский сад в 3 года. Естественно, режим у нас был совсем другой. Почему-то вот у нас уже до 3 лет не было дневного сна, и когда в детском саду нужно было спать, дочери совсем не хотелось спать. И однажды мы за ней приходим, а воспитательница говорит: «А мы с Юлей нашли ключик». То есть я ей спинку погладила, и она уснула. А потом идем домой, она говорит: «А мы никакой ключик с, вот не помню имя воспитательницы, не находили». То есть вот такая забавная история была.
0: Да, здорово.
1: Но в целом вообще просто нам очень повезло с детским садом. Это был такой маленький, такой уютный сад. И уже достаточно возрастная заведующая была. И вот настолько как-то вот они умели создавать такое тепло домашнее, что каждый ребенок там себя чувствовал комфортно. Может быть, они не давали слишком много каких-то навыков, знаний, таких школьных и так далее, в отличие от соседнего сада, который считался престижным. Но при этом вот 2 соседних сада, наш считался такой, ну, не очень престижный, но зато следили за детьми, за их здоровьем. И в моменты самой большой эпидемии, допустим, какой-то инфекции, в нашем детском саду из 25 детей, например, 19, а в соседнем из 25, например, 3, 5, 7. То есть вот в нашем саду еще и за здоровьем за ними очень следили. Поэтому я думаю, что нам очень повезло.
0: Да, это очень важно. Кстати, о болезнях тоже во время адаптации. То есть родители очень часто переживают, что дети начинают болеть. Это тоже естественный нормальный процесс. Когда вы сидите дома, у вас ограниченные контакты, общения, даже если семья большая, но это только ваш круг. Вот. И обычно дети к этому возрасту, они уже крепкие такие, и они мало болеют. Возможно, только такими детскими инфекциями, да, традиционными, которые должны детки переболеть. А когда дети собираются вновь в группе детского сада, ну, вот так врачи выражаются, что пока они не обменяются своими микробами, у них вот этот происходит процесс, друг за другом они заболевают, потом этот процесс выравнивается. Так что я думаю, что здесь не стоит переживать, что кто-то плохо следит за ребенком, или вы как родители недостаточно следите. То есть это нормальный процесс, ребенок выходит в мир.
1: То есть мы можем сказать, что готовьтесь к тому, что ребенок должен всем переболеть, да?
0: Ну, да.
1: Да, наверное, так и есть.
0: Готовьтесь к тому, чтобы воспринимать любые вот такие вот трудности, не трудностями, а нормальным процессом адаптации детскому коллективу.
1: Да, то есть это естественный процесс, да? Тань,
0: да.
1: Мы о чем мы еще не поговорили с тобой? Вот какие темы не затронули?
0: Ну вот я сегодня была в качестве приглашенного гостя на торжественной линейке в Центре образования номер 44 города Череповца. Это специализированное учреждение, там учатся слабовидящие слепые дети и слабослышащие глухие дети. И я сегодня смотрела, как линейка проходит, очень красиво, очень торжественно, и наблюдала за детьми, которые пришли в первый класс. Я хочу сказать, что дети очень разные. Кто-то очень высокий, кто-то маленький, да, еще к этому моменту не дорос. У кого-то прямо сдали нервы на линейке, и он пошел гулять. Сейчас много детей с различной степенью нарушения зрения в одном классе. Но наблюдая за ними, за всеми, и за учителем, которая стояла рядом, я сделала вывод, что у этих детей все получится, потому что рядом стоит учитель, у которой горят глаза. Она так внимательно, с такой любовью смотрит на каждого ученика. Я уверена, что год учебный начнется хорошо и будет все получаться. Поэтому мне кажется, что вот еще самое основное, да, на что мы должны обращать внимание, это может быть не на богатство материальное техническое обеспечение учреждения, куда мы ведем школу, а на человека, который работает с этим ребенком. Когда есть такие учителя в школе, у которых горят глаза, у нас еще впереди многие успешные годы образования.
1: Да, на этой самой такой оптимистичной ноте хотелось бы завершить нашу беседу. И в заключение, Татьяна, пожелание, наверное, родителям.
0: Дорогие родители, поздравляю вас с началом учебного года и желаю всегда понимать своих детей. Пусть между вами и вашим ребенком всегда будет этот мостик понимания, любви. Вы знаете, что вы самый лучший друг для своего ребенка. И когда вы вместе, у вас все получается.
1: Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Татьяной Алексеевной Пескишевой, исполнительным директором Ассоциации «Детский сад и семья» города Череповца. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
2: Свободное плавание.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: В Москве прошел фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Ульяновская областная организация ВОС готовится отметить столетний юбилей. На конференции CodeFest в Новосибирске выступит незрячий инженер-разработчик Евгений Некрасов. В Самаре стартовал реабилитационный фестиваль на инфоволне. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. В Екатеринбурге обсудили вопросы трудоустройства инвалидов и исполнения квоты. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве состоялся открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Организаторами выступили Московская городская организация ВОС и отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. В этом году в фестивале приняли участие около 70 незрячих и слабовидящих ребят из специализированных школ Москвы, Сергиева Посада, Королева, Владимира и Рязани. Перед концертом для юных гостей провели мастер-классы по адаптированным настольным играм, соревнования по шоу-дауну, стрельбу из биатлонной установки и экскурсию по экспозиции Центрального музея ВОС имени Зимина. Концертная программа объединила вокал, хореографию и инструментальную музыку. Особенно пронзительно звучали произведения о Великой Отечественной войне. Все участники получили дипломы и памятные подарки. 10 июня в Ульяновске состоится торжественное мероприятие «Юбилейный вечер. Мы связаны одной судьбой», посвященный столетию Ульяновской областной организации ВОС. В программе ретроспективный экскурс в историю, чествование лучших членов организации, вручение почетных наград и праздничный концерт. Мероприятие пройдет в Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС на улице Гагарина. Начало в 10 часов. Будет организована онлайн-трансляция. 30 и 31 мая в Новосибирске в экспоцентре пройдет конференция CodeFest 2026. Только офлайн-формат, чтобы можно было обсудить идеи за чашкой кофе. В программе кейсы на стыке ролей, экспертные зоны, партнерская зона, 3 этажа технологий и 9 залов вдохновения. Ключевое событие для нашей аудитории – доклад незрячего инженера-разработчика Евгения Некрасова под названием «Тапки незрячего. Кликхаус и бигдата инженера». Это реальная история преодоления технических и социальных барьеров, уникальный взгляд на привычные инструменты. Евгений покажет, как звучит настоящий Big Data Engineering. Подробности и программа фестиваля на сайте CodeFest. С 20 по 22 мая в Самаре проходит областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению на инфоволне, направленный на повышение цифровой грамотности. В фестивале участвуют 8 команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан. Центральная тема – путешествие по Самарскому краю и реке Волге. Участникам предстоит пройти 8 тематических станций – шум города, книжный шифр, навигатор и другие. Команды одновременно демонстрируют знания, умения и навыки работы с современными цифровыми устройствами. Фестиваль помогает преодолеть страх перед сложными настройками и освоить полезные цифровые инструменты для повседневной жизни. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. Мероприятие состоялось в рамках проекта Екатерины Галушкиной «Жизнь в движении», поддержанного конкурсом «Росмолодежь Гранты». Члены Реутовской железнодорожной местной организации ВОС Максим Яковлев и Артем Боурош выступили соорганизаторами, провели мастер-класс и судили игры. Шоу-даун развивает реакцию, концентрацию и координацию. Ветераны специальной военной операции не только приняли активное участие в турнире, но и сами провели мастер-класс для волонтеров. В культурно-спортивном реабилитационном центре Свердловской областной организации ВОС в Екатеринбурге прошла рабочая встреча, посвященная вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Участие приняли директор КСРЦ Владислав Помилов, прокурор района Владимир Курочкин, директор городского центра занятости, представители работодателей, а также инвалиды, в том числе участники специальной военной операции. Обсуждалось исполнение установленной законом квоты для приема на работу инвалидов. Прокурор подчеркнул, что вопрос находится на особом контроле. Директор КСРЦ отметил, что организация открыта к сотрудничеству с предприятиями и готова заключать соглашения, направленные на трудоустройство инвалидов по зрению, в том числе молодых участников специальной военной операции в рамках системы предприятий общества. И коротко о других событиях. 15 и 16 мая два коллектива культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС, Народный театр звука «Русская рапсодия» и фольклорный ансамбль «Подворье» провели серию концертов. 15 мая артисты выступили в библиотеке с программой, посвященной Дню славянской письменности, а 16 мая приняли участие в открытии фестиваля «Связь поколений» на ВДНХ, организованном фондом «Планета без ограничений». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
8: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
10: Переход улицы Усиевича разрешен.
9: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
11: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
9: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
10: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
9: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
12: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
13: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
14: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
15: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
16: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
17: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
9: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
2: В эфире программа «Аудиокнига».
18: Рассказ Виктора Астафьева «Передышка». Читает Олег Анофриев.
19: Вы современную песню про кольцо и про любовь слыхали? Глупая, надо вам заметить, песня. И мало того, она еще и в корне неправильная, в особенности вот эти слова – Нет ни начала, ни конца. Брехня! Я на факте докажу шаромыжникам, составившим песню, есть начало и конец есть. В 43-м году во время летних боев мы нежданно и негаданно для фашистов выскочили к хутору Михайловскому, что на Полтавщине. Выскочили и подзадержались. Почитай, неделю толкались на жарко полыхающих ржаных полях, и веселый в садах утопающий хутор был за это время почти весь порушен и сожжен. Деревья срублены, загороди свалены, перекопанные вдоль и поперек огороды разворочены взрывами. Словом, каждая высотка за хутором доставалась нам большой кровью и работой. Испеченные солнцем, копали мы землю, таскали связь, вели огонь по врагу и дошли до того, что губы у нас потрескались, языки пораспухали без питья, гимнастерки от соли ломались на спинах. Есть мы ничего не могли, и нам хотелось только пить, пить. Колодцы в хуторе были уже вычерпаны до дна, а болотинка с гектар величиной, зеленевшей в ложбине за огородами хутора, была до того изрыта и выжата, что мы жевали мокрую траву и пробовали сосать жидкую грязь. Немцы день и ночь били по болотцу, зная, что там всегда людно. Но как ни болела, померла, говорится в одной дурашливой русской поговорке. Немцев с полтавских высот мы в конце концов сбили, и они покатились вперед на запад, как тогда шутили вояки. Не раз и не два довелось нам потом быть в разного рода передрягах, воевать и без воды, и голодом, и холодом, и про хутор Михайловской мы, скорее всего, забыли бы, как забыли множество других хуторов и деревень, где выпадало нам всякое военное лихо. Но после отъезда из хутора начали мы замечать неладное в поведении шофера Андрюхи Колупаева. Я забыл сказать, что воевал во взводе управления истребительного арт-дивизиона, и взвод этот связистов, разведчиков, топографов вместе с катушками, телефонами, буссолью, стереотрубой, планшетом и прочим скарбом возил по фронту на отечественном газике этот самый Андрюха Колупаев. Если бы шоферам давали звание за умелость и талант, Андрюха наш звался бы профессором, а то и академиком. Такой он был классный шофер. Где студер не везет, трактор буксует и олень не идет, там Андрюха Колупаев пройдет, говорили про него. И через это умение шибко доставалось Андрюхе. Газик, которым он саморучно приделал еще одну ведущую ось, мотался по военным дорогам почти безостановочно. И когда машину Колупаева поставили на ремонт, собрать ее уже не могли. Вся она была изношена. Андрюхе дали тогда медаль за боевые заслуги и новую трофейную машину. Однако произошло это уже в Польше, и до события того было еще, ой, как много километров. Пока же мы только-только съехали с хутора Михайловского и обнаружили, что у Андрюхи пропал аппетит. Лицо его осунулось, и в завалившихся глазах обозначалась какая-то непонятная мгла. Ну, вопросы пошли, не заболел ли, дома все ли в порядке, может, письмо худое получил. «Отстаньте вы от меня, отцепитесь, чего привязались!» Надломленным голосом кричал Андрюха и добавлял разные слова. крутой нравом, занозистый мужик, еще в гражданке избалованный, как редкостный спец по машинам, Андрюхой на войне марку держал высоко, позволял себе возвышать голос на нас и даже вредничать с начальством, которое относилось к нему почтительно и по возможности оберегало такого нужного бойца от истребления. Ну, хоть он и спец, хоть и дока по части техники, да и в других вопросах, были у нас люди и попроницательней, и вострей его. Скрыть Андрюха ничего не сумел, потому как не было еще и не скоро, думаю, будет такая человеческая тайна, каковую бы не вырвал из нетей русский солдат, зрящий на 3 метра в землю, а может и дальше. Андрюха Колупаев влюбился. Это был первый такой случай в нашей части, и мы до того оказались сражены, что и на Андрюху глядели совсем уж по-другому, отыскивая в нем ту красоту и значительность, за которую Господь Бог ниспослал человеку этакое чудо. Вы думаете, мы обнаружили сказочного принца в золотых одеждах и с пронзительным взглядом? Где там? Мы даже кучерявого лейтенанта в хромовых сапогах и то не обнаружили. У радиатора газушки вертел заводную ручку и матерился на весь украинский фронт коренастый, чернявый, на бурята смахивающий мужик. О, любовь! Ты и вправду что слепа. У меня вот взять шатеновые волосы, вьющиеся, если их с духовым мылом вымыть. Нос, правда, подкачал, он у меня коромыслом, зато глаза, как у артиста Дружникова, задумчивый. Внешность хоть куда, но завлек я кого-нибудь, а? Завлек! Через 2 недели пришло письмо, и Андрюха не стал его нам читать, лишь подразнил, показав начало, где обмусоленным химическим карандашом было выведено «Коханый мий». Все остальное письмо Андрюха закрыл мазутной ладонью, а потом и вовсе уединился в кабину. «Коханый мий, вот так Андрюха, а? Это пока мы бились за хутор Михайловской, пока мы издыхали на высотах, и у нас засохло не только в животе, но и в башках, он охмурял вдовицу годов 22-23. Мы видели ее, эту грудастенькую, стеснительную вдовицу с черными бровями и уважительным голосом. То-то она так проворно бегала по хате, уцелевшей в боях. То-то она поднарядилась в фартук с лентами и все напевала. Будь ласка, Андрей Степанычу, будь ласка. Ух, лицо Андрюхина так блестело и сияло, будто он квашню блинов срубал во время масленицы и сверх того еще 0,5 литра выпил. На нас он смотрел ровно бы с парашютной вышки, не различая отдельных черт лица, как на серую, интереса не имеющую массу. Фасонит Колупаев Андрюха, задается. Но у него же в Забайкальском совхозе имени 10 замученных красных партизан имеется жена и 2 детишек. Забыл? Напомним. Рассказывай, голубчик, как и что было, детально и досконально рассказывай, иначе... Ну, не могу, ребята, хоть режьте. Любовь промеж нас зачалась гибельная. И грустно поведал Андрюха, как тоскует он о Галине Артюховне. И его по правилам с машины сымать надо бы, потому как он ночами не спит и может аварию сделать и весь взвод управления поизувечить. Он обвел всех нас жалеющими глазами и вздохнул. «Очень, ребята, хорошо любить. Вроде бы и мученье, а все одно... Хорошо. Поняли мы его. Не чурки. Как-никак в школах учились, в пионерах иные состояли и книжки про любовь читали. Зауважали мы Андрюху и даже потихоньку гордились тем, что есть у нас такой боец, который вроде бы всех нас обнадежил на будущее своей любовью. Письма Андрюха получал с каждой почтой, иногда по три сразу. Он уходил в лес или прятался в хлеба и читал по много раз каждое письмо. Потом Андрюха залесил вокруг меня, угодливым сделался, в кабину зазывал, где ехать-то благодать, спать можно, пылью не душит. Я не сразу, но уразумел, в чем тут дело. Я сочинял складные письма заочницам с лирическими отклонениями насчет жестокого оскала войны, где нам тоскливо без женщин, особенно когда цветут сады, поют соловьи, где только пули свистят по степи, тускло звезды мерцают, и горько пахнет черным порохом, которым мы овеяны. Чтобы все было натурально, солдат, которые с моего сочинения переписывали письма, вставляя в них имена своих заочных симпатий, я научал тереть бумагу о закопченный котелок, либо обжечь по углам. Тот-то бедные девчонки в тылу переживали, получив опаленные огнем письма. Совсем обезумел Андрюха Колупаев от любви. Хочет, чтобы я написал хорошее письмо Галине Артюховне. Самогонки сулился достать за услугу. Сам Андрюха происходил из темной старообрядческой деревни и грамоту имел совсем малую. Письма он писал трудно, по нескольку дней. Бывал, мусолит письмо, аж лицом осунется. Но я хоть и считался во взводе парнем с придурью, все же отказал ему. С заочницами, мол, баловство и развлечение, а тут дело серьезное. Андрюха надулся на меня и в кабину больше не приглашал. Если бы я знал, чем все это кончится. Но никому не ведомы девственные тайны любви. Очень путанная эта штука любовь. Она как хворь, у всех протекает по-разному и с разным накалом, а поворотов и загибов любви столько, что не приведи ты, Господи. Отвлекся я, однако. Люблю порассуждать о сложностях жизни. Меня уж всего изгрызла за это супружница. Балаболка, ты, говорит, балаболка. Тоже вот любовь у нас после войны была, хоть и краткая, но головокружительная. Куда что и делось.
18: Передышка. Рассказ Виктора Астафьева читает Олег Анофриев.
19: Зимою, во время тяжелых боев под Христиновкой, Андрюха Колупаев так замотался со своей машинешкой, что стал путать день с ночью, ел сперва кашу, потом суп, пилил дрова с вершины, и мы побаиваться начали. Как бы не залил он в радиатор бензину, а в бак воды и не взорвал бы нас. Но получилось, как в худом солдатском анекдоте. Андрюха смешал адреса. И то письмо, что назначалось в хутор Михайловской, ушло в совхоз имени 10 замученных красных партизан, а Галине Артюховне наоборот. Из хутора Михайловского письма прекратились. А из Сибири месяц спустя пришел пухлый треугольник на имя командира части. Писали тогда на фронт много и насчет пенсии, и насчет тыловиков, которые цеплялись к солдаткам с корыстными намерениями, и насчет там подвозки дров и сена, учебы, работ, ну, по всяким разным причинам. И правильно, Кому же еще, как ни командиру, пожалобиться одинокой женщине или старикам-родителям? Он командир, отец над всеми, а значит, в ответе не только за боевые дела солдат. Это вот доверие и родство только в нашей армии завелись. И не надо терять такое качество и нынешним командирам. Разные бывали письма. Помню, одна бабенка спрашивает в письме о своем муже. «Где такой-то? Не получаю писем». Наш майор аккуратен по этой части был и вежливо ей ответил. «Так и так. Ваш муж, проявив героизм, ранен был и отправлен в госпиталь на излечение». «Где тот госпиталь?» – спрашивает бабенка в другом письме. «Я немедля туда поеду навестить дорогого мужа». «Я не ведаю госпиталями и, к сожалению, не знаю, где находится ваш муж», – снова вежливо отвечает майор. «Дерьмо ты, а не командир, коль не знаешь, где находятся твои бойцы». «Это нашему-то майору, который с пеленок приговорил к себя повелевать людьми и красоваться в военной форме». Такие слова. Эх, бабы, бабы. Дуры вы, бабы. Право слово. Дуры. Письмо нашему командиру части писал под диктовку неграмотной жены Андрюхи председатель сельского совета. В конце письма он присобачил печать, поставил верно и учинил размашистую принципиальную подпись. Это уже документ. На него надо реагировать. Командир дивизиона пришел в жуткую свирепость, потому что в письме ругали не столько Андрюху, сколько его. И не просто ругали, а прямо-таки срамили. «Мы тут работаем, не разгибая спины, без сна, без отдыха, голодные, холодные, чтобы вы скорее побеждали врага коммунизма и социализма. А в результате узнаем, чем вы там занимаетесь». Тут стояло слово, буквально определяющее, чем мы занимаемся. Командиру части, распустившему своих бойцов, грозили, что если меры не будут приняты и бабник Колупаев не понесет заслуженного наказания, его семья и все труженики славного совхоза имени 10 замученных красных партизан обратятся к генералу фронта, а то и к самому главнокомандующему-Сталину. Молодой щеголь-майор, перед самой войной окончивший артиллерийское училище и мечтающий об академии, если уцелеет, бегал по блиндажу, позвякивал шпорами и шептал угрожающий. Увидев, что я, дежурный телефонист, ухмыляюсь, он выпрямился, трахнулся темечком о сучковатый накат и, схватившись за голову, рявкнул. «Вы чего улыбаетесь? Такой же бабник, такой же свистун! Колупаева ко мне! Бегом!» Я хотел обидеться на бабника, да не посмел и поскорее вызвал чмо. Такая позывная была у нашего хозвзвода. Расшифровалась она точно. «Чудят, мудрят, обманывают». Телефонист на чмо бросил трубку возле окопчика и пошел искать Андрюху. А я с завистью и интересом слушал заманчивую, с моей точки зрения, жизнь тылового взвода. Вот замычала корова, звякнула подойница, следом голос. «Шоб ты сказала, схуда скотыняка!» На кого-то покрикивал повар. «Ты у меня получишь! Ты у меня получишь!» Кто получит, чего получит, я мог только гадать. Потом хохот раздался и женский визг. Живут же люди, ей-богу, я уши развесил, настраиваясь на женский визг, но вятский голос старшины Жвакина занудил. «Эдак я все пораздам, а майору что останется?» Главная цель Жвакина на войне – потрафить майору, который стращал его передовой, где, думал Жвакин, ждет его смерть неминучая. «Чего заныл-то?» – услышал я Андрюху Колупаева. «Достать надо уметь, на то ты старшина». Что ответил старшина, я не разобрал. По трубке защелкали комочки земли, зажурчало в ней, скрипнул клапан. «Ну, какую холеру надо? Колупаев слушает». «Мне простуженному в конец, обсопливившему, кашляющему до хрипа в груди, не понравилось его такое поведение. Живет, как у Христа за пазухой, кушает ежедневно горячее, спит в кабине или в теплой избе, покрикивает на старшину Жвакина, еще заносится. Лучше бы за адресами ладом следил. «А ничего», — сказал я, — «иди-ка вот сюда на передовую, на наблюдательный пунктик, и тебе тут чего-то дадут». Пропел я на мотив популярной до войны песни «Мама, мама, мне врач не поможет, мам, мне врач не поможет». И я влюбился в девчонку одну. Андрюха

0: и протянул руку за трубкой.
1: «Товарищ 25-й, говорить будут!»
0: Командир дивизиона, жуя папироску, все еще косился на карту, чего-то соображал.
1: «Колупаев! Немедленно, слышь! Немедленно ко мне!»
2: «Есть!» – пискнул Андрюха и добавил. «Есть немедленно!»
0: У нашего майора не забалуешься. Когда он, по его выражению, с картой работает, и вовсе под руку не попадайся. «Вот так-то, товарищ Колупаев», — сказал я растерянно дышавшему в трубку Андрюхе и пытающемуся отгадать, зачем это он понадобился майору, да еще и немедленно.
2: «Слышь», — заныл Андрюха,
0: — «и не спрашивай, и не приставай, военная тайна». Отверг я его домогание и деликатно вынул ногтями из пачки майора папиросу Пушка. Поскольку тот шарился по карте, втыкал в нее циркуль и как глухарь на таку повторял «Текс, тек, тек». Должно быть, видел себя в мечтах уже полководцем. В такую минуту у него можно было стянуть что угодно. Я уже по всем батареям прочиркал последние известия. Дивизион сладостно замер, ожидая дальнейших событий. Заинтересованные лица то и дело сопели в телефон и спрашивали, не появился ли на передовой влюбленный водитель газика. К пехоте кухня приехала, дымилась каша в котлах. Через наших телефонистов-трепачей, посланных в пехотный батальон для корректировки огня, стало все известно и там. Возле кухни хохот с дальних телефонных линий по индукции доносило. «Ну, а он чего? Немцы и те что-то примолкли». Лишь один Андрюха Колупаев ни сном, ни духом не ведал, какой ураган надвигается на него. Он шел по телефонной линии, и я раньше всех услышал его приближение. И когда задергался провод и посыпались комки мерзлой земли в окопе, примыкающем к нашему блиндажу, я шепотом известил подвластную мне клиентуру. «Прибывает!» И защелкали клапаны на всех телефонах, и понеслось по линии «Внимание!» Как перед артподготовкой. Андрюха царапнул по окорелой плащ-палатке пальцами, отодвинул ее, пустил холод на мои ноги, без того уже застывшие, скользнул по мне взглядом, как по горелому пню, и обратился к лицу более важному.
1: «Товарищ майор, боец Колупаев прибыл по вашему приказанию!»
0: Майор выплюнул потухшую папироску, прикурил от коптящей гильзы свежую и долго с интересом глядел на Андрюху Колупаева, как бы изучая его. А я с трубками, подвешенными за тесемки на башку, постуковал ботинком о ботинок, грея ноги, шаркал жестяным рукавом шинели по распухшему носу и ждал, чего будет. «Боец Колупаев!» — наконец выдавил командир дивизиона и повторил. «Боец!» Андрюха весь подобрался, чувствуя неладное, и глянул на меня. «Но я...» В отместку за то, что он скользнул по мне взглядом, как по бревну, и относился ко мне последнее время плохо, ничего ему не сообщил ни губами, ни глазами. Держись без поддержки, масс, раз ты такой гордый. «Иди-ка сюда, боец Колупаев», — поманил к себе Андрюху майор. И тот, не знающий интонации майора, всех тайн, скрытых в его голосе, как знаю, допустим, я, телефонист, простодушно двинулся к столу, точнее, к избиной двери, пристроенной на две ножки, и присел на ящик из-под снарядов. «Так-так, боец Колупаев», — постучал пальцами по столу майор, — «воюем, значит, громим врага». «Да я чё, я за баранкой», — увильнул встревоженный Андрюха. «Это вы тут действительно без пощады? Ну чего уж скромничать? Вместе грудью, так сказать, за отечество, за матерей, жён и детей. Кстати, у тебя семья есть? Жена, дети? Всё как-то забываю спросить».
2: Так эти, я вроде сказал,

0: Показывал вам, конечно, много нас, не упомнишь всех-то. Жена, двое ребят, все как полагается. Пишешь им, не забываешь. Да эти, как забудешь-то, свои.
1: Ага, свои, правильно. Глаза майора все больше сужались, и все больше стального блеску добавлялось в них. Я держал нажатым клапан телефона, и артиллерийский дивизион, а также батальон пехоты замерли, прекратив активные боевые действия, ожидая налета и взрыва со стороны артиллерийского майора, пока еще ведущего тонкую дипломатическую работу. Атмосфера сгущалась.
2: Передышка. Рассказ Виктора Астафьева читает Олег Анофриев.
1: Я бояться чего-то начал, и даже из простуженного носа у меня течь перестала.
0: А чего случилось, товарищ майор? Не выдержал Андрюха.
3: Да ничего особенного. На вот, почитай.
1: Майор протянул Андрюхе размахрившийся, припачканный в долгой дороге треугольник. Бумага на письмо была выдрана из пронумерованной конторской книги и заклеен треугольник по нижнему сгибу вареной картошкой. Где-то треугольник поточили мыши.
0: Андрюха читал письмо, шевеля губами, и я видел, как сначала под носом, потом под нижней губой, а после и на лбу его возникали капли пота. Они набухали, полнели и клейко текли за гимнастерку под несвежий подворотничок. Командир дивизиона одним махом чертил круги циркулем на бумаге и с нервным потрясом в голосе напевал переиначенную мной песню. Артиллеристы, точнее прицел, разведчик стибрил, наводчик съел. Никаких поношений и насмешек об артиллеристах майор не переносил. Сатанел прямо, если замечал неуважение к артиллерии, которая была для него воистину богом. И вот сатирический куплет повторяет и повторяет. «Худо дело, ребята! О, худо!» Я отпустил клапан трубки и полез в карман за махоркой. Андрюха дочитал письмо, уронил руки на колени, ничего в нем не шевелилось, даже глаза не моргали, и только безостановочно зигзагами катился теперь уже разжиженный пот по спинным щербинам и отвесно со звуком падал с носа на приколотую карту.
1: «Хоть бы отвернулся! Карту ведь портит!» — ежась от страха простонал я. Телефонисты требовали новостей, зумерить начали. «А пошли вы!»
0: «Ладно, ладно, жалко уж!»
1: Голос мой, видать, разбил напряженность в блиндаже. Майор швырнул циркуль с такой силой, что он прокатился по карте и упал на землю. «Воюем, значит!» Боец Колупаев, подняв циркуль и долговязо нависнув над потухшим и непривычно кротким Андрюхой, начал расходовать скопившийся заряд командир дивизиона. «Бьем, значит, гада!» Андрюха все ниже и ниже опускал голову. «Заступница, матушка, Пресвятая Богородица, пусть майора вызовут куда-нибудь!» — взмолился я. «Никто майора не вызывал. Меня аж затрясло. Когда не надо, трезвонят ироды, телефон рассыпается.
4: Вы что же это? Лямуры на фронте разводить, а?»
0: «Кого?» – прошептал Андрюха.
4: «Он не понимает! Он непорочное дитя! Он...»
1: Майор негодовал. Майор наслаждался, как небесный пророк и судья, своим праведным гневом, но я отчетливо почувствовал в себе удушающую неприязнь к нему и догадываться начал, отчего же не любят его в дивизионе, особенно люди нечинные, войной сотворенные, скороспелый офицер. Но когда он, обращаясь ко мне, указывая на Андрюху, воззвал с негодованием: «Вы посмотрите на него! Это же невинный агнц!» Я качанием головы подтвердил, что, мол, и говорит-то тип. И тут же возненавидел себя за агнца, которого не знал, и за все.
4: «Сегодня вы предали семью! Завтра родину предадите!»
1: Ну уж...
4: Молчать, когда я говорю! И шапку, шапку! Майор сшиб с Андрюхи шапку, и она покатилась к моим ногам.
1: Ну уж, это слишком. Я поднял ее, отряхнул, решительно подал Андрюхе и увидел, что бледное лицо его начинает твердеть, а глаза раскаляются. Ой, батюшки, что же будет?
0: Если будете кричать... «Я уйду отсюда», — обрывая майора, заявил Андрюха. «И руками не махайтесь, хоть в штрафную можете отправить, хоть куда, но рукам волю не давайте».
1: «Что? Что? А ну, повторите! А ну!» Майор двинулся к Андрюхе на согнутых ногах.
0: Андрюха встал с ящика, но от майора не попятился.
1: И в это время... Нет, есть солдатский бог. Есть. Какой он, как выглядит и где находится, пояснить не могу. Но что он есть, это точно.
4: 25-го к телефону.
1: По капризному, сытому голосу я сразу узнал штабного телефониста и скорее сорвал сухо трубку.
4: Из штаба бригады, товарищ майор! Ач! Ач! Черт!
1: Все еще дрожа от негодования, командир дивизиона выхватил у меня трубку.
4: 25-й! Репер 12-й батареи! Пристреляли! Да! 4 снарядами! Да! Остальные батареи к налету также готовы! Связь в пехоту выброшена. Все готово. Да. Чего надо? Как всегда. Огурцов. Огурцов побольше. Чем занимаюсь?
1: Майор выворотил белки в сторону Колупаева.
4: С личным составом работаю. По моральной части. Мародерство. Пока Бог миловал. Да, да, да. Точно, точно. До свидания, товарищ пятый. Не беспокойтесь. Я знаю, что пехоте тяжело. Знаю, что снег глубокий. Все знаю.
1: Он сунул мне трубку. Она была сырая. Сдерживал себя майор, и нервы его работали вхолостую, гнали пот по рукам. Ни одному Андрюхе потеть.
3: «Ну, как там у вас?»
1: – послышался вкрадчивый голос. Прикрыв ладонью трубку, я далеко-далеко послал любопытного связиста. Майор достал из полевой сумки 2 листа бумаги, пододвинул к ним чернильницу с тушью, складную железную ручку достал из-под медали, залезши пальцами в карман.
0: «Пиши!»
1: Уже утихомиренно и даже скучно сказал он. Я тоже начал успокаиваться. Если майор перешел на «ты», значит, жить можно. Андрюха вопросительно глянул на майора.
0: «Письмо пиши!»
1: Андрюха обернул вставышек железной ручки пером наружу, вынул пробку из чернилки непроливашки, макнул перо, сделал громкий выдох, занес перо над бумагой 3 класса вечерней школы. С такой грамотой писать под диктовку.
0: Майор, пригибаясь, начал расхаживать по блиндажу.
4: «Дорогая моя, любимая жена!»
1: Андрюха понес перо к цели, даже ткнул им в бумагу, но тут же, ровно обжегшись, отдернул.
0: «Я этого писать не буду».
1: «Почему?» – вкрадчиво, с умело спрятанной насмешкой поинтересовался майор.
0: «Потому что никакой любви промеж нас не было».
1: «А что было?»
0: «Насильство. Сосватали нас тятя с мамой, и все». Окрутили, попросту сказать.
4: «Ложь!» – скривил губы майор. «Наглая ложь! Чтобы при советской власти в наши дни такой допотопный домострой...»
0: «Домострой? Хужее! Я был артачиться зачал, так пахан меня перетягой так опоясал. Никакая власть, даже советская, тятю моего осоврасить не сможет».
1: «Давайте, давайте», – покачал головой майор. «Вы посочиняйте, мы послушаем». И снова улыбнулся мне, как бы приглашая в сообщники. И снова я угодливо распялил свою пасть. Андрюха тем временем сложил ручку и поднялся с ящика.
0: Не к месту, конечно, меня лукавый попутал. Всю ответственность поступка я не понимал тогда, затмило. Но извините меня, товарищ майор... Артиллерист вы хороший, и воин, может быть, жестокий ко врагу, да в любви и в семейных делах ничего пока не смыслите. Вот когда изведаете и то, и другое, потолкуем. А сейчас разрешите мне идти. Машина у меня неисправная. Завтра наступать, слышу, будете. Мне вести взвод. Андрюха достал из-за пазухи рукавицы. Письмо семье и в сельсовет ночись напишу. Покажу вам. Покаяние Галине Артюховне также будет сделано. Разрешите идти. Идите. Я удивился. В голосе майора мне почудилась пристыженность. Андрюха поднялся, оправил телогрейку под ремнем, закурил, ткнувшись цигаркой в огонек коптилки, и пояснил свои действия хмуро глядевшему майору. «Шибко я потрясенный. Покурю в тепле». И курил, молча, до половины цигарки, а потом вздохнул протяжно. «Жизнь не в одной вашей Москве протекает, товарищ майор. По всему СССРу она протекает, а он, милый, о-го-го-го. Гитлер-то вон пёр, пёр, да и мочой кровавый зашел. И на огромадной такой территории очень жизнь разнообразная. Например, встречаются еще народы, единым мясом или рыбой без соли питающиеся. Есть, которые кровь горячую для здоровья пьют, а то и баб воруют по ночам. И молятся не царю небесному, а дереву, скажем, ведмедю или даже змее. Майор, часто моргая, глядел на Андрюху Колупаева и вроде бы совсем его не узнавал. Плюнул в ладонь Андрюха, затушил цигарку, как человек, понимающий культуру. «Вам вот вновь знать, небось, какой обычай остался в нашей деревне». Андрюха помолчал, улыбнувшись воспоминанию. «Родитель перетягой или вожжами лупит до тех пор, пока ему ответно не поднесешь».
4: «Как это? Вина?»
0: «Вина», – хмыкнул Андрюха. «Вина, само собой. Но главное – плюху. Желательно такую, чтобы родитель с копыта вдолой. Сразу он тебя зауважает, отделиться позволит. Я вот своротил тяти санки на бок. Вишь, вот до шофера самоуком дошел. Киржатскую веру отринул, который даже воевать запрещает. А я худо-бедно фронту помогаю. Не в молельню ходил божецкие стихиры слушать, а в клуб на беседы. Очень я люблю беседы про технику, про устройство земного шара, а также об окружающих мирах. Идите, устало повторил майор. Андрюха, баскобайник окаянный, подмигнул мне, усмехнувшись, натянул неторопливо рукавицы и вышел на волю. Все правильно, все совершенно верно. Знала Галина Артюховна, кого выбрать из нашего взвода. Боец Андрюха, большого достоинства боец. Не то, что я чуть чего и залыбился, чего изволить. Тьфу! Командир дивизиона попил чаю из фляги, походил маленько по блиндажу и снова уткнулся в карту. «Ишь, какой! Откуда что и берется?» – буркнул он сам себе под нос. Снюхался с хохлушкой, часть опозорила, еще болтает о мирах. Наглец. «Ну, погодите, герои, доберусь я до вас. Наведу я на этом чмо порядок». Письма Андрюхины майор проверил, или, как он выразился, откорректировал, что-то даже вписал в них от себя, но только те письма, которые были домой и в сельсовет. Письмо к Галине Артюховне не открыл. Поимел совесть, хотя и сказал, насупив подбритые брови и грозя Андрюхе пальцем, «Чтобы не было у меня больше никаких ля-амурчиков».
5: Товарищ майор, отметил я тогда про себя, и вас воспитывает война тоже.
0: Андрюха Колупаев с тех пор покладистей стал и молчаливей, ровно бы провинился в чем. И беда какой неряшливый сделался. Вонял бензином, брился редко, бороденка осокой кустилась на его щербатом, заметно старящемся лице. Иной раз он даже ел из немытого котелка, чего при его врожденной обиходности прежде не наблюдалось. Лишь к концу войны Андрюха оживать стал и однажды признался нам в своей тайной думе. «Эх, ребята, если б не дети, бросил бы я свою бабу, поехал в хутор один, пал бы на колени перед женщиной одной. Очень это хорошая женщина, ребята. Она б меня простила и приняла. Да детишков-то куда же денешь?» Но не попал Андрюха Колупаев ни на Украину, ни к ребятишкам своим в Забайкалье. Во время броска от Берлина к Праге, не спавший трое суток, уставший от работы и от войны, он наехал на противотанковую мину, и машину его разнесло вместе с имуществом и дремавшими в кузове солдатами. Уцелели из нашего взвода лишь те разгильдяи, которые по разным причинам отстали от своей машины. Среди них был и я, телефонист истребительного арт-дивизиона Костя Самопряхин.
2: Рассказ Виктора Астафьева «Передышка» читал Олег Ануфриев.
6: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
7: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
8: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
9: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
8: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим об очень широкой теме — это детско-родительские отношения. И поможет нам в этом разобраться Александр Давыдов, ведущий программ по личностному росту и отношениям, консультант, психолог. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, про детско-родительские отношения. Какие-то основные моменты, которые вот очень было бы важно нам знать?
3: Ну, наверное, главный момент про родительско-детские отношения, который стоит знать, это то, что нравятся родители, не нравятся, любят их, не любят. Большая часть практически, ну, не знаю, для кого-то 50%, для кого-то 70%, для кого-то 100% жизни происходит под их воздействием, положительным, отрицательным, неважно, они формируют ребенка. И даже когда, вот я много раз слышал истории, когда ребенок говорит: «Все, я не хочу жить как мама», например. Я больше с женщинами работаю, потому женщина говорит, например: «Я не хочу жить как мама, я хочу жить по-другому». И потом, начинаем на консультации внимательно разматывать ее жизненную историю, выясняется, что она практически один в один живет как мама. Вот. И потому что это как в старой притче: «Хаджа Насреддин, твоя жена вернулась из больницы?» Нет, она все еще говорит о ней. То есть вот уже там человеку может быть 30 лет, 40 лет, а родители остаются в голове, с ними происходит внутренний диалог, даже если они умерли, и вся жизнь идет либо по сценарию, который родители вложили, либо по попытке прожить ровно наоборот. Ну, это опять же получается родительский сценарий. И только очень немногим получается выйти из вот этой игры, найти что-то свое, не связанное с родителями. Не потому, что так хотела мама, или чтобы сделать ей назло, а просто потому, что я так этого хочу. И вот это вот, на мой взгляд, ключевая штука, которая часто не осознается, потому что нам говорят, надо принять родителей, полюбить, простить. Все это, конечно, можно делать. Но вот эта штука сценарная, она действует и продолжает действовать практически до смерти человека.
2: Каким образом можно выйти из этого сценария?
3: Ну, для начала убедиться, что он есть, да, потому что людям, например, которым уже, не знаю, 30-40 лет, порой очень сложно внутри принять, что они живут как мама, например. Это вот я часто встречал такую историю, когда люди приезжают из деревни в большой город. Некоторые из них стараются отринуть деревню, и они говорят: «Я ненавижу деревню». Они стараются, вот у меня бабушка такая была, жить культурной жизнью, ходить в оперу и вообще. Но вот эта деревня, они уехали из деревни, деревня не уехала из них, и она в них остается. И до тех пор, пока они бьются с деревней внутри, она не уедет. Так же и с родителями. Пока идет внутренняя борьба, попытка что-то доказать, поспорить, это значит, родители никуда не уехали. И для начала это признать, например, если это есть. А второе — понять: а я сам как хочу. Вот представим, что все, нет у меня родителей, сирота я. Вот все, я сирота. Как я хочу жить? Нет у меня мамы, нет у меня папы. Нету и не было никогда. Как я хочу жить? И здесь, на этом моменте, многих перемыкает, потому что, ну, гораздо проще. Ведь родителями можно объяснить все свои проблемы в жизни. Вот меня недолюбили, поэтому я сейчас ищу любовь. Родительскую ищу в отношениях с мужчинами, например, говорит женщина. Меня там недопризнали, теперь ищу признание здесь. На них можно все свалить. Особенно если они уже умерли, а они даже не ответят. Поэтому это первая задача — это взять на себя ответственность, сказать: окей, они мне оставили наследство, хорошо. А я-то теперь куда с этим наследством хочу? Я-то сама или сам, как я хочу свою жизнь прожить? Вот нет родителей, не было. Вот прямо поиграть в игру, я сирота. Представить это. Даже если родители живы. И тут можно столкнуться с такой пустотой. И серия: «Как ты хочешь?» «Ой, я не знаю».
2: Ну да, то есть здесь получается, что люди слишком фиксируются, да, на родителях, и поэтому всегда руководствуются всем, исходя из вот этого опыта общения с родителями, вот этих установок. Хороший, кстати, пример, наверное, семейный бизнес, да? Ну как же это семейный бизнес? Вот он мне достался по наследству. Наша семья всегда вела этот бизнес. Я тоже должен, да? А, в общем-то, вопрос, хочет ли он?
3: Или следование профессии. У меня отец был таким, значит, я буду тоже таким. продолжу путь. Я за, ну, семейный бизнес, например, там, когда из поколения в поколение что-то делается, это прекрасно. Это было практически все разрушено с приходом большевиков. Но когда это человек осознанно выбирает, да, это хорошо. Чаще всего это просто как бы...
2: Бремя.
3: Бремя, да. Я должен, это моя обязанность. Как бы она даже не рассматривается, что можно по-другому. Я же расстрою родителей, а я им так должен, они же меня столько всего вложили.
2: После того, как человек осознал, что он находится под властью своего опыта детско-родительских отношений, под властью установок, которые были от родителей, что дальше можно изменить?
3: Дальше, ну вот, как ни странно, сейчас вроде бы столько много идет всяких тренингов по желаниям, там марафоны желаний, что ты хочешь. Но вот реально проблема не просто, что я хочу, а что я хочу по-настоящему я. Вот. Не для того, чтобы это предъявить внутри себя маме и сказать, видишь, мама, я все-таки стала ею. А вот для себя хочу. И что из этого я хочу построить? Просто, например, если человек задумывается над этим 18 лет, что происходит редко, скажем так, у него возможностей много. Когда человек об этом задумывается в 30, уже меньше. Когда человек об этом задумывается в 47, уже совсем тяжело, потому что может оказаться, что вся жизнь прошла под сенью, да, и вот а теперь я чего хочу? Вот, например, ну, предположим, там родители приехали из деревни, они пытались стать культурными людьми, вот. И дочке сказали, что ты должна быть культурной. А может, она не хочет культурной, может, она хочет обратно в деревню, может, ей нравится там. И она говорит, хорошо, все, пофиг, я еду в деревню, я не хочу больше в это играть. Но вот выяснить, чего я на самом деле хочу в отрыве от родительских желаний, вот это первое. И из этого уже строить. Просто проблема здесь в том, что может оказаться, что это будет настолько отличаться от той жизни, в которой человек живет. Ну, там, например, особенно для женщин, да, у нас до сих пор традиционная модель, женщина там в 30 лет должна быть уже замужем, с детьми, счастлива, несчастлива, неважно. И вот женщина, например, что делает женщине, если там 35 лет, у нее двое детей, ипотека, и она понимает, что всего этого она не хотела, что это просто она все сделала, чтобы быть хорошей дочерью и чтобы ее мама хвалила. Что ей делать? Ну, не детей же в детдом сдавать, правильно? Куда ей? Да. Поэтому может возникнуть эти размышления, они потенциально травмоопасные. Потому что можно понять, блин, я вообще не так жила.
2: А жизнь-то была не моя.
3: А смогу ли я свою жизнь построить? Это возможно в любом возрасте, но для этого нужно порой очень много усилий. Особенно если, например, эта женщина живет с двумя детьми в Москве, ей проще. А если она живет под Сыктывкаром, в маленьком городке, в котором все пьют, вот, куда ей, да, и у нее нет денег на квартиру в Москве или куда-то еще, и у нее нет специальности. Но, тем не менее, я сторонник того, что лучше прожить, пусть будет даже не самую, может быть, идеальную жизнь, но по своему сценарию, чем в конце жизни понять, что для себя-то вообще, ну, как хотел, ничего не сделал вообще, вообще ничего в жизни. Это такое, испытать мощное разочарование в конце.
2: Ну да, при этом, начиная разбираться с этим, надо быть готовым к тому, что, конечно, вот это переосознание, оно может быть действительно очень травмирующим. Расскажите, пожалуйста, именно если мы возвращаемся в детство, может быть, какие-то есть нюансы воспитания ребенка, ну вот такими осознанными родителями, да, которые не хотят, чтобы ребенок пришел потом вот к такому сценарию, что либо жить так, как родители хотят, либо жить вот четко противоположно тому, что родители транслируют?
3: Ну, тут самое, наверное, я как родитель могу тоже сказать, что самое тяжелое — это не пытаться ребенка, как бы автоматически хочется ребенок, чтобы ребенок вырос по определенным стандартам, которые есть в голове. Ну, например, там, я читаю книги, играю в шахматы. Соответственно, если мой ребенок читает книги, играет в шахматы, я считаю это очень хорошо. А я не смотрю, он хочет это делать или он просто делает, чтобы мне понравиться? Да, и вот, ну ладно, книги и шахматы — это такие простые примеры. А дальше он растет, там, например, с кем дружить, во что играть, какие предметы, в какую школу пойти. Вот увидеть, какой, ну я это называю базовый комплект, то есть то, с чем он пришел в мир, и этот базовый комплект может отличаться совершенно от меня, например, от меня. То есть я, например, там, не знаю, тихий и умный, а мой ребенок, например, шумный и не очень умный, но веселый. И, соответственно, то, что мне помогло, ему не поможет. И вот этот родительский перенос, отойти от него, не пытаться ребенка воспитать правильно, как себя. Вот это самое сложное. Но если это возможно, увидеть, что ребенок, у него свой путь. И, возможно, мне его путь не понравится. Более того, возможно, он на нем так сложает, что он схватится за голову, и я. Ну, что же делать? А вот это очень сложно с этим согласиться.
2: Ну, то есть, в принципе, нужно давать ребенку самому совершать свои ошибки для того, чтобы получать свой жизненный опыт. То есть не надо пытаться его от них уберечь.
3: Ну вот, да, но это сделать сложно, особенно с учетом того, когда общество, особенно, ладно, например, я отец, мне проще. У нас к отцам общество относится с большим пиететом, просто по факту того, что они отцы. У матерей такой льготы нету, да, и, соответственно, если ребенок что-то делает, всегда спрашивают, а что, куда смотрела мать. Поэтому, например, ребенок сделал какие-то ошибки, спрашивают с матери. И вот получить титул «плохая мать» очень страшно. Поэтому гораздо безопаснее ребенка уберечь от всего, включая саму жизнь. Вот он вырастет, а дальше уже, ну, это все, вот он уже пусть сам смотрит. Вот. Главное, мои тылы прикрыты, я воспитала ребенка правильно, а то, что, может, он несчастлив, ну, то как-то счастлив.
2: Но баланс все-таки. Можно ли здесь найти какой-то баланс?
3: Мне кажется, баланс может появиться, когда, как ни странно, родитель вначале задумывается, а он-то сам как хочет дальше жить. Потому что, например, вот как в связи с тем, что мы говорили раньше, если родитель сам живет по сценарию своих родителей, то есть он своей жизнью не живет и пытается ребенка как-то научить правильной жизни. А по какому стандарту? По стандарту своей мамы? Поэтому чем более, на мой взгляд, чем более осознанным и взрослым будет становиться сам родитель, тем легче ему будет позволить ребенку быть взрослым. Потому что если родитель... Я много раз работал с людьми, я вижу, что... Я просто спрашиваю человека, вот там вам 36 лет, а как вы себя внутри ощущаете? На сколько лет? Самые частые ответы от 6 до 12. Ну вот, особенно в отношениях мужско-женских. 8, 10, 12. То есть человек социально вырос, у него может быть там работа, карьера, дети... А фактически внутри он остался где-то, застрял в возрасте там 8-10 лет, это ребенок. И поэтому как ему воспитать своего ребенка? Ну, как бы просто нести дальше те же вещи, которые ему говорили его родители. И все, сценарий повторяется. Поэтому чем взрослее будет сам родитель, чем больше он будет позволять, ну, например, там, возьмем, скажем, та же женщина с двумя детьми из-под Сыктывкара, да? Да, она, может, не может сразу все бросить и уехать, может, она мечтает на Гавайях жить, но она может... найти время, освоить какую-нибудь онлайн-профессию, например, получить источник дополнительного дохода, отложить деньги, спланировать, если она не хочет жить под Сыктывкаром, а где она хочет жить, может ли она организовать переезд. Ну, какие-то вещи хотя бы вот такие начать потихонечку делать. И чем больше она будет ощущать свою силу в этом, тем легче ей будет позволить ребенку быть взрослым. Потому что если родитель не взрослый, он не может... позволить ребенку быть взрослым, получится ведь тогда, что ребенок взрослее его? А это очень обидно.
2: Ну, то есть получается, что в принципе, если родитель не повзрослел, он живет по сценарию своих родителей, получается, что он автоматически затягивает и ребенка сюда же, да, и концентрируется уже на ребенке, чтобы ему передать этот сценарий, не живет своей жизнью, не ставит свою цель и не ставит вот эти шажочки по дороге к своей цели, и как бы вот таким образом затягивая ребенка в эту же самую игру.
3: Да, совершенно верно. Причем, потому что этот сценарий, он... То есть там не может не быть счастья. Но у нас большинство людей живет по принципу «никогда хорошо не жили, не стоит и не начинать». Но этот сценарий, он знакомый, и автоматически он как бы считается безопасным. Потому что, ну, я-то вот дожил до таких лет. Ну, как-то, я-то как-то вырос, значит, и ты вырастешь. То есть это такой проверенный... Пусть эта дорога грязная и разбитая, но она проверенная. И проще просто повторить еще раз. А современные дети, они уже выросли в другое время, да, они выросли в мире, вот тем, кто сейчас, там, не знаю, 6, 8, 10, 12, они выросли в мире новых технологий, открытого мира. Им уже вот эти средневековые стандарты, им неинтересны. Их не вдохновляют примеры. Вот твой отец 50 лет отработал на заводе, ну что они зададут вопрос, и что? Чтобы получить пенсию 12 500 рублей? И как бы... «Пап, я так не хочу». Вот. Это, кстати, еще одна тема, которая сейчас родителям сложна, особенно тем, кто вырос, сформировался в Советском Союзе, как бы допустить, что человек станет взрослым, но будет жить совершенно, он, не знаю, не захочет получить высшее образование или не захочет получить одну профессию. Ну, не захочет. Может, он будет блогером, прости господи. Вот. Это же страшно, что ребенок проживет не такую жизнь, как я. А если он проживет ее лучше? Вот совсем страшно. То есть как бы это хотелось бы, родители, кто из родителей скажет, что я хочу, чтобы ребенок прожил плохую жизнь. Но когда ребенок живет, очевидно, более свободной жизнью, чем сам родитель, родители это очень бесит.
2: Ну, здесь, наверное, у родителей появляется тревожность, потому что они не понимают и не могут, да, с, там, своим сценарием охватить, померить вот эту жизнь. То есть это что-то, опять-таки, незнакомое. Незнакомое равно тревожное.
3: Да, с одной стороны, а с другой стороны, они начинают видеть, как много всего они упустили в своей жизни, как могли они ее прожить по-другому, и дети с самим фактом вот этого напоминания, они их этим раздражают.
2: Это осознанно или неосознанно?
3: В большинстве случаев неосознанно, но когда люди идут там работу над собой, то больше шансов выйти на осознание, там, не знаю, работать с психологом или хотя бы там проходят обучение, читают книги, то можно это осознать, выйти на осознание, что да, это бесит. Как многих бесят сейчас малолетние блогеры. Как так? Ему там 10 лет, а он зарабатывает миллионы. А вот так. А я 40 лет проработал на заводе и получаю 23 500. Ну, вот так. И вот согласиться с этим, не просто понять, а принять это, вот это очень сложно. То есть это можно понять, это, но все равно будет бесить.
2: Вот мы поговорили про то, что ребенку нужно дать возможность жить своей жизнью, хотеть то, что хочет он, не навязывать что-то свое, не транслировать, да. А вопрос, с какого возраста дети действительно могут сделать выбор, там, хотят они заниматься шахматами или нет, действительно они этого хотят, или они просто смотрят на папу, видят, что папа этим занимается, и им тоже хочется. Вот это вот хочется, это угодить папе, или это все-таки собственное желание?
3: Буквально пример из моей жизни недавний. Я там взял себе некое ограничения, скажем, там, на месяц без сладкого вот вообще, потому что я сладкоежка, и это не очень хорошо влияет на здоровье. И мой сын этого послушал и говорит, ой, я тоже так хочу. Я автоматически порадовался. То есть я беру аскезу, сын берет аскезу. Все, мужская аскеза, мужское братство, все такое. Но потом я подумал, что окей, он-то согласился, но он согласился, возможно, вдохновленный моим примером. Но дети пожирают огромное количество вкусняшек, и он на самом деле не понимает, от чего ему предстоит отказаться. Когда он реально столкнется с этим, он поймет, что без вкусняшек, а что ему есть. И когда вот уже начали это прояснять, выяснилось, что нет, он не готов. То есть ему бы хотелось отказаться, но он не готов отказываться совсем. И мне пришлось, ну, как бы согласиться, что это аскеза для него сейчас пока рано, он ее не вытянет. Он ее начнет, но не вытянет, бросит, разочаруется, расстроится, и еще у него от этого самооценка упадет. Своя же. Потому что я захотел как папа и не смог как папа. Но вот это увидеть, это сложно, это как раз для этого нужно смотреть, что мой ребенок — это не я. У него характер может быть совершенно другой. И вот то, что для меня легко, я решил, я сделал. А он решит и не сделает. И у него будет зарубка. Я не смог, я безвольная тряпка, ну, к примеру. Это он сам себе скажет, не я скажу. Ребенку сейчас 6,5, то есть это не нужно ждать, когда ребенок станет подростком. Маленькие решения дети уже принимают. Они могут принять и в 4 года, и в 5 лет, и в 6 лет. А некоторые там особо продвинутые могут и в 3 года что-то решить. И вот, на мой взгляд, нужно смотреть с самых-самых маленьких решений. Не ждать, когда он там скажет, я хочу пойти в этот университет. Это уже поздно. Ну, скажем, не то, что поздно, но сложнее уже. А вот 6 лет — отличный возраст. А некоторых и в 5, а некоторых и в 4.
2: Но, в принципе, то, что чем-то вдохновился, это здорово. И вопрос, вот как здесь, вроде, с одной стороны, внести какую-то трезвость, да, насколько, да, это для него возможно, чтобы он потом не считал, что он не справился. А с другой стороны, не, так сказать, не обломать, да, вот эту возможность чем-то вдохновляться.
3: Ну, вот тут в теме вдохновения всегда есть хороший вопрос, мне это зачем? Ну, или в данном случае ему. То есть на самом деле это не самые простые разговоры с ребенком, особенно когда ему там не 14. Зачем ему это? То есть если это только для того, чтобы сделать как папа, то мотивация фиговая. Потому что он по такому же сценарию будет вдохновляться примерами потом одноклассников, порой какими-то совершенно дурацкими или опасными для жизни. Или впишется в какой-нибудь челлендж в ТикТоке, после которых некоторые дети не выживают, к сожалению. Просто сделать как кто-то, не думая зачем, это, скажем так, безголовый и опасный режим. Если он может на себе ответить вопрос «зачем?», и это его убедит, отлично. Если он не нашел ответа на вопрос «зачем?», то, возможно, может быть, вдохновиться, но чем-то другим. Например, там вот он сейчас изучает шахматы. Я играю в шахматы, мы с ним играем в шахматы, он учит шахматы. Зачем? Ему нравится играть. Вот, ему нравится процесс. Все отлично, мотивации достаточно. А вот только мотивация «я хочу, как он», без собственного ответа, это такие мотивации, они порой даже хуже, когда они реализуются, чем если они не будут реализованы.
2: Ну, то есть, в принципе, нужно помнить, что с ребенком даже с самого маленького возраста можно разговаривать на такие вполне рациональные темы, учить анализировать себя, понимать себя, да, и задавать себе нужные вопросы. То есть вот в этой сфере, например, действительно, чтобы он понимал, а зачем мне это, да? Это мое желание, необходимость, или это чужое желание? То есть, в принципе, прям вот с раннего возраста можно спрашивать, да?
3: Да, я считаю, чем раньше, тем лучше. Понятно, что вначале он будет там затрудняться, ему будет сложно. Но вот, например, я могу свой пример сказать. Мне в детстве никто таких вопросов не задавал. И когда мне вдруг 14 лет родители начали спрашивать, а что ты хочешь и так далее, у меня единственный был ответ — я не знаю. Потому что как бы до этого мне не задавали вопросы, я особо не задумывался. А тут вы раз, все, 14 лет начали. Поздно. Поэтому вот чем раньше, тем лучше. Просто эти вопросы могут быть еще не про то, как ты хочешь прожить свою жизнь, да? А как ты хочешь провести... Вот у нас сейчас 3 часа времени поиграть. Как ты хочешь провести это время? Ты хочешь сделать вот это, или пойти погулять, поиграть в футбол, посмотреть кино, почитать книжки? Реши сам. Вот это вполне можно в любом возрасте.
2: А нет ли здесь какого-то такого риска, что очень сильно гипертрофированно разовьется вот это желание «хочу», которое в дальнейшем не будет сочетаться с там, желаниями или необходимостью от других людей или от ситуаций?
3: Конечно. Ну, если это просто удовлетворяет все желания, и ребенок сегодня вот он хочет, чтобы мы полетели в Париж на 2 дня, а завтра... чтобы на Аляску, понятно, что тут можно зайти в крайности. Конечно, ограничивать важно. Говорить, что, ну, смотри, мы сейчас не можем тебе это купить, или мы сейчас не можем тебя туда отвезти, но мы можем сейчас поделать что-то другое. То есть, когда есть большой список того, чего можно, например, с ребенком делать, который, ну, включает то, на что не нужно, там, много денег или много времени, то ребенку всегда можно предложить замену. Да, она, может быть, не всегда будет адекватная, но чаще всего, если хорошая замена, она срабатывает. И да, мы не поедем сейчас в Париж, но мы можем посмотреть, не знаю, классный фильм про Париж. Вот. Или купить модельку Эйфелевой башни и собрать ее. То есть я не запретил, я заменил чем-то меньшим. Да, он, может быть, чуть-чуть огорчится, но, с другой стороны, может быть, он увлечется сборкой Эйфелевой башни, и согласиться с тем, что ну ладно, в Париж не поехали, зато Эйфелеву башню собрали.
2: Чтобы немножко подытожить сказанное, предложите, пожалуйста, какую-нибудь технику нашим радиослушателям для осознания наличия сценария родительского, да, чтобы себя проанализировать и проанализировать, может быть, свои отношения с ребенком, насколько мы даем волю, даем возможность ребенку жить своей жизнью.
3: Ну, например, можно, ну, во-первых, посмотреть. Чаще всего какой-то родитель является гораздо более упоминаемым, чем второй. Ну, для женщины, опять же, чаще всего это мама. Вот. То есть, например, взять родителя лучше своего пола и описать его жизнь со стороны. Как он жизнь прожил, или она. Как она поступала в каких-то, не знаю, кризисных ситуациях. Какие решения она принимала. Как она живет, как она общается в отношениях. Чего она боится. А потом то же самое сделать про себя. То есть сравнить портрет и жизненный путь мамы, например, ну или папы, если это мужчина, с собой. И посмотреть, а что из этого совпадает. То есть где я поступаю как он или как она. Где я делаю точно так же. Где я, например, мама в таких ситуациях терялась, и я теряюсь. Или она в таких случаях психовала, и я психую. Это как детские картинки «Найди 10 отличий», а тут нужно найти 10, 15, 20 сходств. И вот эти две картинки положить рядом — это такая немножко вдумчивая работа, это не просто то, что можно сделать за 2 минуты, но можно очень удивиться, приятно или неприятно, кому как, что оказывается-то у меня похоже. Там мама в 21 вышла замуж, а я в 22. У нее в 22 года первый ребенок, а у меня в 24. Да, очень как-то похоже. И чем дальше эту работу проделать, тем больше можно увидеть точек, где я поступаю так же. Или где я поступаю только чтобы не как она. Ну, по сути, то же самое. Это, ну, по крайней мере, даст картинку. Моя мама в моей голове занимает очень большое место. Или я уже живу сама, да, своей жизнью. Это процесс, его стоит, главное, начать. А дальше это будет потихонечку выплывать. Если родитель жив, то можно с ним поговорить, какие-то вопросы позадавать. Если нет, то можно просто повспоминать.
2: Схожие вещи, да, проанализировать можно. А если человек избрал противоположный сценарий, да, вот точно не так, как она, здесь, наверное, чуть сложнее будет анализировать, это не так видно или нет?
3: Второй вариант, то, что я уже сказал раньше, это сыграть в игру «Я сирота». Представить, вот прям хорошо представить, что нет, у меня родителей нет, никогда не было. Нету никого. Вообще никого нету. У меня нет родственников. Да, мне некому предъявить свои достижения. Всем плевать. Никто мне не поругает из родственников именно за мои там грехи. И вот в этой ситуации, как бы я жил? Как бы я жил? Но знаете, как примерно то же самое, когда людей спрашивают, вы готовы совершить преступление? Нет. А если полиции не будет? Ну... Вот так и здесь. Если родителей нет и не будет, родственников нет никаких, нету, все, я один. Друзей нету, я один. Как бы я сейчас жил? Что бы я делал? Вот представить такое и нарисовать, набросать какие-то первое, что будет приходить в голову, а потом сравнить, это сильно отличается от моей жизни? Если да, то в чем? Да, в чем главное? Тут как раз игра «Найди 10 отличий». Да, вот в чем это отличается, если я сирота? Сирота без родственников. И я думаю, что тут могут быть очень большие инсайты.
2: А как понять, насколько мы даем своим детям жить своей жизнью?
3: Тут проблема в том, что как бы... это еще одно, мне кажется, родительское такое, не знаю, проклятие, что ли. Как, стараясь не по-хорошему и прекрасно не воспитывать детей, у них все равно будет что рассказать своему психологу лет через 20. Поэтому как ни крути, все равно они на что-нибудь на вас пожалуются. Просто один пожаловался на то, что меня мама слишком прижимала, а второй на то, что слишком много давала свободы. Вот. Поэтому здесь идеально не получится. Даже хорошо не факт, что получится. Здесь есть программа «Минимум», как я ее вижу, чтобы ребенок вырос по возможности физически здоровым, не убился и не повредился умом. И второе, чтобы он хотя бы был базово готов к самостоятельной жизни. Все остальное... Получится с этим сделать хорошо, получится его воспитать в правильных ценностях. Ну хорошо, не получилось, ну...
2: Он сходит потом к психологу.
3: Он сходит потом к психологу, да.
2: Спасибо вам большое за беседу на этой позитивнейшей ноте. Мы сегодня завершим, а будем ждать вас еще в гости.
3: Отлично, договорились.
2: Договорились. Напомню, сегодня с нами был Александр Давыдов, ведущий тренингов по личностному росту и отношениям. Психолог-консультант. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
1: Разговор. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Счетная сторона улицы Невский проспект, дом 30. Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
5: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
6: На открытом рынке труда. Алексей Упшинский. От резюме до собеседования. Гид по HeadHunter для незрячих соискателей.
7: 25 февраля команда платформы цифровой грамотности для незрячих людей инклюзивной организации Everland при поддержке компании Beeline провела очередной обучающий вебинар. Тема мероприятия – как написать продающее резюме и найти вакансию мечты на популярном портале HeadHunter. Вебинар провели эксперты платформы Василий Дрожжин и Рамиль Хайрулин.
8: Поговорим сегодня про сервис поиска работы, с одной стороны, поиска людей, соискателей, с другой стороны. Поговорим про платформу HH, поговорим про этот сервис с точки зрения функционала, доступности. Но перед этим мы поговорим, наверное, про современные тренды в области трудоустройства и, может быть, на примере, в том числе, этой платформы. И поможет нам в этом разобраться ведущий психолог направления HR и трудоустройства инклюзивной организации Everland Ульяна Захарова. Ульяна, рада приветствовать. Добро пожаловать к нам в эфир.
9: Первое, чего хотелось бы коснуться при составлении резюме, это так называемый раздел о себе. Тут сразу возникает вопрос, говорить или не говорить об инвалидности. Тут важно вот что понимать. Наша задача — это не числить те особенности здоровья, которые есть, или ограничения, а показать прежде всего, какой мы специалист. Да? Поэтому не вполне корректно писать «я инвалид по зрению» или «я незрячий», или «у меня инвалидность по зрению». Правильнее все-таки сделать акцент на вашей адаптивности, на технической грамотности. Например, имея инвалидность по зрению, но опытный пользователь персонального компьютера, владел программами экранного доступа, да, желательно обязательно указать, какими, потому что это может быть особенно важно, так как сейчас у нас многие профессии связаны с работой за компьютером. На это обязательно смещайте акцент. Если так или иначе ваша работа связана с офлайном, тоже упор на адаптивность, да, на то, что вы можете посещать офис свободно, ориентируйтесь в пространстве, самостоятельно передвигайтесь по городу и так далее. Вот это то, что все-таки важно указать в разделе о себе. И большая просьба, наверное, от меня и от многих специалистов по подбору персонала, это стоит избегать каких-то общих формулировок заезженных, вроде там коммуникабельный, стрессоустойчивый и так далее. В принципе, на рынке этим вы не сможете никак зацепить работу.

0: что насколько, какие задачи способны свободно выполнять. Далее такая, может быть, не вполне очевидная, но частая ошибка, которую я замечаю, когда работаю по направлению профориентационного консультирования слабовидящих и незрячих соискателей, либо просматриваю резюме, не вполне корректно получается оформить раздел с фотографией, поэтому для того, чтобы для вас это не было каким-то стрессом, и у работодателей не возникало никаких ненужных вопросов, предрассудков, этот раздел, в принципе, просто можно проигнорировать для того, чтобы потом не было каких-то неудобных моментов как для вас, так и для того человека, который будет просматривать резюме. Но все-таки, если есть профессиональные фотографии, внешность так или иначе важна в вашей профессии, вы это знаете, понимаете, да, тогда профессиональные фото, конечно, можно поставить в резюме. И, конечно же, важный раздел — это опыт работы, если он у вас есть. Опять-таки, как правильно его заполнить слабовидящему либо незрячему соискателю для того, чтобы быть конкурентоспособным, да, показать конкурентоспособность через свое резюме. Старайтесь придерживаться такой структуры, как достижение плюс инструмент, с помощью которого вы этого достигли. Например, за такой-то период достиг определенных показателей, да, это можно указать в процентах, и инструмент, с помощью которого вы этого достигли, либо привлечением того или иного программного обеспечения, либо выстраиванием определенных алгоритмов в своей работе, определенными подходами. Буквально это должно быть написано так. Я достиг там того-то, того-то в цифрах, с помощью таких-то инструментов.
1: Если вы составили резюме, следуя всем рекомендациям, может ли что-то пойти не так? Ульяна указывает на наиболее часто встречающиеся при поиске работы подводные камни.
0: Если вот мы представим, что работодатель знакомился с резюме, его все устроило, вы подходите ему по навыкам и опыту, но оказывается, это далеко еще не все, и дальше встречаются ошибки. Очень важно правильно заполнить раздел контактной информации для того, чтобы здесь с работодателем, скажем так, вы сконнектились и не разминулись. Например, если указываете мобильный телефон, то будьте готовы к тому, что вам могут звонить, нужно будет отвечать на звонки. Если указываете мессенджеры, то указывайте конкретные мессенджеры, которыми вы более-менее свободно пользуетесь самостоятельно и тоже готовы там быть оперативно на связи. С некоторыми мессенджерами может быть сложная ситуация в плане доступности. Ну и последнее — это сопроводительное письмо. Я знаю, что сейчас коллеги расходятся во мнении по поводу того, насколько вообще это важный инструмент. Сейчас в разных компаниях к этому по-разному относятся. Но на деле это все еще остается таким крючком, с помощью которого вы можете зацепить нужного работодателя. Там подобно тому, как вот вы описывали резюме с упором на свою адаптивность, на техническую подкованность, да, цифровую грамотность. С таким упором нужно составлять и сопроводительное письмо.
2: С точки зрения там, современных трендов, какой идеальный объем резюме?
0: Зависит от опыта. Если опыт у человека есть, то все-таки это порядка 2 страниц. Но специалисты ориентируются на опыт работы за последние 5 лет. Собственно, его и стоит указывать в резюме. Либо под конкретную вакансию вы выбираете самый релевантный опыт, который и описываете в резюме более подробно с точки зрения ваших достижений. Релевантный опыт — это тот, который подходит максимально под ту вакансию, на которую откликаетесь.
2: Когда мы откликаемся на ту или иную вакансию, мы понимаем, что она чаще всего имеет какую-то специфику. Даже если мы работаем в одном и том же профиле, мы можем адаптировать резюме под конкретную позицию. Вот насколько стоит к этому прибегать, насколько стоит сильно менять резюме в зависимости от той или иной вакансии.
0: Акцент как раз на всем особо важном. Под каждую конкретную вакансию можно делать именно в сопроводительном письме. Это зачастую проще, зачастую так делают все практически соискатели, независимо от того, какой у них вид инвалидности.
2: Что делать, если нет опыта? Говорить ли прямо об этом, либо как-то маскировать? Вот иногда волонтерство предлагают засчитывать как опыт или любой вид деятельности.
0: Да, действительно, и волонтерство идет в опыт, и опыт касаемо обучения, да, прохождения каких-то практик во время обучения, это тоже идет. Тогда обычно кандидатам без опыта больше внимания нисколько на само резюме, да, потому что тяжело просто опыт из ниоткуда вытащить и что-то расписывать в резюме. Такое бывает. Стоит тогда больше внимания обратить на те локации,

0: вакансии, которые откликают действительно более стартовые позиции тогда, которые предполагают рост. И, как правило, кандидаты с отсутствием опыта или с небольшим опытом, они отмечают в своих резюме, в своих сопроводительных письмах нацеленность на обучение, да, готовность учиться и расти, что тоже хорошо.
1: Да, действительно, огромное есть количество вакансий, которые не имеют какого-то ценза с точки зрения опыта работы, поэтому даже для начинающих специалистов на рынке много вариантов.
2: Далее Василий Дрожжин подробно разбирает функционал сервиса HeadHunter.
1: Что такое платформа HH или HeadHunter? Это, пожалуй, крупнейшая площадка в нашей стране для взаимодействия работодателей и соискателей. Существует она с 2000 года. Ну и в последние годы появляются все новые сервисы. Платформа, наверное, с 10-х годов стала лидером рынка. Сейчас появляются такие фичи, как анализ рынка труда. Если мы говорим про базовые функции с точки зрения соискателя, то прежде всего нас будет здесь интересовать создание резюме под разные задачи, размещение его, получение откликов, варианты рекомендаций по составлению резюме. Создание резюме, как и многие функции, доступны на платформе после авторизации. Авторизация достаточно несложная. Необходимо ввести адрес электронной почты, номер телефона, установить вариант авторизации с помощью пароля, с помощью кодов из SMS или email сообщений. Ну и, собственно, потихонечку заполнять ваш профиль, который, собственно, будет отображаться и в тех резюме, которые вы будете создавать. Что касается самой платформы, если мы зайдем на браузерную версию, то у нас вверху, если мы даже не залогинились, будет достаточно стандартная шапка. После того, как мы вошли в наш аккаунт, даже если он только что созданный, нам будут доступны следующие функции. Есть такая кнопка, ссылка, функция «Беседы с работодателем». Если вы еще не откликались ни на какие вакансии и резюме не создавали, там, соответственно, будет пусто. Но как только у вас появится какая-то история взаимодействия с теми или иными работодателями, вот этот список чатов вам станет доступен. Да, то есть в HeadHunter фактически существует собственный мессенджер, который позволяет контактировать с теми организациями, с которыми, ну, получилось у вас какое-то взаимодействие. То есть вы откликались на их вакансии, и вам поступил какой-то ответ. До того, как вы получили какой-то отклик, вы уже через чат можете задавать дополнительные вопросы по вакансии. Вы можете до отклика задать вопросы. То есть вы не обязательно можете отправить уведомление о том, что вы готовы претендовать на эту вакансию, а сначала там задать несколько вопросов. Например, про доступность офиса, про условия работы, про характер работы, если из описания вакансии это вам не совсем понятно и очевидно. Ну и давайте перейдем, собственно, к разделу «Резюме и профиль». Если мы, соответственно, впервые на платформе будем рассматривать именно такой вариант, нам необходимо его создать с нуля. После этого уже мы сможем смотреть список наших резюме, если у нас их будет несколько, видеть просмотры, приглашения, поднимать в поиске их и так далее. Ну, с чего начинается создание резюме? Естественно, с выбора профессии. Есть список вариантов, которые можно выбрать. Можно также указать свой набор ключевых слов, если вдруг список вариантов, который представлен, вас не удовлетворяет. Также вы указываете характер занятости, какой вам ближе, то есть вы ищете работу на полный день, частичную занятость, удаленную работу и так далее и тому подобное. Указываете уровень заработной платы желаемый, указываете, где вы хотите работать, на месте работодателя, дистанционно, готовы ли вы к командировкам. Это все на первых шагах вы можете указать. Далее вы указываете образование. Есть отдельный раздел для добавления портфолио. Ну, для некоторых направлений это может быть особенно важно. Да? Допустим, вы творческий работник, и вам необходимо указать виды работ, которые вы делали. В блоке, там, не знаю, опыта работы это невозможно отразить, но можно загрузить отдельный документ, портфолио, где ваши проекты будут указаны.
2: Участники вебинара могли убедиться, что инструменты для поиска работы, которые предоставляет сервис, вполне эффективные. Но как быть с невизуальной доступностью HeadHunter?
3: На платформе Android HeadHunter можно найти как в Google Play, так и в Rustore. Но в Rustore версия, похоже, немножко раньше выходит. Что меня особенно порадовало, так это как раз вот доступность данного приложения, потому что очень многие приложения бывают доступны, но доступны частично, да, либо вообще, ну, очень немного где. На платформе Android как раз ситуация вот очень такая хорошая, и приложение, в принципе, вот везде, где я был, озвучивало абсолютно все. В плане доступности я имею в виду, да, то есть приложение прямо идеальное, то есть озвучиваются как кнопки, поля, выбор. Картинок очень мало, то есть вообще в приложении. Картинки я видел только в тех местах, где место нахождения работодателя, там есть картинка карты, она не озвучивается, но озвучивается как раз место, город, улица, там, если это указал работодатель. Все это хорошо озвучивается. Если говорить о самом приложении, когда мы его запускаем, нам сразу предлагают авторизоваться либо зарегистрироваться. Без этого просмотреть список вакансий или найти что-то нам выбора не дают. То есть нам нужно, по сути дела, авторизоваться или зарегистрироваться. Это делается очень легко, либо через номер сотового телефона, через СМС, подтверждение СМС, либо через электронную почту, тоже туда приходит код из 4 цифр. Мы его просто вводим и попадаем на основную страницу приложения. Сверху, где изначально стоит курсор, находится поле «Должность». То есть это, в принципе, поле поиска работы. То есть по умолчанию предполагается, что мы ищем именно работу. И, соответственно, дальше тоже будет все, что связано именно с поиском работы, а не с размещением вакансий. Следующая кнопка будет «Фильтр». И как раз я рекомендую искать работу, то есть если мы что-то хотим более конкретно поискать, именно через эту кнопку, если мы туда зайдем, появится дополнительное меню, о котором я расскажу попозже. Дальше справа в углу находится кнопка «Избранная», то есть это те вакансии, которые мы с вами добавим в избранное, если нам что-то понравится. Ниже находится небольшая карусель кнопок, она меняется, то есть, например, у кого-то показывает, что настроить звонки, например, через HeadHunter, это если они у вас не настроены, лучшие топ-10 там работодателей и другие какие-то основная информация. Ниже идут как раз основные пункты, это для вас, он уже у меня открыт по умолчанию, у меня по умолчанию создано резюме, правда, не размещено, оно просто есть как бы сохраненное. Есть потом кнопочка «У дома», чтобы он искал, какие есть работы около дома. Есть кнопочка «Подработка» и другие различные пункты, тоже небольшая такая карусель. Это, в принципе, быстрый поиск, мы ее можем дальше пропустить. И здесь начинается список уже работодателей и профессий, которые он предлагает вам на основе вашей заполненной анкеты. Даже при том, что моя анкета не размещена, все равно мне по электронной почте приходит предложение с вакансиями, и, соответственно, здесь находится как раз список предлагаемых работ. Конечно же, HeadHunter – это платформа все-таки коммерческая, да, и понятное дело, что в первую очередь будут показываться именно вакансии тех работодателей, которые заплатили за продвижение своих рабочих мест. Снизу находится 5 основных кнопок. Это, конечно же, кнопка «Поиск» левая нижняя. Это, по сути дела, главный экран. Следующая кнопка – это у нас «Карьера». В ней находятся различные виды курсов, которым HeadHunter и его партнеры предлагают вам обучиться, конечно же, на небесплатной основе, то есть на платной основе. Следующая центральная кнопка снизу экрана идет кнопка «Отклики». Это как раз те отклики, которые оставил вам работодатель на ваше резюме. Дальше у нас идет кнопка справа внизу, это сообщение. Ну, тут понятно все, я думаю, что тут можно написать в поддержку именно здесь, либо ответить на те сообщения, которые у вас уже есть. Ну и справа внизу в самом углу находится кнопка «Профиль», в которой находятся ваши личные данные, ваши настройки, аккаунта в том числе. Ниже как раз здесь находится ваше резюме. Это, в принципе, все абсолютно озвучивается, работает быстро с толбеком, и поэтому просто вот для интереса, да, кто хочет, может быть, поискать работу или, например, хочет узнать, какая сейчас примерно оплата по той или иной профессии, я все-таки рекомендую зарегистрироваться без уточнения каких-то своих данных и посмотреть это через поиск.
2: В приложении можно ознакомиться с полной аудиозаписью вебинара.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
5: «Радио ВОС». Мы музыка на радио.
6: Got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves. And that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Москве прошел фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Ульяновская областная организация ВОС готовится отметить столетний юбилей. На конференции CodeFest в Новосибирске выступит незрячий инженер-разработчик Евгений Некрасов. В Самаре стартовал реабилитационный фестиваль на инфоволне. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. В Екатеринбурге обсудили вопросы трудоустройства инвалидов и исполнения квоты. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве состоялся открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Организаторами выступили Московская городская организация ВОС и отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. В этом году в фестивале приняли участие около 70 незрячих и слабовидящих ребят из специализированных школ Москвы, Сергиева Посада, Королева, Владимира и Рязани. Перед концертом для юных гостей провели мастер-классы по адаптированным настольным играм, соревнования по шоу-дауну, стрельбу из биатлонной установки и экскурсию по экспозиции Центрального музея ВОС имени Зимина. Концертная программа объединила вокал, хореографию и инструментальную музыку. Особенно пронзительно звучали произведения о Великой Отечественной войне. Все участники получили дипломы и памятные подарки. 10 июня в Ульяновске состоится торжественное мероприятие «Юбилейный вечер. Мы связаны одной судьбой», посвященный столетию Ульяновской областной организации ВОС. В программе ретроспективный экскурс в историю, чествование лучших членов организации, вручение почетных наград и праздничный концерт. Мероприятие пройдет в Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС на улице Гагарина. Начало в 10 часов. Будет организована онлайн-трансляция. 30 и 31 мая в Новосибирске в экспоцентре пройдет конференция CodeFest 2026. Только офлайн-формат, чтобы можно было обсудить идеи за чашкой кофе. В программе кейсы на стыке ролей, экспертные зоны, партнерская зона, 3 этажа технологий и 9 залов вдохновения. Ключевое событие для нашей аудитории – доклад незрячего инженера-разработчика Евгения Некрасова под названием «Тапки незрячего. Кликхаус и бигдата инженера». Это реальная история преодоления технических и социальных барьеров, уникальный взгляд на привычные инструменты. Евгений покажет, как звучит настоящий бигдата инжиниринг. Подробности и программа фестиваля на сайте CodeFest. С 20 по 22 мая в Самаре проходит областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению на инфоволне, направленный на повышение цифровой грамотности. В фестивале участвуют 8 команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан. Центральная тема – путешествие по Самарскому краю и реке Волге. Участникам предстоит пройти 8 тематических станций – шум города, книжный шифр, навигатор и другие. Команды одновременно демонстрируют знания, умения и навыки работы с современными цифровыми устройствами. Фестиваль помогает преодолеть страх перед сложными настройками и освоить полезные цифровые инструменты для повседневной жизни. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. Мероприятие состоялось в рамках проекта Екатерины Галушкиной «Жизнь в движении», поддержанного конкурсом «Росмолодежь Гранты». Члены Реутовской железнодорожной местной организации ВОС Максим Яковлев и Артем Боураш выступили с организаторами, провели мастер-класс и судили игры. Шоу-даун развивает реакцию, концентрацию и координацию. Ветераны специальной военной операции не только приняли активное участие в турнире, но и сами провели мастер-класс для волонтеров. В культурно-спортивном реабилитационном центре Свердловской областной организации ВОС в Екатеринбурге прошла рабочая встреча, посвященная вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Участие приняли директор КСРЦ Владислав Помилов, прокурор района Владимир Курочкин, директор городского центра занятости, представители работодателей, а также инвалиды, в том числе участники специальной военной операции. Обсуждалось исполнение установленной законом квоты для приема на работу инвалидов. Прокурор подчеркнул, что вопрос находится на особом контроле. Директор КСРЦ отметил, что организация открыта к сотрудничеству с предприятиями и готова заключать соглашения, направленные на трудоустройство инвалидов по зрению, в том числе молодых участников специальной военной операции в рамках системы предприятий общества. И коротко о других событиях. 15 и 16 мая два коллектива культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС, Народный театр звука «Русская рапсодия» и фольклорный ансамбль «Подворье» провели серию концертов. 15 мая артисты выступили в библиотеке с программой, посвященной Дню славянской письменности, а 16 мая приняли участие в открытии фестиваля «Связь поколений» на ВДНХ, организованном фондом «Планета без ограничений». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В Витебске с 13 по 15 февраля прошел третий ежегодный открытый Кубок Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти первой чемпионки нашей страны по настольному теннису для незрячих Оксаны Ивановой. Организаторами соревнования выступили унитарное предприятие «Элект», где в свое время работала и тренировалась Оксана Иванова, а также Паралимпийский комитет Республики Беларусь. В этом году за игровыми столами встретились спортсмены из Брестской, Гродненской, Гомельской и Минской областей. Также в Кубке участвовали две сборные команды предприятий «Вертекс Брест» и «Элект». Новичком стала команда минского предприятия «Светоприбор». О том, как все прошло, рассказывает тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, член судейской бригады открытого Кубка памяти Оксаны Ивановой, Олег Кириллов.
1: У нас было 12 женщин, они играли в две подгруппы по 6 человек. У мужчин было 20 человек. Они тоже играли по подгруппам. В финал выходило по 8 человек. А уже в финале олимпийка на выбывание. Сильнейшие попали в полуфинал-финал, а слабейшие играли с 5 по 8 место. Мы уже на протяжении нескольких лет замечаем одну такую хорошую тенденцию. Это первый старт в этом году, это как бы начало спортивного года. Приезжают сильнейшие спортсмены, и в том числе приезжают молодежь. И в этом году реально нам повезло. Были такие ветераны спорта, если их так можно назвать, как Кевля Оля, Федотова Ирина. И при этом были у нас совсем молодые, как Заремба с Минска и Калинина с Гомеля. Они очень нас порадовали и результатом, и техническим оснащением. Было приятно очень посмотреть. Да, был недоезд с Гродно. Не приехала Галиневская Ирина и не смогла участвовать по состоянию здоровья и исключению Алены. Две девочки, которые сильнейшие в Беларуси, а так мужчины, вся элита присутствовала и участвовала на этих соревнованиях. Места распределились следующим образом. Третье место Паша Янушкевич, Гродно. Второе место Владимир Литвинов, Витебск. И первое место Сергей Шкибель, Гродно.
0: А среди женщин?
1: А вот у женщин каждый год непредсказуем. Лидеры меняются. Чемпионка Беларуси Шафаренко Янина Гомель заняла третье место. Кузьмицкая Кристина, будем так говорить, Брест, Витебск. Она живет и тренируется в Витебске. Второе место. И первое место Дубицкая Зинаида, город Гомель.
0: Насыщеннее по эмоциям, по в целом ходу игры было у женщин или у мужчин?
1: Трудно сказать, потому что у нас три стола было, и у каждого была своя локация. И так всех объединить было очень тяжело. В командных играх, да, там была дружная, сплоченная семья у всех. Честно скажу, даже был очень рад, что команды настолько дружны, настолько грамотно стали подходить к командным играм. И вот уникальный случай произошел, я уже объявляю результаты. Третье место неожиданно заняла Гродненская область. А по тактическим или там психологическим или там тренерским наработкам второе место заняла Брестская область. Это редкий такой случай. Ну и первое место заняла команда города Гомель.
0: Можно ли сказать, что на сегодняшний момент вот этот третий кубок прошел лучше, чем все предыдущие?
1: Да, в организационном плане намного лучше. В этом году нам очень повезло. И впервые у нас было на Кубке Республики Беларусь памятью Оксаны Ивановой три профессиональных стола. В прошлом году центральное правление предприятию «Элект» подарило стол, согласно программе ПРООН. У нас есть свой итальянский стол. И третий стол нам предоставило областное управление «Белтис». То есть ребята отыграли, могут отдохнуть. А когда один или два стола, это очень тяжело. Просто физически сидеть 10-12 часов. А здесь в среднем уходило 6 часов на тренировочный день.
0: Кто судил этот кубок?
1: Были квалифицированные, профессиональные судьи. В прошлом году у нас были семинары. Центральное правление «Белтис» проводило. И вот у нас как раз появился высококлассный судья Трубинов Сергей. Ну, само собой, Лобовкин Виталий и Богданов Кирилл. На данный момент подходили представители и Гомеля, и Гродно, и Бреста. И приглашали наших судей даже обслуживать соревнования в регионах.
0: Олег Константинович, уже в третий раз проводится чемпионат. Не ослабевает ли интерес участников к поездке вот на этот кубок?
1: Вы знаете, я переговорил с многими спортсменами. Они все были благодарны. Они все были приятно удивлены именно отношением, вниманием. Оргкомитет, это предприятие «Элект», отдел реабилитации, все сделали возможное и невозможное, чтобы было всем комфортно, удобно, уютно. Призы, подарки, чай, кофе, вода, оплата судей.
0: Но количество участников не падает, правда?
1: Вот, да, не падает, даже увеличилось. Ну, мое, допустим, личное мнение. В последнее время, конечно, позиция сдала команда к Могилевской области. На данный момент такое ощущение, что спорт уходит на второй план у них. Вот. А что касается города Минска, Минской области, ну, приятно, удивили, конечно. И Брест очень удивил. Они привезли две команды. Вертекс и сборную Брестской области. Там видно сразу, что спорт любят, уважают, и у них все получается.
0: Первые места заняла не витебская команда в этом году. Не обидно ли вам как тренеру, да, что, в общем-то, ваши подопечные пока не добились результата первого места?
1: Нет, слово «обида» здесь не звучит. Это просто говорит о том, что все-таки, когда есть здоровая конкуренция, когда люди тренируются профессионально, как, например, в Гомеле, у них спортивная школа, в Гродно, они уделяют очень много внимания данному виду спорта. У нас, помимо того, что у нас есть голбол, футбол Б1, спартакиада, турслет, то есть мы держим марку, а на данный момент нам просто не повезло. Алена Юсичени не смогла приехать, а так бы мы, конечно, составили конкуренцию.
0: Основные спортсмены из Витебска по шоу-дауну, кто вот, да, кого вы сегодня тренируете?
1: Ну, это, будем так говорить, Артем Стоцкий, Ордынов Юрий, Спирина Марина, Кристина Кузьмицкая. Вот это в основной костяк. Да, там есть любители, как Кобылкин Владимир, там Корзун Вячеслав. Но они для себя, для души тренируются, так играют.
0: Мы с вами ранее поговорили о том, что были и молодые представители этого направления. Как вам кажется, отличаются? Отличаются ли сегодня молодые спортсмены от тех, кто когда-то был у истоков игры в шоу-даун?
1: Да, отличаются. Дело в том, что у них есть живой пример. Они могут посмотреть, они могут потренироваться с сильнейшими спортсменами. Как правило, когда слабый, условно, спортсмен тренируется с сильным, он быстрее растет в мастерстве, и он быстрее прогрессирует. То есть у наших ветеранов, ну так их можно назвать, не было личного примера. А этим молодым проще. Они видят, слышат, учатся и быстро прогрессирует.
0: Как первый тренер Оксаны Ивановой, которая сегодня, к сожалению, нет с нами. Давайте вспомним, какой была эта спортсменка и, по вашему мнению, да, какие качества характера ее выделяли в игре в шоу-даун?
1: Вы знаете, сейчас тренируются и Яна Шафаренко, и Дубицкая Зинаида, и Кристина Кузьмицкая. Вот хочется всегда подсказать. Берите пример с Оксаной. Она была в хорошем смысле слова целеустремленная, злая, по-спортивному, руки никогда не опускала. Не бояла трудностей, самое главное. И самое главное, что она всегда была примером для всех, как и в жизни, так и в спорте. Чуть-чуть не хватает нашему теперешнему поколению вот этой как бы заряженности такой. И тем не менее, все знают, что она была такая, и она стала примером для нас.
0: Лидер среди мужчин Кубка этого года, действующий чемпион Беларуси гродненец Сергей Шкибель, играет в шоу-даун уже около 11 лет. И, конечно, ранее с Оксаной Ивановой они неоднократно встречались на различных республиканских чемпионатах. В составе белорусской сборной выезжали на международные турниры по настольному теннису для незрячих. Как складывались игры для Сергея во второй раз его участия в Кубке памяти Оксаны Ивановой? И чем выделяется для спортсмена именно это состязание, узнали у него самого.
2: Да, были легкие игры, там, где я выигрывал со счетом 11-2. Но игры были и сложные. Вот финальная с Володей играли Литвиновым. Там очень так тяжело было. Скоростная очень игра, быстрая. У нас всегда такие игры с ним. Полуфинал играл с Янушкевичем Пашей нашим. Тоже первый сет я проиграл, 11-14, длинный сет был очень. Потом выиграл с хорошим разрывом еще два, но первый сет мы, конечно, порубились с ним. Ну и остальные игры тоже некоторые были. Не сказать, что очень сложные, но тоже пришлось поднапрячься. Поэтому это и мое повышение уровня, и в конце концов сейчас я вот был, когда на играх смотрел, наблюдал с другими игроками, тот же Заремба с Борисова. Ну, от него никто такого не ожидал, такой игры. Он очень сильно в этом году играл и действительно показал хороший уровень. То есть конкурент в будущем, если будет продолжать заниматься, будет очень серьезным, потому что нашего Пашу он выиграл Янушкевича, с Демидовцом Лешей тоже в три сета Леша его выиграл, но, тем не менее, пришлось тоже очень напрячься ему. Валик Ромашевский хорошо играет. Там хватает хороших и сильных игроков. Тот же Стасевич с Бреста приехал, тоже достаточно уровень неплохой. Поэтому интересно поиграть, интересно посмотреть. Я считаю, я очень не зря туда поехал, и если будет малейшая возможность в следующем году, я обязательно туда поеду с огромным удовольствием.
0: Как готовитесь к соревнованиям? И нужна ли на данном этапе, да, учитывая вашу технику, ваш опыт, какая-то определенная подготовка? Нужно ли вам готовиться долго? Что вообще делаете для того, чтобы вот быть в форме на любых соревнованиях?
2: У нас уникум Халалей, Саша, который он не готовится, но приезжает и всегда в восьмерке. Я не такой уникум, к сожалению. Мне готовиться надо, и готовиться надо постоянно. Просто, ну, если ходить, скажем, за месяц до соревнований на тренировки, а после этого бросать, толку не будет. В восьмерке, может, и останусь, а вот о медалях не забыть можно. Потому что другие-то растут, а ты будешь на месте стоять. Поэтому мы занимаемся постоянно, и будни, и выходные, там, как уже получается. Но в основном стараемся хотя бы 3 раза в неделю быть. Тренировки у нас на фильтре проходят, у нас там стоят 2 стола, на которых мы тренируемся. Нас на выходные пускают играть, и очень это удобно, потому что я и Галиневская, мы работаем 5 дней в неделю массажистами. После работы не всегда может получиться, а вот выходной — это такие дни, когда можно больше времени на это выкроить. И стараемся ходить даже в любую погоду, чтобы позаниматься нормально, никуда не торопясь, не спеша. Потому что если не будем заниматься, начнет пропадать вот эта мышечная память, эти рефлексы. Техника тоже как бы забывается, и надо держать себя в форме, в тонусе, чтобы не скатываться вниз и расти вверх. Потому что вот сейчас с Володей играли, просто у него такая скорость, он на отбой играет, и просто ракеткой хлопаешь по этому мячу, когда он к тебе с этой скоростью летит. Ну, не успеваешь сообразить, делаешь это на рефлексе, а потом же понимаешь, что ты этот мяч остановил и можешь дальше играть. Не будет этого, будут голы, и просто к нему мяч будет возвращаться, и будет игра в одни ворота.
0: Какая была для вас самая тяжелая игра на этом кубке в этом году?
2: Ну, наверное, все-таки с Янушкевичем, потому что мы первый сет шли до счета 12-11, практически очко в очко, и там было до конца непонятно, и очень-очень длинный сет этот был, напряженный такой. Потом я уже то ли разозлился очень сильно, то следующий выиграл в ноль. А первый сет он меня выиграл, там действительно один сет стоил всей игры.
0: Сергей, что помогает всегда собраться в какие-то трудные моменты, да, когда игра не ладится, когда игра не идет?
2: Тренер, когда вот быстро играет гол, свисток, следующая подача, и продолжаешь на автомате играть. Казалось бы, надо взять перерыв, и ты сам имеешь право на это. Только как-то это не особо вспоминается. А тренер стоит, видит, что ты загоняешься, и сам берет тайм-аут. Хотя бывали случаи, когда я проигрывал, а наша Елена Станиславовна берет тайм-аут, говорит, отдохни там, расслабься, что-то посоветуй. Я говорю, зачем? Вот зачем, Станиславовна, убрали тайм-аут? Все ж, ну, как бы нормально. Потом анализируешь после игры, да ничего там нормального не было, там мне забивали, и я штрафы начинал делать, потому что суетился. Она это со стороны видит, а ты этого в запале не замечаешь, и поэтому сам тайм-аут не берешь. А она видит и берет, даже вопреки моему желанию. Эта минута дает иногда переключиться, расслабиться. Тогда уже игра меняется. И тогда уже... Вот я в тот раз, когда это произошло на Республике, по-моему, на прошлой, и тогда переключился и резко стал выигрывать и выиграл после тайм-аута именно.
0: 3 дня шел этот кубок. Какой день самый был тяжелый? И что самое приятное, какая часть этого кубка всегда для вас?
2: Ну, самое приятное, наверное, закрытие, конечно, лично для меня. А самый тяжелый — это первый день. Потому что получается такая ситуация, что нам пришло ехать с пересадкой в Орше, и мы в 3 часа ночи приехали в Оршу, к 4 ближе и там пересели на другой поезд, там уже, естественно, сна никакого час до Витебска, потом игры, открытие, игры, уже вечером, конечно, так совсем сложновато это. На футбол едем, там без разницы, как ехать. И ночь ехали на бусе, я не спал. На поле выходишь, там, ну, бегаешь, особо мне это не мешает, если я ночь не посплю. А вот теннисе другое дело. Но, тем не менее, все было хорошо, соревнования хорошие, сейчас уже столов было 3, а не 1, как в прошлом году. Поэтому интереснее было играть. Вот. Но у меня, правда, так получилось, что почти все игры на одном только столе были. Ну, там пара игр только на другом. Мне нравится Витебский. Вообще, часто же там бываю по футболу и все. Вот. Ну, условия проживания в этом году очень хорошие у нас такие были. И там, где играли на предприятии самом, тоже так достаточно хорошо, и тепло было, удобно, в общем, все отлично.
0: 3 стола было на этом кубке, вы успели поиграть на 2 из них. Игра на каждом столе отличается, Сергей, расскажите?
2: Я всегда говорил, что столы все отличаются. Почему я в свое время, когда еще выезжали в Европу, я всегда говорил, купите хотя бы 1 чешский стол на страну, потому что там играют на чешских. У нас итальянские, у нас московские. Они не такие, они не подходят, потому что другой отскок от борта, другой звук, другой сам стол, луза, все другое. Ну, нас тогда так и не услышали. Единственное, что купил такой чешский стол в Брест. И вот именно сейчас этот стол, он наоборот уже немножко не тот, потому что, ну, нет выездов этих международных, а у нас только один. Но на все играют, как бы все соревнования на других столах проводятся. Это важно. Хорошо, что начали закупать покупать именно примерно одинаковые столы всем. Приезжаешь, и ты играешь на том, на чем тренируешься. Эти столы уже более вот новые, которые сейчас закупать начали российские, они более подходят под стандарт, но они оба тоже разные. Вот у них стоял стол на втором этаже, такой, как у нас в Гродно, с пластиковыми бортами изнутри. Там намного сильнее отскок. Там по-другому надо по борту кидать, там другой звук совершенно идет. Стол, который стоял на четвертом этаже, более мягкие борта, он такой, как в Гомеле. Единственное, он у них более быстрый, потому что стоит, наверное, немножко по-другому. Ну, совершенно другой стол. Даже играть надо по-другому на этих столах. Немножко перестраиваться. Нет, там принципиальных таких уже отличий нет. Удары все те же, техника та же. Но немножко надо чуть где-то вот слабее, где-то там протянуть больше. Потому что бок по-другому мяч будет лететь, цепляться или не цепляться за закругление, это чтобы упасть в лузу. Иначе на одном столе при таком ударе он пролетит над лузой, а на втором он зацепится и упадет. Потому что борт более такой даже шершавенький. А пластиковые, они как стекло, они скользкие. Там надо немножко по-другому играть.
0: Вот этот кубок по шоу-дауну в памяти Оксаны Ивановой лично для вас – это мероприятие, это сочетание чего?
2: Наверное, спорта и памяти. Скажем так, это необычный турнир, он единственный в своем роде. Потому что сама эта вся история, она вообще уникальна. Такого другого кубка только в Польше. Вот я знаю, в память спортсмена польского проходил, который тоже умер. Это не просто рядовые соревнования, которые может любой организовать, любой сделать. Это еще и память, которая должна быть. Потому что так много у нас приходило, много уходило, да, они не умерли, но они просто ушли и не вернулись в теннис. Но Оксана особое место занимает. Мы с Оксаной много где ездили, много где бывали вместе. Все равно она витает вот где-то рядом. Вспоминаем часто ее, вот даже в разговорах, потому что едешь на кубок не просто кубок Беларуси, а кубок памяти Оксаны.
0: Зинаида Дубицкая, спортсменка Гомельского областного центра Олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, в этот раз стала первой среди женщин в открытом кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой. За счет чего получилось вырвать победу у соперниц и какие чувства она испытала, став лучшей, спросили у нее после турнира.
3: Конечно, очень приятно, очень радостно, когда ты все-таки понимаешь, что ты готовишься, и все твои планы, твои надежды, они реализуются. Ну и, конечно, самое большое — это приятно о себе понимать, что ты умеешь владеть собой в любой ситуации.
0: Как проходила ваша финальная игра?
3: Было волнительно, хотелось выиграть, но я готовилась, даже если не получится, принять это с достоинством. Мы встретились с Кристиной Кузьмицкой, и раньше мы могли дольше играть. За победу мы могли и час играть, то есть там 1:05. В этом году это произошло быстрее. Первый сет у нас получился, по-моему, 11:04, а второй 11:06.
0: Расскажите вообще в целом, да, о своих соперницах, об уровне их игры, и напомните, в который раз вы принимаете участие в кубке.
3: Ну, это третий год. Мы все одни и те же. Оно, конечно, хотелось бы, чтобы побольше нас было на любых, в принципе, соревнованиях, на любых кубках, потому что мы, как правило, уже знаем друг дружку. Но радостно видеть, что девочки растут. У нас в этот раз, правда, не было Алены Язучени. Мы ее все ожидали. Она нас вот на рождественском турнире удивила в Гродно. Растут. Растут девчонки, и это очень приятно. У нас Вероника, тоже молоденькая девочка, совсем еще школьница, вот принимает участие уже. Вот
0: в гомельской команде, да? От гомельчан, да, тоже да, с вами да, она да. приехала.
3: Да, 2 года тренируется, да, и вот мы, конечно, от нее, вот лично я от нее ждала больших результатов, но она попала в 7-ку, 7-я, не 6-я, 5-я, как я думала, могла бы быть, но молодец, поднимается, и очень быстро. Ну, вот у нас и Ромашевский, и Валентин тоже поднимаются, они на тренировках у нас гораздо лучше играют, ну, тут еще, наверное, такой психологический фактор имеет значение, это вот опять же уметь владеть собой. Ну, и насчет других хочется сказать, мы хоть и постоянно вот вроде встречаемся со всеми, да, но все равно волнительно играть. Волнительно играть. Я понимаю, что могу победить Ирину Галиневскую, все равно волнительно. И с Кристиной Кузьмицкой мы постоянно с ней встречаемся на всех турнирах. Вот как-то это моя такая самая постоянная соперница. Вот. И тоже волнительно. Казалось бы, вот знаешь друг друга, но волнительно. Конечно, самые интересные игры, такие зажигающие, это командные игры. Согласятся, наверное, все. Очень интересно, как это вот карта ляжет, как пойдет. кто кого все-таки возьмет, кто кого обгонит. Вот командные игры для меня более такие интересные. И подхожу я к ним так, наверное, более серьезно, чем даже к личкам. Ну, личка, как получится, так уж получится. Ладно, я тут сама перед собой только виновата, там команда. Хотя в команде проще играть. Я накосячу, за мной стоят еще. Я знаю, друзья.
4: В гомельской команде кто в основном составе был?
3: Я, Валентин Ромашевский и Алексей Демидовец. Хотя были две игры, когда мы вот Янину Шифаренко, да, это вот тоже наша чемпионка Белоруссии и России тоже. А мы ее все-таки, она говорит, давайте я посижу, ребята. Мы ее посадили и говорим, ну сиди, хочешь сидеть, посиди. Посмотрим, как мы без тебя справимся, не справимся. Ну, в запасных ее оставили. По-моему, один раз мы ее вообще не применяли, ей так и не пришлось выйти. Ну, вот на витебскую команду она вышла. Также Гродно, тоже было интересно их побить нам. Мы всегда с ними такие тоже конкуренты.
4: Какие вы можете выделить самые напряженные или неожиданные, или в целом моменты, которые вас удивили в игре в личной вашей с разными соперницами и в командных играх?
3: Мне вообще интересно то, что я стала позволять себе какие-то вот новые свои удары, те, что я тренирую. Я еще их вот не доработала, да, скажем так, но их применять вот именно во время игры. Если я понимаю, что этот спортсмен реже выходит, появляется, вот особенно новички, да, то я позволяю себе, да.
4: А уже с профессионалами не всегда,
3: с
4: насколько я
3: понимаю. С профессионалами меньше рискую. И очень интересно, когда оно все-таки получается попадать. Вот мы с Юлей Василюк с Бреста играли, и вот я раскатывала этот мячик, конечно, и так вот. И легко, все легко, но он такой хороший попадун получился. Ей было больно, мне сладенько. Вот. А потом тот же удар, я тренировалась с другой девушкой. Я могла себе позволить, да, побольше сделать таких тренировок, ударчиков и себе в лузу так сильно. Не то, что закатило даже, а это был вот именно попадун, такой удар прямо. Ну, вот такие запоминающиеся были вот два случая.
4: Откуда черпаете эту информацию? Где вообще узнаете о вот таких вот новых приемах, которые могут в дальнейшем понадобиться в играх?
3: Во-первых, я слушаю себя, полагаюсь на свою интуицию, да, вот я чувствую тело свое. Ну, как бы с телом тоже нужно уметь общаться и понимать себя. Также и с тренером не маловажно. Мы общаемся, и тоже мы у него. Андрей Михайлович, а что там, как там? Как там рука у соперника стоит? А что за удар он вот так вот делает? Объясните там. Зачастую не понимаю, что он мне говорит. Я тогда вот, берите вот мою руку, возьмите ракетку. Но он уже и понимает, тоже привык к тому, что, ну, как бы работать с такой спецификой, как незрячие. То он берет уже сам нашу руку там с ракеткой и показывает примерно направление. Но это же еще мышечная память. Это еще нужно, знаете, как вбить в руку и как бы чтобы это вот плечо, кисть, локоть, чтобы это все
4: поработало, правда?
3: Было. Да, чтобы это гармонично было. Вот.
4: И отрабатывали ли вы в финальной игре, да, какие-то вот приемы, которые
3: нет,
4: тренировали?
3: Нет, не позволяла себе с Кристиной Кузьмицкой. Были, конечно, новые приемы, которые вот я отрабатывала, да, но я их вот наработала уже, то их использовала. А так позволяла, конечно, чаще отдыхать себе в игре, потому что у меня такой вот молодой возраст, когда я понимаю, что нужно отдохнуть. Вот часто у меня еще и диагноз глаукома, то нельзя мне долго стоять в таком наклоне. Вот для моего диагноза это более так уже опасно, и мне нужно давать себе отдых. Но это тоже нужно научиться стоять в защите, потому что это вот с сильными девчонками и ребятами, когда командные игры играешь, это ну, нужно уметь делать.
4: 3 дней достаточно для такого чемпионата, как вам кажется?
3: Для всех соревнований, вот у нас у всех, наверное, спортсменов есть такое пожелание, чтобы, ну, опять же, это все зависит от бюджета, Белтиза, государства, как относится к этому, да, вот как нас оплачивают. Хотелось бы больше, конечно, на день, потому что мы все-таки работаем от утра и до вечера. У нас нету даже так, чтобы мы прогулялись как-то по городу, да, хотя бы успеть отдохнуть и подготовиться вот к следующему дню. А в воскресенье, как правило, это уже вот финалы. И, конечно, хочется достойно отдохнуть, поэтому мы должны успевать вот вложиться, просто даже пообщаться, чайку попить, обменяться какими-то новостями. Это во время вот игр, пока мы ждем, во время перерывов своего матча следующего.
4: Впервые на Кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой выступила команда минского предприятия «Светоприбор». Собирал ее инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной работе унитарного предприятия Яков Сазонов.
5: К сожалению, прошлые годы на Кубок Республики Беларусь в Витебске у нас не получалось поехать по разным причинам, обстоятельствам. Но в этом году мы захотели, руководство предприятия нас поддержало, и мы с удовольствием туда съездили, поборолись. Минск представляло 6 спортсменов. Мужчин их было трое. Стула Юрий, Барнацкий Артем и Заремба Дмитрий. Женщины приехали на турнир в следующем составе. Цай Елена, Татьяна Попова и Жуковская Марина. Команда формируется, конечно, из самых сильнейших. У нас те, кто участвовал на чемпионате Республики Беларусь, те люди поехали. Одна была замена в связи с болезнью человека. Это Бабко Александра заменили на Зарембу Дмитрия. Он в личных соревнованиях показал 5-е место. Самый лучший результат в команде. Ну, немножко ему не хватило, чтобы пройти в финал, в четверку. Но я думаю, это все в будущем мы исправим.
4: Шоудаун – приоритетное спортивное направление сегодня вот на предприятии?
5: По массовости шоудаун первое место и занимает, потому что даже если вот судить по чемпионату города Минска, на нем всегда собираются порядка 10 мужчин и где-то 6 женщин. Поэтому здесь уже можно сказать, что конкуренция между ребятами есть. Люди играют в шоудаун.
4: Какие условия для тренировок по шоудауну на светоприборе?
5: У нас есть стол для игры, экипировка, естественно. Людям никуда не нужно ходить для тренировки. Тут сел на лифт и поднялся. И у нас очень хорошая материальная база спортивная. В комнате здоровья есть. Для того, чтобы подготовиться, есть все. И руководство светоприбора, оно всегда поддерживает и морально, и материально, и ни в чем никогда оно не отказывает.
4: Кто готовил спортсменов к этому кубку?
5: У нас я тренирую. Ну, в общем-то, есть ребята, которые уже более опытные. Юра Стула, Полевода Виталий. Вот они мне помогают как бы тоже тренировать. Я недавно только столкнулся с этой игрой. Ну, я еще немножко ее изучаю. Ну, я уже стал понимать более-менее.
4: В целом, да, понравились ли условия организации этого кубка? Как все прошло?
5: Все было на высшем уровне. Судейство было неподкупное. То есть судили честно. Условия проживания были тоже хорошие, но один минус, который не то что не понравился. Деваться некуда, месяц февраль, и, конечно же, гололед. И вот добираться до места соревнований было, конечно, тяжеловато. Там надо было пройти. Когда ты с людьми, которые не очень хорошо видят, очень тяжело. Страшно, что люди там покалечатся. Видите,

0: создал все условия для того, чтобы мы могли посоревноваться, попробовать себя, узнать свои силы и почувствовать себя равными, полноправными вообще людьми, потому что так бы жизнь была очень ограниченная, скучная и, можно даже сказать, бессмысленная. Огромное ему спасибо. И организаторам Витебска так тепло, нас очень хорошо приняли. Первая игра у меня была с первой ракеткой с Яной Шифыренко. Я очень испугалась. Я, конечно, понимала, что тут мне не видать победы, но то, что я с ней играю, это уже для меня большой подарок. Это возможность попробовать взять какие-то для себя уроки. Да, сложно. Я тоже узнаю себя, каждый раз раскрываю свои качества, понимаю, что для меня очень тяжело проигрывать. Я, оказывается, поняла, что не справляюсь с эмоциями.
1: Ну, вы слишком, мне кажется, строга к себе, да, для человека, который всего полгода играет в шоу-даун и уже вот встречается с чемпионкой. Кроме Яны Шифыренко, с кем еще удалось поиграть?
0: Я играла с Мариной Жуковской, с Татьяной Поповой.
1: Со своими играть проще, чем с теми, кого ты не знаешь?
0: Нет, если честно, проще не со своими. А потому что со своими как-то мириться силами не очень приятно. Потому что я боялась, что как-то отразиться на других взаимоотношениях, каких-то других аспектах жизни. Но поняла, что нет, все равно. Это просто вот игра. Этот момент соревновательный и все. Все ребята, надо сказать, очень такие доброжелательные. Хоть я понимаю, что это соперник, но это не враг. Так, все равно в конце мы обнимаемся, что очень радует, и не чувствуешь какого-то негатива.
1: Чего ждали от этого соревнования, от поездки на этот кубок?
0: Для меня особенно ценно и хотелось почувствовать это вот сплочение команды, что мы вот такая дружная, такая большая сила, у нас одна цель, одна задача, и вот это нас сплочало, объединяло и усиливало. Вот это мне особенно было приятно и ценно. Не хотелось уезжать, потому что настолько все было комфортно, настолько все было хорошо организовано, и там нас хорошо встречали. И даже вот судьи, к моему удивлению, очень лояльно относились. Прям вообще не чувствовалось, что они как-то вот тебя оценивают, там все хотят против, что-то тебя нет. Наоборот, они всячески помогают. От себя уже только ожидай, старайся сам показать хорошее, а все остальное приложится. Они очень хорошо помогали. И я очень счастлива, что я была на выездных таких соревнованиях. Это совсем другой уровень. Это не то, что происходит на предприятии, когда мы среди своих, так знаете, как в семейном теплом кругу, в домашних условиях. А вот там можно добиться каких-то успехов, развиваться в этом деле. Это и реакция отрабатывается, внимание. И все равно ты наблюдаешь свой рост. И надо сказать, что наши ребята, наши спортсмены тоже выросли, все стали лучше.
1: Этот кубок памяти Оксаны Ивановой. Знаете ли вы что-нибудь об этой спортсменке?
0: Я, да, спрашивала у Инны Новик.
1: Играла она в шоу-даун, да?
0: Да, Инна Новик, да, она играла, и ей посчастливилось тоже играть с Оксаной Ивановой. И она отзывалась о ней только очень хорошими словами, что она позитивная, целеустремленная, хорошая девушка. Это вообще настолько тронуло и впечатлило, что отдается столько внимания, уважения и признания, что даже сделали турнир. Это очень ценно, классно. И прямо вот, когда было закрытие, мне хотелось даже уже плакать, потому что настолько тронуло, проникло настолько глубоко. Вот сама даже, да, идея, что они почтили память Оксаны Ивановой. Молодцы.
2: А сейчас услышим песню Юрия Ордынова в собственном исполнении, которую он написал в память об Оксане Ивановой в 2025 году. Аранжировка Сергея Колодкина. Эта композиция стала трогательным завершением церемонии закрытия Кубка Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти Оксаны Ивановой.
3: Вновь расправляет крылья комета звезда шоу-дауна. Да и нет, но в памяти наших и наших сердцах она с нами рядом, она на устах.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Марина Петровна! Ну, что хочется сказать... Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что... Очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
2: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
3: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях Федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России», и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова. Ну, я могу перечислять очень много таких громких имен. Они встали в ряд вот в этом хорошем марафоне. Вы знаете, мы его поддержали. И поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия, и в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли, и в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, сила России шагает по стране, и она шагает уверенно, четко, с пониманием и, главное, наверное, с инклюзивностью. Понимаете, все виды инвалидности, все люди принимают в этом активное участие. И это главное. Это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему Всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
5: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению, она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика мешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов, но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры, но тут самое главное — это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
4: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
5: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления. Вот. И, конечно, приносить людям пользу.
4: В эфире «Радио ВОС» вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Корякиным Сергеем Александровичем. Слушайте «Радио ВОС».
6: Вы слушаете «Радио ВОС».
7: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
8: Трамвай Низкопольный с Парелью 6, направление метро Сокол. Двери закрыты.
7: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
8: Выход из транспорта. Кнопка.
9: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
7: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
10: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
7: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
6: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сейчас такие дни, что повсюду звучат последние звонки школьные. Выпускники уходят из школ, кто-то просто заканчивает очередной учебный год. Раньше всегда этот день был 25 мая, сейчас по-разному бывает. Когда-то совпадает, когда-то нет. Но дело не в этом. Дело в том, что сегодняшнюю нашу программу мы решили посвятить песням, связанным с окончанием школы. Как бы такое прощание со школой. И об этом была только что прозвучавшая песня. Она так и называется «Школьная песня». Написали ее Евгений Крылатов и Сергей Гребенников. Но вот не так давно Евгений Павлович Крылатов ушел от нас. Осталось много песен Евгения Павловича, много музыки, любимой людьми. По-хорошему все вспоминают этого композитора, и я думаю, что вот у нас такой повод вспомнить Евгения Павловича. Возможно, посвятим ему одну или две наши программы в будущем. Ну, были, конечно, и другие песни. Сегодня, кстати, будут звучать песни не очень известные, не самые растиражированные, вот как только что прозвучавшая песня. И следующая песня, она называется «Мы уходим, а вы остаетесь». Авторы ее Николай Песков и Евдокия Горбанская. Ну, о Николае Пескове у нас были две программы не так давно. Песню исполнят Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев.

не хочется говорить «прощай, школа», хочется сказать «до свидания, школа». И хоть иногда приходить, вспоминать те старые времена, ту школьную жизнь, тех людей, кто с нами работал. Мне кажется, лучше всего это вспоминается в школе именно. И вот в следующей песне, она называется «Звени звонок», авторы ее Давид Львов-Компанеец и Зоя Петрова, именно такие слова «до свидания, школа». Давайте послушаем эту песню. Исполняет детский хор.

0: Подходит к концу очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной», который провел на волнах радио ВОС Сергей Андреев. Но у нас с вами еще одна песня. Она называется «Вальс на асфальте». Многие исполнители записали эту песню и вокально-инструментальные ансамбли. И я даже планировал дать эту песню в исполнении вокально-инструментального ансамбля, но не так давно ушла из жизни певица Валентина Петровна Дворянинова. Была она популярна в 60-е и 70-е годы 20 века. Думаю, что тоже сделаем о ней программу через какое-то время. Она, правда, записала тоже в дуэте с Вадимом Мулерманом. Вадим Мулерман ушел из жизни тоже в прошлом году. Вот сегодня такая школьно-ностальгическая, что ли, воспоминательная программа получилась. Итак, слушаем «Вальс на асфальте» Павла Айданицкого и Дмитрия Седых. Поют Валентина Дворянинова и Вадим Мулерман. А мы с вами на сегодня прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья и всего доброго.
1: Извини.

0: Извините нас, мамы.
1: Извините нас, папы.
0: Мы сегодня, наверное, вернемся к утру. Где-то ждут нас пироги или сходы.

0: Извините, проспект, извините, бульвары. Это детство и юность разводят мосты.
1: Запоздалый прохожий закружит под гитару.

0: Правовой дайджест на радио ВОС.
1: Уважаемые радиослушатели, итак, в эфире третий выпуск, посвященный теме защиты персональных данных для незрячих людей. И в этом завершающем выпуске, посвященном данной теме, мы сначала поговорим с Ярославом о перспективах и инициативах в этой сфере. Ярослав, планируются ли изменения в законе о персональных данных с учетом потребностей инвалидов по зрению?
2: Добрый день, радиослушатели. Да, планируются различные инициативы, как общественными организациями они предлагаются, как законодателями, депутатами Государственной Думы предлагаются такие внесения изменений в федеральный закон, постановления правительства, так скажем, рекомендации для общественных организаций и так далее, внесение изменений в законодательные акты. По той причине, что, как мы уже ранее в предыдущих эфирах говорили о том, что не все сервисы, не все, так скажем, сайты или оказание персональных данных, так скажем, адаптированы для слабовидящих или незрячих. Соответственно, в этом случае, в том числе как я адвокат, а, соответственно, также занимаюсь законодательными инициативами, соответственно, мы пытаемся внести изменения, чтобы адаптировать все сайты под слабовидящих и незрячих, это первое. Второе, чтобы все приложения были адаптированы под говорящие программы, технические средства, соответственно, мобильные версии, компьютерные версии, чтобы было можно было говорящими программами пользоваться данными сайтами при получении данных сервисов. Также развивается у нас волонтерская работа по оказанию помощи инвалидам по зрению. Также у нас законодательные инициативы есть, чтобы помогали, так скажем, юристы, адвокаты, соответственно, в данной сфере адаптации инвалидам по зрению при введении данных и обработке персональных данных, чтобы их прочитать можно было, чтобы незрячие могли пользоваться не только, так скажем, своими возможностями, техническими возможностями, чтобы они могли пользоваться третьими лицами, которым доверяют, могли подписывать по доверенности. Сейчас вот разрабатывается, насколько я знаю, сертификаты электронной усиленной цифровой подписи, где тоже для инвалидов подтверждение персональных данных, которые тоже автоматически будут вводиться при подключении с данного электронной усиленной электронной подписи или цифровой электронной подписи, соответственно, подписывать данные документы. Также у нас есть приложение уже на данный момент «Госключ», который тоже можно пользоваться для слабовидящих, но он не до конца разработан на данный момент. Но в дальнейшем, насколько мне это известно, сейчас рассматривается в Государственной Думе инициатива о том, чтобы данный госключ приложения тоже был активен, когда, соответственно, будут ходить незрячий и говорящие программы будут все срабатывать. Потому что на данный момент не все поля, не все страницы работают при говорящих программах или озвучивании мобильного телефона, озвучивании компьютера и так далее. Соответственно, сейчас обязали все сайты на данный момент. В течение 2026 года должны адаптироваться все сайты государственных органов, общественных организаций под слабовидящих и незрячих данные сайты, в том числе конфиденциальности правил, конфиденциальности персональных данных и сохранение и обработка данных персональных данных. Тут, конечно, лучше обсудить еще в дальнейшем обработку персональных данных организациями, но, как я понимаю, у нас данные вопросы на повестке дня уже стоят, поэтому слушайте, радиослушатели, мы расскажем в дальнейшем, как они обрабатываются и как вы можете отозвать свои персональные данные или изъять часть персональных данных из данной сферы. И законодатель тоже с каждым внесением изменений это как раз предусматривает больше возможности отзыва, соответственно, своих персональных данных, соответственно, тому, кому вы их уже предоставили.

0: доставляли эти персональные данные.
1: Скажите, пожалуйста, разрабатываются ли национальные стандарты доступности интерфейсов для работы с персональными данными?
0: Да, они разрабатываются. Вот как раз это есть федеральный закон номер 152 от 27.07.2006 года. К нему все изменения, дополнения, инструкции, правила. Также у нас постановление от 7 февраля 2026 года, номер 106, постановление правительства Российской Федерации, которое тоже делает ссылки на различные нормативные акты. Также дана инструкция общественным организациям, госорганизациям, муниципальным организациям, как пользоваться обработкой персональных данных, как ее получать, как получать от слабовидящих и незрячих эти персональные данные, чтобы они не утекли куда-либо в другое место. И также имеются в каждом крупной организации общественной или государственном органе правила ее обработки этих персональных данных. Соответственно, это нужно просто читать, вникать. Я понимаю, что у нас инвалиды по зрению не каждый юридически образован, но, к сожалению, мы ничего сделать с этим не можем. Вы только можете обратиться к адвокату на территории города Москвы, а в регионах это может быть юридические клиники, другие общественные организации, которые могут помочь понять национальные проекты, которые разрабатываются, и чтобы собрать ваше мнение, лучше тоже проходить анкетирование, социологические опросы для обработки
1: могут
0: персональных данных.
1: Могут ли технологии искусственного интеллекта, например, голосовые ассистенты с верификацией, улучшить безопасность и удобство для незрячих пользователей?
0: Могут улучшить, конечно, но на данный момент есть опасность утечки данной информации. У нас есть много нейросетей, которые фактически предоставляются на территории Российской Федерации, которые помогают. Но единственная нейросеть, которая в России безопасна, потому что она хранит персональные данные на своем сервисе, это Алиса. Потому что все остальные ЖПК, там иные приложения, которые имеются и имеются в доступе для мобильных телефонов, компьютеров и так далее, они все иностранного производства. И, соответственно, на данный момент это очень опасно ими пользоваться и как-то помочь, так скажем, ввести какие-то свои персональные данные. Но если у нас в дальнейшем будет национальной нейросети Алис или какой-либо иной нейросеть, которая будет разработана в Российской Федерации и будет помогать вводить свои персональные данные и потом их сохранять на своих сервисах или вообще не будут хранить на своих сервисах, а для одноразовой подачи персональных данных, в этом случае это было бы замечательно. Но, к сожалению, на данный момент даже Алиса, она пока не до конца разработана для ведения данных сервисов. Да, у нас есть в мобильных телефонах, сейчас будет вопрос звучать и от слушателей, и, скорее всего, от ведущего нашего, которые у нас имеются сервисы в мобильных телефонах и в компьютерах. В этом случае, да, эти говорящие программы могут записать, да, вы можете сказать, он вам вобьет в свои поля данные там Siri, как на айфонах и так далее. Но должны понимать, что вы все, что вы озвучиваете, данные программы хранят ваши голосовые задачи на своих сервисах. К сожалению, на данный момент надеяться на 100% сохранности данных персональных данных нейросетей в России, ну, не приходится на данный момент. Но если будут разработаны правила конфиденциальности для нейросетей, по крайней мере, по моему мнению, это было бы самый замечательный вариант решения вопроса, чтобы можно было облегчить жизнь незрячих
1: Ярослав,
0: или слабовидящих.
1: Как бизнес и государственные услуги мотивируют адаптировать свои платформы под нужды инвалидов по зрению?
0: Данные организации, так скажем, мотивируют тем, что это государственные органы или, соответственно, общественные организации крупные, им выделяют гранты, им дают определенные программы выполнения. Фактически они могут внести свои изменения, протестировать данные требования законодательств на своих сайтах, проверить данную информацию о конфиденциальности данных, которые представляются государственными органами. Ну и, соответственно, для всех государственных органов и муниципальных образований, в том числе для общественных организаций, как Всероссийское общество слепых, на сайтах должна адаптироваться, чтобы было как можно больше получения информации пользователями, получить ее и пользоваться надлежащим образом, чтобы дать возможность пользователям получить как можно больше преференций на своих сайтах при адаптации своих сайтов под незрячих или слабовидящих своих сайтов. Также у нас есть государственные органы, которые там запись к врачу и так далее, которые сегодня уже обсуждали. Данные сайты адаптируются под незрячих и слабовидящих в связи с тем, чтобы не скапливать большого количества народа, чтобы не затруднять, так скажем, обработку этих данных, потому что онлайн-обработка, она намного легче, чем, например, искать вручную информацию о гражданине в базе, в программе или вбивать эту информацию с большой толпой в какой-либо организации. Ну и, соответственно, представление каких-либо проектов, программ, грантов, участие в каких-то тестовых режимах, так скажем. Сайты многие предлагают не просто перейти, там сразу внедряют какой-либо сервис, а они предлагают попробовать тестовый режим данного сайта, что в дальнейшем это можно было использовать, если это понравится для данного пользователя в данном режиме.
1: Несмотря на то, что проблем в сфере защиты персональных данных еще достаточно много, существуют ли успешные кейсы доступности сервисов для незрячих? Можно ли привести какие-то примеры по этому аспекту?
0: Да, у нас есть сервисы банков, разработанные уже под говорящие программы. Это Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, они уже разработаны фактически. Они уже, говорящие программы, все адаптированы под данные сервисы. Да, там, например, в Сбербанке там не до конца еще можно вводить данные, так скажем, в чатах, пока под говорящим программам недоступны не всем устройствам, но основные операции уже в приложениях это возможно сделать. Также на госуслугах возможно озвучить фактически уже все поля процентов на 90 информации на госуслугах тоже можно уже адаптировать под незрячих, и, соответственно, уже многие пользуются. И, соответственно, многие сайты государственных органов и сайты общественных организаций уже написано на сайте, большинство это наверху или внизу, о том, что версии сайта для слабовидящих, для инвалидов, которые могут тоже применяться. И многие сайты уже, которые адаптированы, прям пишутся, что данный сайт адаптирован под инвалидов по зрению. Соответственно, и уже и говорящие программы адаптированы под этот сайт. И в основном вся информация уже доступна.
1: Спасибо,
0: на этих
1: Ярослав.
0: Сайтах.
1: Переходим к следующему блоку, который будет максимально интересен для председателей местных и региональных организаций Всероссийского общества слепых. Сначала коснемся общих вопросов работы с персональными данными в некоммерческих организациях. Организации ВОС ежедневно работают с персональными данными инвалидов. Это информация об инвалидности, о состоянии здоровья, о потребности в реабилитации. Какие особенности получения согласия на обработку персональных данных существуют именно для людей с инвалидностью, особенно с нарушениями зрения?
0: Да, эта тема очень интересная, но я сразу предупрежу всех радиослушателей. Я здесь буду говорить именно с точки зрения законодательства Российской Федерации и с твоей точки зрения. Я не имею доступа к внутренним документам Всероссийского общества слепых, только доступ я имел при подготовке к этому эфиру, которые размещены на сайте Всероссийского общества слепых, и каким образом должна Всероссийское общество слепых, организации, председатели местных организаций, региональных, собирать данные. Первое. Если они собирают персональные данные об инвалидах по зрению, соответственно, об инвалидности, потребностях, паспортные данные, иные сервисы, они должны это делать в письменном виде. Первое. Второе. Должно быть в любом документе написано, что данные правила данного документа распространяются на правила конфиденциальности обработки персональных данных в данной организации. Данная организация должна являться оператором обработки персональных данных. При получении персональных данных должны хранить конфиденциально, не распространять данную информацию, не передавать даже своему руководству местной организации, только если это прописано в заявлениях или в анкетах, что они позволяют обрабатывать персональные данные, чтобы передать информацию, например, там с местной, например, Ломоносовской местной организацией, Московскую городскую организацию, с Московской городской организацией позволяет передать, например, в центральное правление Всероссийского общества слепых, соответственно, должно быть прописано. Если это не прописано, данная местная организация, региональная организация не имеет права передавать данные персональных данных инвалидов своему руководству. Я понимаю, что они могут сослаться, хотя, а вот там написано было обработка персональных данных. Да, вам представляется обработка персональных данных для вас лично. А для иных лиц, третьих лиц, которые не включены, кто собирает данные данного гражданина в организации, в этом случае должны передаваться, есть такая информация, не указана в заявлениях, в анкетах, в социологических опросах, должно обезличивание текста происходить и передаваться уже без персональных данных данного гражданина, а только собирать их, так скажем, потребности, которые будут не идентичны. Невозможно будет установить личность гражданина, который дал данные заявления. И несет всю ответственность за данные персональные данные то лицо, которое их взял. Например, представитель Московской городской организации взял персональные данные. В этой организации должен быть человек, который имеет право на обработку персональных данных, должен приказом назначен быть. Если была получена информация, он несет и административную, и уголовную ответственность за обработку персональных данных. И если у них не имеется ссылки на то, что передаются информации далее, в этом случае они ни в коем случае не должны быть переданы. Но если прописано в заявлении, что имеет право на передачу, обработку, передачу данных, например, в организацию выше, там, в определенные организации персональные данные передачу, тогда может передавать данный гражданин в эту организацию. Но если этого не прописано, это может быть административная или уголовная ответственность и гражданину, и должностному лицу, руководителю данной региональной или местной организации. И в этом случае необезличивание персональных данных может привести к большим проблемам данных лиц. И надо быть очень внимательным. В том числе у нас имеются предприятия Всероссийского общества слепых, которые тоже обрабатывают свои персональные данные о кадровой службе, о работниках данных организаций, которые тоже не должны быть утекать к третьим лицам, в том числе государственным органам или, соответственно, в общественную организацию Всероссийского общества слепых, хоть они и являются учредителями или, так скажем, соучредителями данных организаций. Что нужно в этом случае брать? Нужно брать за каждой своей, так скажем, обработку персональных данных, должно браться определенное заявление, согласие на обработку персональных данных, чтобы это введено было. Каждое согласие должно быть подписано или усиленной квалифицированной электронной подписью, или обычной подписью гражданина. Но как у нас имеются незрячие или слабовидящие, могут быть третье лицо, которое находится рядом с этим гражданином, который с двумя, так скажем, очевидцами, что дал согласие на обработку персональных данных. Также у нас есть согласие на фиксимильную подпись, соответственно, на обработку персональных данных. И здесь надо очень внимательно подходить к данному вопросу, потому что можно просто незнание, как их обрабатывать или каким образом с ними работать, с персональными данными инвалидов, можно попасть под ответственность, вплоть до уголовной ответственности. Поэтому лучше внимательно перестраховаться, проконсультироваться с юристами своих организаций или адвокатами сторонними, которые фактически могут вам объяснить, как нужно обрабатывать и как нужно лучше хранить и сохранять данные. Но если гражданин-инвалид пришел в организацию Всероссийского общества слепых, производственной организации, и написал заявление, что он отзывает свои данные или в части, или в полном объеме, данная организация, как и местная, как и региональная, как и организация производства, обязана уничтожить данные персональные данного гражданина в полном объеме, в том количестве, которое указано в его заявлении. Соответственно, даже если он давал согласие на передачу третьим лицам, данный оператор обработки персональных данных обязан сообщить данным третьим лицам, которым они сообщили или передали данные персональные данные об отзыве данных персональных данных гражданинам. И в этом случае должна быть обезличена вся информация, полученная от гражданина, и, которая не подлежит восстановлению.
1: Еще одна ситуация из жизни председателей местных организаций Всероссийского общества слепых. Многие местные организации оформляют списки для оказания адресной помощи подопечным от государственных органов, префектур, управ и от других различных муниципальных образований с указанием персональных данных незрячих, группа инвалидности, справка МСЭ, адрес, телефон. Является ли такая передача данных законной? И какие документы должны оформляться между некоммерческой организацией и государственной?
0: Здесь есть несколько вариантов данного вопроса, по той причине, что первый вопрос мы будем разбирать с точки зрения то, что организация Всероссийского общества слепых может передавать информацию, как я уже ранее сказал, но если имеется согласие на передачу третьим лицам, в том числе представление копий документов, персональных данных и так далее. Но лучше этого не делать, лучше делать именно количество помощи, которую могут оказать. Они представляют, там, нам нужно 30, например, там, часы будильников, например, для инвалидов по зрению, например, второй группы. Но фамилии, имя, отчество и персональные данные только в том случае передавать, если есть на это согласие. Если нет согласия, лучше это не передавать. Если есть согласие, не просто взять и передать, а по защищенной связи, во-первых, это то есть, которые защищенные сервисы, или бумажный носитель. Это первое. Второе. Между такими организациями должно быть заключено договор на сохранность данных, персональных данных, в том числе договор пожертвования или спонсорской помощи, где тоже прописывается, что для такой определенной категории граждан или определенному гражданину, фамилии, имя, что, если имеется согласие на обработку персональных данных. И самое главное, чтобы в этой организации тоже было принято внутренний документ на обработку персональных данных. И к приложению данного договора, обменных писем и так далее, лучше прикладывать данные правила внутренней сохранности персональных данных, правил ее обработки, соответственно, к этому договору с двух сторон, чтобы каждая страна знала, что одна страна имеет право передать, другая страна имеет право обрабатывать персональные данные. Соответственно, в случае, если инвалид уже там в дальнейшем после передачи написал заявление об отзыве или части отзыва о своих персональных данных, организация Всероссийского общества слепых обязана обратиться к третьему лицу, которому передала персональные данные, об отзыве данных персональных данного инвалида. Но также внутренней документации в нормативных актах организации, как Всероссийского общества слепых, как местных организаций, как региональных организаций, должно быть принято свое правило обработки персональных данных. Даже если это единая организация, филиалы, представители, структурные подразделения, должно быть везде принята обработка персональных данных. Соответственно, в этом случае указано быть в правилах, каким образом они должны их сохранить, обрабатывать, что должно быть, как подтверждение, как они отзываться должны. Должны быть обязательные условия в этих нормативных актах, как они должны отзываться, эти персональные данные, если отзывается гражданином у этой организации или у этого структурного подразделения, филиала или представительства. В этом случае лучше, представляете, как я уже сказал ранее, обезличенную информацию третьим лицам, а не полным объемом персональных данных.
1: Спасибо, Ярослав. Время третьего выпуска, посвященного защите персональных данных для инвалидов по зрению, подходит к концу. Следующий завершающий выпуск будет наиболее интересен тем, кто работает в местных и в региональных организациях Всероссийского общества слепых. Ярослав даст свои рекомендации по тому, как не нарушить законодательство, но при этом представить все отчетные документы по работе с незрячими, грантовой деятельности и другие важные вопросы, с которыми сталкиваются председатели в своей профессиональной деятельности.
2: Правовой дайджест на радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Москве прошел фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Ульяновская областная организация ВОС готовится отметить столетний юбилей. На конференции CodeFest в Новосибирске выступит незрячий инженер-разработчик Евгений Некрасов. В Самаре стартовал реабилитационный фестиваль на инфоволне. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. В Екатеринбурге обсудили вопросы трудоустройства инвалидов и исполнения квоты. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве состоялся открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Организаторами выступили Московская городская организация ВОС и отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. В этом году в фестивале приняли участие около 70 незрячих и слабовидящих ребят из специализированных школ Москвы, Сергиева Посада, Королева, Владимира и Рязани. Перед концертом для юных гостей провели мастер-классы по адаптированным настольным играм, соревнования по шоу-дауну, стрельбу из биатлонной установки и экскурсию по экспозиции Центрального музея ВОС имени Зимина. Концертная программа объединила вокал, хореографию и инструментальную музыку. Особенно пронзительно звучали произведения о Великой Отечественной войне. Все участники получили дипломы и памятные подарки. 10 июня в Ульяновске состоится торжественное мероприятие «Юбилейный вечер. Мы связаны одной судьбой», посвященной столетию Ульяновской областной организации ВОС. В программе ретроспективный экскурс в историю, чествование лучших членов организации, вручение почетных наград и праздничный концерт. Мероприятие пройдет в Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС на улице Гагарина. Начало в 10 часов. Будет организована онлайн-трансляция. 30 и 31 мая в Новосибирске в экспоцентре пройдет конференция CodeFest 2026. Только офлайн-формат, чтобы можно было обсудить идеи за чашкой кофе. В программе кейсы на стыке ролей, экспертные зоны, партнерская зона, три этажа технологий и 9 залов вдохновения. Ключевое событие для нашей аудитории – доклад незрячего инженера-разработчика Евгения Некрасова под названием «Тапки незрячего. Кликхаус и бигдата-инженера». Это реальная история преодоления технических и социальных барьеров, уникальный взгляд на привычные инструменты. Евгений покажет, как звучит настоящий Big Data Engineering. Подробности и программа фестиваля на сайте CodeFest. С 20 по 22 мая в Самаре проходит областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению на инфоволне, направленный на повышение цифровой грамотности. В фестивале участвуют 8 команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан. Центральная тема – путешествие по Самарскому краю и реке Волге. Участникам предстоит пройти 8 тематических станций – шум города, книжный шифр, навигатор и другие. Команды одновременно демонстрируют знания, умения и навыки работы с современными цифровыми устройствами. Фестиваль помогает преодолеть страх перед сложными настройками и освоить полезные цифровые инструменты для повседневной жизни. В центре имени Мещерякова прошел инклюзивный турнир по шоу-дауну. Мероприятие состоялось в рамках проекта Екатерины Галушкиной «Жизнь в движении», поддержанного конкурсом «Росмолодежь Гранты». Члены Реутовской железнодорожной местной организации ВОС Максим Яковлев и Артем Боурош выступили с организаторами, провели мастер-класс и судили игры. Шоу-даун развивает реакцию, концентрацию и координацию. Ветераны специальной военной операции не только приняли активное участие в турнире, но и сами провели мастер-класс для волонтеров. В культурно-спортивном реабилитационном центре Свердловской областной организации ВОС в Екатеринбурге прошла рабочая встреча, посвященная вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Участие приняли директор КСРЦ Владислав Помилов, прокурор района Владимир Курочкин, директор городского центра занятости, представители работодателей, а также инвалиды, в том числе участники специальной военной операции. Обсуждалось исполнение установленной законом квоты для приема на работу инвалидов. Прокурор подчеркнул, что вопрос находится на особом контроле. Директор КСРЦ отметил, что организация открыта к сотрудничеству с предприятиями и готова заключать соглашения, направленные на трудоустройство инвалидов по зрению, в том числе молодых участников специальной военной операции в рамках системы предприятий общества. И коротко о других событиях. 15 и 16 мая два коллектива культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС, Народный театр звука «Русской рапсодии» и фольклорный ансамбль «Подворье» провели серию концертов. 15 мая артисты выступили в библиотеке с программой, посвященной Дню славянской письменности, а 16 мая приняли участие в открытии фестиваля «Связь поколений» на ВДНХ, организованном фондом «Планета без ограничений». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
4: Ну что, дорогие друзья, здравствуйте. Это вновь у нас программа «Открытый диалог», очередной ее выпуск. И сегодня с вами ее ведущий Александр Карпычев и Алла Горбатенко, руководитель и специалист пресс-службы Всероссийского общества слепых.
5: Сегодня мы поговорим об особенностях санаторно-курортного лечения в системе Всероссийского общества слепых.
4: И с нами сегодня на связи наши замечательные гости. Это генеральный директор санатория «Солнечный берег» Владимир Александрович Момот и главный врач санатория «Машук» Анна Евгеньевна Шамилева.
5: Да, и провести эту программу нам поможет Елена Анатольевна Гильбадамова, заместитель начальника управления по работе с санаторными учреждениями Всероссийского общества слепых.
4: Ну, наверное, начнем мы с Елены Анатольевны. Первый вопрос к вам, так как вы обладаете общими данными. На сегодняшний день в системе ВОЗ действуют три санатория. Это санаторий «Солнечный берег», который находится в городе Геленджик, санаторий «Машук», который находится в городе Пятигорск, и подмосковные «Сосны». Сколько человек отдохнуло в санаториях в прошлом году, если брать общую цифру?
6: Информация такая. В 2025 году наши санатории приняли на лечение в общей сложности 18 210 человек. Это немножко больше, чем в 2024 году. Тогда было 17 979. Из них порядка около 5000 – это социальные путевки. А мы говорили об общем количестве путевок. Если можно, сразу два слова, потому что наверняка у аудитории будут вопросы, почему социальных путевок меньше, чем общее количество путевок, которые предоставляют наши санатории. Но надо вам сказать, что еще два года назад количество социальных путевок превышало 7 тысяч в год. Мы принимали во всех трех санаториях. И по поручению президента два года назад был проведен такой очень детальный анализ, все-таки сколько же человек из числа тех, кто приезжает к нам по социальным путевкам, сколько же из них членов ВОЗ. И оказалось на тот момент, что только 53% из общего количества этих путевок, о которых я говорю, это члены ВОЗ, то есть инвалиды первой, второй, третьей группы и сопровождающие инвалидов первой группы. И была поставлена задача увеличить число членов ВОЗ, которые прибывают в наш санаторий, и за счет уменьшения числа социальных путевок, но увеличить вот долю наших людей в числе тех, кто к нам на лечение прибывает, поскольку цена социальной путевки, установленная федеральным бюджетом, к сожалению, она составляет 50% от тех затрат, которые несет санаторий, принимая вот людей, тем более инвалидов по зрению, которые требуют специальных условий пребывания, специальных условий лечения, но об этом коллеги расскажут подробно, потому что эти вопросы возникают, мне хотелось бы сразу вот немножко это пояснить.
5: Да, Елена Анатольевна, спасибо вам. Владимир Александрович, к вам вопрос, сколько отдыхающих принял «Солнечный берег»?
7: Ну, надо сказать, что всего в 2025 году санаторий «Солнечный берег» принял на лечение и отдых, и реабилитацию 8665 отдыхающих, из которых 79% это всего, то есть 3525 из которых граждане льготных категорий, и при этом 79% от общего числа льготников составили инвалиды по зрению. Вот, то есть всего санаторий принял на отдых, лечение, реабилитацию в 2025 году 2785 инвалидов по зрению, включая детей-инвалидов и сопровождающих их лиц. Надо сказать, что, конечно, это значительно больше в целом, если мы говорим о количестве отдыхающих, поскольку, например, в 2024 году санаторий принял 8067 отдыхающих. То есть в 2025 году за счет увеличения количества прямых продаж количество отдыхающих возросло на 600 человек. То есть на 600 человек больше мы приняли в этом году, чем, допустим, в 2024. И надо отметить, что в 2024 году количество прямых продаж у нас выросло на 25%, уже в 2025 году на 50%. Вот, соответственно, динамика, она очевидна. Но здесь не могу не сказать о том, что начиная с февраля вот 2025 года санаторий начал очень тесно сотрудничать с Ассоциацией Героев России и Союзом Десантников России. Так, например, в 2025 году у нас прошло в санатории курс оздоровления и реабилитации 210 отдыхающих, среди которых были участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, герои Российской Федерации, даже Советского Союза. То есть мы прирастаем партнерами. В общем-то, отрадно видеть, что различные организации хотят продолжать с нами сотрудничать. Надеемся, что и в этом году количество наших отдыхающих увеличится.
5: Анна Евгеньевна, вам слово. Данные по санаторию Машук. Может быть, тоже какие-то особенности были в прошлом году?
8: В 2025 году пролечилось 5634 отдыхающих. Из них по льготным путевкам 1331 отдыхающий. Свободная продажа 4303 отдыхающих. Надо сказать, что у нас очень широкий круг контрактов по льготным путевкам. Вот 29 контрактов и список по всей России. Это отличает санаторий Машук. То есть практически со всех регионов у нас отдыхают отдыхающие по льготным путевкам.
9: Кто имеет право на получение льготной путевки и как ее оформить, мы об этом поговорим чуть позже. А сейчас предлагаю рассказать, ну, уже непосредственно об особенностях самих санаториев Всероссийского общества слепых. Владимир Александрович, на сайте Солнечного берега даже вот картинка действует как призыв приехать к вам на отдых. Людям с какими заболеваниями вы рекомендуете ехать в Геленджик, а кому, в принципе, подобный климат не рекомендуется?
7: Ну, надо сказать, что вообще санаторий Солнечный берег представляет собой уникальное специализированное учреждение, наверное, в своем роде единственное на Черноморском побережье, которое полностью адаптировано и приспособлено для отдыха, лечения, реабилитации именно людей с нарушениями зрения. Вот об этом тоже чуть позже буду говорить. Вот. Но надо сказать, что санаторий многопрофильный. В общем-то, принимаем практически все категории отдыхающих. Это и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы, нервной системы, заболевания гинекологического, урологического профиля, ну, соответственно, естественно, офтальмология тоже, как одно из ведущих направлений. Тоже об этом будем говорить чуть позднее. Вот. Климат специфический, конечно, такой субтропический в городе Геленджике. В общем-то, каких-то прямых противопоказаний нет, но надо просто с осторожностью относиться, особенно в летний период, да, тем людям, которые приезжают из дальневосточных регионов, поскольку процесс акклиматизации может занимать до 3 дней. Обычно мы даем такие дни для того, чтобы люди себя чувствовали более комфортно по истечении данного периода. Спецификой города Геленджика, учитывая уникальный климат, морской климат, учитывая наличие большого количества пицунской сосны, есть показания для больных с заболеваниями дыхательной системы, органов дыхания. Вот, то есть часто к нам приезжают, например, люди, и в том числе на отдых, и многие из них остаются потом на постоянное место жительства, в частности, те, кто болеет астмой, потому что климат города Геленджика предполагает все-таки ну, наличие очень хорошей такой вот природной лечебной базы, скажем так. Ну и мы, конечно, это дополняем санатории дополнительными процедурами, направленными на лечение именно органов дыхания.
5: Да, вот можно еще уточняющий вопрос. Вы сказали, что летом с Дальнего Востока, ну, как бы, может быть, тяжело акклиматизироваться, адаптироваться. А в какое время самое, скажем так, комфортное для отдыха?
7: Вы знаете, мы используем принцип индивидуальности подхода. Каждый человек сам определяет для себя. Конечно, подавляющее большинство людей, те, особенно кто хочет попасть на море, да, покупаться, те приезжают, конечно, в летний период. Но есть прямые противопоказания у некоторых людей, особенно учитывая возрастные особенности, заболевания, хронические заболевания, да, поэтому все-таки советуем достаточно осторожно. Здесь, может быть, нет каких-то прямых противопоказаний, да, но, тем не менее, советуем просто осторожностью. Кому-то кто-то приезжает весной, кому-то комфортно в мае, кому-то комфортно, например, там в апреле. Кому-то комфортно в сентябре, в октябре, потому что у нас практически до конца октября стоит замечательная погода, теплое море, вот, и в то же время нет такой изнуряющей жары, как, например, в летний период.
5: Анна Евгеньевна, санаторий Машук находится тоже в живописном месте, тоже есть горы, но нет моря, но зато у вас есть минеральные источники. Кто может приезжать, кому вы рекомендуете, с какими диагнозами вы прежде всего рекомендуете приезжать в ваш санаторий?
8: Ну, кроме минеральных источников, лечебная база обладает мощной базой радоновых ванн и грязелечения, из-за которых, собственно, отдыхающие приезжают к нам. Набор заболеваний, с которыми могут приехать в санаторий, практически очень широкий. Это заболевания органов зрения, заболевания органов опоры и движения, пищеварительная система, эндокринология, гинекология, урология. Это заболевания, которые очень хорошо лечатся благодаря нашей мощной лечебной базе.
9: Елена Анатольевна, вы нам про сосны, может быть, вот в подобного плана. Вопрос, ответ.
6: Несколько слов про этот санаторий. Санаторий расположен в поселке Быково, располагает 230 мест у нас в санатории. Конечно, в силу своего расположения санаторий не обладает такими климатическими формами лечения, как два других вот любимых наших санатория. Но это один из самых первых санаториев, который вообще возник у Всероссийского общества слепых. И обладает хорошей лечебной базой, я вам хочу сказать. Так же, как и два других, приспособлен для пребывания людей с серьезными заболеваниями зрения, имеет хороший офтальмологический кабинет, ну и располагает бассейном. Очень интересно, одно из таких методов лечения в соснах, хочу отметить, это спелеокамера, которая позволяет дышать, особенно после заболевания ковидной инфекцией. Осложнение на органы дыхания было, и у нас она пользовалась большой и пользуется большим спросом. Мы ее закупали в свое время. Ну вот в прошлом году 800 человек у нас получили лечение в этом санатории. Полностью закончен ремонт и преобразование зала, который там сейчас, это наша такая гордость сегодня. Действительно, очень интересный зал. Много сил затратили на то, чтобы он функционировал. Так что санаторий тоже готов к приему людей. И уже в этом году, на 26-й год, заключены договоры на отдых и лечение в этом санатории, в том числе детские группы. Мы планируем уже второй год, принимаем детей в летний период. Так что тоже санаторий функционирует вполне успешно.
9: Так как все три санатория у нас принадлежат Российскому обществу слепых, все они в первую очередь специализируются на лечении и профилактике офтальмологических заболеваний. Условия и оборудование для этих целей одинаковые в трех учреждениях или у каждого есть какая-то своя специфика? Это вопрос ко всем, я так полагаю.
7: Да, значит, ну, в своей работе, вот именно по работе офтальмологического отделения, мы руководствуемся приказом Минздрава номер 215, основной приказ 2024 года об утверждении стандартов санаторно-курортного лечения больным с заболеваниями органа зрения и его придатков, а также клиническими рекомендациями Минздрава по лечению заболеваний органа зрения. А в санатории надо сказать, что уже вот на протяжении 4 лет организовано и успешно функционирует у нас целое офтальмологическое отделение, в общем-то, которое возглавляет зав. Отделением такой достаточно известный человек у нас в городе и крае, оперирующий хирург, врач высшей категории Бердюгина Лена Анатольевна. Всего у нас в санатории работает 4 врача-офтальмолога, такого нет нигде, я имею в виду на Черноморском побережье, вот. И все врачи высшей категории, офтальмологи высшей категории, вот. Значит, форма организации работы, она, скажем так, организована по принципу индивидуального и комплексного подхода. То есть, допустим, у нас есть такие мини-комиссии, в частности, допустим, офтальмологических больных у нас ведет врач-терапевт и врач-офтальмолог, которые, соответственно, очень дифференцированно подходят к назначению лечения, каждый по своему направлению. Реализуются методики лечения в санатории с использованием оборудования, которое условно можно разделить на две группы. Это диагностическое и, собственно, лечебное. В общем-то, у нас есть такое оборудование, как, допустим, периграф Переком, рефрактометр педиатрический, рефрактометр стационарный, аппарат УЗИ. То есть фактически все виды диагностики мы проводим на имеющемся у нас оборудовании. Ну и, соответственно, оборудование для лечения, которое в первую очередь можно отнести, это магнитотерапия, лазеротерапия и электростимуляция органа зрения. Также посредством компьютерных программ, разработанных и внедренных в санатории, у нас осуществляется лечение и профилактика заболеваний глаз, особенно у детей и подростков. Ну, то есть наше оборудование, которое имеется в санатории «Солнечный берег» в офтальмологическом отделении, позволяет как осуществлять лечение и профилактику заболеваний органа зрения как у взрослых, так и у детей.
8: Я хочу сказать, что стандарты оказания санаторно-курортной помощи создавались очень давно. И ряд оборудования, которое мы сейчас закупаем, оно переходит границу этих стандартов. Это современное оборудование, допустим, такой аппарат, как для лазерной коррекции Багдел 09. Это единственный аппарат на Каменгруппе в нашем санатории. Поэтому более широко нам позволяет и диагностировать, и лечить заболевания, чем то, что было вписано в стандарты лечения заболеваний органов зрения. Ну, естественно, часть процедур мы берем за дополнительную плату. Но у нас есть отдельная путевка, офтальмологическая, так называемая, которая включает в себя вот то, что у нас выходит за рамки стандарта. Эта путевка включает в стоимость обследования и лечения, включено в стоимость этой путевки. Но, как сказал Владимир Александрович, больные не приезжают обычно с одним заболеванием, допустим, даже органы зрения. Они приезжают с букетом, поэтому первый специалист – это терапевт, который потом как бы делает направление по нужным объективным и субъективным обследованиям, в том числе уже и офтальмология. Эти больные все равно получают у нас и при заболевании опоры и движения ванны, грязи, физиопроцедуры, массаж и все прочее. То же самое при урологии, то же самое при гинекологии. То есть комплексно идет лечение и обследование. Даже если они приезжают, и основной диагноз – заболевание органов зрения. Вот за 5 лет нами приобретено 12 современных аппаратов для офтальмологического центра, которая очень широко позволяет нам диагностировать и лечить заболевания.
5: А вот есть, может быть, какой-то круг заболеваний, с которыми нужно ехать именно вот в Машук? Но я имею в виду только офтальмологические заболевания. Только в Машук или Солнечный берег, или в Сосны?
6: Такой дифференциации, в общем-то, нет. Вообще, по поводу заболеваний, я сразу хочу сказать, что мы много занимались, например, вопросом, потому что в законодательстве, на основе которого выдаются, собственно говоря, вот эти путевки, о которых сейчас идет речь социальная, там вообще указано, что социальная путевка выдается в качестве профилактики основного заболевания. И мы очень долго бились и, так сказать, аргументировали на всех уровнях, что же все-таки такое основное заболевание. Инвалидам по зрению, например, да, тотально слепому человеку, казалось, а какая у него может быть профилактика? Уже это вообще инвалидность, как правило, это все-таки более-менее ближе к терминальному, да, окончанию заболеваний, то есть оно уже в такой серьезной стадии. То есть профилактики как таковой, получается, не надо. И, значит, путем наших бесконечных обращений мы все-таки получили ответ, что основное заболевание – это то, которое в данный момент беспокоит человека. Неважно, имеет он инвалидность по зрению или нет. Другое дело, что вот коллеги скажут, что иногда даже любую процедуру, которая имеется в арсенале у санатория, нельзя назначить без консультации офтальмолога, чтобы, особенно когда речь идет об остаточном зрении, да, когда речь идет о детях. А нужно сказать, что в наших санаториях достаточно много, вот в Солнечном береге особенно, бывает детей, с нарушениями зрения. Да? Градация там не указана, что это инвалид по зрению, поскольку до 18 лет идет категория ребенок-инвалид. Но, тем не менее, это дети, которые имеют серьезное заболевание зрения. И вот это сохранение остаточного зрения – это очень серьезная задача, которая стоит перед санаторием, когда принимают на лечение вот этих людей.
5: Мы уже выяснили, да, что большинство, даже значительная часть отдыхающих – это люди с проблемами зрения, и они получают социальные путевки. Кто, кроме таких людей, может еще получить вот эту социальную путевку и бесплатно приехать отдыхать в санатории Всероссийского
6: общества? Ну, во-первых, чтобы было понятно, что социальные путевки, мы же тоже санатории не просто так их получают, мы участвуем в конкурсах. Причем на общих основаниях, несмотря на то, что все три санатория – это действительно специализированные учреждения для приема такой категории людей, а это ведь не только оборудование, это еще и умение правильно общаться и обеспечить вот этот комфорт. Так вот, мы на общих основаниях участвуем в конкурсах ежегодных и выигрываем, хотя иногда основным критерием является цена, да, этого контракта. А я уже говорила, что цена сейчас очень низкая социальных путевок, к сожалению, и в 2026 году она составляет за один день 2030 рублей. Это, я думаю, что это меньше, чем 50%, которые нам придется затратить на обеспечение лечения и отдыха. Так как же путевку все-таки получить? Человек пишет заявление в отделение социального фонда или в органы социальной защиты в некоторых регионах, вот как в Москве, например, в Московской области, это органы соцзащиты, и к этой путевке прикладывается медицинская справка 070У, так называемая, в которой указывается примерный профиль санатория, который рекомендуется этому человеку. Когда обращаются, подсказываю, что желательно, чтобы врач, например, в этой справке написал слово «специализированный». Для него это ничем не грозит, а для человека это определенные аргументы, чтобы все-таки он попал именно в наш санаторий. И хочу сказать, коллеги, понимаете, надо вот знать все-таки законодательство, да, для того, чтобы, не хочу сказать бороться, но, по крайней мере, взаимодействовать с нашими иногда органами социальной защиты, да, есть закон о государственной социальной помощи, в котором предусмотрено, что периодом предоставления социальной путевки для человека, для гражданина льготной категории, а мы говорим об инвалидах, да, является календарный год. Вот человек подал заявление, не отказался он от социального пакета, в течение календарного года ему должна быть предоставлена путевка. При его подаче этого заявления действительно надо аргументировать это положениями федерального закона. Если раньше при приеме, да, в санатории требовалась обязательно санаторно-курортная карта, то сейчас, к сожалению, многие приезжают без санаторно-курортной карты, все равно идем на это, обследуем там у себя и так далее. Ну так вот, если человек не смог получить социальную путевку через вот органы государственные, да. Но, во-первых, мне кажется, что серьезную помощь здесь в плане вот и информации должна оказывать региональная организация наша. Обязательно. И я вам хочу сказать, что вот по показателям, там, где хорошо налажено взаимоотношение с социальными фондами, да, у наших регионов, вот они, эти регионы, они и заключают контракты, и люди к нам едут. Значит, центральное правление несколько лет назад приняло постановление о том, что в том случае, если человек инвалид по зрению, приобретает путевку самостоятельно, через вот, так сказать, непосредственно там через кассу санатория, 10% скидки предоставляется обязательно ему, инвалиду первой, второй, третьей группы, и тому человеку, который сопровождает инвалида первой группы. Это обязательное условие, для этого человеку не надо ничего просить, это установленный такой факт. Но обращается непосредственно в санаторий в этом случае. Сразу хочу сказать, что нередко у нас едут с детьми. Вот в этом случае, ну, коллеги еще скажут, обязательно нужна справка о том, что у ребенка нет инфекционных заболеваний, контакта с инфекционными заболеваниями. И человек имеет возможность таким образом приобрести вот эту путевку. Продолжительность этих дней, она зависит от человека, от того предмета договора, который он заключает с администрацией санатория. Но сразу хочу сказать, что, конечно, приезжать в такие климатические зоны, как вот Пятигорск или Геленджик, на неделю – это издевательство над организмом, я вам хочу сказать. Издевательство. Потому что на третий день пик акклиматизации, вот Анна Евгеньевна не даст обмануть, повышается давление, человек себя плохо чувствует. Еще один способ, который возможен при участии, я уже говорила, регионов, наших региональных организаций, например, это прямые закупки в санатории. Плохо пользуются, к сожалению, органы социальной защиты этим способом. То есть, минуя конкурс, выйти на прямые закупки. Вот, например, в Геленджике в апреле, в мае хорошее время, готовы санатории рассматривать вопросы вот напрямую, приобретение 3-4, это все допустимо в законодательстве. Закон о государственных закупках 44 предусматривает такую возможность. Это можно. Это позволит людям приехать по социальным путевкам, но минуя конкурсный отбор, который длится 30 и более дней. Это вот еще один, так сказать, такой путь для все-таки того, чтобы попасть непосредственно в наш санаторий.
8: Первые путевки, которые давали, это было 21-24 дня, но мы уже забыли про это, конечно. Сейчас 18 дней – это социальная путевочка, а по свободной продаже, но не меньше 12 дней. Мы не продаем путевку меньше 12 дней, смысла нет. Пока 2-3 дня идет, надо обследование, а потом курс. Есть стандарты курса, то есть 6 ванн, 6 грязи. Мы не управляемся. В один день нельзя и ванну, и грязь давать. Вот, и физиотерапию. Это будет большая нагрузка. Но у нас есть еще варианты, так называемая оздоровительная путевочка. Она дешевле гораздо и меньше дней. Они приезжают по этой путевке, и если надо, покупают, обследуются уже за свои деньги у окулиста, у терапевта, то есть дополняют к оздоровительной путевке какие-то процедуры и обследования. Это выходит немножко дешевле, чем покупать общую путевку.
5: Ну, наверное, говорить, во сколько обойдется путевка, нельзя, потому что суммы будут разные. От чего зависит, будет зависеть цена этой путевки?
8: То есть первые 3 месяца зимних мы даем подешевле путевочки. От программы. У нас есть программы лечения на базе санатория, допустим. Это без радона и без грязи лечение. Есть общетерапевтическое, это с радоном и с грязью. Они будут гораздо дешевле. Есть офтальмологическое, которая говорила, куда входят обследования и лечения, не включенные в стандарты Минздрава. Вот, то есть разная цена. Но вот стандартный номер где-то в пределах от 6-700, да? Да. Это средняя, это как средняя температура по больнице, вы понимаете, зимой это будет легче, дешевле, летом дороже, но в среднем где-то 5-6 тысяч
7: койко-день. Надо учитывать и категорию номера, и потом Геленджик имеет такую ярко выраженную сезонность. Да, понятно, что в летний период путевка будет стоить дороже. Где-то в среднем у нас от 4400 до 6600. Вот, то есть первый квартал, понятно, что погодные условия, в общем-то, они оставляют желать лучшего, да, тем более в Геленджике, где достаточно прохладно тоже бывает иногда. Поэтому где-то от 4400 до 6600 в летний период. Где-то такой вот диапазон, опять же, в зависимости от категории номера. Люксы, понятно, что они будут стоить дороже, где-то от 8 до 11 тысяч. Это высокий сезон, то есть мы берем июль, август до 15 сентября включительно.
9: Хотелось бы поговорить вот сейчас непосредственно уже о самих условиях для отдыхающих, да, в санатории «Солнечный берег». Санаторий «Солнечный берег» оборудован специальным пляжем для незрячих, аналога которому нет абсолютно нигде. Чем он отличается от обычного пляжа и в чем его уникальность? Ну, естественно, вот сам проход от санатория к пляжу. Про него тоже отдельно немножечко расскажите.
7: Санаторий «Солнечный берег» обладает уникальным, единственным на Черноморском побережье пляжем. В общем, так нам даже экскурсии водят для того, чтобы посмотреть, в общем-то, на оборудование самого пляжа, насколько он адаптирован для наших незрячих людей. Здесь можно несколько выделить критерий. Во-первых, у нас везде проложены ориентировочные дорожки. В свое время, когда санаторий строился, конечно, была очень хорошая идея реализована. Доступ на пляж осуществляется по подземному переходу. В общем-то, это, конечно,

0: флаг. То есть голубой флаг – это, в общем-то, такой пляж, который полностью приспособлен для, на 100% приспособлен для отдыха людей, да, в целом. Таких пляжей, по-моему, по Геленджику даже всего 5 штук из 50, кто обладает голубым флагом. В общем-то, понятно, что в летний период, когда открывается купальный сезон, натягиваются ориентировочные дорожки, 4 дорожки ориентировочные, которые, в общем-то, выступают в качестве ориентира для наших незрячих отдыхающих. Надо сказать, в продолжение предыдущего вопроса, что такая практика достаточно распространена, когда наши инвалиды по зрению, они специально приезжают летом, покупают за наличный расчет или по перечислению путевки где-то в среднем от 14 дней. Вот. И наши инвалиды по зрению, в общем-то, я многих из них знаю, многие приезжают из года в год к нам отдыхать. Соответственно, у них тоже 10% скидка, то, о чем говорила Лена Анатольевна, согласно распоряжению вот, президента ВОЗ. В общем-то, и полностью оборудованы туалеты для инвалидов по зрению, полностью оборудованы все вспомогательные помещения. Вот. Потом у нас отдельно, но об этом тоже дальше будем говорить, у нас отдельно выделена зона для купания собак-проводников, в общем-то, которая тоже оборудована и средствами для комфортного нахождения собаки на пляже, да, поскольку это жаркий период, в общем-то. Поэтому уникальность заключается именно в этом. Ежегодно нас проверяет тоже Управление социальной защиты города Геленджика на момент открытия пляжа и проверяют именно предмет доступности его. То есть в этом плане, конечно, пляж санаторий «Солнечный берег» представляет собой такой уникальный пляж, который действительно аналогов не имеет.
1: Во всех санаториях Всероссийского общества слепых есть такая возможность незрячему человеку приехать с собакой-проводником.
0: Действительно, у нас специально оборудован номерной фонд. Первый этаж второго корпуса выделено несколько номеров, где у нас, в общем-то, комфортабельно могут расположиться наши инвалиды по зрению, которые приезжают с собакой-проводником. Например, в настоящее время у меня трое отдыхающих с собаками-проводниками. Для них созданы условия и в помещении столовой для принятия пищи и для проживания. Потом, конечно, здесь большую помощь нам оказала школа собак-проводников. Мы ездили туда в командировку, и это позволило нам на основе опыта школы собак-проводников у себя тоже сделать площадку для выгула собак-проводников. То есть у нас есть такая площадка, площадь ее составляет где-то около 100 метров, вот, с определенными ограждениями, с различными тренажерами, где инвалиды по зрению не только могут выгуливать собак-проводников своих, но еще и, в общем-то, проводить какие-то обучающие мероприятия. То есть и номерной фонд, и пляж, и территория санатория приспособлены полностью для приема отдыхающих с собаками-проводниками.
2: У нас тоже выделено 3 номера специально, вход со двора, чтобы не проходили через всю территорию помещений. Вот. И выгул у нас, слава богу, позволяет на заднем дворе много места, а не собаки, прямо не заходя в основное помещение санатория, выгуливают их на наших площадях.
3: Да, принимаем, конечно, с собаками-проводниками. И, по-моему, во всяком случае, сюда никаких жалоб по поводу этого не поступало. Да, мы принимаем во все 3 санатория, имеют люди право приехать с собакой-проводником. Единственная просьба – это, конечно, оповещать немножко заранее о том, что человек приезжает с проводником. Это номер должен быть приспособлен. Ведь вы поймите, вот рядом располагается человек, у которого бронхиальная астма. Вот то, о чем говорил сейчас Владимир Александрович. А тут собачка со всеми ее особенностями, да, с шерстью, со всеми прочим. То есть это же очень много нюансов надо учить. Плюс ребенок, который приезжает еще. Поэтому если собака-проводник и вообще какие-то, так сказать, изменения помимо общей путевки, вот я и сопровождающий, да, обязательно надо ставить в известность заранее администрацию санатория.
4: Все 3 санатория у нас имеют бассейны, и вот хотелось бы сейчас услышать от вас, ну, как бы расскажите немножечко об особенностях их работы.
2: Бассейн у нас 8 на 20 метров, отремонтирована в прошлом году чаша бассейна, полностью отремонтирована, ну, я называю это завод, под бассейном, который дает фильтрацию и температуру, нужную для воды, 27-28 градусов. Вот вопрос стоял о том, кому можно посещать, а кому нельзя. Дело в том, что посещение бассейна входит практически во все стандарты, всех запросов.

0: заболеваний. И легче сказать, кому нельзя посещать бассейн. По путевке нельзя посещать бассейн больными с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высокими цифрами артериального давления. Такое заболевание, как эпилепсия, конечно, это будет противопоказано. Но для этого есть врач-терапевт, который объяснит отдыхающему, почему вам нельзя вот такие нагрузки. У нас, кроме свободного плавания, по утрам для всех желающих совершенно бесплатно акваэробика в воде. Пожалуйста, отдыхающие могут пользоваться до завтрака, попрыгать в воде, кроме свободного плавания. Потому что нагрузка все равно при плавании идет, и не у всех сердечко может выдержать. А эпи-синдром, эпилепсия – это строго противопоказание.
1: Я хочу поддержать Анну Евгеньевну. Надо понимать, что отель от санатория отличается. Да? Все-таки санаторий – это лечебное учреждение, где все должно делаться в строгом соответствии с рекомендациями врачей. Это, пожалуйста, в отель вы можете спокойно приехать, там летний бассейн и зимний посещать, потому что ответственность лежит на вас, за ваше жизнь и здоровье. Здесь все-таки ответственность за жизнь и здоровье отдыхающих несем мы. Ну, имеется в виду врачебный персонал и, соответственно, руководство. Поэтому, конечно, очень осторожно мы тоже подходим к назначению бассейна, и мы, конечно, ориентируемся и на состояние здоровья человека, но еще и на его возраст. Потому что, знаете ли, ну, к сожалению, люди уже в таком достаточно крупном возрасте тоже не всегда, в общем-то, это приемлемо, да, посещение бассейна. Но специфика нашего бассейна заключается в том, что у нас бассейн с морской водой. Такого, в принципе, в Геленджике уже нет. Это не просто добавление солей, да, как, допустим, это делается там, в московских бассейнах там, и так далее. А у нас непосредственно осуществляется забор морской воды из моря. Понятно, что она фильтруется, там, хлорируется. Понятно, что есть какие-то определенные мероприятия мы подготовительные проводим. Но, тем не менее, все-таки у нас бассейн с морской водой. И здесь, точно так же, как и в санатории Машук, в Анне Евгеньевне у нас тоже есть акваэробика в морской воде. В общем-то, проводят наши инструкторы УФК. Это мероприятие. В общем, такая вот двигательная активность, да, ну и плюс свободное плавание, конечно, тоже есть. Но опять же, в строгом соответствии с рекомендациями врача-терапевта. К сожалению, наши отдыхающие, хочу обратить внимание, не всегда на это реагируют, в общем-то, должным образом, да, и требуют, чтобы бассейн обязательно был включен в программу. Но если у человека есть прямые противопоказания, и причем, опять же, это принимает решение в тяжелых случаях не только один врач-терапевт, но еще и создается комиссия, специально постоянно действующая врачебная комиссия, которая принимает решение о допуске человека в бассейн.
2: Для того, чтобы воспользоваться бассейном, да, вот в качестве рекомендации, нужна обязательно справка. Либо должен привести эту такую справку с собой, либо мы ее оформляем, обследуя его на месте. Потому что вот в Москве, во всяком случае, большая доля и грибковых заболеваний, которые являются противопоказанием, да, чтобы не получилось, что человек вот воспользуется этой прекрасной возможностью, а потом получится, что это повлияет на его здоровье. И вот это надо напоминать нашим пациентам, которые приезжают в санаторий, что бассейн, в том числе бассейн санатория «Сосны», там тоже очень хороший бассейн, понимаете, требует обязательного вот этого разрешающего документа.
3: В некоторых санаториях новая система под названием «Шведский стол». Мы хотели бы сейчас немножечко поговорить непосредственно о питании самом.
2: Буквально одно слово хочу сказать, что это непростая система внедрения именно в лечебное учреждение, поскольку у нас по стандартам, по требованию Министерства здравоохранения мы обязаны предоставить людям диет питания, да, чтобы было это понятно. Поэтому если кто-то, говоря о шведском столе, сразу представляет, да, турецкий отель, то здесь все-таки другая немножко система, понимаете? Потому что мы должны обеспечить лечебное питание. Это для больных с сахарным диабетом, для больных с язвенной болезнью и так далее. Поэтому это специфический шведский стол.
1: Во-первых, санаторий – лечебное питание. Да, надо понимать, что в отличие от отеля, от гостиницы, от других объектов размещения, санаторий точно так же в питании, как и во всех других моментах, мы несем ответственность за здоровье наших отдыхающих. Поэтому девятая диета – это особенно важно, и поэтому существует отдельный стол даже вот для больных с сахарным диабетом. Что нас подвигло перейти на, в общем-то, на шведский стол? Потому что мы отказались, начиная с 2024 года, мы отказались полностью от заказного меню, в общем-то, и перешли полностью на шведский стол. Это было вызвано в первую очередь требованиями наших партнеров. То есть мы начинаем активно расширять круг предприятий, организаций, учреждений, с которыми мы работаем. В частности, вот, например, там Роснефть, Согаз. И у них есть был запрос именно вот на шведский стол. Да, вот, то есть они готовы были с нами подписать контракты, но тем не менее вот одно из условий обязательных было переход на шведский стол. Мы попробовали сочетать и заказное меню, в общем-то, и шведский стол, но у нас, к сожалению, не получилось. После чего мы собрали совещание в КСРК, тогда еще руководил КСРК Владимир Петрович Баженов, в общем-то, попросили всех ребят-инвалидов, кто работает в КСРК, дать свои рекомендации по поводу внедрения в шведский стол. Все единогласно поддержали, потому что многие так или иначе, там кто-то был за границей, отдыхал, и для всех это удобно. Скажу честно, что не все у нас изначально складывалось гладко, поскольку было очень много нареканий вот именно на шведский стол, на качество обслуживания. Но потом все-таки наши сотрудники, официанты, повара, они прошли обучение именно по этому вопросу. И сейчас у нас проблем абсолютно никаких нет. То есть это и для льготных категорий граждан, и для коммерческих отдыхающих. В общем, мы нашли ту золотую середину, которая позволяет нам эффективно использовать вот именно систему питания по шведскому столу. В общем-то, и нареканий никаких нет. Сейчас все официанты, они у нас направлены или нацелены на то, чтобы оказывать помощь нашим инвалидам по зрению. Конечно, большую помощь оказывают сопровождающие. Но хочу сказать, что, в общем-то, в 2025 году у нас неоднократно проводились и семинары. В частности, вот Юрий Серафимович Третьяк проводил у нас 3 семинара. Достаточно большое количество было людей наших незрячих. Нареканий никаких не было. Вот именно к системе питания шведский стол. Вот, то есть, в общем-то, это предполагает, что человек приходит, блюда всегда не горячие, блюда всегда в наличии, вне зависимости от времени, потому что у нас и завтрак, и обед, и ужин по 2 часа у нас отводится на прием пищи с 8 до 10, с 13 до 15 и с 18 до 20 соответственно. То есть и люди, допустим, они идут на процедуры, они приходят с процедур, допустим, в 9 часов, 9:30, и всегда ждут горячие блюда, все подогретое, все вкусное. Вот. Но, к сожалению, такого у нас не было при заказном меню. Вот. Поэтому такой опыт у нас есть, и, в общем-то, уже третий год, вот 24-й, 25-й, 26-й год мы работаем именно исключительно по системе «Шведский стол». И, конечно, это удобно и для персонала, потому что все-таки те сотрудники пищеблока, которые вот прошли обучение на эту систему питания, в общем-то, они отмечают, что как-то стало работать гораздо комфортнее.
3: Владимир Александрович, я помню, что у вас в зоне шведского стола также кофемашины стояли, которые, помню, на форумах пользовались большой популярностью, самые большие очереди к ним выстраивались.
1: Да, абсолютно верно, кофемашины, да, но, к сожалению, пока мы приобрести их не можем, поэтому берем их в аренду, как бы в лизинг, да, или как модное слово там есть, да. Но, тем не менее, в общем-то, да, это пользуется популярностью, потому что позволяет вот именно приготовить кофе, вкусный кофе, хороший кофе. В общем-то, это и не только кофе, да, там и какао есть, и чай можно приготовить, все что угодно.
0: Я хочу сказать, что в санатории Машук полностью от заказной системы не отказались, и именно потому, что очень много отдыхающих приезжают с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, диабетики, и мы должны следить за тем, что ест человек со шведского стола. Поэтому заказное меню, но с элементами шведского стола, типа салат-бар, когда выбор салата уже на усмотрение отдыхающего идет. И мы тоже подключили систему постоянного подогрева. То есть отдыхающий знает, что ему нельзя больше, ему можно супчик, они стоят в емкостях в зале. Отдыхающий подходит и берет себе из, так сказать, котла, если так это грубо сказать, подогретого, всегда горячий суп, горячий борщ, а второе мы приносим в зависимости от диеты. И для VIP-клиентов, как мы их называем, это люксы, апартаменты, полулюксы, у нас отдельный зал, и вот там как раз хорошо пользуется салат-бар, типа шведского стола, и там тоже кофе и чай уже на выбор отдыхающего.
3: И в санатории вкусно, да, тоже там появилась такая система, как питание на выбор, то есть там, не совсем прям шведский стол, но можно выбрать там несколько разных гарниров.
2: Элементы как бы шведского стола, но санаторий «Сосна» — это единственный санаторий, который заключил договор с фирмой, который обеспечивает вот это питание на базе того оборудования и того кухонного зала, который предоставляет санаторий. И сейчас я думаю, что это достаточно такой современный способ питания людей, но еще это связано с тем, что у нас все-таки пока в санатории не такая большая загрузка стопроцентная, да. Сейчас мы рассматриваем, договор этот заключен, мы свои требования к питанию людей, которые находятся в санатории, выставляем. Фирма, которая занимается поставкой этого питания, в курсе и обеспечивает, в принципе, питание так, как мы его заказываем.
4: Кроме питания, лечебных процедур, которые оказываются в санаториях отдыхающим, поддержанию здоровья способствует физкультура и спорт. Какие возможности для физической активности есть в санатории Всероссийского общества слепых?
1: Надо сказать, что действительно спорт и физкультура – это еще с советских времен, в общем-то, обязательное, скажем так, условие для пребывания отдыхающих в санатории. Раньше это были теренкуры, в общем-то, они сейчас сохранились, то есть ходьба там по пересеченной местности, там щадящие, тренирующие, по-моему, тренирующие, да, вот эти вот все. Поэтому, соответственно, конечно, двигательная активность – это обязательное условие для преодоления последствий гиподинамии. Да, у нас часто у наших инвалидов по зрению вот эта вот гиподинамия, она встречается, и, конечно, стараемся в санатории компенсировать. Для этого что проводится? Конечно, зал механотерапии, тренажерный зал, где под наблюдением инструктора ЛФК проводятся занятия в тренажерном зале. Есть зал ЛФК, где проводятся тоже индивидуальные групповые занятия. Начиная с 2025 года по утрам мы проводим такую профилактическую утреннюю гимнастику. В летний период это на пляже проводим с последующими там водными процедурами, да, в зимний период это проводится просто на территории санатория при хорошей погоде. В общем-то, тоже пользуется популярностью. Плюс ко всему к этому у нас существуют еще пешие экскурсионные прогулки и по санаторию, и по набережной, по городу Геленджику. В общем-то, ну, как я уже говорил, это свободное плавание в бассейне, это акваэробика, и ряд других мероприятий, которые именно направлены вот на преодоление последствий гиподинамии.
0: Нашими партнерами в клубе являются Государственная филармония наша имени Сафонова, Исторический парк «Россия. Моя история». Мы возим туда отдыхающих. Краеведческий музей, музей-заповедник «Домик Лермонтова», Городской дом культуры имени Дементьева, Петербургский государственный университет. Музыкальная палитра постоянно в санатории после 6, после ужина. Большим успехом пользуются концерты как со специалистами, которых мы приглашаем, так и с сотрудниками санатория участвуют в этих концертах. И самое главное, мы привлекаем отдыхающих. Они с большим удовольствием выступают вместе с нашими сотрудниками на сцене. Постоянная дискотека. Музыкальный салон у нас есть, «Мадонна», покоривший сердца изяществом и душевностью. Это Наташа Смахина написала, да. Постоянно, ежедневно, практически на большом экране современные кинопоказы. То есть, ну, в общем-то, скучать нашим отдыхающим действительно некогда. Ну и изюминка – это наш постоянный контакт, с многолетняя дружба с ансамблем песни и пляски Северо-Кавказского округа Национальной гвардии.
3: Вы, Анна Евгеньевна, нам ответили сразу на следующий вопрос. А давайте, кстати, вспомним такое достаточно серьезное мероприятие, которое проходило в санатории «Машук». Это фестиваль «Салют Победы».
0: Ну, принимали участие вот этот ансамбль, о котором я говорила, Северо-Кавказского округа Национальной гвардии. Выступали артисты филармонии, наши артисты выступали. Ну, в общем-то, большое мероприятие.
3: Владимир Александрович, у вас по культурной программе...
1: Большой спектр различных культурно-досуговых мероприятий. Слава богу, как говорится, у нас есть конференц-зал. Я знаю, что это будет вопрос следующего такого направления. Могу сказать, что у нас культурно-досуговая работа очень тесно, особенно в межсезонье, сочетается с работой реабилитационной. То есть для инвалидов по зрению проводятся различные мастер-классы, обучающие семинары. В общем-то, у нас работает 3 инвалида по зрению в отделе культурно-досуговой работы, в общем-то, которые все эти мероприятия проводят. Это и песни, это и танцы, это и конкурсы различные. Это что касается вот именно межсезонье, да, ну и плюс концертные программы, потому что мы стараемся, в общем-то, с привлечением и наших артистов ансамбля «Сударушка» и с привлечением артистов из города. Мы стараемся проводить серьезные концертные программы, особенно вот к 23 февраля, сейчас у нас будет 23 числа тоже серьезный большой концерт, к 8 марта, к 9 мая. Ну и, конечно, огромный концерт, большой концерт, прошу прощения, у нас состоялся вот в прошлом году для празднования вот именно столетия Всероссийского общества слепых. То есть огромная палитра разных культурно-досуговых мероприятий, включая дискотеки, включая и какие-то авторские, и песни, бардовские песни. В общем-то, у нас функционируют два коллектива, это вот «Сударушка», наш народный ансамбль, и шоу «Балет Грация», которые тоже представлены нашими сотрудниками. Вот. Кроме того, мы очень тесно взаимодействуем и с детским домом культуры, дом творчества. У нас детишки выступают достаточно часто. Различные спектакли показываем, различные концерты тоже проводим. Поэтому надо приехать и посмотреть.
2: Про «Сосны», да, я хочу отметить, очень интересная, с моей точки зрения, такая форма, как танцевальная аэробика, которая у них сейчас получила такое распространение. Я сама даже удивилась, как, с каким удовольствием люди разных возрастов, они называют это танцевальной аэробикой, но это действительно красиво, здорово. И действительно вот эта борьба с гиподинамией, гипокинезией, то есть пониженным движением, не только у инвалидов по зрению, будем честно говорить, да, но и у многих людей, какой вызывает это интерес. И помимо этого сейчас активно используются те спортивные площадки, которые есть в санатории, вот и футбольное поле, проводились соревнования на базе санатория «Сосны». И действительно, это тоже получает довольно такое большое распространение и удобно. И дети, которые у нас отдыхают, что-то типа лагеря такого получается, они тоже получают такую возможность. И вы знаете, вот это сочетание разных потоков оказалось очень интересно. Вот наши инвалиды по зрению, да, и детки. Мне казалось, как вот это будет неудобно, будут они как-то себя чувствовать неловко. Нет, наоборот, это дает какой-то импульс даже тем пожилым людям, которые у нас находятся, да, а тут вот рядом ребятишки.
4: В 2025 году Всероссийское общество слепых отметило свое столетие, и мы не можем не воспользоваться этим поводом и не подвести итоги. Что изменилось в санаториях общества за последние 5 лет? Солнечный берег сдали новый корпус. Буквально в двух словах, чем он отличается от старых и что там интересного?
1: Корпус рассчитан на 57 номеров, 114 человек, 114 мест. В общем-то, в этом корпусе достаточно большие холлы, достаточно большие коридоры. С одной стороны, это, конечно, хорошо, в общем-то, потому что есть такое ощущение пространства, да, ощущение какой-то такой свободы. Но, с другой стороны, конечно, проблема в том, что маленький номерной фонд, откровенно скажу. В общем-то, можно было, конечно, сделать больше номеров, но уже как получилось, как получилось. Отрадно то, что все-таки в этом корпусе у нас предусмотрен отдельный пищеблок. Я надеюсь, что все-таки когда-нибудь мы доведем до ума, разместим там и зону ресепшн, разместим и пищеблок, где будут питаться только вот люди, отдыхающие именно в этом корпусе. Но это все, я думаю, что в недалеком будущем. Надеюсь, что все-таки мы этот вопрос с мертвой точки сдвинем. И у нас будут такие уже вот эти все моменты соблюдены. Плюс еще у нас есть два зала. Так называемый белый зал, он чуть поменьше, на 100 человек. И большой конференц-зал на 350 посадочных мест, где, собственно говоря, все мероприятия проводятся. То есть реабилитационные мероприятия, какие-то небольшие мероприятия мы проводим именно в белом зале. А что касается мероприятий глобальных, это уже проводится в новом корпусе в конференц-зале. Пользуется популярностью не только у нас, но и в городе, поскольку уже у нас есть определенная реклама, вот, и многие коллективы, которые имеются в городе, они хотят и тренироваться, в общем-то, и проводить мероприятия тоже на базе санатория «Солнечный берег».
3: Но еще, насколько мы знаем, что в каждый корпус можно попасть, не выходя на улицу.
1: Ну, вы знаете, это, конечно, это предусмотрено условиями контракта в том числе. У нас все три корпуса, они соединены между собой переходными галереями и коридорами. Поэтому, соответственно, даже из третьего корпуса в первый, через второй корпус может попасть, не выходя на улицу. Это очень удобно, потому что на самом деле природа, она всегда такая достаточно специфическая, и дождь, и снег, и вот, например, сейчас. Поэтому, не выходя из корпуса, да, человек может попасть в любое помещение.
0: У нас добавилось 15 номеров, которые...